0: Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение, и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
1: Владимир Путин в ходе общения с прессой в Петербурге заявил, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой. Он назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.
0: Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе из прибалтийских государств.
1: Во время общения с журналистами в Петербурге Владимир Путин также заявил, что экономические отношения России и США сейчас практически отсутствуют.
0: Да, у нас с Соединенными Штатами сегодня все почти сведено к нулю, но с Китайской Народной Республикой у нас торговый оборот 240 миллиардов долларов. Это прилично, и это увеличивается объем торговли. Кроме того, у нас есть очень важные и для нас, и для Китайской Народной Республики, направления дальнейшего развития. И, конечно, это имеет значение, как складываются международные экономические отношения в целом. Поэтому любые договоренности позитивного характера между Китаем и Соединенными Штатами приветствуем.
1: Накануне спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретился в Нью-Йорке со спецпосланниками президента США. По данным CNN, они обсуждали в том числе возможное сотрудничество России и США. Власти Соединенных Штатов ведут с Ираном позитивные и конструктивные обсуждения по представленному Тегераном 7-дневному плану прекращения огня, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Также идут переговоры насчет ядерной программы Исламской Республики, заявил собеседник агентства. Представленный 7-дневный план предусматривает возобновление безопасного судоходства через Ормузский пролив и перезапуск широких переговоров, сообщал вчера глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Подобные детали этого плана пока не раскрывались, однако сегодня Аракчи заявил, что требования к США по этому плану не новые, они уже зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании. При пожаре на рыболовецком судне у берегов Камчатки в Тихом океане пострадали 7 человек. Всего, как сообщили в пресс-службе МЧС, на момент ЧП на борту находились 29 человек. На месте происшествия продолжается спасательная операция. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Большую часть экипажа оперативно эвакуировали. Проходящее мимо судно приняло на берег на борт 25 моряков. Семерым из них потребовалась медпомощь. Поиски еще 4 членов экипажа продолжаются. Окончательное решение об использовании искусственного интеллекта в школе всегда принимает педагог, он же несет ответственность за последствия, сообщил ТАСС министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, важно понимать, что цифровые технологии должны помогать учителю, а не заменять его. Ученику глубже разбираться в учебном материале, а не выполнять за него задания. Минпросвещения добавили, что родители должны быть проинформированы об использовании искусственного интеллекта в образовательном процессе. Например, такую информацию можно представить на родительском собрании, объяснив, какие инструменты используются и для каких задач. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня в Петербурге без существенных осадков, до 15 тепла. В Москве синоптики осадков не обещают. Днем в столице +16, +18.

0: Studio Stories.
1: Стартап из Калифорнии начал предварительное бронирование мест в будущем стационарном лунопарке гостиницы, которая расположится прямо на спутнике Земли. Концепция здания включает использование патентованных технологий строительства модульных жилищ и инновационного метода преобразования лунного грунта в элементы конструкции. Первая демонстрационная миссия запланирована на 2029 год. Реальное строительство гостиницы начнется позже, когда объект сможет разместить одновременно 4 постояльцев, обеспечивая комфортные условия длительных визитов на Луну. Авторы проекта заявляют, что главная цель – развитие внеземной инфраструктуры, необходимой человечеству для перехода к статусу межпланетного вида. Официальный веб-сайт компании уже доступен для подачи заявок на участие в отборочном процессе среди потенциальных первых посетителей. Сумма залога от 250 тысяч до миллиона долларов. Конечная стоимость путешествия обещает быть гораздо выше, превышая депозит в 10 раз. Основные клиенты стартапа – обеспеченные туристы, которые стремятся попробовать новый опыт космических путешествий. Глобальная стратегия компании выходит далеко за пределы туризма. Планируется расширение направления ресурсодобывающих проектов на Луне, Марсе и даже в районе пояса астероидов.
0: Audio Stories.

другие мужчины. Трус не играет в хоккей, трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь, но если надо, защищается блестяще.

0: настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей.
1: Аудио сторис.
2: В 1783 году Григорий Потемкин написал Екатерине II доклад, который шокировал военных. Главная причина потерь солдат в походах не враг, а узкие прусские сапоги и тонкие шелковые чулки. Тесная обувь сдавливала ноги, нарушая кровоток. Чулки усиливали давление. Результат – замерзшие конечности зимой, раны летом, сотни небоеспособных солдат, которые пострадали из-за собственной амуниции. Потемкин предложил широкие сапоги и тканевые обмотки, портянки для защиты кожи. Идея прижилась на 230 лет – от императорской до советской армии. Кирзовые сапоги были дешевыми, водостойкими и прочными, но жесткими и абразивными. Носки рвались и соскальзывали, повреждая кожу. Портянки решали проблему. Плотная ткань создавала упругий слой, заполняя сапог, фиксировала ногу и позволяла регулировать натяжение при отеках. Они лучше справлялись с влагой. Большой объем ткани давал возможность перемотать сухой и влажный слой, чтобы предотвратить натирание. В окопах портянки легко дезинфицировались, в отличие от облегающих носков, где сохранялись грибки. С кирзовыми сапогами портянки защищали от повреждений, холода, сырости и инфекций. Однако времена меняются. Современные берцы оказались довольно удобными и функциональными, сделав использование портянок необязательным.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В самом начале 20 века спокойный техасский городок Уичита-Фоллс неожиданно превратился в центр бурного развития нефтедобычи. Открытие месторождений нефти мгновенно сделало многих горожан миллионерами. Однако остро встала проблема нехватки инфраструктуры, особенно офисов. В тот период сюда прибыл предприимчивый нефтяник из Филадельфии Джей Ди Макмаун. Быстро оценив обстановку, он предложил местным жителям амбициозный проект – строительство самого высокого здания региона – настоящего небоскреба. Представленные чертежи привлекли инвесторов, и вскоре Макмауну удалось собрать внушительную сумму – порядка 200 тысяч долларов, около 7 миллионов долларов сегодня. Макмаун пообещал инвесторам грандиозное высотное офисное здание, которым бы гордились горожане. Однако, несмотря на выполнение обещания, он умело замаскировал ключевую деталь. Все измерения в проекте были выполнены не в футах, а в дюймах. Таким образом, вместо запланированных 480 футов, примерно 146 метров, здание оказалось высотой всего лишь 480 дюймов, то есть чуть больше 12 метров. Когда обман раскрылся, Макмаун уже успел исчезнуть вместе с полученными деньгами. Разгневанные инвесторы попытались привлечь его к ответственности, подав судебный иск. Но дело было проиграно, поскольку юридически документально подтвержденная высота составляла именно 480 дюймов, и судья указал на необходимость тщательного изучения документов перед подписанием контрактов. Последствия для проекта оказались серьезными. Поставщик лифтового оборудования отказался исполнять обязательства, узнав истинные габариты строения. Долгое время доступ на верхние этажи осуществлялся исключительно по наружной пожарной лестнице. Чуть позже внутрь была встроена лестница, но из-за компактных размеров здания она заняла примерно четверть общей площади помещений. Со временем экономический подъем остановился, наступил кризис Великой депрессии, и небоскреб постепенно начал приходить в упадок. Местные власти собирались его снести, но жители выступили против, считая строение своеобразной городской достопримечательностью. Сегодня здание включено в Национальный реестр исторических мест США. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Исследования показывают, что здоровье популяции животных тесно связано с уровнем шума окружающей среды. Однако реагируют на звуковое воздействие не только животные, но и растения. Для эксперимента выбрали обычное растение – горох посевной. Его высаживали в специальной емкости с двумя трубками у основания, которые позволяли корням расти в разных направлениях. Под каждым контейнером размещалась система, которая воспроизводила разные звуки. Либо характерное журчание бегущей воды, либо белый шум. Наблюдения показали четкую взаимосвязь между ростом корней и звуком, который на них воздействует. Когда почва была недостаточно влажной, корни активно тянулись в сторону источника звука текущей воды. Если же грунт регулярно увлажнялся, развитие происходило естественным путем. Это открытие свидетельствует о способности растений ориентироваться на акустический сигнал, ища воду. Причем такая реакция проявляется только при недостаточной влажности почвы.
0: Audio Stories.

0: я говорю, роса говорю, она говорит, мокро, а я говорю, краса говорю, она говорит, блекло.
1: Гляди, говорю, луна говорю, и звездочки словно крошки. Она говорит, то лампа горит, и вьются над ней мошки.

0: я говорю, тебе пропою все песни свои, слушай.
1: Она говорит, я их не люблю, от песен болят уши.
2: А я говорю, ты с кем говорю, от счастья любви таешь. Она говорит, да что говорить, ты сам говоришь.

я говорю, тебя не держу, мне нет до тебя дела. Она говорит, да ты погляжу, в речах своих стал смел. А я говорю, прощай, говорю, такое мое слово. Она говорит, постой, говори, давай, говори, снова. Тогда говорю, роса, говорю, она говорит, мокро. Опять говорю, краса, говорю, она говорит, блёк.

0: Audio Stories.
1: Оказывается, охотники Юга Африки еще 60 тысяч лет назад использовали токсичные растения для увеличения эффективности охоты. Анализ кварцевых наконечников

0: использования яда передается в ЮАР на протяжении многих поколений. Открытие дает представление о высоких интеллектуальных возможностях древнего человечества. Применение яда предполагает предварительное планирование, подготовку и понимание воздействия токсинов на живую природу. Следовательно, ранние люди демонстрировали способность к систематическому мышлению и осознанию причинно-следственных связей, которые схожи с современным человеком.
1: Аудио сторис.

С вами Василий Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда все, что у нас есть, это воспоминания и музыка. И, возможно, этого достаточно. Напишите свою историю. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Маяк.
1: Многие люди испытывают какой-то дискомфорт, если, например, бросают книжку, то есть они ее и читать не могут, и бросить не могут. И вот она лежит у них там неделями, они открывают, два абзаца прочитают, закрывают. Вместо того, чтобы просто освободиться от этого и идти дальше, в мире гораздо больше литературы, чем у нас времени в каждой из наших жизней.
0: Время жизни, потраченное не зря. Подкаст «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
2: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
2: Как знать, как знать.
0: По-русски «северное сияние» называется «пазыри». Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На «Маяке». Воспитательный знак.
3: Семья становится единственной первичной ячейкой общества, тем местом, где реализуется прелесть человеческой жизни, куда приходят отдыхать победные силы человека, где растут и живут дети. Главная радость жизни. Настанет момент, когда эти люди перестанут служить только для вашей радости, а выступят как самостоятельные члены общества. Для общества совсем не безразлично, что это будут за люди. Оно в особенности рассчитывает на некоторые обстоятельства, естественно возникающие из вашего союза, на родительскую любовь. Если вы желаете родить гражданина и обойтись без родительской любви, то будьте добры, предупредите общество о том, что вы желаете сделать такую гадость. Люди, воспитанные без родительской любви, часто искалеченные люди.
0: Антон Макаренко, педагог, писатель.

губит людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб вспомните про ужасный

губит людей, не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой.

0: любит людей вода. Да.
1: Audio Stories.
2: Проверить температуру на Земле легко. Достаточно взглянуть на термометр или включить смартфон. Однако измерение температуры в космосе – дело совершенно другое. Планетологи и астрономы используют специальные методы наблюдения, фиксируя интенсивность инфракрасного и микроволнового излучения, либо оценивая количество солнечного света, которое получают космические тела. Важно помнить, что точность этих методов зависит от правильности физических моделей Вселенной. Согласно расчетам ученых, базовая температура внешнего пространства, куда почти не доходит солнечное излучение, приближается к абсолютному нулю и составляет около минус 270 градусов Цельсия. Самые холодные регионы в пределах Солнечной системы находятся на отдельных зонах Южного полюса Луны, в некоторых кратерах, которые расположены в тени от Солнца и защищены от нагревания соседними участками, температура может опускаться ниже отметки минус 248 градусов Цельсия. Эти расчеты приблизительны, поскольку непосредственных замеров внутри этих областей сделать пока невозможно. Тем не менее, ученые уверены, что в таких зонах сохраняется постоянный холод на протяжении многих миллиардов лет, что позволяет накапливаться льду и другим летучим веществам.
1: Audio Stories.

0: Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев попытался нанести массированный удар по Москве и атаковал избирательные участки в регионах, сообщил Владимир Путин. Отвечая на вопросы журналистов, глава государства заявил, что Россия стала отвечать на каждое действие Украины. По словам президента, ответ России был настолько чувствительным, что Киев запросил перемирие.
2: Ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят, энергетическое, то есть не бить по нашим, готовы уже не бить по нашим НПЗ, воздушное, взаимно прекратить удары. Особенно, видимо, прекратить им нужны удары наших беспилотников и герань, современных гераней, против которых нет, во всяком случае, пока у них нет противоядия. И прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
0: Владимир Путин также заявил, что агрессивно настроенные круги в Европе и дальше хотят использовать Украину как пушечное мясо, как инструмент борьбы с Россией. Глава государства подчеркнул, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой.
2: Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе из прибалтийских государств.
0: Отвечая на вопросы журналистов, глава государства сообщил, что настроен принять участие в саммите АТС. Все будет зависеть от ситуации в России. За неделю подразделения вооруженных сил России взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны. 8 из них находятся в Харьковской области, 3 в ДНР, 2 в Запорожской области. Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. С начала недели под контроль российской армии перешли 8 населенных пунктов. Северский район Краснодарского края подвергся атаке беспилотников. В результате есть погибшие. Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, обломки беспилотника повредили жилое здание. Также зафиксированы возгорания на территории 2 предприятий в районе. На местах работают оперативные службы. Спасательное судно направляется в район загоревшегося у берегов Камчатки судна «Триумф». Об этом сообщили ТАСС в камчатском филиале морской спасательной службы. Вчера в акватории у южного побережья Камчатского полуострова возник пожар на рыболовецком судне. На момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. Из них 25 человек были подобраны подошедшим для их спасения судном. Местонахождение 4 моряков пока не установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело. Учителя российских школ смогут использовать искусственный интеллект на разных этапах работы, от подготовки материалов к уроку до анализа результатов обучения, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения России. В ведомстве уточнили, что ИИ также позволяет готовить материалы разного уровня сложности и адаптировать их под особенности конкретных учеников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Первые заморозки в столице, в Московской области, придутся на вторую половину октября. Устойчивый снежный покров, в свою очередь, сформируется лишь на стыке ноября и декабря, сообщил руководитель гидрометцентра Юрий Симонов. Метеоролог уточнил, что температурный фон будет заметно превышать привычные климатические показатели. Грядущий декабрь окажется аномально теплым. По словам метеоролога, в первый месяц зимы средние температуры превысят климатическую норму более чем на 1 градус. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня суббота, 26 сентября. В Петербурге без существенных осадков, плюс 13, плюс 15. В Москве синоптики осадков сегодня не обещают, и днем в российской столице от 16 до 18 градусов.

Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А них, как у собаки, а глаз, как у орла. О, ес! Руки моей железной боятся, как огня.

0: как у орла. Оу, бывал я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как камбала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
1: Аудио сторис.
2: Примерно в 16 километрах от шотландского берега находится необитаемый каменистый остров Эйлса Крейг. На нем добывают уникальный гранит, из которого делают камни для кёрлинга. Их используют на Олимпийских играх. Каждый камень весит от 17 до 20 килограммов. Он сочетает в себе тяжесть, которая обеспечивает необходимую инерцию движения, идеальную гладкую поверхность для легкого скольжения и чрезвычайную прочность, которая позволяет выдерживать многочисленные столкновения без повреждений. Гранит с острова Эйлса Крейг имеет очень мелкую зернистую структуру. Это позволяет шлифовать его до состояния зеркала и при этом сохраняет его прочным. Исследования показали необычно низкое содержание алюминия в породе, что привело к формированию редкого набора минералов, богатых натрием и железом. Эти минералы практически не встречаются в обычном граните и формируют уникальную сверхпрочную и однородную структуру, устойчивую к повреждениям и износу. Хотя большинство гранитов обладают сходным химическим составом, они отличаются крупными кристаллическими включениями кварца и полевых шпатов, что значительно снижает устойчивость к механическим нагрузкам и приводит к появлению дефектов при эксплуатации. Многочисленные попытки создать искусственные аналоги природного гранита оказались неудачными.
1: Аудио сторис.

полголоса. Давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

0: Audio Stories.
1: Алмаз – это минеральное образование, которое состоит исключительно из атомов углерода, расположенных равномерно в пространстве и образующих кристаллическую решетку кубического типа. Название «алмаз» берет свое начало от древнетюркского слова, означающего «неодолимый», а также греческого термина «адамас», который трактуется как «непобедимый». Оба имени отражают исключительную прочность материала. Алмазы формируются из графита с помощью температуры около 1400 градусов Цельсия и давления до 6 гигапаскалей. Это преобразование протекает глубоко внутри земной коры, примерно на глубине 200 километров. Алмазы появляются на поверхности Земли по кимберлитовым трубкам благодаря движению магмы. На это требуются миллионы и даже миллиарды лет. Большинство современных месторождений имеет возраст порядка 3 миллиардов лет. Исследователи утверждают, что у некоторых видов алмазов внеземное происхождение. Так, черные алмазы, обнаруженные в 2007 году, могли появиться вследствие взрыва сверхновой звезды и попасть на нашу планету вместе с метеоритами. А в 2022 году австралийские специалисты нашли уникальные шестигранные алмазы, которые возникли, предположительно, в условиях древней планеты карлика после столкновения с массивным небесным телом. Месторождения алмазов присутствуют на всех континентах, кроме Антарктиды. Изначально центром добычи была Индия, однако теперь ее запасы исчерпаны. Сегодня основными источниками выступают африканские государства – Ботсвана, Южноафриканская республика, Ангола, Намибия, Демократическая республика Конго и Зимбабве. Здесь же, в Южной Африке, в 1905 году был обнаружен крупнейший бриллиант мира – звезда Африки, весом почти 3107 карат.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Алмазы стали символом богатства и престижа после того, как человечество овладело искусством обработки этих камней в бриллианты. Тысячелетиями индийские алмазы служили талисманами или лечебными средствами, ассоциируясь с мифическими представлениями древних народов, будто это были осколки звезд либо слезы богов. Из-за таких верований долгое время считалось неуместным украшать ими себя лично или обрамлять их в драгоценные металлы. Средневековье превратило алмазы в обязательный аксессуар монархов и предмет мечтаний алхимиков. Камень стал олицетворением высшей власти, непорочности и светлого божьего сияния. Первая обработка алмаза произошла по заказу бургундского герцога Карла Смелого. Во второй половине 15 века ювелир Луи де Беркем создал первый обработанный бриллиант, применив новую форму огранки – роза. Таким образом родилась эпоха шлифовки алмазов. Уже в 1477 году австрийский эрцгерцог Максимилиан, делая предложение руки и сердца Марии Бургундской, преподнес ей кольцо с расположенным буквой «М» узором из бриллиантов. Ситуация резко изменилась в середине 19 века, когда в Южной Африке нашли богатое месторождение алмазов. Огромное количество драгоценных камней хлынуло на рынок, вызвав резкое снижение стоимости. Компания «Де Бирс» взяла ситуацию под контроль, сосредоточив производство и торговлю алмазами в собственных руках. Для повышения спроса на продукцию компания пригласила известное рекламное агентство. Был разработан знаменитый лозунг «A diamond is forever» – «Бриллиант вечен», который прочно закрепился в сознании потребителей. Реклама регулярно появлялась в известных изданиях, проводились лекции в образовательных учреждениях, а голливудским звездам вроде Мерлин Монро или Одри Хепберн предлагалось безвозмездно использовать украшения с бриллиантами для съемок в фильмах.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

тебя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о числительных. У меня накопилось много примеров со словами, обозначающими сотни. А это значит, мы сегодня посчитаем, причем сотнями. Итак, первая сотня – числительное 100. С ним особых проблем нет, и, как правило, в нем не ошибаются. Но давайте прибавим сотню. Что получаем? Конечно, 200. И вот как употребила это числительное гостья программы «Физики и лирики» Аглая Цидулка.
2: Если мы говорим про солнечный свет, то он кончается где-то на 200 метрах. Дальше его не хватает ни для фотосинтеза, ни для чего. И поэтому основная океанская жизнь ведется в верхних 200 метрах, а все, что ниже, питается трубным дождем.
1: На 200 метрах. Это неверно. Дело в том, что слова «200» нет в русском языке. И ни в каком падеже такой вариант не образуется. Где-то на чем предложенный падеж? Где-то на 200 метрах. В чем? В верхних 200. Метрах. Именно так правильно. Но нам пора увеличить ставку и прибавить еще соточку. Сделаем это вместе с Василием Горбуновым, гостем программы «Физики и лирики».
3: Там интересно. Там в Байкал втекает больше 300 рек. То есть туда много-много-много чего втекает.
1: Более 300 рек. И опять это ста в конце, которого быть не должно. Более 300 рек должно быть. Родительный падеж – это только 300. А теперь мы слушаем гостя программы «Хочу все знать» Павла Агаркова. И ему попалось, как вы уже, наверное, догадались, числительное 400.
4: А в метрах 600 уже на другой улице, на переулке Кривом, находится дом знаменитый, который Василий Макарович купил своей маме в подарок.
1: Около 400. Неверно. Все та же ошибка и все те же неправильные 100 на конце, которых быть не должно. А должно быть 400. У нас опять же родительный падеж и правильный вариант около 400 километров. Ну а мы давайте прибавим сразу 200 и разберем числительное 600 вместе с гостьей программы «Место действия Россия».
5: Международная космическая станция находится на высоте около 400 километров.
6: Угу.
5: И она и то тормозит об атмосферу.
1: В 600 метрах. Это неверно. Правильно в чем предложенный падеж? В 600 метрах. Далее у нас по счету числительное 700. И слово предоставляется гостю программы «Физики и лирики» Илье Гамранову.
7: Потому что самая крупная плотина – это порядка 700 метров. Ну, то есть, действительно, они строят гигантские конструкции.
1: Порядка 700 метров. Неверно. Правильно, порядка 700 метров. Ну, и еще один пример. Послушаем, как употребил числительное 900 гость утреннего шоу Дмитрий Гутнов.
8: В Санкт-Петербурге на юридическом факультете курс общего права гражданского записывалось там до 900 человек.
1: До 900 человек. И опять ошибка. А правильный вариант – до 900 человек. Итак, делаем выводы и повторяем изученный материал. Первое. В числительных, обозначающих сотни от 200 до 900, никогда не бывает в конце 100. Никаких 200, 300 и так далее. Второе. В этих словах склоняются обе части слова. 200, 300 и так далее. Ну и третье. Вот расклад по падежам. Родительный – около 200, 300, 500. В конце всегда сот. Дательный – кому? 200, 300, 700. Творительный падеж. Чем? 200, 300, 800, 900, ну и предложный падеж. О чем? О 200, о 300, о 600. На этом выпуск завершаю, но я вернусь. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

разматывай дорога километры. Не забывай, меня ведь где-то ждут. Летят навстречу новые просторы. Друг друга мы привыкли.

0: Audio Stories.
1: В 1911 году британская колониальная администрация решила перенести столицу Индии из Калькутты в Нью-Дели. К этому моменту Калькутта, которая находится на восточном побережье, перестала удовлетворять требованиям эффективного управления страной. Помимо неудобного расположения, город стал очагом политической активности. Там действовали многочисленные революционные группы, которые выступали против британской власти. Нью-Дели же был задуман как отдельный район старого города Дели и символизировал мощь империи. Проект нового центра поручили архитектору Эдвину Лаченсу. Он создал грандиозный ансамбль в неоклассическом стиле, широкие улицы, величественные государственные здания и официальная резиденция вице-короля. Однако переход из Калькутты в Дели произошел не сразу. Практические аспекты перемещения центра власти были сложными. Только в марте 1931 года британские власти полностью признали Дели столицей, формально оставив за собой Калькутту.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Разные народы мира употребляют разные продукты. Однако всех объединяет одно общее правило. Практически каждый продукт перед едой проходит предварительную обработку. Такая практика имеет важное значение для человечества. Благодаря обработке пищи люди смогли адаптироваться к условиям, в которых большинство животных погибло бы от голода. Если привычные ресурсы истощаются, можно перейти на альтернативные виды продуктов, предварительно сделав их пригодными для употребления. Например, растение маниок – основной продукт питания в Южной Америке, Африке и Азии. Однако в необработанном виде он содержит опасную концентрацию цианидов. После очистки, замачивания и термической обработки ядовитые вещества исчезают. Подобная ситуация характерна и для многих других продуктов – баклажанов, картофеля, бобовых, какао-бобов, миндаля или риса. Некоторые из них сырыми, токсичны. Другие трудно усваиваются организмом. Третьи вообще непригодны для употребления в исходном состоянии. Пшеницу или кукурузу, например, человеку сложно переварить без предварительной обработки. Технологии приготовления позволяют удалить вредные компоненты, смягчить вкусовые качества и раскрыть огромный потенциал питательных веществ, которыми обладают такие продукты.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Судьба провела его по необычному маршруту. Родившись в Греции, он вырос в Армении, а став популярным в Советском Союзе, на долгие годы переехал во Францию. Но в эти дни он снова с нами, со своими поклонниками, которые не переставали любить его песни. Жан Татлян. Специальный выпуск «Аудиосторис Маяка». Слушайте в эту субботу с 11 часов вечера. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница – в воскресенье в 23:07 на «Маяке».

тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай

0: радости нашей, команда, без которой нам не жить.
1: Audio Stories.
2: В 2026 году численность исчезающего вида новозеландских попугаев какапа быстро увеличивается благодаря рекордному урожаю плодов хвойного дерева дакридиум, кипарисовый или риму. Их плоды богаты витаминами и микроэлементами, которые необходимы для развития молодняка. За первые месяцы года на охраняемых островах вдоль южного побережья Новой Зеландии вылупилось 52 птенца. Специалисты предполагают, что общее количество детенышей превзойдет показатель предыдущего рекорда. В 2019 году родилось 73 птицы. Тогда как общая популяция взрослого поколения сейчас насчитывает всего 236 особей, а еще 30 лет назад насчитывалось лишь 49 птиц. Маори назвали птицу какапо, что означает «ночной попугай». Продолжительность жизни какапо может достигать 60 лет. Отдельные особи живут дольше большинства людей. У каждой птицы есть специальный датчик, который позволяет ученым отслеживать ее перемещение. Желтовато-зеленое оперение эффективно маскирует птиц среди окружающей среды. Несмотря на неспособность летать, какапо легко преодолевают расстояние, поднимаясь вверх по стволам деревьев высотой до 30 метров, чтобы достать плоды. На сегодняшний день учет показал наличие 245 отложенных яиц, из которых успешно оплодотворенными признаны 139 штук. Ученые подчеркивают необходимость изучения альтернативных растений, способных обеспечить пищу для какапо, так как дерево риму растет медленно и пострадало от активной вырубки лесов.
1: Audio Stories.
3: Мне только знать, что ты живешь на белом свете. В трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь кинобилет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо, по шумным улицам проходишь среди дня. Порой друзьям звонишь, порой одна грустишь, остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди. Я тебя не подведу, обязательно приду. Мне б только знать, что это ты, а не другая. В трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь кино билет.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Россия была готова к тому, чтобы возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму, но Киев попытался атаковать Москву и избирательные участки. Об этом сообщил президент Владимир Путин в рамках форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. Также глава государства уточнил, что все предложения по дипломатическому урегулированию конфликта уже на столе, однако России необходимо подумать над тем, что будет соответствовать ее интересам. Глава государства подчеркнул, что Украина должна понять, что никакие нагнетания ситуации не приведут ни к чему хорошему.
2: Ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят, энергетическое, то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ, воздушное, взаимно прекратить удары. Особенно, видимо, прекратить им нужны удары наших беспилотников и современных гераней, против которых нет, во всяком случае, пока у них нет противодействия, противоядия. И прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложения о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
0: Россия не готовится никаким боевым действиям с Европой, таких оснований нет, заявил журналистам Владимир Путин. По его словам, со стороны европейских стран это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация.
2: Это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокации. Все говорят, многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе из прибалтийских государств.
0: Отвечая на вопросы журналистов, глава государства сообщил, что настроен принять участие в саммите АТЭС. Все будет зависеть от ситуации в России. Переговоры между США и Ираном по предложенному Исламской Республикой 7-дневному плану открытия Армузского пролива проходят конструктивно, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. В пятницу глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщал, что Тегеран через посредников передал Вашингтону 7-дневный план по открытию Армузского пролива. Северский район Краснодарского края подвергся атаке БПЛА. Есть погибшие, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Один человек находится в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу. Вместе с тем, в результате налета обломки одного из аппаратов повредили жилое здание. Также зафиксировали возгорание на территории двух предприятий. На местах работают оперативные службы. Между тем, промышленная зона Невинномысска Ставропольского края находится под ударом БПЛА, рассказал глава региона Владимир Владимиров. Использование искусственного интеллекта не допускается при промежуточной и итоговой аттестации, а также при выполнении других заданий, где ученик должен лично демонстрировать свои знания и навыки, сообщил ТАСС в пресс-службе Минпросвещения. Ребенку нельзя выдавать полностью созданный и текст, решение, презентацию или проект за собственную работу. Также недопустимо передавать конфиденциальную информацию или игнорировать установленные учителем правила использования технологии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова проинформировала о сохраняющейся непростой эпид-обстановке в мире. Она подчеркнула, что ведомство осуществляет всесторонний контроль с целью не допустить проникновения инфекционных заболеваний на территорию России. Как отметила глава ведомства, иностранные граждане, посещающие Россию, а также россияне, выезжающие за рубеж на отдых или для решения деловых вопросов, привозят на родину большое число разнообразных возбудителей болезней. Попова добавила, что Роспотребнадзор реализует комплекс всех необходимых мероприятий, направленных на снижение эпидемических угроз внутри страны. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге без существенных осадков, плюс 13, плюс 15. В Москве осадков синоптики не обещают, и днем в российской столице плюс 16, плюс 18.

0: Audio Stories.
1: Термин «сюзане» распространен в Таджикистане, Узбекистане и Иране и обозначает вышитый декоративный текстиль. В переводе с таджикского «сюзане» означает «шитое иглой». Ранее такие изделия хранились в каждом доме. Их передавали из поколения в поколение, и они были семейными реликвиями. Крупнейшие экземпляры достигают 3 метра в длину и 2 метра в ширину и традиционно предназначались для важных семейных торжеств, особенно свадеб. Они являлись неотъемлемой частью приданого невесты, поскольку считалось, что вышитые орнаменты обеспечивают защиту молодой семье, способствуют счастью и благополучию. Сегодня сюзане используются преимущественно в качестве декоративных элементов интерьера – покрывал, настенных ковров, скатертей, салфеток и наволочек. Основные мотивы – розы, тюльпаны, гвоздики, ирисы, а иногда встречаются виноград, гранаты, фантастические птицы, солнечные и лунные знаки, старинные магические символы. Каждая работа обязательно включает небольшой незавершенный элемент, который олицетворяет бесконечность жизни и бессмертие души. Ранее искусство вышивки было настолько востребовано, что мастерство девушки повышало ее ценность среди женихов, существенно увеличивая размер колыма. Более того, талантливым вышивальщицам предоставляли возможность заниматься исключительно творчеством, освобождая от домашних обязанностей. По сей день традиционное ремесло вышивания сохраняется именно женщинами. Audio Stories.

0: «Маяк».
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома. 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Эта ночь

72-я. Не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу все линии, я завтра улетаю. А вот уже ответили: ну здравствуй, это я. Телефон для меня как икона, телефонная книга, триптих.

я прошу, продлите. Вы теперь как ангел не сходите с алтаря. Самое главное впереди, поймите. Вот уже ответили: ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыхание, это я. До меня, конечно, я, да я, конечно, дома.

0: Audio Stories.
1: В Японии издавна бережно относились к дорогому шелку и повторно использовали старые кимоно или перерабатывали их остатки в различные изделия. Около 17-го столетия появилась идея соединить оставшиеся кусочки ткани в небольшие фигуры. Так появилось искусство теримен. Первоначально это были мешочки с ароматическими растениями и древесиной, которыми украшали жилища. Со временем форма мешочков изменилась, появились миниатюрные фигурки животных и растений. Техника распространилась по всей стране, но оставалась привилегией японских аристократок. Лишь в 20-м столетии теримен стал доступен обычным женщинам и жителям других стран. Размеры изделия весьма скромны, около 3-5 см в ширину и 5-7 см в высоту. Несмотря на маленькие размеры, в японской культуре теримен воспринимаются не как игрушки, а как талисманы, которые защищают домочадцев и охраняют семейный очаг. Искусство остается традиционным женским делом и по сей день.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Англия в начале 14 века славилась экспортом шерсти, что составляло основу национальной экономики. Шерсть называлась «золотым руном», и состояние множества земельных собственников напрямую зависело от размеров овечьих отар. В конце 14 века появилось слово «спинстер». Оно обозначало женщину, занимавшуюся прядением ниток или шерсти. Образовалось от глагола «спин», то есть «прясть», и женского суффикса «стер», обозначавшего «профессию». Часто не было выгодно выдавать дочерей прях замуж раньше срока, потому что они приносили семье доход. Со временем экономика Англии переориентировалась, и к 15 веку страна превратилась в производителя сукна. Рост числа городских центров и профессиональных объединений сопровождался развитием мануфактурного производства, хотя прядение продолжало оставаться женской обязанностью и низкоквалифицированным видом занятости. В середине 17 века произошла промышленная революция, которая привела к постепенному вытеснению ручного труда машинами. Прядение окончательно утратило свое домашнее значение и приобрело масштаб промышленного производства. Начиная с 18 века, слово стало использоваться в официальных бумагах для обозначения незамужних женщин или тех, кого считали маловероятными кандидатками на брак из-за возраста. Термин утратил связь с профессией и стал социальным ярлыком, порой даже негативным, подчеркивая одиночество и неуспешность в личной жизни. В наши дни в юридически значимых документах слово «спинстер» заменено на нейтральное «одиноко», тогда как в повседневной речи оно сохранилось в значении «старая дева».
0: Audio Stories. В современном искусстве очень мало нуминозного пространства. Пространство, которое отвечает на вопрос «зачем?». Зачем все это нужно? Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Маяк.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Синий чулок. Английское выражение, которое изначально применяли только к незамужним женщинам. Позднее оно распространилось и на замужних, если они отличались излишней серьезностью и увлеченностью интеллектуальной деятельностью. Возникновение термина относится к эпохе Просвещения, примерно к 1760 годам, когда в Лондоне функционировал литературный салон писательницы Элизабет Монтегю. В салоне мужчины и женщины на равных могли участвовать в дискуссиях, посвященных литературе, науке и искусству, вместо традиционных развлечений вроде карточных игр и пустых разговоров. Впервые прозвище «синий чулок» получил мужчина, ботаник Бенджамин Стиллингфлит. Он приходил на встречи в синих шерстяных чулках, таким образом выражая свое неприятие строгого этикета. Его поведение вызвало появление шутливого названия «общество синих чулок», вскоре ставшего популярным среди членов кружка. Позже прозвище закрепилось за женщинами-интеллектуалками, которые стремились проявить себя в области науки и культуры. Со временем выражение приобрело слегка презрительный и ироничный оттенок.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Белая дыра – это своеобразный антипод черной дыры. Если последняя все поглощает, то белая действует противоположным образом. Она ничего не втягивает, а наоборот испускает материю и излучение. Попасть внутрь нее невозможно, так как скорость движения должна превышать скорость света, что противоречит законам природы. Идея белых дыр появилась вместе с общей теорией относительности Альберта Эйнштейна. Германский физик Карл Шварцшильд нашел решение уравнений Эйнштейна для случая точечной массы, сформулировав концепцию черной дыры. В вычислениях Шварцшильда заложен любопытный эффект. Если мысленно обратить ход времени, представляя обратный процесс падения тела, черная дыра станет белой. Горизонт событий для черной дыры – это область пространства-времени, за пределами которой объект неизбежно падает внутрь. Для белой дыры ситуация обратная. Горизонт событий позволяет двигаться только наружу. Можно находиться рядом и наблюдать поток частиц и излучения, которые вытекают из белого отверстия, но проникнуть внутрь абсолютно невозможно. Теоретически белые дыры должны выделяться ярким свечением и колоссальной энергией, но наблюдения пока не подтверждают их существование. Возможно, они возникают ненадолго и моментально коллапсируют, остаются скрытыми в отдаленных областях космоса или представляют собой математический артефакт, не имеющий физического воплощения. Но, вполне вероятно, белые дыры ожидают своего открытия, подобно другим загадочным явлениям Вселенной.
0: Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Когда ночь становится длиннее дня. Осеннее равноденствие. Взгляд астронома. В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Хорошо темперированный клавир. Бах, Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир. Маяк, Иваге Сивумян.
1: Это очень интересная сфера исследований, в первую очередь для психологической науки. Вот посудите сами. Музыка – это феномен. Феномен неразгаданный. Как происходит вот это явление, что некоторая последовательность звуков может воздействовать на эмоциональную сферу человека. Мы не воздействуем на него вот, на уровне тактильно-кинестетическом, не влияем напрямую на биохимию крови, но человек может испытывать грусть, радость, он может смеяться.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Маяк.

узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу

0: Audio Stories.
1: Барометрический удар – это внезапное изменение уровня атмосферного давления, превышающее норму. Например, колебания на 7 мм ртутного столба в сутки уже заметно ощущаются людьми, хотя происходит редко. В феврале 2025 года центр России накрыл мощный антициклон, который пришел из азиатских регионов. 7 февраля в столице был установлен новый рекорд атмосферного давления – 775,2 миллиметра ртутного столба. И этот показатель превзошел предыдущий максимум, зарегистрированный в 2012 году – 773,7 миллиметров ртутного столба. 8 февраля московскому рекорду предшествовал новый пик давления, соответствующий уровню 776 мм ртутного столба. Резкое повышение атмосферного давления оказывает воздействие на технику и здоровье населения. 7 февраля единственный аэропорт Санкт-Петербурга, Пулково, отменил свыше 30 авиарейсов на самолетах модели «Сухой Суперджет-100». Дело было в ограничениях калибровки датчиков, настроенных на предельное давление 1052 гектопаскаль. Атмосферное давление в тот день достигло 791 миллиметра ртутного столба, что эквивалентно 1054 гектопаскалям. Это приводило к рискам сбоев электроники и недостоверным показаниям высоты и скорости. Жители Москвы и Петербурга сообщали о проблемах с автомобилями китайского производства. Многие владельцы отмечали сигнал «Проверьте двигатель» на приборной панели и ухудшение разгона автомобилей.
0: Audio Stories.

0: Новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российская группировка войск «Центр» улучшила позиции и нанесла поражение живой силе и технике 6 бригад ВСУ и 5 бригад украинской нацгвардии, включая бригаду «Азов», запрещенную на территории России, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Александр Савчук. По его словам, в Доброполе подразделения 51-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в западных и восточных частях города.
1: Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и 5 бригад Национальной гвардии, в том числе бригады «Азов». В районе Бокового, Белозерского, Андреевки, Горняка, Межевой, Благодатки и Криворожья. В Доброполе подразделения 51-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной и восточной частях города. Уничтожены более 35 боевиков и 2 пикапа. Пресечена попытка противника прорвать кольцо окружения из района населенного пункта Первомайское. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» за сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, боевая бронированная машина и 9 автомобилей.
0: Подразделения группировки войск «Север» ведут бои за освобождение 6 населенных пунктов в Харьковской области, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, потери противника в кольце окружения составили до 40 человек. Украина должна понять, что никакие провокации не улучшают его положение. Об этом заявил журналистам президент Владимир Путин. Глава государства обратил внимание, что ответные действия российских военных оказались такими чувствительными для Украины, что теперь Киев опять активно поднимает вопрос о перемирии по нескольким направлениям.
2: Особенно видим, прекратить им нужны удары наших беспилотников и современных герань, против которых нет. Во всяком случае, пока у них нет противоядия. И прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение.
0: По словам российского лидера, до выборов Москва была готова возобновить переговоры с украинской стороной, однако последовали атаки на избирательные участки в регионах России. Переговоры между США и Ираном по предложенному Исламской Республикой 7-дневному плану открытия Армузского пролива проходят конструктивно, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. В пятницу глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщал, что Тегеран через посредников передал Вашингтону 7-дневный план по открытию Армузского пролива. Педагоги российских школ могут применять искусственный интеллект на разных этапах работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. Отмечается, что ИИ позволяет готовить материалы разного уровня сложности и адаптировать их под особенности конкретных учеников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Кроме того, сервисы искусственного интеллекта можно использовать для анализа успеваемости и раннего выявления трудностей в обучении, ведении электронных журналов и дневников, подготовки отчетов и планов или мониторингов. Финал сентября на русской равнине окажется заметно теплее обычного, до плюс 24 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. Даже на севере в полуденные часы столбики термометров будут колебаться в диапазоне плюс 10, плюс 15 градусов. В средней полосе температурный фон войдет в климатические рамки первой половины месяца, на пике прогрева до плюс 21. В южных широтах, несмотря на локальные дожди, до плюс 24, отметил синоптик. Сегодня в Москве обещают хорошую погоду. Как рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, такая же недождливая и теплая погода будет и завтра.
3: Большую часть воскресенья погода примерно такая же, станет на градус теплее. И лишь к вечеру с приближением циклона с запада кое-где может брызнуть небольшой дождь. На следующей неделе погода готовит жителям русской равнины настоящий подарок. Солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы. Грядущее старое бабье лето будет претендовать на звание самого продолжительного в истории метеонаблюдений. При таком сценарии наступление коммунальной осени, когда среднесуточная температура становится ниже плюс 8 градусов, будет сдвинуто ближе к середине месяца.
0: Первые заморозки в столице и Московской области придутся на вторую половину октября. Устойчивый снежный покров, в свою очередь, формируется лишь на стыке ноября и декабря. И будет тепло, сообщил руководитель Гидрометцентра России Юрий Симонов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Москве осадков не обещают. Днем в столице плюс 16, плюс 18.

в 23.07. Ночь умеет расставлять акценты. То, что днем казалось мелочью, вдруг становится главным. Поделитесь этим моментом. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Цифра 10 тысяч шагов в день на самом деле является маркетинговым ходом, предложенным японской фирмой в преддверии Олимпиады 1964 года в Токио. Компания выпустила первый в истории шагомер под названием Манпокей, что буквально означает «счетчик 10 тысяч шагов». Основанием для выбора именно этой цифры послужила научная статья, в которой утверждалось, что ежедневные прогулки в таком объеме сжигают целых 3000 килокалорий. На самом деле такой вывод оказался неверным. По другой версии, создатели прибора остановились на числе 10 тысяч, потому что японский иероглиф, который обозначает эту цифру, визуально похож на фигуру идущего человека. Несмотря на коммерческие корни мифа, сама идея ходьбы действительно полезна. Регулярные пешие прогулки укрепляют иммунную систему, улучшают физическое состояние сердца и легких, повышают выносливость суставов и стимулируют выработку гормонов радости. Тем не менее, знаменитая рекомендация ходить по 10 тысяч шагов ежедневно не способствует похудению на 3000 калорий. Потеря веса возможна только при создании дефицита калорий, то есть снижении суточного рациона приблизительно на 20%, дополненного физическими упражнениями, такими как бег, плавание или тренировки в зале.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Прослушивание музыки в наушниках само по себе безвредно. В ходе исследования, которое проводилось с 1988 по 2010 годы, изучалось состояние слуха почти 7000 участников, регулярно использующих музыкальные плееры и прочие мобильные устройства. Результаты показали отсутствие ухудшения слуха у большинства добровольцев. Вместе с тем, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что около миллиарда человек подвержены риску развития серьезных проблем со слухом вплоть до полной потери слуха из-за постоянного воздействия громких звуков, будь то прослушивание музыки на высокой громкости в наушниках или посещение концертов вблизи сцены. Специалисты ВОЗ отмечают, что звук громкостью более 85 дБ способен нанести вред здоровью, особенно при длительном влиянии в течение нескольких часов подряд. Уровень обычного разговора составляет около 40 или 60 дБ. Шум пылесоса достигает порядка 80 дБ, а рев бензопилы превышает отметку в 100 дБ. Поэтому эксперты рекомендуют соблюдать меры предосторожности, использовать качественные наушники с функцией активного шумоподавления, которые позволяют комфортно слушать музыку даже в условиях окружающего шума. Ограничивать продолжительность прослушивания музыки в наушниках до 2 часов в день. Контролировать уровень громкости, следя за качеством воспроизведения треков и избегая перенасыщенности басами, присущей маленьким наушникам-вкладышам. Важно помнить, что безопасность прослушивания зависит не столько от расстояния до источника звука, сколько от силы звука. Даже удаленные динамики способны повредить слух, если выставлены на максимальную мощность. Оптимальное решение – наслаждаться музыкой на комфортной громкости, вне зависимости от выбранного способа прослушивания.
0: Audio Stories.

кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеют все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят,

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим слова, которые обозначают людей, их профессии и не только. Еще, например, сословия. Давайте с них и начнем. Вместе с Елизаром Рогожкиным, гостем программы «Как знать».
2: Видим какой-то интересный такой момент, то, что в какой-то момент он становится мещанином, а потом купцом третьей гильдии. Видимо, он не вписался в более богатое сословие купцов второй гильдии и стал мещанином. А, видимо, после этого дела совсем пошли плохие.
1: Стал не мещанином, а мещанином. Мещанин, ударяем третий слог. Хотя во множественном числе мещане ударение падает на второй слог. Запомнили. И переходим к профессии, вернее, к придворному чину. Вместе с Николаем Свистуном, ведущим программы «Место действия Россия».
3: В дословном переводе это буквально начальник конюшни. Ну пусть это вас с толку не сбивает. Во-первых, вот эти все конюши и прочие разные люди, которые таким образом именовались, были людьми влиятельными с достаточно давних времен. Ну...
1: Конюши, неверно. Правильно, конюши. Ударяем второй слог. И здесь есть шпаргалка. За ориентир берем место работы. Конюшню. Конюшня, конюшей. Ударная ю. А далее нас ждет сразу несколько профессий. Одна необычнее другой. Эту горсть семечек мы разгрызем вместе с ведущим программы «Хочу все знать» Денисом Николаевым и его гостем Евгением Альбертом.
4: У нас сегодня в гостях был Евгений Альберт, кандидат биологических наук, преподаватель биологии, знатный медузовед, полиполог. Вы, ну, вы же разберитесь в полипах, значит, вы полиполог или нет?
5: Ну, можно и так сказать.
4: Или полипсист, но это что-то другое, это что-то из философии. Есть такое, полипсист?
6: Я не знаю, что вы на меня смотрите?
4: Вы
6: я тоже полиполог.
1: Итак, встречаем новые слова. Знаток медуз – это, конечно, медузовед. Можно еще предложить вариант медузолог, но медузовед выглядит солиднее. Тут не прибавить, не убавить. А вот полипы, вернее, те, кто их изучает, оказались задачкой со звездочкой. Здесь уже есть из чего выбрать. Полиполог – хорошо. Полипсист – тоже неплохо. И философия здесь ни при чем. Там, конечно, в философии, я имею в виду, много всяких интересных направлений. Но полипсистов нет, зато есть солипсисты, а они нам не конкуренты. Так что у нас два варианта, и их можно оставлять. Полиполог и полипсист. Но специалисты сами сделали свой выбор и остановились на полипологах. Значит, так тому и быть. Ну и напоследок, еще одна интересная специальность. И там ошибки не будет, просто хочется разобрать одно слово. Редкое, интересное. Сделаем это вместе с гостем программы «Место действия Россия».
7: Здесь очень важно, да, что Шукшин, понимаете, при всем том, что его относят, и справедливо относят вот к этой когорте деревенщиков, да, писателей, кинематографистов, людей,
4: Очевидников.
7: Которые занимались деревенской прозой.
1: Деревенщик. Такое слово есть в русском языке. Это писатель, произведения которого посвящены деревне, деревенским жителям, их традициям и устоям, деревенскому быту. Ну и, конечно, Василий Шукшин – представитель этого направления и один из самых ярких деревенщиков в русской литературе. Ну и на этом я прощаюсь с вами здесь. Однако приглашаю в МАКС. Там у меня есть канал, и в нем много интересного. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Маяк. Это мы. Это про нас.

между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

0: Audio Stories.
1: В горных районах Шотландии, где снег лежит около 2 месяцев в год, местные жители придумали 421 термин для разных видов снега. От едва заметного снежка с дождем до резкой метели. Аналогичная точность у северных народов. Инуиты Арктики используют более 50 слов для оттенков снега и льда, а саамы – до 180 выражений. Например, вахаца – свежий пушистый снег, сахки – уплотненный твердый, скава – тонкий примерзший слой. Особое внимание уделяют ледяной крупе – снежинкам, покрытым льдом. Она выглядит как мягкие белые шарики, похожие на мелкий град, легко мнется руками. Это не мокрый снег и не твердый летний град, а промежуточный зимний осадок. Образуется просто: снежинки падают через облака с переохлажденной водой, которая мгновенно замерзает на них, образуя ледяную оболочку. Нужен лишь легкий мороз около 0 градусов Цельсия, типично для ранней весны или поздней осени. В отличие от града, формирующегося в грозах из поднятых вверх капель, ледяная крупа выпадает в тихий прохладный день без сильных ветров.
0: Audio Stories.

уже об одном из ребят гадает она на ромашках, а с ней по привычке друзья говорят все так же, как с прежней Наташкой. Хороший ты парень, Наташка.

Идет вечерком у ворот один кто-то самый бесстрашный. Не парнем хорошим ее назовет, а милой девчонкой Наташей. Он милой девчонкой Наташей.

0: Audio Stories.
1: Состояние, когда кажется, что желудок полон и больше в него ничего не поместится, означает, что в нем находится примерно от 800 мл до 1,5 литров пищи. Индивидуальные различия обусловлены возрастом, конституцией тела и особенностями организма. Есть мнение, что у полных людей объем желудка увеличен, а уменьшение потребления пищи приведет к уменьшению самого органа. Однако некоторые научные исследования опровергают это. Размер желудка взрослого практически не зависит от массы тела, говорят они. Порой желудок стройного человека бывает крупнее, чем у полного. Причина лишнего веса кроется в нарушении сигналов насыщения, которые поступают от гормонов в мозг. Тем не менее, желудок способен значительно расширяться. Например, в некоторых ситуациях он вмещает до 4 литров пищи, почти ведро. Но такая чрезмерная нагрузка грозит неприятными ощущениями, проблемами со здоровьем и, конечно, набором веса.
0: Audio Stories.
2: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

ясности, да, моя любовь и красота. Ты прекрати мои страдания, минуты жизни в пустоте, не те и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Маяк. В эту...
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Ваш внук сбил человека.
4: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
3: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
5: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
6: Молодой человек,
7: а у нас в деревне
6: на слово не верят.
8: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Надо же. Прожил на свете целых 12 лет и ничегошеньки не понимал.
10: Рэй Брэдбери. Вино из одуванчиков.

0: Studio Stories.
1: Бздых – это турист, который ведет себя грубо и бесцеремонно, оставляет мусор, нарушает тишину, игнорирует нормы поведения, претендует на особое отношение и постоянно обращает на себя чрезмерное внимание. Раньше «бздыхами» называли любых приезжих гостей-курортников, однако постепенно термин приобрел отрицательную коннотацию и стал ассоциироваться исключительно с теми путешественниками, поведение которых выходит за рамки нормального отдыха. Уважительно относящиеся к другим людям туристы вызывают вполне позитивное восприятие. Существует три теории возникновения необычного термина. Первая гипотеза предполагает историческое происхождение. До Кавказской войны середины XIX века территорию нынешнего Большого Сочи населяли представители древнего племени убыхов, которые были враждебно настроены к чужакам. По утверждению некоторых источников, на их диалекте иностранцы назывались словом «гхздых». Другие две версии близки друг другу по смыслу. Предполагается, что такое прозвище закрепилось среди жителей Черноморья еще в советскую эпоху и первоначально выглядело как простое сокращение выражения «сдохший отдыхающий сдых». Это шуточная интерпретация популярного тогда слогана самих туристов «загорать буду, пока не сдохну». Ведь главной целью поездки на побережье было именно получение бронзового загара.
0: Audio Stories.

0: Москве 7 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» за минувшие сутки пресекли попытку ВСУ прорвать кольцо окружения в районе населенного пункта Первомайское, Добропольский район, ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Бойцы группировки войск «Запад» уничтожили 70 тяжелых боевых мультикоптеров ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем, авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Райгородки, Лесной Стенки, Червоного Оскола, Грушевки и Рубцов. Общевойсковыми подразделениями группировки, в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено свыше 200 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Богдана» и миномет ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 52 пункта управления беспилотной авиации, станция спутниковой связи и 29 наземных робототехнических комплексов.
0: Суточные потери украинских подразделений в окружении в Харьковской области составили до 40 боевиков и 3 наземных роботизированных комплекса, рассказал начальник пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых. По его словам, бойцы также ведут бои за освобождение населенных пунктов Хрипуны, Грачевка, Рубленная, Приколотная, Лозовая и Петропавловка в Харьковской области. Владимир Путин заявил, что введенная в странах Прибалтики практика негражданства является выдумкой. Как отметил президент, Россия будет продолжать бороться за права соотечественников, но исключительно в рамках международного права. Он также отметил, что Москва никогда не собиралась использовать иные инструменты и не намерена этого делать.
3: Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычного населения, но мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определенный подход к этому. Мы реагируем в гуманитарном плане, в плане международного права. То, что они напридумывали не гражданство, это все выдумки в странах Прибалтики. Это не граждане, не иностранцы, не бипатриды. Это не граждане, но это... Чушь, но это чушь, которая уже является фактом жизни международной на протяжении не одного года. Мы будем продолжать и дальше бороться за права наших соотечественников, но в международно-правовом поле. Других инструментов мы не собирались никогда применять, и не применяли, и не собираемся этого делать.
0: Кроме того, глава государства заявил, что Россия не готовится к войне с Европой. По его словам, заявление об угрозе России и необходимости готовиться к войне с ней – провокация и целенаправленное раздувание ситуации. Россия отдельно не информировала США о многочисленных актах киевского режима в дни выборов в России. Вся информация есть в открытом доступе, сообщил РИА Новостям пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму, но киевский режим предпринял попытку массированной атаки на российскую столицу в дни голосования. Глава государства подчеркнул, что все решения по возможному возврату к переговорному процессу будут приниматься только исходя из интересов России. Военные пенсии в России будут проиндексированы на 4% с 1 октября, сообщил РИА Новостям член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, этот параметр закреплен в законе о федеральном бюджете на 2026-2028 годы. Машаров уточнил, что повышение привязано к росту ежедневного денежного довольствия действующих военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и произойдет автоматически. По словам эксперта, изменения коснутся в том числе пенсионеров, получающих выплаты от Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС и Государственной противопожарной службы, а также ФСБ и ряда других силовых ведомств. Президент США Дональд Трамп отказался от предложения Ирана о прекращении огня на 7 дней и заявил приближенным о возможности возобновления ударов по Исламской Республике после ноябрьских выборов в американский Конгресс. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. По информации источника Вашингтонской администрации, Трамп скептически относится к тому, что Иран выполнит его требования, и говорил своим помощникам, что считает вероятным возобновление бомбардировок. Как уточняет газета, Трамп пока не решил, каким может быть масштаб потенциальных ударов. По данным издания, американский лидер не хочет возобновлять крупномасштабные военные операции, в частности из-за истощения запасов боеприпасов США. Башкирия стала регионным лидером в России по размеру выплаты за добычу медведя. Убивший здесь животное, охотник может получить 50 тысяч рублей. Далее в списке идут Красноярский край и Бурятия, сообщает ТАСС. Чтобы получить вознаграждение, охотник должен подать заявление, приложить к нему акт добычи животного и копию разрешения на добычу охотничьих ресурсов. В Красноярском крае за бурого медведя можно получить 36,5 тысяч рублей. В Бурятии в начале сентября размеры выплаты за добычу медведя увеличили с 6 до 15 тысяч рублей. По данным на вечер пятницы, за последние месяцы в России от нападения животных погиб 21 человек. По неофициальным данным, в этом году медведи выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах России. Самая сложная обстановка сложилась в Восточной Сибири. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа в Санкт-Петербурге, сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит 13-15 градусов. В российской столице сейчас около 10 градусов. Днем потеплеет до 16-18 градусов, преимущественно без осадков. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

0: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Седьмой класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1981 год.
1: Ну вот мы и встретились, друзья. Сегодня, как вы просили, мы с вами снова отправимся в суровый мир героев Джека Лондона, замечательного американского писателя. Передо мною повесть «Зов предков». Эта книга была написана в самом начале нашего века, в 1903 году. Ну, слушайте.

0: Бек не читал газет и потому не знал, что надвигается беда. И не на него одного, а на всех собак с сильными мышцами и длинной теплой шерстью. И все от того, что люди, ощупью пробираясь сквозь полярный мрак, нашли желтый металл, а пароходные и транспортные компании раструбили повсюду об этой находке. И тогда тысячные толпы ринулись на север. Этим людям нужны были собаки крупной породы, сильные, годные для тяжелой работы с густой и длинной шерстью, которая защищает от морозов. Бек жил в большом доме в солнечной долине Санта-Клара. Место это люди называли усадьбой судьи Миллера. Здесь он родился, здесь прожил 4 года своей жизни. Вся усадьба была в его распоряжении. Он плавал в бассейне и ходил на охоту с сыновьями судьи. Он сопровождал его дочерей, когда они в сумерки или ранним утром отправлялись на прогулку. В зимние вечера он лежал у ног судьи перед пылающим камином в библиотеке. Он катал на спине внучат судьи или кувыркался с ними в траве и оберегал их во время смелых и чреватых опасностями вылазок до самого фонтана на заднем дворе или даже еще дальше, туда, где начинался выгон и ягодники. Отец Бека, Элмо, огромный Сан-Бернар, был когда-то неразлучным спутником судьи, и Бек обещал стать достойным преемником отца. Он был не такой громадный, как тот, весил только 140 фунтов, потому что его мать, Шеп, была шотландская овчарка. 4 года самого раннего щенячьего возраста Бек вел жизнь присыщенного аристократа. Был преисполнен гордости и даже несколько эгоцентричен, как это иногда бывает со знатными господами, живущими в своих поместьях уединенно, вдали от света. Но Бека спасало то, что он не стал избалованной комнатной собакой. Охота и тому подобные развлечения на свежем воздухе не давали ему разжиреть, укрепляли мускулы. А купание в холодной воде закаляло его и сохраняло здоровье. Так жил пес Бек до той осени 1897 года, когда открытие золота в Колондайке привлекло на холодный север людей со всех концов света. Бек ничего об этом не знал. Не знал он также, что дружба с Мануэлем, одним из подручных садовника, не сулит ему ничего доброго. Мануэль пристрастился к китайской лотерее, но чтобы играть, нужны деньги. А жалование младшего садовника едва хватало на нужды его жены и многочисленного потомства. В памятный день предательства Мануэля судья Миллер уехал на собрание общества виноделов, а мальчики были заняты устройством спортивного клуба, поэтому никто не видел, как Мануэль и Бек прошли через сад, отправляясь, как думал Бек, на обыкновенную прогулку. Никто не видел, как они пришли на маленький полустанок, колледж-парк, где поезд останавливался по требованию. Какой-то человек потолковал о чем-то с Мануэлем, потом зазвенели деньги, переданные из рук в руки. «Ты что же это, доставляешь товар без упаковки?» — ворчливо заметил незнакомец. И Мануэль обвязал шею Бека под ошейником, сложенной вдвое толстой веревкой. «Затянешь покрепче, так, чтобы у него дух перехватило, тогда не вырвется», — сказал Мануэль. А тот чужой в ответ что-то утвердительно промычал. Бек со спокойным достоинством позволил надеть себе на шею веревку. Правда, это было для него ново, но он привык доверять знакомым людям, признавая, что они умнее его. Однако, когда концы веревки оказались в руках чужого, он угрожающе заворчал. К его удивлению, веревку вдруг стянули так туго, что он чуть не задохнулся. В мгновенном порыве бешенства он кинулся на обидчика, но тот опередил его, крепко сжал ему горло и ловким движением опрокинул на спину. Веревка безжалостно душила Бека, но он, высунув язык, тяжело и шумно дыша всей могучей грудью, отчаянно боролся с человеком. Никогда еще никто так грубо не обращался с ним, и никогда в жизни он не был так разгневан. Однако силы скоро ему изменили. Глаза остекленели, и он уже ничего не сознавал, когда подошел поезд, и двое мужчин швырнули его в товарный вагон. Очнувшись, он прежде всего смутно почувствовал боль в языке. Затем, ощутив тряску и услышав хриплый вой паровоза на переезде, Бек понял, где находится. Он так часто путешествовал с судьей, что не мог не узнать ощущений, связанных с ездой в багажном вагоне. Он открыл глаза. В них пылал неукротимый гнев пленного короля. Похититель хотел схватить его за горло, но Бек на этот раз оказался проворнее. Он вцепился с зубами ему в руку, и челюсти его не размыкались, пока он опять не лишился чувств, придушенной веревкой. «Припадочный он», — пояснил человек, пряча свою окровавленную руку от проводника, который заглянул в вагон, услышав шум борьбы. «Хозяин приказал мне вести его в Фриско. Там есть какой-то первоклассный собачий доктор, который берется его вылечить». Позднее в задней комнатке портового кабака в Сан-Франциско похититель Бека жаловался. «И всего-то навсего я получаю за это полсотни. Знал бы, так и за 1000 наличными не взялся бы». Рука у него была обернута пропитанным кровью носовым платком, а правая штанина разодрана от колена до самого низа. И здесь, ошеломленный, полузадушенный, страдая от нестерпимой боли в горле, Бек все-таки пытался дать отпор своим мучителям. Но его каждый раз валили на пол и душили веревкой, пока не удалось распилить и снять с него массивный медный ошейник судьи Миллера. После этого они сняли и веревку, и втолкнули Бека в решетчатый ящик, похожий на клетку. В этой клетке он пролежал всю томительную ночь, распираемый гневом и оскорбленной гордостью. Он не мог понять, что все это значит. Что им от него надо, этим чужим людям? Зачем они заперли его в тесную клетку? Бек недоумевал. Его угнетало смутное предчувствие грозящей ему беды. Несколько раз он вскакивал, услышав грохот открываемой двери. Он надеялся, что это пришел судья или хотя бы мальчики. Но всякий раз видел перед собой только опухшую физиономию кабачика, который заглядывал в сарай, освещая его неверным огоньком сальной свечи. И радостный лай, уже рвавшийся из груди Бека, переходил в свирепое рычание. Впрочем, кабачик его не трогал. И только утром пришли четверо мужчин и подняли ящик. И вот Бек в своей клетке начал переходить из рук в руки. Сначала им занялись служащие транспортной конторы, его погрузили в другой фургон и повезли дальше. Затем вместе с целой грудой ящиков и посылок отправили на паром. С паром он попал на большой железнодорожный вокзал, и, наконец, его опять водворили в товарный вагон. 2 дня и 2 ночи вагон тащился за пронзительно гудевшим паровозом. И 2 дня и 2 ночи Бек ничего не ел и не пил. Взбешенный, он на заботы проводников отвечал рычанием, и те в отместку стали мучить его. Голод еще можно было терпеть, но он жестоко страдал от жажды. Одно его радовало. На его шее больше не было веревки. Пока она была, это давало его врагам немалое преимущество. Ну а теперь, когда ее нет, Он им покажет. Больше им не удастся надеть на него веревку. Это он решил твердо. За эти двое суток мучений в нем накопилось столько злобы, что незавидная участь ожидала того, кто первый его заденет. Глаза у Бека были налиты кровью. Он превратился в настоящего дьявола. Сейчас сам судья не узнал бы его. Так он переменился за эти дни. И проводники вздохнули с облегчением, когда, наконец, избавились от него, выгрузив его в Сиэтле. Четверо носильщиков со всякими предосторожностями перенесли ящик с Беком из фургона на дворик, окруженный высоким забором. Навстречу вышел плотный мужчина в красном вязаном свитере с сильно растянутым воротом и, взяв у возчика книгу, расписался в получении. Бек свирепо кинулся к решетке. Человек в свитере, мрачно усмехнувшись, вошел в дом и принес оттуда топор и дубинку. «Неужто вы хотите его выпустить?» – удивился возчик. «Конечно», – ответил человек в свитере и вогнал топор в стенку ящика. Все четыре носильщика моментально бросились в рассыпную. Они заняли безопасные позиции на высоком заборе в ожидании предстоящего интересного зрелища. Бек бросался на трещавшую под топором стенку, грыз ее зубами, налегал на нее всем телом, воюя с нею. Где топор ударял снаружи, там пес то рыча, то воя атаковал дерево изнутри. Он делал бешеные усилия поскорее выбраться из клетки. А человек в красном свитере был полон спокойной решимости выпустить его оттуда. Когда отверстие расширилось настолько, что Бек мог протиснуться в него, человек в красном свитере сказал: «Ну, красноглазый дьявол!» и, бросив топор, взял в правую руку дубину. Бек в этот миг действительно был страшен, как дьявол. Он весь ощетинился и подобрался для прыжка. В налитых кровью глазах был безумный блеск. Изо рта бежала пена. С яростью, дошедшей до предела от того, что столько времени приходилось ее сдерживать, он взвился в воздух и хотел мертвой хваткой вцепиться в своего врага. Но в это мгновение получил такой удар, который на лету отбросил его назад. Щелкнув зубами от мучительной боли, Бек перевернулся в воздухе и упал, ударившись о землю боком и спиной. С рычанием, в котором слышался жалобный визг, он вскочил и опять кинулся на обидчика. Но снова удар свалил его. Раз 10 он бросался, и всякий раз дубинка останавливала его на лету и валила наземь. После одного особенно жестокого удара Бек еле поднялся. Он был так ошеломлен, что не мог больше бороться. Он шатался. Из носа, пасти, ушей текла кровь. Его красивая шерсть была испачкана кровавой слюной. Еще раз прыгнул Бек на человека. Но тот нанес ему сокрушительный удар, который умышленно приберег напоследок. Бек свалился, совершенно разбитый и оглушенный. «Вот, молодчина!» – в восторге крикнул один из зрителей на заборе. «Этот любого пса усмирит!» «По-моему, безопаснее каждый день, а по воскресеньям и два раза взламывать кассы, чем иметь дело с этим псом!» – заметил возчик, взбираясь на козлы и хлестнул лошадей. К Беку вернулось сознание. Совсем обессилев, он лежал на том же месте, где упал, и следил глазами за человеком в красном свитере. «Отзывается на кличку Бек», – вслух сказал тот, читая письмо кабачика из Сан-Франциско, извещавшее об отправке ящика с живым грузом. «Но, Бек, голубчик», – продолжал он, «пошумели мы с тобой, погорячились, а теперь лучше всего забудем об этом. Будешь послушной собакой, и все пойдет как по маслу. А вздумаешь буянить, я из тебя дух вышибу. Понял? Говоря это, он бесстрашно гладил голову, которую только что так беспощадно молотил, и Бэк невольно ощетинивался при каждом его прикосновении, но терпел, не протестуя. Человек в свитере принес ему воды, и он жадно напился, а потом с такой же жадностью глотал роскошное угощение, сырое мясо, хватая его кусок за куском из рук нового хозяина. Бэк был побежден. Он это понимал, но не сломлен. Он понял раз навсегда, что человек, вооруженный дубиной, сильнее его, и полученный урок запомнил на всю жизнь. Эта дубина была для него откровением. Она ввела его в мир, где царит первобытный закон. И Бэк быстро усвоил этот закон. Ему открылась жестокая правда жизни, но она его не испугала. В нем уже пробуждалась природная звериная хитрость.
1: Внеклассное чтение. 7 класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Продолжение следует.

0: Маяк. Винтаж – это способ выразить свою индивидуальность и свой стиль. Ольга Вокина, историк моды.
1: Так говорит «Маяк».
0: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области с целью установить контроль над 6 населенными пунктами и расширить внешнюю зону контроля. Ведутся бои за освобождение Хрипунова, Грачевки и Рубленова. В ходе расширения внешней зоны контроля также продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Приколотная, Лозовая и Петропавловка, сообщил начальник пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых. По его словам, военнослужащие группировки также наносят поражение формирования ВСУ в районах населенных пунктов Крейдянка, Варваровка и Резникова. Потери ВСУ в кольце окружения составили до 40 человек. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев попытался нанести массированный удар по Москве и атаковал избирательные участки в регионах, сообщил Владимир Путин. Отвечая на вопросы журналистов, глава государства заявил, что Россия стала отвечать на каждое действие Украины. По словам президента, ответ России был настолько чувствительным, что Киев запросил перемирие. Владимир Путин заявил, что агрессивно настроенные круги в Европе и даже хотят использовать Украину как пушечное мясо, как инструмент борьбы с Россией дальше. Глава государства подчеркнул, что Россия не готова к боевым действиям с Европой.
2: Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе из прибалтийских государств.
0: Отвечая на вопросы журналистов, глава государства сообщил, что настроен принять участие в саммите ОТС. Все будет зависеть от ситуации в России. Власти США, если они не хотят согласовать с Ираном восстановление движения судов через Ормузский пролив, должны будут выполнить ряд условий, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По его словам, имеется в виду меморандум о взаимопонимании, подписанный Вашингтоном и Тегераном этим летом. Аракчи напомнил, что Тегеран предложил 7-дневный план по открытию пролива. По его словам, теперь США следует решить, согласны ли они на это предложение. Президент США Дональд Трамп, однако, отказался от предложения Ирану о прекращении огня на 7 дней и заявил о возможности возобновления ударов по Исламской Республике после ноябрьских выборов в американский Конгресс. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. В Иркутской области медведь снова вышел к людям. Подробности происшествия сообщает пресс-служба ГУМВД по Иркутской области в МАКС. Животное забралось на территорию домовладения в одном из СНТ в Усть-Кутском районе утром 25 сентября и напало на собак. Хозяйка участка увидела хищника в своем огороде всего в 3 метрах от медведя. Зверь утащил животное и скрылся с ним в лесном массиве. В результате применения огнестрельного оружия зверь был обезврежен. По данным на вечер пятницы, за последние месяцы в России от нападения животных погиб 21 человек. По неофициальным данным, в этом году медведи выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах России. Самая сложная обстановка сложилась в Восточной Сибири. Туман с видимостью 200-700 метров местами по Московской области ожидается в ближайшие часы до 10 часов утра субботы, говорится в сообщении областного главка МЧС. Между тем, первые заморозки в столице Московской области придут на вторую половину октября. Устойчивый снежный покров, в свою очередь, сформируется лишь на стыке ноября и декабря, рассказал руководитель Гидрометцентра России Юрий Симонов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа Санкт-Петербурга, сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит 13-15 градусов. В Москве сегодня днем потеплеет до 16-18 градусов, преимущественно без осадков. Сейчас в городе +10.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, московский ЦСКА продлил серию побед до 5 встреч в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Армейцы взяли верх над Тольяттинской «Ладой» со счетом 5-0. Дубль оформил Прохор Полтапов. По разу отличились Денис Гурьянов, Максим Соркин и Денис Зернов. В других матчах пятницы ярославский «Локомотив» уступил хабаровскому «Амуру» 1-3, а петербургский «СКА» был сильнее челябинского «Трактора» 4-3. Российский нападающий Владислав Наместников признан третьей звездой предсезонной встречи Национальной хоккейной лиги, в которой его Виннипег Джетс уступил Колорадо Эвеланж со счетом 2-5. У него гол и результативный пас. У победителей голевая передача в активе Федора Свечкова. Российские боксеры стали победителями медального зачета чемпионата Европы в Софии. Всего россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Накануне золотые медали принесли в копилку национальной команды Азалия Аминева, Давид Суров, Чераф Ашалаев, Сергей Колденков и Вячеслав Рогозин. Серебро у Людмилы Воронцовой и Исмаила Муцольгова. Российскую теннисистку Татьяну Прозорову сняли с турнира категории WTA 500 в Сингапуре по заключению врача. Сама спортсменка высказала претензии к организаторам. С подробностями Виталий Павлов.
1: Татьяна Прозорова круто выступала на турнире WTA 500 в Сингапуре и добралась уже до полуфинала. Россиянка, занимающая только 180-е место в рейтинге, демонстрировала классный теннис и показывала лучший для себя результат. Однако в пятницу WTA объявила, что Прозорова не сыграет в полуфинале. Сама спортсменка объяснила ситуацию в соцсетях. Дело в том, что она играла в парном разряде, и когда одна из соперниц исполнила смэш, мяч попал россиянке в щеку и в плечо. Врач, который появился на корте, увел Татьяну для проведения дополнительного тестирования. В итоге она не смогла четко пройти только одно упражнение – стоять на одной ноге с закрытыми глазами. Врач давила на спортсменку, говоря, что ей нужно 6 дней отдыха от тенниса, как минимум, а потом и на организаторов турнира в Сингапуре. В итоге на совещании организаторов, представителей теннисистки и самого врача было сделано заявление, что Прозорова даже не способна нести ответственность за свою жизнь. Россиянку сняли с турнира, хотя, по ее словам, она чувствовала себя отлично. Кроме того, из-за того, что врач является представителем WTA, видимо, Татьяна пропустит и турнир в Пекине, так как официально ей говорят, что она должна отдохнуть минимум 6 дней. По некоторым данным, у теннисистки выявили сотрясение мозга, но ее разочарование и претензии к WTA вполне объяснимы.
0: Российский фигурист Евгений Семененко занимает первое место после короткой программы на мемориале Андрея Непелы в Братиславе. Глеб Лутфуллин пока на 4-й строчке, а Григорий Федоров на 7-й. Нижегородская «Торпеда» была сильнее петербургского «Кристалла» со счетом 6-1 в первом матче 5-го тура чемпионата России по мини-футболу и поднялась на второе место турнирной таблицы. В другой встрече пятницы «Тюмень» взяла верх над иркутским «Райера» 6-3. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Внеклассное чтение. Седьмой класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Продолжение.
1: Время шло. Привозили других собак в таких же ящиках или приводили на веревке. Одни были очень послушные и тихие, другие бесновались и выли, как бэк. Человек в красном свитере укрощал всех до единой, подчиняя их своей власти. Бэк наблюдал эту зверскую муштровку, и все крепче и крепче внедрялась в его сознание открытая им истина. Человек с дубиной – законодатель, хозяин, которому нужно повиноваться, хотя и не обязательно его любить. Время от времени приходили чужие люди, толковали о чем-то с хозяином сердито или заискивающе, и когда после таких разговоров из их рук в руки хозяина переходили деньги, эти люди уводили с собой одну или несколько собак. Бэк задавал себе вопрос, куда же они уходят, если они никогда больше не возвращаются? Будущее так сильно страшило его, что он каждый раз радовался, когда покупатели выбирали не его. Но, в конце концов, наступил и его черед. Пугавшее его будущее явилось в лице высохшего, морщинистого человека, который говорил на ломаном английском языке. «Черт побери!» – крикнул он, когда взгляд его упал на Бэка. «Вот это пес! Первоклассный пес! А сколько?» «Всего 300, просто даром отдаю», – быстро ответил человек в красном свитере. «Не станешь же ты торговаться, Перо. Деньги ведь не твои, а казенные». Перо только ухмыльнулся. Ввиду необычайного спроса на собак, цены на них были бешеные, так что сумма, запрошенная за такую великолепную собаку, как Бэк, не показалась ему чрезмерной. Канадское правительство не разорится на этой покупке, а его почта должна перевозиться быстро. Перо знал толк в собаках и с одного взгляда определил, что такие собаки, как Бэк, встречаются одна на тысячу, даже одна на 10 000. Мысленно поправил он себя. Бэк видел, как деньги перешли из рук в руки, и не удивился, когда морщинистый человек забрал с собой его и добродушную Кэрли. Больше Бэк никогда не видел человека в красном свитере. А когда он и Кэрли смотрели с палубы парохода «Нарвал» на исчезавший вдали Сиэтл, они не знали, что больше никогда не увидят теплый юг. Перо увел их обоих вниз и передал темнокожему великану, которого звали Франсуа. У Перо, канадского француза, кожа была смуглая, но у Франсуа вдвое темнее, потому что Франсуа был метис. Бэк впервые видел людей этой породы. Впоследствии ему пришлось встречать много таких, и хотя он не полюбил их, но научился их уважать. Он скоро убедился, что Перо и Франсуа люди справедливые, спокойные, что наказывают они только за дело, без всякого пристрастия, и отлично знают все собачьи повадки. На пароходе Бека и Кэрли поместили вместе с двумя другими собаками. Одна была большая, снежно-белая. Ее вез с острова Шпицбергена капитан китобойного судна, и позднее –

Один день был похож на другой, но Бек замечал, что становится все холоднее. Наконец, однажды утром стук винта затих, и на Нарвале поднялась суета. Бек, как и другие собаки, почуял царившее вокруг волнение и понял, что предстоит какая-то перемена. Франсуа взял их всех на сворку и вывел на палубу. Ступив на ее холодную поверхность, Бек почувствовал, что его лапы погрузились в какую-то кашу, очень похожую на белую грязь. Он зафыркал и отскочил назад. Такая же белая каша падала сверху. Бек отряхнулся, но она все сыпалась и сыпалась на него. Он с любопытством понюхал ее. Потом лизнул языком. Она обжигала, как огонь, и сразу исчезала на языке. Это поразило Бека. Он лизнул опять. Вокруг загоготали, и ему почему-то стало стыдно, хотя он не понимал, над чем это люди смеются. Так Бек впервые увидел снег. Так окончилось его блаженное и ленивое существование под солнцем юга.

Итак, сегодня мы с вами снова отправляемся вслед за героями повести Джека Лондона «Зов предков». Помните? Мы расстались с Беком, когда, преданный садовником, он был продан почтовому курьеру Перо. И погонщик Франсуа посадил Бека вместе с другими собаками в трюм парохода, который отправлялся на север. Вспомнили? Ну, слушайте.

0: первый день на берегу в Дае показался Беку жутким кошмаром. Здесь беспрестанно что-нибудь поражало и пугало. Его внезапно из центра цивилизации перебросили в какой-то первобытный мир. Окончилось его блаженное и ленивое существование под солнцем юга, где он только слонялся без дела и скучал. Здесь не было ни отдыха, ни покоя, и ни на миг Бек не чувствовал себя в безопасности. Здесь все было в движении, в действии, царила вечная сумятица, и каждая минута грозила увечьем или смертью. В этом новом мире следовало постоянно быть начеку, потому что и собаки, и люди совсем не были похожи на городских собак и людей. Они не знали других законов, кроме закона дубины и клыка. Никогда раньше Бек не видел, чтобы собаки дрались между собой так, как здешние. Это были настоящие волки. И первый же опыт послужил Беку незабываемым уроком. Правда, в первой драке он не участвовал. Он не вышел бы из нее живым, и не пришлось бы ему воспользоваться этим уроком. Жертвой пал не он, а Кэрли.
1: Внеклассное чтение. 7 класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Продолжение.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: Осени. Месяц за месяцем. Классное чтение. Седьмой класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Продолжение.
2: Днем Перо и Франсуа оставили их возле бревенчатой хижины, где помещалась лавка. Кэрли добродушно, как всегда, стала заигрывать с рослым и сильным псом, который был величиной с крупного волка, но все же вдвое меньше Кэрли. И вдруг, без всякого предупреждения, быстрый, как молния, скачок, щелканье зубов, похожий на лязг железа, столь же быстрый обратный прыжок, и морда у Кэрли оказалась разодранной от глаз до пасти. Такая была у этих собак волчья повадка – напасть и сразу же отскочить. Но этим дело не кончилось. Тотчас примчались 30, а то и 40 лаек и окружили дерущихся безмолвным и настороженным кольцом. Бэк сперва не понял, чего они с таким безмолвным напряжением ждут, почему так жадно облизываются. Кэрли бросилась на своего противника. Ее наскок он встретил грудью и так ловко отразил его, что Кэрли не устояла на ногах. Только того и ждали, наблюдавшие за дракой собаки. Подняться Кэрли уже не удалось. С визгом и рыканьем они сгрудились вокруг нее, и, скуля в предсмертной муке, Кэрли исчезла под кучей мохнатых тел. Все это произошло так внезапно, так неожиданно, что Бэк совершенно растерялся. Он видел, как шпицбергенский пес высунул красный язык. Это он так смеялся. Видел, как Франсуа, размахивая топором, бросился в самую гущу свалки. Видел, как трое мужчин, схватив дубины, быстро помогали ему разогнать собак. Через 2 минуты после того, как Кэрли упала, последний из нападавших был отогнан прочь. Но Кэрли лежала на залитом кровью и стоптанном снегу мертвая, разорванная чуть не в клочья. Эта картина часто потом вспоминалась Беку и тревожила его даже во сне. Так вот какова жизнь. Кто свалится, тому конец. Значит, надо держаться крепко. Бэк повернулся и увидел шпица. Тот снова высунул язык и засмеялся. И с этой минуты Бэк возненавидел его жестокой, смертельной ненавистью. Не успел Бэк опомниться после трагической гибели Кэрли, как Франсуа надел на него ременную упряжь, похожую на ту, которую в его родном поместье конюхи надевали на лошадей. И как там работали запряженные лошади, так ему пришлось работать здесь. Он повез Франсуа на нартах, в окружавший долину лес за дровами. То, что его заставили ходить в упряжке, больно ранило его самолюбие. Но у него хватило ума не бунтовать. Франсуа был строг, требовал, чтобы его слушались немедленно, и добивался этого при помощи своего бича. Кроме того, при всяком промахе Бека опытный коренник Дейв хватал его зубами за ляжки. Вожаком в их упряжке был шпиц, такой же опытный ездовой пес, как Дейв. И если ему не удавалось цапнуть Бека, когда тот сбивался с ноги, он сердито и укоризненно рычал на него или ловко направлял его куда следовало, налегая на постромки всей тяжестью своего тела. Бэку учение давалось легко. Он делал поразительные успехи. «Все три собаки очень хороши», — сказал Франсуа по возвращении. «Этот Бэк здорово работает. Я его очень скоро вышколю». Днем Перо, которому надо было спешно вести правительственную почту, привел еще 2 собак — Билли и Джо. Эти чистокровные лайки были от одной матери, но отличались друг от друга, как день от ночи. Бэк встретил Билли и Джо по-товарищески. А шпиц немедленно атаковал одного, потом другого. Билли сначала примирительно завилял хвостом. Увидев, однако, что миролюбие тут не поможет, он хотел убежать, да не успел. Острые зубы шпицы впились ему в бок. Зато Джо, с какой стороны шпиц не пытался на него напасть, всякий раз поворачивался к нему, весь ощетинившись и заложив назад уши. Он грозно рычал и с невероятной быстротой щелкал зубами, а глаза у него сверкали, как у дьявола. Это было воплощение враждебности и вместе с тем ужаса. Ведь его был до того страшен, что шпицу пришлось отказаться от намерения проучить его. К вечеру Перо добыл себе еще одну ездовую собаку. Старую подержанную лайку с длинным и гибким телом. Морда у нее была вся в боевых шрамах и рубцах, и уцелел только один глаз. На этот единственный глаз сверкал дерзким, вызывающим мужеством, которое внушало всем невольное уважение. Кличка пса была Соликс, то есть Сердитый. Он, как и Дейв, ничего от других не требовал, ничего не ждал и никому спуска не давал. И когда он неторопливо и важно подошел к остальным, даже шпиц не посмел его задирать.
1: Внеклассное чтение. 7 класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Продолжение следует.

0: Маяк. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На маяке. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Москве 8 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Начну выпуск с пометки «Срочно». От Минобороны: в Киеве нанесен удар по центру обработки данных Космонова. Кроме того, в Черном море поражено судно с военными грузами. Между тем, российская группировка войск «Центр» улучшила позиции и нанесла поражение живой силе техники 6 бригад ВСУ и 5 бригад украинской нацгвардии, включая бригаду «Азов», запрещенная в России террористическая структура. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
2: Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и 5 бригад Национальной гвардии, в том числе бригады «Азов». В районе Бокового, Белозерского, Андреевки, Горняка, Межевой, Благодатки и Криворожья. В Доброполе подразделения 51-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной и восточной частях города. Уничтожены более 35 боевиков и 2 пикапа. Пресечена попытка противника прорвать кольцо окружения из района населенного пункта Первомайское. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» за сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих. Боевая бронированная машина и 9 автомобилей.
0: Подразделения южной группировки войск за минувшие сутки уничтожили 51 наземный роботехнический комплекс ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. За сутки противник потерял более 210 военнослужащих. Украина первой начала атаковать гражданские объекты на территории России и торговые суда в Черном море. В результате этих действий Россия понесла определенные потери, однако впоследствии восстановила утраченные.
3: Начали с июня бить по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Как тоже хорошо известно, в июне объявили о 40-дневном, начале 40-дневной операции. Ну, привело к определенным потерям с нашей стороны. Кроме этого, пытались организовать морскую блокаду нашего Черноморского побережья. Они повредили свыше 100 кораблей, 100 судов, причем и российских, и тех, которые ходили под иностранным флагом. Да, мы это все восстановили, но это активные действия. Да, потом, слушайте, по таким гражданским объектам, как склады «Валберес» или «Озон», ну это что-то, это зачем?
0: Отвечая на вопросы журналистов, президент отметил, что сейчас Киев вновь поднимает тему прекращения огня сразу на нескольких участках противостояния. Все решения по возможному возврату к переговорному процессу будут приниматься только исходя из интересов России, подчеркнул президент. Ракетные комплексы «Тайфун», которые были развернуты на японской авиабазе Каноэ в префектуре Кагосима на время учения в июне-сентябре после завершения маневров, перебросят на базу ВВС США Каданэ на Окинаве. Об этом сообщило оборонное бюро Окинавы, которое является региональным органом Министерства обороны Японии. Ранее сообщалось, что вооруженные силы США разместят комплексы «Тайфун» на авиабазе Каноэ-Сим, а самообороны Японии в префектуре Кагосима на время учений, которые пройдут с июня по сентябрь. Россия потребовала от Японии вывести с территории страны комплексы «Тайфун», предназначенные для запуска ракет средней и меньшей дальности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что учения с развертыванием «Тайфунов» угрожают интересам России и безопасности в регионе. По меньшей мере 45 миллионов человек в развивающихся странах могут столкнуться с нехваткой продовольствия из-за перебоев с поставками удобрений через Ормузский пролив. Об этом телеканалу НШК заявил директор управления по обслуживанию проектов ООН Джордже Морейро да Силва. По его словам, гуманитарного кризиса можно избежать, если через этот пролив будет проходить по меньшей мере 5-7 судов с удобрениями в день. По данным ООН, через Ормузский пролив проходит треть мирового объема торговли удобрениями. Как ранее заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, Тегеран передал США через Катар 7-дневный план восстановления судоходства через Ормузский пролив. Продавцы маркетплейсов России с 1 октября смогут отказаться от скидок за свой счет и установить минимальную цену на товар. Эта норма закреплена в законе о платформенной экономике, сообщил РИА Новостям глава Центра стратегических разработок Павел Смелов. Он отметил, что 1 октября такая скидка возможна только с согласия продавца и при уведомлении не менее чем за 5 рабочих дней. По словам Смелова, такой отказ нельзя использовать как основание для санкций, снижения рейтинга или ухудшения позиции товара в поисковой выдаче. Новый закон регулирует отношения между платформами и продавцами, отметил глава центра. Туман с видимостью 200-700 метров местами по Московской области ожидается до 10 часов утра субботы, говорится в сообщении областного главка МЧС. В Москве сегодня переменная облачность, без осадков, днем воздух прогреется до 16-18 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится западной периферией антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 16-18. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 миллиметров ртутного столба.
0: Новая волна аномальной жары, которая прогнозируется в Европе в ближайшие дни, затронет некоторые регионы России, но циклон разбавит тепло, 40-градусной жары не будет, рассказал ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем 13-15 градусов. В Москве сейчас около 10 градусов. В течение дня столбики термометров поднимутся до 18 градусов. Преимущественно без осадков будет.

0: Маяк. Внеклассное чтение. Седьмой класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Продолжение.
1: У Соликса была только одна слабость, и Бек на свою беду первым открыл ее. Кривой пес не любил, чтобы к нему подходили со стороны слепого глаза. Именно такую неприятность причинил ему ничего не подозревавший Бек и догадался о своей неучтивости только тогда, когда Соликс, круто обернувшись, кинулся на него и прогрыз ему плечо на 3 дюйма до самой кости. После этого Бек никогда больше не подходил к Соликсу с запретной стороны, и Соликс его никогда больше не трогал. Новый знакомец, как и Дейв, видимо, желал только одного, чтобы его не беспокоили. Впрочем, Бек скоро убедился, что и тот, и другой одержимы еще одним более высоким стремлением. Первую же ночь перед Беком встал важный вопрос о ночлеге. Палатка, в которой горела свеча, так заманчиво светилась среди снежной равнины. Казалось вполне естественным, что его место там. Но когда он вошел, Перо и Франсуа встретили его ругательствами и швыряли в него всякой утварью до тех пор, пока он, очнувшись от растерянности, не убежал из палатки на мороз. Дул резкий ветер, Бек лег на снег и пытался уснуть, но скоро мороз поднял его на ноги. В безутешном отчаянии бродил он между палатками, ища себе местечко потеплее и не находя его. То здесь, то там свирепые псы набрасывались на него, но он, ощетинившись, грозно рычал на них. Этому тоже он быстро научился, и они оставляли его в покое. Наконец его осенило. Надо пойти обратно и посмотреть, где устроились на ночлег собаки из его упряжки. Но, к своему удивлению, он не нашел ни одной. Они куда-то исчезли. Опять Бек пошел бродить по обширному лагерю, ища их повсюду, но вернулся ни с чем. Уж не в палатке ли они? Нет, этого не может быть, ведь вот его, Бека, прогнали оттуда. Так куда же они девались? Весь дрожа, опустив хвост, он одиноко и бесцельно кружил около палатки. Вдруг снег под его передними лапами подался, и он чуть не провалился куда-то. Под ногами у него что-то зашевелилось. В страхе перед неведомым и невидимым Бек отбежал, ворча, шерсть у него встала дыбом. Но тихое, дружеское повизгивание быстро успокоило его, и он вернулся к тому же месту на разведку. Ноздрей его коснулась струя теплого воздуха. Уютно свернувшись клубочком, под снегом в яме лежал Билли. Он заискивающе тявкал, ерзал, вилял хвостом, доказывая этим свое доброе намерение и расположение к Беку. И чтобы его подкупить, рискнул даже лизнуть его в морду теплым и влажным языком. Еще один урок. Значит, вот как здесь спасаются от холода. Бек уже уверенно выбрал себе местечко и после долгой возни и больших усилий вырыл себе нору в снегу. Через минуту в яме стало тепло от его тела, и он уснул. После долгого трудного дня он спал крепко и сладко, хотя по временам ворчал и лаял во сне, мучимый дурными снами. Разбудил его только утром шум просыпающегося лагеря. В первую минуту он не мог понять, где он находится. Ночью шел снег и совершенно засыпал его в яме. Сплошная масса снега давила, напирала со всех сторон. И на Бека вдруг напал страх. Страх дикого зверя перед западней. То было признаком, что в нем заговорили инстинкты далеких предков. Ибо этот цивилизованный, даже не в меру цивилизованный пес в жизни своей не знал, что такое западня, и не должен был бы ее бояться. Но тут он увидел перед собой лагерь на белой равнине и сообразил, где он. Бек сразу вспомнил все, что с ним произошло с того дня, как он отправился на прогулку с Мануэлем, и до вчерашней ночи, когда он вырыл себе в снегу нору для ночевки. «Ну что я говорил?» – воскликнул Франсуа, обращаясь к Перо, когда Бек появился из-под снега. «Этот пес мигом всему выучится!» Перо с серьезным видом кивнул головой. Он был курьером канадского правительства, возил почту, важные бумаги, и ему нужны были самые лучшие собаки. Поэтому он был особенно доволен, что удалось купить такую собаку, как Бек. Не прошло и часа, как он купил еще 3 ездовых собак для своей упряжки, так что всего их теперь стало 9. А еще через 1/4 часа они уже были запряжены и мчались по снежной дороге к Дайскому каньону. Бек радовался перемене, и хотя работа была тяжелая, он не чувствовал к ней отвращения. Его сначала удивил азарт, который проявили все его товарищи. А всего удивительней была перемена, происшедшая с Дэйвом и Соликсом. Казалось, упряжь преобразила их. Это были сейчас совсем другие собаки. Вся вялость и невозмутимое равнодушие с них как рукой сняло. Откуда взялась прыть и энергия? Они из кожи лезли, стараясь, чтобы вся упряжка бежала хорошо, и бесновались, когда возникало замешательство среди собак. Казалось, труд этот был высшим выражением их существа. В нем была вся их жизнь и единственная радость. Дэйв был коренником, а впереди, между ним и Соликсом, впрягли Бека. Остальные собаки бежали перед ними гуськом, а во главе всех вожак Шпиц. Бека поместили между Дэйвом и Соликсом нарочно, для того, чтобы они обучали его. Он оказался способным учеником, а они хорошими учителями, которые сразу исправляли его промахи, добиваясь послушания при помощи своих острых зубов. Переход, который они сделали за первый день, оказался тяжелым. Они шли вверх по каньону, шли через ледники и снежные сугробы высотой в 100 футов, перевалили через великий Челкут, который тянется между солеными и пресными водами и, как грозный страж, охраняет подступы к печальному пустынному северу. Они благополучно проделали весь путь по целой цепи замерзших озер в кратерах потухших вулканов и поздно ночью добрались до большого лагеря у озера Беннет, где 1000 золотоискателей строили лодки, готовясь к весеннему ледоходу. Тут Бек вырыл нору в снегу и уснул сном утомленного праведника. Но выспаться Беку не удалось. Его очень скоро извлекли из ямы и во мраке морозной ночи запрягли в нарты вместе с другими собаками. Дорога была укатана, и всего в тот день они прошли 40 миль. Зато на другой день и в течение еще многих дней они вынуждены были сами прокладывать себе тропу в снегу, сильно уставали и шли медленнее. Изо дня в день, казалось, им конца не будет этим дням, Бек шел в упряжке. Привал делали с наступлением темноты, и едва только небо начинало светлеть, нарты уже мчались дальше, оставляя позади милю за милей. И опять только вечером в темноте разбивали лагерь, собаки получали свою порцию рыбы и зарывались в снег. Дневной паёк Бека состоял из 1,5 фунтов вяленой лососины, а ему этого хватало на один зуб. Он никогда не наедался досыта и постоянно испытывал муки голода. А между тем другие собаки, весившие меньше и больше приспособленные к такой жизни, получали только 1 фунт рыбы, но умудрялись как-то сохранять бодрость и силы. Бек очень скоро перестал привередничать, как когда-то дома на юге. У него была привычка есть не спеша, разборчиво, но он скоро заметил, что его товарищи, быстро покончив со своими порциями, таскали у него недоеденные куски. Уберечь свой паёк ему не удавалось. В то время как он сражался с 2 или 3 ворами, его рыба исчезала в пасти других. Тогда он стал есть так же быстро, как они. И все же голод настолько мучил его, что он готов был унизиться до кражи. Приметив, что Пейк, один из новичков, хитрый притворщик и вор, ловко стащил ломтик грудинки у Перо, когда тот отвернулся. Бек на другой день проделал тот же маневр и, схватив весь кусок грудинки, удрал. Пока Бек оставался цивилизованной собакой, он готов был умереть во имя своих идей морального порядка, скажем, защищая хлыст для верховой езды, принадлежащий судье Миллеру. Теперь же готовность пренебречь этими идеями и спасать собственную шкуру показала, что он возвращается в первобытное состояние. Он развивался, или, вернее, дичал очень быстро. Мускулы у него стали крепкими, как железо, и он теперь был нечувствителен ко всякой обыкновенной боли. Есть он мог всякую пищу, хотя бы самую противную и неудобоваримую. У Бека было превосходное зрение и тонкое обоняние, а слух достиг такой остроты, что он даже во сне слышал самый тихий звук и распознавал, что этот звук возвещает спокойствие или опасность. Он научился выгрызать лед, намерзший у него между пальцами, и когда ему хотелось пить, а вода в водоеме была покрыта толстым слоем льда, он умел пробивать его своими сильными передними лапами. Но самой примечательной была способность Бека чуять ветер. Он предугадывал его направление за целую ночь вперед. И в совершенно тихие вечера он выкапывал себе нору под деревом или на берегу в таком месте, что если потом налетал ветер, его нора всегда оказывалась с подветренной стороны, и в ней было тепло и уютно. Все это Бек постигал не только опытом. В нем сколыхнулись давно заглохшие первобытные инстинкты. А то, что он унаследовал от многих поколений прирученных предков, наоборот, отмирало. Так, словно в доказательство того, что все мы марионетки в руках природы, древний зов предков постепенно возвращал его к истокам своего рода. А случилось это потому, что люди на севере нашли желтый металл. И еще потому, что подручный садовника Мануэль получал жалование, которого едва хватало на нужды жены и ватаги отпрысков. Первобытный зверь воскресал в Беке, и в жестоких условиях новой жизни он все более и более торжествовал над всем остальным. Ну что ж, мы с вами продолжаем читать страницы повести Джека Лондона «Зов предков». Вы не забыли? Оказавшись на севере, Бек понял, что тут повсюду царит закон дубины и клыка, что тут выживает только тот, кто может постоять за себя и противопоставить жестокости хитрость и силу.

0: Первобытный зверь воскресал в Беке. В жестоких условиях новой жизни он все более и более торжествовал над всем остальным. Но пробудившаяся в Беке звериная хитрость помогала ему сдерживать свои инстинкты. К тому же необходимость приспосабливаться к новой обстановке держала его в постоянном напряжении и требовала таких усилий, что он не только не бунтовал и не лез в драку, но по возможности избегал всяких стычек. А шпиц, наоборот, не упускал случая показать зубы. Вероятно, потому, что он угадывал в Беке опасного соперника. Он из кожи лез, постоянно стараясь затеять драку, которая, несомненно, окончилась бы смертью одного из них. Однажды, уже к концу дня, нарты остановились на берегу озера Лебарш в незащищенной от ветра унылой местности. Метель, темнота и сильный ветер вынудили людей устроить привал. Трудно было выбрать место хуже. За ними стеной поднималась отвесная скала. Перо и Франсуа пришлось развести костер и разостлать свои спальные мешки прямо на льду озера. Бек вырыл себе нору под самой скалой, укрывшей его от ветра, и он очень неохотно вылез оттуда, когда Франсуа стал раздавать собакам рыбу, разогрев ее предварительно над огнем. Когда Бек, съев свою порцию, вернулся на старое место, оказалось, что оно занято. Угрожающее ворчание возвестило ему, что захватчик шпиц. Бек избегал стычек со своим врагом, но тут он уже не выдержал. В нем заговорил зверь. Он кинулся на шпица с яростью, неожиданной для них обоих, а в особенности для шпица. Удивился и Франсуа, когда они, сцепившись, выкатились из разоренного логова. Но он сразу угадал причину ссоры. «Ага!» – закричал он Беку. «Так его! Задай ему хорошенько этому паршивому вору!» Шпиц выл от ярости и нетерпения, вертясь вокруг Бека и ожидая удобного момента для наскока. Бек был в таком же возбуждении, но тоже, соблюдая осторожность, описывал круги вокруг шпица. И тут произошло нечто неожиданное, помешавшее этому бою за первенство. Лагерь внезапно ожил и закишел мохнатыми телами. Эта добрая сотня голодных собак, учуяв запах лагеря, примчалась сюда из ближайшей индейской деревни. В то время как Бек и Шпиц вступили в драку, эти непрошенные гости забрались в лагерь, и когда Перо и Франсуа прибежали с дубинами, разъяренные собаки кинулись на них. Запах еды доводил их до безумия. Перо, увидев, что один пес уже сунул морду в ящик с провизией, обрушил на его худые бока свою тяжелую дубину. Собаки выли и визжали под градом ударов, но продолжали яростно драться из-за добычи. Тем временем все собаки Перо в испуге вылезли из своих ям. Свирепые пришельцы немедленно напали на них.
1: Внеклассное чтение. 7 класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Продолжение следует.

0: «Маяк».
1: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+.
3: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев, эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж, лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reklinik.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: в Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российская армия в ходе ночных ударов поразила в Одесской области портовый пункт в населенном пункте Вилково, через который на Украину поступало оружие и боеприпасы из европейских государств, а также автомобильный мост в районе Одессы, сообщило Министерство обороны. Сегодня ночью вооруженные силы России продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой, транспортной инфраструктуры, логистическим и коммуникационным центрам, задействованным в интересах ВСУ. В результате в акватории Черного моря было поражено морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее грузы военного назначения для ВСУ. Российские войска также поразили в Киеве центр обработки данных Космонова, который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку системы спутниковой связи «Старлинк» в интересах ВСУ. По данным Минобороны, российская армия в ходе ночных ударов также поразила логистический центр «Новая почта», где хранились военные грузы для ВСУ. Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 645 украинских беспилотников над российскими регионами. Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение. Об этом заявил журналистам президент Владимир Путин. Глава государства обратил внимание, что ответные действия российских военных оказались такими чувствительными для Украины, что теперь Киев опять активно поднимает вопрос о перемирии по нескольким направлениям.
2: Особенно видим, прекратить им нужны удары наших беспилотников и современных гераней, против которых нет. Во всяком случае, пока у них нет противодействия, противоядия. И прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение.
0: По словам российского лидера, до выборов Москва была готова возобновить переговоры с украинской стороной, однако последовали атаки на избирательные участки в регионах России. Россия не готовится ни к каким боевым действиям с Европой, таких оснований нет, также заявил журналистам президент Путин. По его словам, со стороны европейских стран это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация. Использование искусственного интеллекта исключено при промежуточной и итоговой аттестации, а также при выполнении заданий, где ученик должен сам продемонстрировать свои знания и навыки. Как сообщили РИА Новостям в пресс-службе Минпросвещения, ребенок не может выдавать полностью созданный ИИ текст, решение, презентацию или проект за свою работу, а также передавать конфиденциальную информацию или игнорировать установленные учителем правила использования технологии. Кроме того, перед началом работы педагог должен объяснить школьникам, в каких условиях допустимо использование искусственного интеллекта, рассказать о возможных рисках и правилах информационной безопасности. Снежный покров в московском регионе в среднем устанавливается в конце ноября, но бывают и исключения. Об этом сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Она отметила, что в последнее время снег выпадает не в этот срок, поэтому точно предсказать ситуацию невозможно. Между тем, первые заморозки в столице Московской области придутся на вторую половину октября. Устойчивый снежный покров, в свою очередь, сформируется лишь на стыке ноября и декабря, рассказал ранее руководитель гидрометцентра России Юрий Симонов. Метеоролог уточнил, что температурный фон будет заметно превышать привычные климатические показатели. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями без существенных осадков, днем 13-15 тепла. В Москве сейчас около 11 градусов, днем столбики термометров могут подняться до 16-18 градусов, преимущественно будет без осадков.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается четвертьфинал теннисного турнира в Сеуле между россиянкой Алиной Корнеевой и австралийкой Тайлой Престон. В первом сете сильнее была Корнеева со счетом 6-1, во втором она впереди 3-1. Лидер сводной таблицы регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» потерпел второе поражение в текущем сезоне. Железнодорожники уступили хабаровскому «Амуру» со счетом 1-3. На гол Ильи Николаева дальневосточный клуб ответил шайбами Данила Юртайкина, Кирилла Пилипенко и Кирилла Уракова. В других поединках пятницы московский ЦСКА взял верх над Олетинской «Ладой» 5-0, а петербургский «СКА» был сильнее челябинского «Трактора» 4-3. Российский вратарь «Каролины Харри Кейнс» Петр Кочетков подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды Национальной хоккейной лиги. Новое соглашение 27-летнего голкипера вступит в силу с сезона 2027-28 и рассчитано на 2 года. Россиянин будет получать в среднем 3 миллиона 950 тысяч долларов за сезон. По текущему договору он зарабатывает 2 миллиона долларов в год. Гол футболиста московской родины помог сборной Армении обыграть команду Латвии в футбольной Лиге наций. О международных выступлениях легионеров из российской премьер-лиги рассказывает Даниил Моногаров.
2: Артур Горебян надолго запомнит свой дебют на национальном уровне. Нападающий родины вышел на замену на 69-й минуте и первым же ударом по воротам удвоил преимущество армянской команды. Итог – победа 2-0. Косовар из Рубина Велдин Ходжа, несмотря на то, что провел почти полный матч против Ирландии, не отметился результативными действиями. Однако он неплохо играл в созидании и получил от портала SofaScore оценку 7-0. Балканцы были сильнее 1-0. Перенесемся на квалификацию Кубка Африканских наций. Здесь своего рода успеха добились хавбек Ахмата Мануэл Килиану и форвард махачкалинского «Динамо Мира». Благодаря их усилиям команда Анголы в первом матче отбора не проиграла фавориту группы «Би» сборной Египта на выезде. Там по нулям. Куда удивительнее было бы увидеть победу гостей, ведь они не обыгрывали более именитых соперников никогда. Защитник Ростова Умар Сако даже забил победный мяч за сборную Нигера. Удалось огорчить соперников из небольшого Лесота 2-1. А вот, пожалуй, главная сенсация прошедшего мундиаля – команда Кабо-Верде своих болельщиков не порадовала. Кевин Ленини из Краснодара и Жилсон Беншемол из Акрона вышли в старте, но помочь Вазинье и компании также надежно сыграть в обороне не смогли. Успех праздновали малийцы и Натанга Сама из Балтики 3-1.
1: Юношеская сборная России с футболистов не старше 17 лет в гостях проиграла сверстникам из Сербии со счетом 2-3 в товарищеском матче. В составе команды России мячи забили Степан Богданов и Данила Попков. Сборные вновь сыграют в Белграде 28 сентября. Сборная России выиграла серебряные медали в командном зачете чемпионата мира по спортивной акробатике в Италии. Первое место заняла команда Израиля. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Театр HD представляет на большом экране балеты на музыку Мариса Равеля со сцены Королевского балета Фландрии, выставка «Сиди Ларби Широкуи» и «Моя матушка гусыня» Яруна Вербрюгина. Две хореографические фантазии по мотивам образов, созданных великим композитором. Пересечение миров, грусть потерь и теплота воспоминаний. Красота музыки, помноженная на красоту танца. В афише кинотеатров с 25 сентября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
4: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
5: Это профессор Краснов, лучший диагност.
6: Позовите Краснова срочно.
7: Если бы не Краснов.
8: Профессор Краснов.
9: Краснов.
10: Краснов.
11: Краснов.
12: Краснов.
13: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.

0: Маяк. Внеклассное чтение. Седьмой класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Продолжение.
1: Никогда еще Бек не видел таких собак. Это были настоящие скелеты, обтянутые грязными шкурами. Глаза у них горели, с клыков текла пена. Обезумевшие от голода, они были страшны и неодолимы. На Бека напали сразу три чужих пса, и в один миг изгрызли ему плечи и морду. Бек вцепился в горло одному из противников, который с пеной у рта наскочил на него. Кровь хлынула и забрызгала его всего. Вкус теплой крови во рту еще сильнее разъярил Бека. Он кинулся на другую собаку, но в тот же миг почувствовал, что чьи-то зубы вонзились ему в шею. Это шпиц предательски напал на него сбоку. Перо и Франсуа кинулись выручать своих собак. При их появлении буйная лавина голодного зверья откатилась назад, и Бек стряхнул повисшего на нем шпица. Но затишье длилось всего несколько секунд. Как только Перо и Франсуа убежали, им нужно было спасать оставшиеся съестные припасы, собаки индейцев снова напали на упряжку. С храбростью отчаяния ездовые собаки прорвались сквозь кольцо осатаневших врагов и побежали по льду озера. В этот момент Бек уголком глаза заметил, что шпиц мчится к нему с явным намерением сбить его с ног. Если бы Бек упал, он очутился бы под ногами гнавшейся за ним своры, и гибель его была бы неминуема. Резко повернувшись, он отбросил шпица и помчался вслед за другими по озеру. Через некоторое время все 9 собак упряжки собрались вместе и укрылись в лесу. За ними больше никто не гнался, но они были в самом плачевном состоянии. У каждой оказалось не менее 4-5 ран, а некоторые пострадали очень тяжело. На рассвете они через силу поплелись обратно на стоянку и поняли, что мародеры исчезли. Франсуа и Перо были вне себя. Добрая половина провианта оказалась уничтоженной. Мало того, голодные псы изгрызли даже ремни и брезентовые покрышки. Увидев своих собак, Франсуа нахмурился. «Ай-яй-яй, детки», — сказал он, — «как вы искусаны! А вдруг вы теперь взбеситесь, черт побери!» «Как ты думаешь, Перо?» Курьер в тревоге покачал головой. До Доусона было еще 400 миль. Не хватало только, чтобы собаки взбесились. После 2 часов напряженной работы и непрекращающейся ругани упряжка была приведена в порядок, и собаки, несмотря на ноющие раны, помчали на арты дальше, с мучительными усилиями одолевая самую трудную часть пути. Нигде еще им не приходилось так туго, как на этом перегоне. 6 дней изматывающих усилий потребовалось, чтобы пройти всего 30 миль. Каждый шаг грозил смертью и собакам, и людям. 20 раз Перо, исследовавший дорогу, проваливался под лед, и после каждого такого купания приходилось разводить костер и высушивать одежду, чтобы уберечься от смертельной простуды. Однажды кромка льда у берега подломилась, и в нее провалился вожак. Шпиц потащил за собой всю упряжку вплоть до Бека. Чтобы удержаться на льду, Бек стал пятиться, упираясь передними лапами в скользкий край полыньи. Лед трещал и ломался. За Беком был впряжен Дейв, и он тоже изо всех сил пятился назад. А за нартами стоял Франсуа и тянул их на себя так, что у него трещали суставы. К тому моменту, как они дошли до места, где лед был уже крепкий, Бек совсем измучился. В таком же состоянии были и остальные собаки. Тем не менее, Перо решил наверстать потерянное время и гнал их вперед и вперед. За один день они сделали 35 миль и очутились у большого лосося. На другой день прошли еще 35 до малого лосося. На третий 40 миль и уже приближались к порогам 5 пальцев. У Бека ноги были не такие крепкие и выносливые, как у собак севера. Бек целый день терпел мучительную боль. а вечером на стоянке падал на землю, как мертвый. Даже голод не мог поднять его с места, когда раздавали рыбу. И Франсуа приходилось относить ему его порцию. Каждый вечер после ужина Франсуа растирал ему болевшие суставы и, пожертвовав верхней частью своих мокасин, сшил Беку чехлы на все четыре лапы. Это очень облегчило страдания собаки. Постепенно лапы у него огрубели, закалились, и износившиеся к тому времени чехлы были выброшены. Однажды утром, когда запрягали собак, неожиданно взбесилась Долли, у которой до этого не замечали никаких подозрительных признаков. Она вдруг завыла.

0: погонщик схватил топор, и когда Бэк пролетел мимо, топор обрушился на голову взбесившейся Долли. Без сил, еле переведя дух, Бэк доковылял до нарт, но тут шпиц, воспользовавшись его беспомощностью, наскочил на него и, не встретив сопротивления, вцепился в него зубами. Он в двух местах прокусил мясо до самой кости. Бич свистнул над головой шпица, и он получил такую трепку, какой еще ни разу не задавали ни одной из собак упряжки. «Вот дьявол этот шпиц», — сказал Перро. «Он когда-нибудь загрызет Бека». «Ничего, в Беке сидит не один, а два дьявола», — отозвался Франсуа. «Я за ним все время наблюдаю, и знаешь, что я тебе скажу? В один прекрасный день он так озвереет, что разжует твоего шпица и выплюнет на снег. Уж ты мне поверь». С этих пор между Беком и шпицем началась открытая война. Шпиц, вожак и признанный глава всей упряжки, видел в этом странном южанине угрозу своему первенству. Бой за первенство неизбежно должен был произойти. И Бек хотел этого. Он хотел этого потому, что им всецело овладела та непостижимая гордость, которая побуждает ездовых собак до последнего вздоха не сходить с тропы, с радостью носить свою упряжь и умирать с горя, если их выгоняют из упряжки. Из того же чувства гордости шпиц боялся, как бы Бека не поставили вожаком вместо него, а Бек стремился стать вожаком. Бек теперь открыто добивался места вожака. Он становился между шпицем и лентяями, которых тот хотел наказать, и делал это умышленно. Последние дни, пока они шли к Доусону, Бек продолжал вмешиваться всякий раз, когда шпиц наказывал провинившихся собак. Замаскированный бунт Бека послужил как бы сигналом к неповиновению, и дисциплина в упряжке все более и более падала. Из-за него Франсуа не знал покоя, все время опасаясь, что они со шпицем схватятся не на жизнь, а на смерть. Погонщик понимал, что рано или поздно это непременно случится. Однако пока случая к этому не представлялось, и когда в один хмурый день они, наконец, прибыли в Доусон, великое сражение все еще было впереди.
1: Внеклассное чтение. 7 класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Продолжение.

0: 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Классное чтение. Седьмой класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Продолжение.
3: В Доусоне было множество людей, еще больше собак, и Бек видел, что все собаки работают. По-видимому, здесь это было в порядке вещей. Целый день длинные собачьи упряжки проезжали по главной улице, и даже ночью не утихал звон бубенцов. Собаки везли бревна для построек, дрова и всякие грузы на прииск. Они выполняли всю ту работу, которую в долине Санта-Клара выполняли лошади. Здесь попадались и собаки с юга, но большинство были псы местной породы, потомки волков. С наступлением темноты неизменно в 9:12 и в 3 часа ночи они заводили свою ночную песнь, жуткий таинственный вой. И Бек с удовольствием присоединял к нему свой голос. То была странная песнь, древняя, как их порода на земле. Одна из первых песен юного мира в те времена, когда все песни были полны тоски. Она была проникнута скорбью бесчисленных поколений. Эта жалоба, так странно волновавшая Бека. Он стонал и выл от той же муки бытия, от которой выли его дикие предки, от того же суеверного ужаса перед тайной холода и ночи. И то, что отзвуки этой древней тоски волновали Бека, показывало, как безудержно он сквозь века мировой оседлой жизни у очага человека возвращался к тем диким, первобытным временам, когда рождался этот вой. Через 7 дней после прихода в Доусон они вновь спустились по крутому берегу на лед Юкона и двинулись в обратный путь к соленой воде. Перо вез теперь почту еще более срочную, чем та, которую он доставил в Доусон. Он уже вошел в азарт и решил поставить рекорд скорости. В первый же день они прошли 50 миль вверх по Юкону. Но такая скорость стоила Франсуа немалых хлопот и волнений. Бунт, поднятый Беком, нарушил слаженность упряжки. Шпицы больше не боялись так, как следовало бояться вожака. Прежний страх перед ним исчез. И не только Бек, но и другие собаки теперь не признавали его первенства. А Бек всякий раз, как проходил мимо шпица, ворчал и грозно ощетинивался. Франсуа ругался и в бессильном гневе топал ногами, бич его постоянно свистел над спинами собак, но толку от этого было мало. Стоило Франсуа отвернуться, и все начиналось снова. Однажды на привале вечером после ужина Бек вспугнул зайца, но не успел его схватить. Мигом вся свора кинулась в погоню за добычей. Бек бежал впереди всех, огибая одну излучину за другой. Его великолепное тело в мертвенно-белом свете луны стремительно мелькало в воздухе, а заяц, как белый призрак морозной ночи, также стремительно летел впереди. Жизнь кипела в Беке, и каждый мускул, каждая жилка играли, были в огне, и радость жизни притворялась в движение, в эту исступленную скачку под звездами по мертвой, застывшей от холода земле. Шпиц, хладнокровный и расчетливый даже в моменты самого буйного азарта, отделился от стаи и побежал наперерез зайцу через узкую косу, вокруг которой речка делала поворот. Бек этого не заметил. Он, огибая излучину, видел только мелькавший впереди белый призрак зайца. Вдруг другой белый призрак, больше первого, прыгнул с береговой кручи прямо на дорогу. Это был шпиц. И заяц крикнул, как кричит в муке человек. Услышав этот вопль жизни, которая в разгаре своем попала в железные объятия смерти, вся свора, бежавшая за Беком, дико взвыла от восторга. Молчал только Бек. Не останавливаясь, он налетел на шпица да так стремительно, что не успел схватить его за горло. Они упали и покатились, взметая снег. Шпиц первый вскочил на ноги быстро, словно и не падал. Он укусил Бека за плечо. Челюсти его дважды сомкнулись мертвой хваткой, как железные челюсти капкана, и он отскочил, чтобы лучше разбежаться для прыжка. Бек почувствовал, что настал решительный миг, что эта схватка будет не на жизнь, а на смерть. Когда они, заложив назад уши, с рычанием кружили друг около друга, настороженно выжидая удобного момента для нападения, Беку вдруг показалось, что ему все знакомо, что это уже было когда-то. Белый лес кругом, белая земля и лунный свет, и упоение боя. Эти плохо прирученные потомки волков быстро покончили с зайцем и теперь в напряженном, безмолвном ожидании окружили кольцом сражавшихся. Глаза у всех горели, пар из раскрытых пастей медленно поднимался вверх, и вся эта картина из каких-то первобытных времен не была для Бека ни новой, ни странной. Казалось, что так было всегда, что это в порядке вещей.
2: Внеклассное чтение. 7 класс. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Продолжение следует.
4: Маяк.
5: Именно повествование творит смысл, а смысл творит жизнь. И без этого погружения в мир знаков, в мир языка, в мир смыслов невозможно никакие культурные действия. Большая часть того, что мы сами о себе рассказываем, является продуктами культуры. И не замечая то, каким образом устроено это культурное пространство, внутри которого мы обитаем, ну, неизбежно будет нас приводить в какие-то проблематичные зоны, из которых потом будет сложно выбираться. Читайте книги, думайте, любите.
2: Отыскать себя в культурном пространстве с подкастом «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 9 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью нанесли удары беспилотниками по связанным с ВСУ объектам в Киеве, а также в районе Одессы и по судну в Черном море, заявила Минобороны. В результате ударов в Киеве поражены центр обработки данных Космонова, обеспечивавший работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ. В городе Вилково Одесской области нанесен удар по портовому пункту, через который на Украину поступало оружие и боеприпасы из Европы. В селе Маяки поражен автомобильный мост, задействованный для переброски и для ВСУ грузов военного назначения. Также, по данным ведомства, в Одесской области нанесен удар по логистическому центру «Новая почта», который осуществлял хранение военных грузов для ВСУ, а в акватории Черного моря было поражено морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее грузы военного назначения. Средства ПВО уничтожили 645 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ на территории России за минувшую ночь. Как сообщили в Минобороны, БПЛА уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, а также Московским регионом, Краснодарским, Ставропольским краем, Крымом и акватории Черного и Азовского морей. Подразделения южной группировки войск за минувшие сутки уничтожили 51 наземный роботехнический комплекс ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием трех механизированных, двух аэромобильных, штурмовой, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Новоселовки и Семеновки. За сутки противник потерял более 215 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Поражено 40 пунктов управления БПЛА, 51 наземный робототехнический комплекс, 61 антенна связи и БПЛА, 2 склада с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбит 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 89 тяжелых БПЛА коптерного типа.
0: Подразделение группировки войск «Центр» за минувшие сутки пресекли попытку ВСУ прорвать кольцо окружения в районе населенного пункта Первомайское. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Россия отвечала на атаки Киева по каждой позиции, заявил президент Владимир Путин. Глава государства напомнил, что Украина наносила удары по гражданским объектам, в том числе по жилым домам председателей территориальных избирательных комиссий, применяла попытки нанести удары по Санкт-Петербургу во время Международного экономического форума, а также наносила удары по складам российских маркетплейсов. Глава государства указал, что во всех случаях Украина сама начинала эскалацию.
3: Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение, и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
0: По словам российского лидера, до выборов Москва была готова возобновить переговоры с украинской стороной, однако последовали атаки на избирательные участки в регионах России. Взрыв произошел при проведении сварочных работ на резервной насосной станции на угольном Ильгинском месторождении в Якутии. В результате есть погибшие, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в канале в Максе. Точное количество жертв ЧП не приводится. По факту организована проверка, сообщают Вести. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином выступил за проведение трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями с участием Москвы, Пекина и Вашингтона, следует из пресс-релиза на сайте Белого дома. Си Цзиньпин находился в США с государственным визитом 24-25 сентября. Ранее Трамп высоко оценил прошедшие в Вашингтоне переговоры с председателем КНР и анонсировал проведение новых двусторонних встреч в ноябре в Китае и в декабре на саммите G20 в Майами. Мировая пресса активно освещала завершение государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в США. Последний день визита они с американским лидером Дональдом Трампом провели заключительную встречу в Белом доме и посетили Национальный архив. Число пенсионеров в России в августе составило почти 40,5 миллиона человек, следует из данных Социального фонда России, сообщает РИА Новости. Из них почти 8,5 миллиона работающие, а 32 миллиона неработающие. Кроме того, согласно статистике, наибольшее число пенсионеров в августе зафиксировано в Центральном федеральном округе, более 10,5 миллионов человек. Из них 3 миллиона приходится на Москву. Далее следуют Приволжские и Сибирские федеральные округа. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобос, в Санкт-Петербурге сегодня днем облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха составит 13-15 градусов. В Москве сейчас около 10 градусов тепла. В течение дня синоптики обещают потепление до 16-18 градусов. Будет преимущественно без осадков. Атмосферное давление повысится и составит 757 миллиметров ртутного столба.

0: хочу все знать. Хочу все знать. 10 лет в эфире.
1: Доброе утро, товарищ «Хочу все знать». Сегодня прекрасный день. Я сейчас расскажу, почему. Я хотел как-то ярче так это ворваться, сразу всех поздравить, потом начать объяснять, начну с объяснений, потом с поздравлением. Во-первых, сразу Ольга Хлопонина сегодня с нами, доцент Московского гуманитарного университета, кандидат культурологии.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Товарищи, я хочу всех вас, нас, «Хочу все знать», поздравить с нашим большим днем рождения. Совершенно случайно весной стало интересно. Сидя в эфире, как-то мне стало интересно, когда же мы появились, «Хочу все знать». Я точно знаю, когда я стал работать с Алексеем Алексеевичем, это были 8-мартовские праздники 16-го года. Но тогда передача называлась по-другому. Мы начали работать, что-то происходило, были эксперименты. И 24 сентября 2016 года, то есть 10 лет назад, мы впервые появились как передача «Хочу все знать». То есть до этого была рубрика внутри другой передачи, ну, так называлась «Хочу все знать». А потом пришло понимание, что это должна называться вся передача. И сегодня, в честь дня рождения, мы еще чуть-чуть поговорим, принимаем поздравления. Можно писать на наш номер +7 967 103 5533. И мы сегодня нашли для вас, как известно, на медиаплатформе смотрим, все хранится и все можно переслушать, все наши выпуски за 10 лет. Мы нашли кусочек этого первого эфира, когда мы появились и сами удивились. Давайте послушаем. Итак, первый эфир «Хочу все знать».

0: хочу. Все знать. Хочу все знать.
1: Поняли?
2: Вот так вот приходишь, и такие сюрпризы.
1: Вы стали участником
2: шоу?
1: Нет, не шоу. Видели, пленку крутила, слушали старого фильма.
2: Да.
1: Вы все из старого фильма. То раньше только я из старого фильма. Теперь вас туда затянуло, туда, в воронку в эту.
2: Официально отправлены назад.
1: Да, но все-таки надо сказать, кто хочет все знать-то.
2: Алексей Веселкин.
1: Денис Николаев.
2: Эй! Татьяна.
1: Слушайте,
2: ребят, Олег и еще одна Татьяна.
1: Да.
2: Застеколье наше.
1: Все, все осталось, все по-прежнему, собственно говоря. Чуть-чуть меняется наш формат, потому что больше будет информации, больше полезный. Гостей будет. Полезно именно, да. Мы решили вместе все, да, коллективное решение во главе, так сказать, с мозгом. Да, да. Денис так палец наверх показал многозначительно. Да.
2: На следующий этаж.
1: Да. Вот. Верхний этаж принудил, собственно говоря, к тому, чтобы действительно шоу приобретало еще к тому же, еще более, не к тому же, а еще более
2: интеллектуальный,
1: да,
2: форму.
1: Уровень. Да, уровень. И это правильно, мы согласны, правда ведь?
2: Доброе утро, да.
1: Доброе утро, доброе утро.
2: Ну, а первый час мы все равно...
3: Ой, отбивка та же самая. Вот так, товарищи, все и началось. Мы действительно сами были удивлены. Мы не слышали до эфира, как будет звучать, как называемая, одежда. Все, что происходит, звуковое оформление. И вот тогда первый раз мы стали «Хочу все знать» на все 4 часа эфира. И поэтому еще раз хочется большое спасибо сказать в первую очередь нашим экспертам, нашим гостям. Вот Ольга, в вашем лице будем говорить спасибо за то, что приходили к нам, приходите, рассказывайте про нас, рассказывайте нам, вовлекаетесь в наши какие-то идеи по всяким циклам и прочим. Вот спасибо нашим экспертам, спасибо нашим слушателям. Причем я всегда говорю, что на наших ушах выросло уже не одно поколение, потому что вполне вероятно, что у тех, кто слушал «Хочу все знать» 10 лет назад, уже могут и свои появиться. Дети тоже будут скоро слушать «Хочу все знать». Спасибо родителям, которые нет-нет да заставляли кого-то первый раз позвонить, поддерживали, шептали подсказки, говорили, что «Скажи, Аляска!» Ну вот, и такое бывало у нас.
4: Ну что, это семейная передача.
3: Да, семейная.
4: Разрешается.
3: А мы от
4: поощряется.
3: Мы как это, от 7 до 107. Вот такой временной промежуток жизни, я считаю, у настоящего «Хочу все знать», потому что хороший человек, правильный человек, он всю жизнь стремится что-то новое узнать. Поэтому мы для всех. И, конечно же, нельзя не сказать спасибо всем, всей радиостанции «Маяк». Ведь передачу делают не только люди, которые находятся в студии. Большой коллектив нас поддерживает, помогает всякие штуки тоже придумывать, организовывать. Вся техническая служба, чтобы все вы это слышали. Конечно же, отдельно спасибо нашему программному директору Наталье Шевченко, которая придумала «Хочу все знать». Вот саму эту идею. И все 10 лет направляет нас, подсказывает. И отдельно от меня спасибо, что в свое время меня поверили, отдали на обучение Алексею Алексеевичу, нашему дорогому Веселкину. И, конечно же, спасибо всей нашей редакторской группе, и тем, кто был, и тем, кто есть. И никого не забыл?
4: Мне кажется, нет.
3: Столовой спасибо отдельно нашей.
4: Денис Евгеньевич, только утро еще, к обеду еще не подобрались.
3: Да, да. Поэтому, товарищи, «Хочу все знать», вас поздравляем с десятилетием и предлагаем по старой доброй традиции первый час посвятить играм, викторинам, развлечениям, пробуждению. Игра у нас сегодня «Хвост за головой». Что мы делаем? Мы поговорки. У нас разные есть о языке, о человеке, о времени. Вы дозваниваетесь, мы вам говорим первую часть поговорки, а вы пытаетесь вспомнить, либо предложить вариант, как она может продолжаться. Мы один раз такое играли, это было забавно, потому что некоторые поговорки, мне кажется, ну вот нам можно сказать, мы их не знаем, потому что это немножко они... Ну, устарели, наверное, неправильно говорить, они... Хотя, наверное, устарели, да, из языка.
4: Ну, может быть, первоначальный смысл от нас ускользает, и так поэтому
3: нет,
4: мы не можем объяснить.
3: Мы их даже не знаем. Я имею в виду, они уже ушли из... Они перестали быть общеупотребимыми. Поэтому давайте начинать. 495-728-7171. Также можно писать плюс 7-967-103-5533. И у нас Богдан. О, Петропавловск-Камчатский, мой любимый Петропавловск-Камчатский, в котором всегда почти полночь. Богдан, добрый вечер.
5: Здрасте.
3: Давно не слышались, как дела?
5: А, ну, нормально. Сейчас у нас 6 вечера.
3: 6:16, да. А у вас как погода? Еще тепло? Осень? Или...
5: Ну, я на даче, тут не очень плохая погода.
3: Ну, сколько? 15 есть градусов?
5: Наверное, градусов, ну, 10-13.
3: Ну, уже прохладно, конечно.
4: От ветра зависит еще. Ветер, ну, есть? Если ветер есть, то холоднее.
3: На Камчатке все от ветра, от океана.
5: Но ветер есть прям маленький.
4: Ну, то есть погода хорошая. Правильно, Богдан?
3: Ну, все, да.
5: Да.
3: Так, давай попробуем поиграть. У нас, ну давайте начнем, у меня вот поговорки о языке, с них и начнем. Я тебе говорю начало поговорки, ты пытаешься придумать или вспомнить продолжение, да. Где много слов, это поговорки о языке. То есть
5: тут... Где много смысла, там много смысла.
3: Там много смысла, хороший вариант. Надо будет у Ольги перевернуть, я следующую, чтобы мы в этот, поучаствовали тоже. Отдайте листочки. Нет, все листочки отдайте мне.
4: Все
3: вы тоже
4: листочки?
3: Будете. Да, все будете.
4: Какой коварный.
3: Конечно. Так, давай еще подумаем. Где много слов? То есть она поговорка скорее про тех, кто вот очень много говорит. И вот про него так говорят. Где много слов, там вот болтуны, их же не очень любят.
5: Много лжи.
3: Неплохо, кстати. Где много слов, там много лжи, хорошо. Но тут противопоставим, где много слов, там мало, вот мало чего.
5: Правда.
4: А может быть, Богдан, вот человек, который только обещает, но не...
5: Мало действий.
3: Да, абсолютно верно. Где много слов, там мало дел. И то есть, чем больше человек говорит, тем меньше он обычно делает. Все, хороший эксперимент. Давайте теперь поговорки о человеке. Так, просто я выбираю. Человека лень не кормит, а... Надо продолжить.
5: Человека лень не кормит.
4: Человека лень не кормит, а...
3: Ну, вы знаете, так
5: хитро. Я ее, по-моему, где-то... Я ее слышу, я не помню продолжение.
3: Ну, попробуй представить, вот что, она не кормит, а значит...
5: Человека лень не кормит, а...
3: Я не знаю, там, объедает.
5: А труд накормит.
3: Кстати, хороший вариант. Да, человек лень не кормит, а труд накормит. Ольга, как вы думаете?
4: Противопоставление, да.
3: Тут я... противопоставление. То есть, давайте подсказку вам дам. Смысл в том, что лень приводит к деградации человека. Вот смысл подсказывается в этом. То есть, если мы говорим, что человек лень не кормит, то есть она бесполезна. Она даже...
4: Просто, да, если противопоставление, хочется что-нибудь с голодом. Если не кормит, да, то... Но у нас получается не... другое чуть.
3: Да, тут скорее про общее состояние человека. То есть голод как часть. Ну давайте еще одну, какой-нибудь вариант предложите просто. Не обязательно точный, мы можем свою придумать. Может, она в народ уйдет потом.
5: Я не могу больше ничего не придумать.
3: Так, Ольга.
4: Разрушает, уничтожает.
3: Ну, разрушает. А человек или не кормит, а здоровье только портит. Так она в оригинале. То есть, ну, в принципе, разрушает человека. Давайте еще одну для разминки. Чтобы все понимали. Пословицы о времени. То есть сейчас про время будет. Ну, это легкое. Не, ну, делу время.
4: А, ну, это да.
5: А ты сейчас.
3: Да, ну, это легко. Поэтому я говорю, что вот это... Вот, время не птица. Все. Время не птица.
4: Ага. Что можно с птицей сделать?
5: Время не птица.
4: Ну, с птицей вообще что можно сделать?
3: Хорошо. Время не птица, воробей не котлета.
4: Так.
3: Мне нравится вариант. Ну, что с птицами делать? Что можно сделать с птицей? Когда она вот... Вот сейчас бы Андрей из Москвы ворвался бы сразу.
4: Да, да, да.
5: Повторите просто сначала.
3: Время не птица. И вот что-то с ним сделать.
5: Время не птица. Улетит, не вернется.
3: Класс!
4: Класс, Богдан, молодец.
3: По смыслу правильно. Времени птицы за хвост не поймаешь.
4: За хвост не поймаешь. А я хотел ссылки не поймаешь, сказать там что-нибудь такое. Да, то есть не удержишь.
3: Да, то есть имеется в виду, что время не останавливается, невозможно поймать. Как это грустно в десятилетие передачи «Хочу все знать». Читать такие пословицы. Убираю их вообще больше сегодня не буду.
4: Не хочу про время сегодня.
3: Богдан, класс. Мне кажется, остроумно достаточно.
4: Богдан вообще молодец.
3: Спасибо тебе большое за звонок. И вообще за то, что ты к нам периодически врываешься и напоминаешь о таком прекрасном крае нашей родины, как Камчатка.
4: И креативно мыслит.
3: Да.
4: Молодец.
3: Как же? Да. Все. Книгу. Отправляем. Называется книга Агаты Мистери «Следы из прошлого» от издательства «Азбука». Это детский детектив о расследовании кражи редкой окаменелости и тайне, которая уводит героев к давним следам прошлого. Книга продолжает серию о юной сыщице, где приключения соединяются с загадкой, путешествием и познавательными деталями. На этот раз в центре истории Боливия. Парк мелового периода Каль-Орка. Научная среда. Исчезновение следов динозавра неизвестного вида. О как. Продолжаем. 495-728-7171. Интересно, посчитать, сколько раз за 10 лет я произносил номер телефона. Мне кажется, десятки тысяч раз. Арина из Тулы у нас на связи. Арин, доброе утро. Здравствуй.
6: Доброе утро.
4: Доброе утро.
6: Не жалеем.
3: Спасибо. Как дела у тебя?
6: Хорошо.
3: Прекрасно. Так, сколько тебе лет? В каком ты классе?
6: Мне 8 лет, я во втором классе.
3: Класс. А расскажи, как там во втором классе? Нравится больше, чем в первом?
6: Да.
3: Да.
4: А учишься хорошо?
6: Вообще, я в другой школе.
3: А, ты еще и в другой школе?
6: Да.
3: Ну, класс хороший, подружились?
6: Да. У меня уже все девочки друзья, хотя там моя девочка очень.
3: Ну, прекрасно. По-моему, так радостно всегда слышать.
4: А учиться интересно, Ариш?
6: Да.
4: Вот это здорово. Самое главное.
3: Ну что, давайте попробуем продолжить пословицу. Вот сейчас пословица у меня. То есть там были поговорки о языке, поговорки о человеке. Сейчас пословица о родине. Давай с простенькой. Может, ты знаешь ее. Где родился, там...
6: Не умер.
3: Неплохо. Про то, что не надо переезжать. Пословица у нас получилась. Нет, давай по-другому. Это ты очень быстро жизненный путь человека описала.
4: А посерединке-то что вот между этими двумя точками? То есть человек, где родился, он там все знает, он все, может быть, умеет, научится тому, что нужно именно в этом месте. То есть получается, что он где родился, там и...
3: Арин.
4: Полезным, может быть, наиболее... Может быть, просто само слово такое вот сложное.
3: Нет, ну надо просто смысловой, если да. Получится. Ариш, ты с нами? Арина?
6: Да.
3: Да, ну давай еще раз подумаем. Вот твой вариант классный, мы его принимаем в любом случае, потому что, ну, так бывает. Но вот возьмем момент, что это пословица про то, что человеку проще жить и трудиться в тех краях, где он родился. То есть давай попробуем ее продолжить. Где родился, там и...
4: Найти свое дело, найти применение, работу. Как это еще другими словами можно сказать, Ариш?
3: Ну давай, просто нам не обязательно точный ответ. Мы не просим точных ответов, мы скорее учимся фантазировать.
4: Примерно, как ты думаешь еще, Ариш, вот кроме первого варианта, какой еще можно? Любыми словами. Где родился?
6: Не знаю.
3: Ну, давай, ладно, все подскажем. Где родился, там и пригодился. Не слышал такой? Ну, сложно,
4: да,
3: теперь
4: да,
3: будет знать.
4: Пригодился.
3: Не слышал такую пословицу?
6: Нет.
3: Ну, вот, запоминай. То есть, где родился, там и пригодился, это про то, что вот человеку проще жить и трудиться там, где он родился. Ну, давайте попробуем о труде. Глаза... Бояться?
6: А руки делают.
4: Молодец.
3: Все знаешь, хорошо. Давайте попробуем еще. Кто не работает?
4: Тот?
6: Тот ленивец.
4: Ленивец, правильно. Хорошо. А дальше давай додумай. Тот ленивец и, соответственно, чего у него не будет, если он не работает? Вот самого такого важной потребности. Счастье – это уже такая глобальная потребность. А вот самый такой первый потребность. Если человек не работает и ничего не зарабатывает, то чего у него не будет вот в повседневной жизни элементарной? Самого простого. Ну что мы должны вот каждый день делать, чтобы поддерживать жизнь? Как думаешь, Ариш?
3: С чего утро начинается?
6: Доброго утра.
3: Хорошо, доброго потом, утра. Что ты проснулся, что ты дальше делаешь?
6: Ну,
3: встаешь. Умываешься.
6: Встаю, ем.
4: Вот.
6: Я сначала ем, потом умываюсь.
4: Вот.
3: Вот сначала ешь.
4: Потому что если ты не поешь, у тебя не будет сил.
3: Поэтому это подсказка тебе. Так что давай попробуем продолжить. Кто не работает, тот...
6: Тот не ест.
3: Абсолютно
4: правильно,
3: верно,
4: Ариш.
3: Да.
4: Просто Арише сложно, она еще маленькая, ей родители готовят завтрак. А взрослый человек понимает, что если не заработаешь,
3: нет,
4: есть будет
3: нечего.
4: Нет, у
3: нее своя работа сейчас.
4: Да.
3: Ее работа
4: она
3: учится. Учиться. Да. Да. Поэтому...
4: Кто не учится, тот не ест.
3: Давай, чего?
6: А я еще сегодня сейчас приготовила яичницу сама.
3: Вот,
4: молодец, какая.
3: А вы говорите, Ольга, что она из скольких яиц?
6: Из двух.
3: Из двух. У меня из трех сегодня была. Мы с тобой сегодня вместе примерно, получается, в одно время готовили.
4: Ну, учитывая, что Денис Евгеньевич немножко побольше, то и получается хорошо. Пропорции соблюдены.
3: У тебя желток получился какой? Вот полностью запеченный или чуть-чуть сырой?
6: Полностью.
3: Полностью все.
4: Я тоже люблю полностью, Ариш, поддерживаю.
3: Вот, у меня когда как, но вот больше все-таки тоже, когда полностью запечен. Спасибо тебе большое за игру и за рассказ о яичнице. Мы тебе отправляем также в подарок книгу Агаты Мистери «Следы из прошлого» от издательства «Азбука». И, товарищи, пока уходим на перемен.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска поразили портовый пункт Вилково в Одесской области, через который поступало оружие и боеприпасы из Европы. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны. В Одесской области также был поражен автомобильный мост в селе Маяки, задействованный для переброски грузов военного назначения подразделения ВСУ. Кроме того, армия России нанесла удар по логистическому центру «Новая почта» в Одесской области, где, как утверждается, хранились военные грузы для нужд украинских военных. Кроме того, армия России ночью ударила по морскому судну типа «Сухогруз» в акватории Черного моря. Российские военные поразили в Киеве центр обработки данных Космонова, который, по утверждению Минобороны, обеспечивал поддержку систем спутниковой связи «Старлинк» в интересах вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба военного ведомства. Средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей 645 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. 3 человека погибли, 6 получили ранения за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. По его словам, за минувшие сутки ВСУ 119 раз атаковали Белгородскую область. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев попытался нанести массированный удар по Москве и атаковал избирательные участки в регионах, сообщил Владимир Путин. Отвечая на вопросы журналистов, глава государства заявил, что Россия стала отвечать на каждое действие Украины. По словам президента, ответ России был настолько чувствительным, что Киев запросил перемирие. Владимир Путин также заявил, что агрессивно настроенные круги в Европе и дальше хотят использовать Украину как пушечное мясо, как инструмент борьбы с Россией. Глава государства подчеркнул, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой. Отвечая на вопросы журналистов, он также отметил, что настроен принять участие в саммите АТС. Все будет зависеть от ситуации в России. Бесконтрольное создание дронов в Евросоюзе и стремление ЕС учиться их применению у Киева кратно увеличивают риски для России и других стран, заявил РИА Новостям директор Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. Он отметил, что за создаваемыми в ЕС беспилотниками никто не следит. По его словам, это означает рост угроз для инфраструктуры, причем не только в России. В последние годы наша страна отмечает беспрецедентный рост военной активности НАТО и стран ЕС. Москва заявляла, что не намерена нападать на европейские государства, а наращивание военного потенциала и дальнейшая милитаризация Европы ведут к росту напряженности и не способствуют урегулированию украинского конфликта. Департамент природопользования Москвы призвал жителей не кормить белок. Диким животным, обитающим в зеленых зонах Москвы, пока хватает естественного корма, подкармливать их дополнительно не нужно. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе столичного департамента. Накануне в соцсетях распространился видеоролик, на котором москвичка пытается взять белку на руки, а та ее кусает. Подкормка может привести к тому, что зверьки перестанут искать пищу самостоятельно и станут зависимыми от людей. Кроме того, в теплую осень сохраняется риск укусов и травм, поэтому не стоит приближаться к белкам, подчеркнули ведомстве. Минувшая пятница стала самым холодным днем в столице с начала осени, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус в телеграм-канале. По данным на базовой метеостанции города ВДНХ, максимум составил всего 12 градусов. Ранее в областном главке МЧС предупреждали, что туман с видимостью 200-700 метров местами по Московской области прогнозируется до 10 часов утра субботы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура 13-15 градусов. В Москве сейчас около 11 градусов со знаком «плюс». Днем столбики термометров могут подняться до 16-18 градусов. Преимущественно будет без осадков.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается поединок 1/8 финала теннисного турнира в Ханчжоу между россиянином Романом Сафиуллиным и французом Кентеном Алисом. В первой партии Сафиуллин уступил со счетом 5-7, а во второй пока равенство 1-1. Ранее на соревнованиях в Сеуле россиянка Алина Корнеева пробилась в полуфинал. Она была сильнее австралийки Тайлы Престон 6-1, 6-4. СКА продлил серию побед в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. До трех встреч петербуржцы взяли верх над челябинским трактором со счетом 4-3 благодаря точным броскам Матвея Короткого, Данила Аймурзина, Скотта Уилсона и Даниила Мироманова. У проигравших шайбы забросили Иван Водренков, Андрей Светлаков и Борис Катчук. В других поединках пятницы московский ЦСКА был сильнее Тольяттинской «Лады» 5-0, а хабаровский «Амур» сломил сопротивление ярославского «Локомотива» 3-1. Российский голкипер Игорь Шестеркин признан первой звездой предсезонной встречи Национальной хоккейной лиги, в которой его Нью-Йорк Рейнджерс был сильнее Нью-Йорк Айлендерс со счетом 6-1. Он отразил 15 бросков в створворот из 16. Также у победителей ассистентский дубль у Павла Дорофеева и голевая передача Владислава Гаврикова. Сборная России по боксу выиграла медальный зачет чемпионата Европы. Генсек нашей федерации бокса подвел итоги турнира, рассказывает Даниил Моногаров.
1: 7 россиян завоевали золото, 5 из них в мужском разряде. Второе место в общем зачете заняла сборная Турции, 3-я команда Азербайджана. Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин высоко оценил перформанс отечественных боксеров. Цитата. «Выступления пацанов и девчонок 10. Все, даже те, кто проиграл, я ими тоже доволен. Они дрались до конца. Мне ни за одного боксера не стыдно». Конец цитаты. При этом руководитель остался не до конца доволен судейством. По его мнению, Исмаил Мусольгов и Всеволод Шумков несправедливо проиграли решающие поединки. Тем не менее, Беспутин заявил, что после этого успеха главное, что у спортсменов есть еще больший стимул тренироваться и развиваться. Далее российских боксеров ждут финальные соревнования в Узбекистане. Этап пройдет с 26 ноября по 4 декабря в Ташкенте.
0: Ростов-Дон обыграл Астраханочку со счетом 36-28 в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд и возглавил турнирную таблицу. В других поединках пятницы Ижевский университет уступил майкопскому Агуадеифу 23-34, а волгоградская «Динамо» Синара победила краснодарскую «Кубань» 31-22. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: На правах рекламы.
3: В российско-израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
4: Ты пришел спасти нас.
5: Что, надо?
4: Надо как-то вдохновить мир людей снова сказками зачитываться.
5: Есть у меня одна идейка.
6: Как Иван в сказку попал? Уже в кино. 6+.

0: я механический робот, со мною проделайте опыт. Стоит ключик повернуть, я отправлюсь в долгий путь.
1: Не сосчитать моих ужимок, я строю рожи на бегу.

читала я в научной книжке, что будто люди мне родня, что девчонки и мальчишки.

0: хочу все знать. Хочу все знать. 10 лет в эфире.
1: Дорогие, хочу все знать, товарищи дети, товарищи взрослые, действительно, 10 лет в эфире передачи «Хочу все знать». Кто бы мог подумать, я тоже на медиаплатформе смотрим, пошел смотреть количество выпусков, одной математики несколько тысяч эфиров, поэтому сегодня, Ольга, вы еще один в копилочку вместе с нами положите.
2: А я чувствую, вы предвкушаете,
1: да, Денис Евгеньевич. Да, Ольга Хлопонина, она сидит и ждет математику.
2: Поверьте, я уже трясусь, да. Я жду поддержку детей, которые всегда меня выручают.
1: Но пока мы играем в игру «Хвост за головой», пословицы, поговорки, мы какую-то одну вам говорим, а вы должны найти продолжение. У Ольги я отобрал ответы, поэтому она вместе с вами как поддерживающий компаньон. Хотя это сейчас нельзя так говорить. Компаньон — это так. Нет, не обязательно. Нет, поддерживающий компаньон.
2: Что же такие у вас вообще новые термины какие-то?
1: Не знаю,
2: поддерживающий компаньон. Ну, это все, я
1: придумал. Нет, я просто подумал, поддерживающий, думаю, кто? Потом почему-то слово компаньон пришло в голову. Ну, подумал, что компаньон, может, это уже поддержка, но, по-моему, нет.
2: Ну, компаньон тот, кто разделяет жизнь. Вот раньше это было с одинокими людьми, они оплачивали услуги компаньона, который...
1: Либо да. Компаньон по
2: либо компаньон, то есть
1: делу.
2: Разделяет с тобой бизнес, что-то такое, да?
1: Ну, значит, просто да. Но он может быть и не поддерживающий, он может разделять, но не поддерживать.
2: Да, и тогда вот... А партнер, Денис Евгеньевич, да, это, наверное, более равноправная история, вот разница между словами. То есть не всякий партнер компаньон, не всякий компаньон партнер.
1: Наверное, да. А мы сейчас определение попробуем.
2: Игра слов.
1: Мы сейчас определение, мне прям интересно... Что скажет словарь? Секундочку. Словарь нам говорит. Тот, кто составляет компанию кому-либо.
2: Понятно. То есть просто компания, вообще все просто.
1: Да. Либо совладелец частной компании.
2: Ага.
1: Ну все, правильно,
2: два
1: варианта.
2: Да?
1: Хорошо, продолжаем. 495-728-7171. И у нас Маргарита из Санкт-Петербурга на связи. Рит, доброе утро. Здравствуй.
3: Здравствуйте.
1: Давай знакомиться. Ты же первый раз, да, у нас?
3: Да.
1: Здорово.
2: Сколько тебе лет, Рит?
3: Мне 9.
1: Прекрасно. Угу. А как ты уменьшительно-ласкательно предпочитаешь, чтобы тебя звали, Рита или Марго?
3: А мне без разницы.
1: И так готово, да?
3: Да.
1: Ну, дома как чаще называют?
3: Маргарита.
1: Полным Маргарита, именем. Класс.
2: А друзья, например, в школе, Рит, как называют? Подружки?
3: Рита.
2: Рита просто.
1: Рита. Все. Угу. Хорошо, Маргарита. Буду
2: Маргарита.
1: Полностью, да. Пословица о дружбе.
3: Это... Я поздравляю вас с днём рождения.
1: Спасибо тебе большое. Прости, да, дню не
2: услышали. Спасибо большое.
1: Не услышали. Спасибо, это всегда приятно. А ты давно нас слушаешь?
3: Я, да.
1: Ну, первый раз решил позвонить. Да?
2: Позвонил.
3: Да, решил.
1: Ну, класс, спасибо.
2: Молодец,
1: это очень приятно,
2: еще.
1: Что да, в день рождения в наш общий. Ну, давайте пословица о дружбе. Вот я выбрал. Мне кажется, она должна нам поддаться. Дружба как стекло. Там двоеточие. И два глагола. Подсказка. Вот как можно продолжить фразу «дружба как стекло»?
2: Надо, наверное, подумать, какое стекло, да? Как мы стекло?

0: Клор забьешь. И не, дальше.
1: И не починишь.
2: Да,
1: и
2: правильно. Не соберешь.
0: Вообще,
1: и не склеишь.
0: Правильно, абсолютно.
2: Молодец.
0: Верно. Дружба как стекло. Разобьешь, не сложишь. Дружба очень хрупкое явление, которое легко разрушить. Ну что, в дружбе оставим или в хлеб пойдем? Давайте в хлеб.
1: Угу.
0: Так. Интересно.
2: Заинтриговали, Денис Евгеньевич.
0: А, давайте вот такую попробуем. Доплясались. Надо продолжить. Сложное. Но про хлеб.
2: А, про хлеб.
0: Про хлеб. Доплясались.
2: Тоже с хлебом что-то подсказывает.
0: Вот прямо она с хлебом связана. То есть вот дальше надо просто продолжить, там дальше про хлеб. Доплясались.
2: Ну, а дальше глагол или прилагательное хотя бы что?
0: Там несколько слов.
2: А.
0: То есть это пословица про то, что безделье наказывается. Ну, как стрекоза и муравей. У Крылова. То есть вот доплясались, и что вот все, вместо того, чтобы зарабатывать, ну,
2: что мы можем с хлебом делать, Рит, давай думать. Мы можем его сеять, мы можем его печь.
0: А можем без него что?
1: Голодать.
0: Вот.
2: А, доплясались, без хлеба остались.
0: Абсолютно верно, Ольга. Верно, доплясались, что без хлеба остались.
2: Мне Рита подсказала.
0: Ну, у вас командная работа. Да. У нас всегда командная работа, товарищи. Ну, давайте заключительные поговорки с цифрами. О, конь о четырех ногах. Вот вам, вы же...
2: У меня столько вариантов сразу, Денис Евгеньевич, что...
0: Это пословица про то, что любой человек может совершить ошибку. Вот она звучит как «конь о четырех ногах», и то...
2: И то? Ага.
1: И то...
2: То есть вроде бы ему идти удобно, ног много, но и он может что сделать, например? Как думаешь?
0: Упасть. Упасть.
2: Упасть. А прежде чем упасть, он может, ну, за что-то зацепиться ногой. Как это называется?
1: Споткнуть?
2: Да.
0: Да, абсолютно верно. Конь о четырех ногах, и то спотыкается. Вот такая поговорка о том, что любой человек может совершить... ошибку.
2: Умничка, Рита.
0: Ну, давайте еще одну. Давайте обратно. Я даже не знаю.
2: Давайте, у нас с Ритой команда, мы любую отгадаем.
0: О дружбе давайте еще раз. Дружба дружбой, запятая. Это
2: так.
0: Поговорка, пословица о том, что дружбу и рабочие дела нужно разделять. Вот как мы ее продолжим. Дружба дружбой.
2: Ага, я думаю, что там слово похожее.
0: Рит? Ну, вот давай по смыслу сначала, потом слова
2: сформулируй
0: подберем.
2: Своими словами, а слово подберем.
0: Пословица про то, что дружбу и рабочие дела нужно разделять. То есть одно дело дружить, другое дело что-то вместе делать, ну, именно серьезно. То есть это, наверное, чуть тяжело в школе, но даже... Да. Что еще раз? Погромче.
1: Дело врозь.
0: А, дружба дружба, а дело врозь.
2: Молодец.
0: Хороший вариант, но... ну, по факту, подожди, дело
2: может быть, не
0: врозь,
2: а дело еще как можно назвать? Ну, вот есть люди вместе...
1: Работа?
0: Да, работа.
2: Да, а раньше работа как называлась?
0: Ну, это сложно. Слово есть служба. Сейчас это к нашим замечательным специальным работам, так скажем, относится. То есть вот ребята, кто в пожарной охране и девчонки работают, это служба. И полиция, и все служба. Дружба дружба, а служба
2: службой. В
0: театре, кстати,
2: тоже служат. Вот Алексей Алексеевич бы нам сейчас напомнил.
0: Мы тебе также отправляем книгу «Агата Мистер. Следы из прошлого» от издательства «Азбука».
2: Молодец, Рит, звони еще.
0: Спасибо большое.
3: Маяк. Второе радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Христианство, напомню. Инструкции к этому храму были получены Моисеем на горе Синай. То есть должен быть двор огороженный. Внутри должен быть храм, который разделен на две части. И вот с тех пор каждая такая вот сакральная структура состоит из этих трех частей.
3: Священные обители открывают свои тайны. В подкасте «Русские храмы. Экскурсия для души».
4: В любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: Воспитательный знак.
5: Особое место занимают игры, цель которых – проверка силы, познание своей цены. А этой цели удается достичь, лишь сравнивая себя с другими. Так приобретается уважение. Занимается соответствующее положение в своей среде. А следует помнить, что благополучие детей зависит не исключительно от того, как их расценивают взрослые, но и это в равной, а быть может и в большей степени, от мнения сверстников, у которых иные, но тем не менее твердые правила оценки членов своего ребячьего общества и их прав.
3: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.
6: Наконец, приходила пора ужина, после которого время проводили по-разному. Если у госпожи Миноги был званый вечер, то Незнайка приводил Мими Роланда в комнаты, чтобы гости могли полюбоваться собаками. Если Минога уходила в театр, то обязательно брала с собой и Мимишку, потому что в то время была мода таскать по театрам своих комнатных собачонок. Всех, кто являлся в театр или на концерт без собаки, считали неимущими бедняками и смеялись над ними. В такие вечера на попечении Незнайки оставался один Роланд, и они отправлялись вдвоем в спортивный собачий зал или плавательный бассейн, где смотрели какое-нибудь собачье состязание, или отправлялись в Дренингский тупичок и навещали больного козлика. Нужно сказать, что Незнайка никогда не забывал о своем больном друге. Не проходило дня, чтоб он не забежал к нему хотя бы на минутку. Обычно это удавалось сделать во время послеобеденной прогулки. Всегда, когда Незнайка обедал с собаками, он не съедал свою порцию до конца, а припрятывал в карман то пирожок, то котлетку, то хлебца-краюшку и относил все это голодному козлику. В первый же день он обратился к госпоже Миноге с просьбой заплатить ему жалование хотя бы за недельку вперед, так как ему нужно помочь больному приятелю, который находился в Дрянинской ночлежке. Госпожа Минога сказала, что теперь он живет в богатом доме в обществе приличных собак, и ему не пристало водить компанию с каким-то козликом, который даже дома собственного не имеет, а обитает в какой-то ночлежке. «Ни о каких таких козликах я не желаю и слышать», — сказала она. «Если же вы произнесете при мне или при Мимишке с Роландом какое-нибудь неприличное слово, вроде «ночлежки», и я вас уволю. Что же касается платы, то вы будете получать ее раз в неделю. Но только не вперед, а по прошествии недели. Действительно, как только прошла неделя, хозяйка заплатила незнайке 5 фертингов. Для него это была большая радость. На другой день во время послеобеденной прогулки с собаками он зашел в лечебницу и пригласил козлику доктора. Доктор внимательно осмотрел больного и сказал, что его лучше поместить в больницу, так как болезнь очень запущена. Узнав, что за лечение в больнице придется уплатить 20 фертингов, Незнайка страшно расстроился и сказал, что он получает всего лишь 5 фертингов в неделю. Ему понадобится целый месяц, чтобы собрать нужную сумму.
7: «Если протянуть еще месяц, то больному уже не нужна будет никакая медицинская помощь», — сказал доктор. «Чтобы спасти его, необходимо немедленное лечение».
6: Он достал карандаш и кусочек бумаги и принялся делать какие-то вычисления.
7: «Вот», — сказал наконец он, — «я буду приходить 2 раза в неделю и делать больному уколы. За каждое посещение будете платить мне по 1,5 фертинга. Остальные деньги уйдут на лекарства. Думаю, недельки через 3 мы сумеем поставить больного на ноги».
6: Он тут же выписал целую кучу рецептов. Здесь были различные медикаменты как для приема внутрь, так и наружные, витамины разных сортов, антибиотики, синтомициновая эмульсия для прикладывания к распухшей шее, а также стрептоцид, пиримидон и новокаин. Лечение действительно пошло успешно, и через 2 недели врач разрешил козлику вставать, а еще через неделю сказал, что теперь уже посещения его будут не нужны, так как больной окончательно выздоровел, ему необходимо лишь получше питаться, чтобы восстановить силы. Это был радостный день как для самого козлика, так и для Незнайки. Они сидели на полке в Дрянингском тупичке и предавались мечтам. «Теперь нам не нужно будет тратить денежки на оплату врача лекарств», — говорил Незнайка. «Ты будешь получше питаться, а когда силы твои восстановятся, тоже найдешь какую-нибудь хорошую, постоянную работу».
7: «Да, это было бы чудесно», — улыбаясь счастливой улыбкой, говорил козлик.
8: Чтение. Хочу все знать. Хочу все знать. 10 лет в эфире.

0: В Москве 10 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российская армия в ходе ночных ударов поразила в Одесской области портовый пункт в населенном пункте Вилково, через который на Украину поступало оружие и боеприпасы из европейских государств, а также автомобильный мост в районе Одессы, сообщили в Минобороны. Сегодня ночью вооруженные силы России продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой транспортной инфраструктуры, логистическим и коммуникационным центрам, задействованным в интересах ВСУ. В результате в акватории Черного моря было поражено морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее грузы военного назначения для ВСУ. Российские войска также поразили в Киеве центр обработки данных Космонова, который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку системы спутниковой связи «Старлинка» в интересах ВСУ. По данным военного ведомства, российская армия в ходе ночных ударов также поразила логистический центр «Новая почта», где хранились военные грузы для ВСУ. Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 645 украинских беспилотников над российскими регионами. Подразделения группировки войск «Центр» за минувшие сутки пресекли попытку ВСУ прорвать кольцо окружения в районе населенного пункта Первомайская Польский район ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Бойцы группировки войск «Запад» уничтожили 70 тяжелых боевых мультикоптеров ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.
1: Подразделения группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем, авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Райгородки, Лесной Стенки, Червоного Оскола, Грушевки и Рубцов. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 70 тяжелых боевых мультикоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки, в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено свыше 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Богдана» и миномет ВСУ. Кроме того, вскрыто и уничтожено 52 пункта управления беспилотной авиации, станция спутниковой связи и 29 наземных робототехнических комплексов.
0: Суточные потери украинских подразделений вооружения в Харьковской области составили до 40 боевиков и 3 наземных роботизированных комплекса, сообщил начальник пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых. По его словам, бойцы также ведут бои за освобождение населенных пунктов Хрипуны, Грачевка, Рубленная, Приколотная, Лозова и Петропавловка в Харьковской области. Экономические отношения России и США на сегодняшний день практически сведены к нулю, заявил Владимир Путин во время общения с журналистами на 12-м международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. При этом президент подчеркнул, что речь идет именно об экономическом взаимодействии двух стран.
2: Да, у нас с Соединенными Штатами сегодня все почти сведено к нулю, но с Китайской Народной Республикой у нас торговый оборот 240 миллиардов. Это прилично, и это увеличивается объем торговли. Кроме того, у нас есть очень важные и для нас, и для Китайской Народной Республики направления дальнейшего развития. И, конечно, это имеет значение, как складываются международные экономические отношения в целом. Поэтому любые договоренности позитивного характера между Китаем и Соединенными Штатами приветствуем.
0: Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин отметил, что именно украинская сторона прервала контакты в Стамбуле, а за пару недель до выборов она изъявила желание их возобновить, и Россия была готова поддержать предложение, но в ночь на 20 сентября ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Москву. Уголовное дело возбуждено после гибели людей в результате ЧП на резервной насосной станции Эльгинского угольного месторождения в Якутии. Об этом сообщает Следственный комитет России. ЧП произошло 26 сентября. По данным прокуратуры республики, во время сварочных работ прогремел взрыв. Точное число погибших пока не сообщается. На месте работают представители оперативных и экстренных служб, а также следственная группа. Устанавливаются детали и все обстоятельства случившегося. Двое мужчин, пострадавших при нападении медведя в Бурятии, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новостям в пресс-службе Минздрава Республики. Ранее представитель администрации Заиграевского района Бурятии сообщил агентству, что в субботу в селе Хара-Шибирь медведь напал на двоих мужчин, зверя ликвидировали на месте происшествия. Российские шаманы, между тем, проводят обряды, чтобы медведи перестали выходить из тайги к людям, рассказал верховный шаман России. В сентябре власти ТОВ из-за выхода медведя медведи к людям ввели в 11 районах республики режим повышенной готовности и объявили комендантский час в селах, расположенных рядом с лесной зоной. Были созданы дежурные группы охотников для реагирования на представляющих угрозу медведей. Глава региона Владислав Хвалык поручил организовать круглосуточное дежурство мобильных бригад. Все социальные группы россиян должны овладеть цифровой грамотностью хотя бы на базовом уровне. Такая задача обозначена в утвержденном правительством России документе, сообщает ТАСС. Под цифровой грамотностью понимается набор компетенций, помогающих безопасно и эффективно пользоваться цифровыми инструментами и технологиями, а также ресурсами в интернете. Выделяет два уровня цифровой грамотности – базовый и продвинутый. Отмечается, что с цифровыми угрозами приходится постоянно сталкиваться и на бытовом уровне, и на государственном, а также в бизнес-среде. Они наносят финансовый, моральный, психологический и репутационный ущерб. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБа Санкт-Петербурга, сегодня днем облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем от 13 до 15 тепла. В Москве сейчас около 11 градусов, днем столбики термометров по данным синоптиков могут подняться до 16-18 градусов, преимущественно будет без осадков.

0: утро, товарищи дети. Доброе утро, товарищи взрослые. Пришло время математики. Напомню, что практически без исключений каждую субботу, когда хочу все знать в эфире, все 10 лет у нас всегда олимпиадные задачи по математике. В какой-то момент это было придумано. То есть мы математикой занимаемся 10 лет. Разный. И предлагаем позаниматься ей сегодня, порешать задачи. 495-728-7171. Это наш телефон. А у нас на связи Нина Владимировна Максимова, учитель математики онлайн-школы Фоксфорд, победительница и призер математических и педагогических конкурсов. Доброе утро, здравствуйте.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Так, вот у нас какая-то есть сегодня тематика или в разброс опять пойдем по задачкам?
1: Мы сегодня будем говорить про четность.
0: Про четность, отлично. Четность. У нас в студии нечетное количество сейчас. Давайте начинать. 495-728-7171. Александр из Москвы у нас на связи. Александр, здравствуйте. Привет. Давай знакомиться. Ты же первый раз, да, тоже нам дозвонился?
2: Да.
0: Поздравляем с дебютом. Ну, расскажи тогда, сколько тебе лет, в каком ты классе?
2: Мне 10 лет, я в 4 классе.
0: Прекрасно. Математику любишь?
2: Да, я ей занимаюсь, вот. И хочу, когда в 5 класс пойду, в математический класс.
0: Ну, супер.
3: Так, у нас серьезно сегодня.
0: Не, я всегда говорю, я очень рад, когда любят математику, она получается. Просто самое главное потом не сбавлять оборотов и в какой-нибудь момент не зевнуть какую-нибудь тему, и потом раз, и все. Поэтому внимательно к математике относимся. Ну, давайте играть тогда, Нина Владимировна. Отдаем вам Александра, сами готовы в любой момент прийти на помощь.
1: Супер. Привет, Саш.
2: Здравствуйте.
1: Занимаешься где-нибудь дополнительно математикой?
2: Да, я занимаюсь репетитором.
1: Ух ты, решаете олимпиадные задачки?
2: Так, ну, у меня они не супер хорошо получаются, но умею.
1: Ой, здорово. А занимались прям конкретно темой четности?
2: Ну, нет, наверное.
1: Наверное, нет. А знаешь, что такое четное число? Какое число мы называем четным?
2: Два. 2, 4, 6, 8 и 10.
1: Так, а после 10 есть еще четные числа?
2: 12, 14, 16.
1: Ага,
2: 18.
1: Супер. То есть четное число — это то, которое можно поделить на 2.
2: Ну да.
1: Супер, отлично. Вот тогда для тебя задача, Саша. Я загадала 2 числа. И я их перемножила и еще умножила на их разницу. Вот я загадала 1 число, умножила его на 2 число, а потом просто у меня получилось еще умножила на разницу между ними, на разницу. Могло ли... Разность, да, разность результат вычитания, то, насколько они отличаются друг от друга. Ну, давай попробуем на примере. Например, если я загадала числа 7 и 10, то сколько между ними разница?
2: 3.
1: Молодец. И вот, значит, я перемножила 7 на 10 на 3. Это у меня четное число получилось или нечетное?
2: 7.
1: На 10, на 3.
2: Нет.
1: Нечетное. Вообще 210 будет.
2: Повторите еще раз.
0: 210 будет. Давай еще раз. 7 на 3. 7 и 3 сколько у нас?
2: 21.
0: Еще на 10. 210, да. И как ты думаешь, 210?
1: Четное же число.
0: Четное или нет?
2: Нет.
0: Почему?
2: А, нет, да, четное.
0: Четное — это которое делится на 2.
2: Да.
0: И 210 прекрасно делится на 2.
2: Да.
0: Мы справились?
1: А как мы определяем, делится число на 2 или нет? Как быстро определить? Знаешь признак?
2: В конце должно...
1: В конце
2: должно стоять... четное число.
1: Все, в конце должна стоять четная цифра. Супер, Саша, молодец. Да. Отлично.
0: Ну, прекрасно. Замечательно.
1: Замечательно справился.
0: Давайте еще одну.
1: Так, ну давайте возьмем числа, например, 8 и 11. Какая между ними разница?
2: 8 и 11. 3.
1: Вот, и тоже я перемножаю 8 на 11 на 3. Получится четный ответ или нечетный?
0: А тут же, получается, можно не вычислять при такой постановке вопроса. Да. Можно не вычислять, можно просто понять, на что заканчивается. То есть можно все не перемножать. 260.
2: Да, 264,
1: да,
2: вот.
0: 264, да. Так, 264 это у нас четное или нет?
2: Да, четное.
0: Четное. А говорю, такие задачи, я говорю, если не требуется ответа, надо просто узнать, то достаточно последнюю цифру высчитать. Мы знаем, что у нас тут 8, еще раз, мы 8 на 3 и на 11 должны были умножить. 11 можно пренебречь, потому что единица ничего не делает с последней цифрой в разряде единицы. У нас остается 8 на 3. 8 на 3 – 24, четверка на конце.
2: Да.
0: И мы уже знаем, что оно четное.
1: А хотите, Денис, я расскажу вам еще круче прикол.
0: Давайте, как конечно.
1: Еще легче определить.
0: Так.
1: Фокус такой. Если мы что-нибудь умножаем на четное число, то ответ обязательно получится четный.
0: Точно. А, то есть это вообще... А, ну, конечно.
1: Раз у нас там есть восьмерка,
0: да,
1: значит,
0: она всегда делится на два.
1: Четный.
0: Да, то есть мы всегда ему сможем поделить на два. А, все правильно, два нечетных всегда дают. Нечетное же, да, у нас?
2: Да.
1: Да, правильно.
0: Четное на нечетное всегда дает четное умножение, и четное на четное всегда дает четное тоже.
1: Абсолютно верно.
0: А, ну вот как
1: так
0: мы
1: вывели. Так что можно даже вообще не считать.
0: Вывели?
1: Угу.
0: Вывели нас на чистую воду. Сань, спасибо тебе большое. Обязательно звони еще и в математику, и в другие часы мы тебя ждем. А сегодня мы отправляем тебе книгу «Агата Мистери. Следы из прошлого» от издательства «Азбука». Это детский детектив о расследовании кражи редкой окаменелости. Все это происходит в Боливии, в парке мелового периода Каль-Орка. В общем, там действительно исчезают следы динозавра. 495-728-7171 – это наш телефон. И Марина из Луганска у нас на связи. Марин, привет!
4: Здравствуйте!
0: Привет, привет!
4: Поздравляю вас с юбилеем!
0: Спасибо!
3: Спасибо, Мариночка, привет!
4: Желаю, чтобы ваша передача так же долго существовала.
3: Спасибо тебе большое!
0: Приложим все усилия.
3: И будем стараться.
0: Но вместе с вами, без вас никак. Потому что передача хороша только, когда есть слушатели. Ну что, готовы к математике?
4: Да.
0: Все,
4: и
0: давай.
4: И только ручку подготовила.
0: Молодец, вообще, отлично.
1: Ух ты. Здравствуй, Марина.
4: Здравствуйте.
1: Скажи, пожалуйста, Марина, сколько тебе лет?
4: Мне 9.
1: 9 лет, какая большая. Ты, наверное, в 3-м классе.
4: Да.
1: Здорово. А математику любишь?
4: Да.
1: Ой, здорово. А вот расскажи, Марина, я сложу...
4: Мой любимый предмет вообще чтение.
1: Понятно. А расскажи, Марина, если сложить четное число и нечетное. Какое получится?
0: Четное плюс нечетное. Складываем. Какое получается?
4: Например, 2 плюс 3 будет 5. 5 это нечетное.
0: Да? Нечетное, правильно.
1: Замечательно. Совершенно логично. А если я сложу четное и еще одно четное?
4: Четное.
1: Умничка. А теперь самое сложное. Если мы сложим нечетное и еще одно нечетное.
4: Четное.
1: Отлично. Ну и теперь тогда самый сложный вопрос. А если я сложу подряд все числа от 1 до 7? 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7. Получится четное или нечетное? И как бы нам это определить, чтобы не считать, сколько будет?
0: Какие варианты есть?
3: У меня вариант посмотреть, сколько... А, мы не всегда можем, если от 1 до 7, посмотреть просто, сколько нечетных чисел.
0: Да, посчитать все нечетные.
3: Если их четное количество...
4: Получится 28.
0: А, ну ты посчитала.
4: Да.
0: А тут можно было быстрее. Давай подумаем, как быстрее это сделать. Вот мы правила с тобой повторили. Четное плюс нечетное равно нечетное. То есть мы знаем, что 2 нечетных дает четное. Давай посчитаем, сколько... в ряду от 1 до 7 нечетных чисел.
4: 4.
0: Как ты думаешь, если мы складываем 4 нечетных числа, у нас результат какой?
4: Четный.
0: Четный. И все остальные цифры у тебя тоже четные. И получается, что мы, не считая, не складывая все числа в ряду, мы узнаем, что у нас четная сумма.
3: Ну да, то есть у нас, получается, нечетные не влияют на результат, на его четность или нечетность, только нечетные числа, да? Четные не влияют. Соответственно, нам надо посмотреть, сколько их, и если их четное число, то они сами уничтожают свою нечетность.
0: Как вы завернули. Так, с этой задачей, мне кажется, мы справились коллективно.
1: Ура!
0: Давайте следующую.
1: Все молодцы. Так, хорошо, а давайте тогда я загадаю несколько чисел. Я загадала несколько четных чисел и несколько нечетных. И все сложила. Вам надо догадаться, четный у меня получился результат или нечетный. И вы можете задать мне только один вопрос. Какой вопрос надо задать, чтобы узнать, четная у меня сумма или нечетная?
0: Ну-ка, Марин, давай разгрызем орешек знаний сейчас.
3: А любой вопрос, Нина Владимировна, можно задать?
0: Любой.
1: Ну, на да и нет все-таки. Нет, не на да и нет. Можно спросить про какое-нибудь количество. Вот так вот.
3: Ага, так, я подожду тогда, пока Марина. Мариночка, есть идеи?
4: Ну, можно, мы же должны узнать четное и нечетное число, правильно?
0: Да.
1: Да.
4: Можно спросить, например, про какое-то число, например, 6, и сказать про 6 или 16, или еще что-то. Ну не 6, а 6, 16.
0: Так, Марина, еще раз, нам надо один вопрос выбрать.
4: Просто я неправильно, просто плохо слышу.
0: Задача не... Давай еще раз задача. У нас Нина Владимировна загадала какое-то количество четных и какое-то количество нечетных чисел. И наша задача узнать, сумма этих чисел будет четной или нечетной. И мы можем задать ей один вопрос. И нам надо с тобой придумать этот вопрос. То есть что-то такое спросить, Нина Владимировна нам на него честно ответит. И мы с тобой будем знать, сумма четная или нечетная. Давай. Хочешь, можем сразу
4: какое начать. Какое это число?
0: А ты хитрая. Хитрая. Молодец. Ну, она, давай, допустим, вспомним, еще не посчитала.
3: Мариночка, давай вспомним вот прям предыдущую задачу, которую мы с Ниной Владимировной решили. Смотри, мы поняли, что сумма будет зависеть не от четных чисел, а от количества нечетных. Может быть, мы вот такой вопрос и зададим Нине Владимировне? Сколько в задуманных ею числах нечетных чисел?
4: Ну да.
0: Ну вот такой вопрос мы задаем вам, Нина Владимировна.
3: Нина Владимировна.
0: Сколько нечетных чисел у вас?
1: 17 нечетных чисел.
0: 17 нечетных чисел. Все, Марин, давай решать.
3: До этого, помнишь, вспоминаем, что говорила Марина Владимировна. Да, Нина Владимировна, извините. Нина Владимировна, что для того, чтобы...
4: Я записана.
3: Так, так, ага, давай.
4: Что если мы складываем нечетное и четное, получается нечетное, два четных четное и два нечетных тоже четное.
3: Так, и если у нас 17 нечетных чисел, то из предыдущей задачи мы помним...
4: Получается четное, четное получится.
3: Нет, давай еще подумаем. Смотри, помнишь нашу предыдущую задачку про числа до 7? Вот мы посмотрели, сколько там нечетных чисел. Помнишь, там было, ты сказала, 1, 3, 5 и 7, правильно?
4: Да.
3: Мы их сложили.
4: Вот.
3: Да, и смотри, получается, что вот единичка в каждом нечетном числе, она, если ее умножить, получается на 4, неважно на сколько, то есть на четное какое-то количество, она общую сумму делает тоже четной. То есть для того, чтобы у нас получилось нечетное число, нам нужно нечетное количество нечетных цифр. Вот такая у нас тавтология немножко получилась. То есть если нечетных цифр 17, это какое число? Четное или нечетное? Помнишь, последняя цифра должна делиться на 2?
4: Да.
3: Значит, 17 четное или нечетное? 7 делится на 2?
4: Нет.
3: Значит, 17 число?
4: Нечетное.
3: Нечетное. Значит, мы давай с тобой предположим и спросим у Нины Владимировны, правильно ли, что, наверное, сумма получается нечетная?
5: Абсолютно верно.
3: Ура! Ура! Мариночка, мы с тобой справились.
5: Абсолютно правы. Ура! Поздравляю!
0: Ну, мне кажется, да, мы все правильно прошли по размышлениям. Хотя вначале казалось, что в смысле...
3: А надо просто... Вот Нина Владимировна дает все время подсказки, вот это математика, и надо их все время помнить. Вот то, о чем вы говорили тоже в начале, Денис Евгеньевич. Надо все время помнить и учитывать. То есть все подсказки на протяжении эфира нам Нина Владимировна дала. Вот. Я просто все записала.
0: Это хорошо. Все записано, конспект короткий. Марин, спасибо тебе большое. Мы тебе также отправляем следующую книгу в твою домашнюю библиотеку. Агата Мистери «Следы из прошлого» от издательства «Азбука». Это детский детектив о расследовании кражи редкой окаменелости и тайне, которая вводит героев к давним следам прошлого. Прекрасная, мне кажется, книга, потому что я вообще обожаю детективы. Читать и современные, и в детстве читал. Вообще полезно читать. Давайте на перемену.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах

0: к 10:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российская группировка войск «Центр» улучшила позиции и нанесла поражение живой силе техники 6 бригад ВСУ и 5 бригад украинской нацгвардии, включая бригаду «Азов», запрещенной в России террористической структуры, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, в Доброполе подразделение 51-й армии продолжает уничтожать окруженные формирования ВСУ в западной и восточной частях города. Кроме того, пресечена попытка противника прорвать кольцо окружения из района населенного пункта Первомайское, добавил Савчук. Подразделения южной группировки войск за минувшие сутки уничтожили 51 наземный роботехнический комплекс ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. За сутки противник потерял более 215 военнослужащих. Средствами ПВО за ночь уничтожили 645 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, в том числе над акваторией Черного и Азовского морей. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда Кабинета министров дополнительно 1 200 000 000 рублей на реализацию программы по подключению домов льготных категорий граждан к газовым сетям. Средства будут распределены между регионами, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. В России в текущем году зарегистрировано более 350 преступлений, совершенных с использованием цифровых валют. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, 173 преступления связаны с незаконным оборотом наркотиков, еще 121 преступление имущественного характера. В МВД добавили, что доля преступлений, связанных с криптовалютой, составляет всего 0,1% от общего числа зарегистрированных IT-преступлений. Педагоги российских школ могут применять искусственный интеллект на разных этапах работы. Как сообщили РИА Новостям в пресс-службе Минпросвещения, с помощью сервисов искусственного интеллекта можно создавать и адаптировать конспекты, задания, тесты, презентации, изображения, схемы, диаграммы и видеоматериалы, а также подбирать, систематизировать и анализировать источники информации. Отмечается, что ИИ позволяет готовить материалы разного уровня сложности и адаптировать их под особенности конкретных учеников. Кроме того, сервисы искусственного интеллекта можно использовать для анализа успеваемости и раннего выявления трудностей в обучении. Ранее Минпросвещение сообщило, что разработало методические рекомендации по применению искусственного интеллекта в школах. А власти Саудовской Аравии объявили в субботу об уничтожении нескольких беспилотников и баллистических ракет, выпущенных йеменскими хуситами в направлении Эр-Рияда. Уничтожены как минимум 2 баллистические ракеты, летевшие в направлении Хамис-Мушайты на юго-западе страны. Хуситы утверждают, что именно с аэродрома этого города взлетают саудовские истребители, которые наносят удары по их позициям в Йемене. Хуситы пока не взяли на себя ответственность за эти действия. Роскомнадзор поручил принять меры из-за угрозы взлома латвийских роутеров компании Metrotic. Рекомендации связаны с обнаруженными уязвимостями в некоторых версиях операционной системы роутер ОС, которая установлена на роутерах этого производителя. Всего за месяц регулятор направил 3 поручения, операторы начали получать их с 11 сентября. В письмах утверждается, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования выявил потенциальные уязвимости в программном обеспечении. Они позволяют хакерам обходить аутентификацию, отдавать несанкционированные команды, читать и изменять файлы, а также получать доступ к конфиденциальной информации, нарушать работу устройства и получать полный контроль над ним. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня днем облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем 13-15 градусов. В Москве сейчас около 12 градусов. В течение дня столбики термометров могут подняться до 16-18 градусов. Преимущественно сегодня будет без осадков.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается поединок 1/8 финала теннисного турнира в Ханчжоу между россиянином Романом Сафиуллиным и французом Кентеном Алисом. В первой партии Сафиуллин уступил со счетом 5-7. Во второй он взял верх 6-3. В третьей россиянин впереди 3-2. Ранее на соревнованиях в Сеуле россиянка Алина Корнеева пробилась в полуфинал. Она была сильнее австралийки Тайлы Престон 6-1, 6-4. И теперь в субботу поборется за выход в финал с другой представительницей Австралии Майей Джойнт. Российский фигурист Евгений Семененко занял первое место в короткой программе на мемориале Андрея Непелы. Он опередил олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова из Казахстана и победителя европейского первенства француза Адама Сяохимфа. Два других россиянина, Глеб Лутфуллин и Григорий Федоров, остались на 4-й и 7-й позициях. Петербургский СКА одолел челябинский трактор в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, а московский ЦСКА одержал уже 5-ю победу подряд. Подробности прошедших матчей КХЛ в материале Виталия Павлова.
1: Тольяттинская «Лада» в пятницу принимала московский ЦСКА и продержалась почти до середины матча. Однако дальше армейцы принялись забрасывать. Сначала в равных составах вывел москвичей вперед Денис Гурьянов. Затем реализовал большинство Максим Соркин. До второго перерыва еще успел отличиться Прохор Полтапов. Уже в третьей 20-минутке Полтапов оформил дубль, а финальный разгромный счет установил Денис Зернов 5-0. ЦСКА выиграл в пятый раз подряд, проведя убедительный матч на выезде. Трактор и СКА очень бодро начали встречу в Челябинске и обменялись заброшенными шайбами. Еще один гол гостей из Петербурга не засчитали из-за офсайда, а во второй части первого периода моменты вдруг испарились. Вторая 20-минутка проходила в равной борьбе, однако в концовке армейцы использовали свои возможности. Данилай Мурзин сделал счет 2-1, а в большинстве забросил Скотт Уилсон. В начале третьего периода ЦСКА повел уже 4-1 благодаря голу в контратаке Даниила Мироманова. Довольно оперативно трактор одну шайбу отыграл усилиями Андрея Светлакова, а затем забросил и в третий раз. Голом отметился Борис Катчук. Но в конце у челябинцев все-таки не получилось организовать навал. СКА удержал победу со счетом 4-3. Еще в одном матче в пятницу Амур на своем льду нанес второе поражение в сезоне «Локомотиву» 3-1. Победную шайбу забросил Кирилл Пилипенко.
0: Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» выставил на драфт отказов российского нападающего Богдана Тринеева. Об этом сообщает пресс-служба команды. В течение 24 часов его может забрать любой клуб лиги, иначе 24-летний россиянин отправится в фарм-клуб «Херши Берс» в американской хоккейной лиге. Саратов вышел в полуфинал Кубка России по пляжному футболу. В четвертьфинале действующий чемпион страны был сильнее сборной Самарской области со счетом 10-2. В других встречах пятницы московский ЦСКА взял верх над Краснодаром ЮМР 5-0. Петербургский «Кристалл» сломил сопротивление столичного «Строгино» 9-3, а московский «Локомотив» нанес поражение сборной Санкт-Петербурга 4-1. В полуфиналах в субботу «Кристалл» встретится с ЦСКА, а Саратов с «Локомотивом». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Театр HD представляет на большом экране балеты на музыку Мориса Равеля со сцены Королевского балета Фландрии. Выставка «Сиди Ларби Широкуи» и «Моя матушка Гусыня» Яруна Вербрюгина. Две хореографические фантазии по мотивам образов, созданных великим композитором. Пересечение миров, грусть потерь и теплота воспоминаний. Красота музыки, помноженная на красоту танца. В афише кинотеатров с 25 сентября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
3: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
4: Это профессор Краснов, лучший диагност.
5: Позовите Краснова срочно, если бы не Краснов.
6: Профессор Краснов.
7: Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов.
10: Краснов.
11: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.

0: математика.
1: Товарищи дети, товарищи взрослые, продолжается продолжаются. Простите, пожалуйста, олимпиадные задачи по математике в рамках передачи «Хочу все знать». В студии Денис Николаев, Ольга Хлопонина. И у нас сегодня в качестве нашего преподавателя выступает Нина Владимировна Максимова, учитель математики онлайн-школы «Фоксфорд», победительница и призер математических и педагогических конкурсов. Еще раз здравствуйте. Доброе утро.
2: Здравствуйте еще раз.
1: Да, Нина Владимировна, здравствуйте. У нас на четность.
3: Продолжаем.
1: Задача, да? Продолжаем. 495-728-7171. Это наш телефон. Что-то там все, кто хотел, не берут трубки. Товарищ, напоминаю, когда вы отправляете заявки на наш номер плюс 7967-103-5533, там надо писать, во-первых, номер, на который мы можем вам перезвонить, и самое главное, чтобы вы брали трубки, когда мы вам перезваниваем, не бойтесь. Ну и еще раз сейчас могу сказать, что явно линия с нашим знаменитым номером 728-7171, она свободна, можно просто взять и позвонить, ворвавшись в эфир, и решить парочку-другую олимпиадных задач. Да давайте нам пока задачу, что мы... Пока устанавливаем
2: давайте,
1: связь, мы тоже...
2: Давайте вот, зададим вам задачу.
1: Ольга, которая любит математику, ценит математику.
3: Ох,
1: да.
3: Дети,
2: хулиган,
3: звоните.
2: Вырвал из книжки. Алло?
3: Да, это я просила помощи у детей, чтобы они скорее звонили и поддержали меня.
1: Так, хулиган вырвал из книжки.
2: Пять страниц. Целых пять, негодяй такой.
3: Так.
2: Но хулиган любил математику, и поэтому сложил все номера страничек на вырванных листиках. Вот интересно, четное у него получилось число или нечетное?
3: Ага. Нина Владимировна, а листик это с двух сторон, то есть две страницы?
1: Страница с двух сторон.
3: Правильно?
2: Ну, листик вот как листик бумаги, у него
3: да.
2: Две стороны.
3: Две стороны, значит, у него получается две страницы. Если две страницы и пять страниц, то есть с каждого листа и пять страниц, все равно получается четное. Нет?
1: Подождите, вот это называется лист.
3: Так.
1: Точнее, это называется страница. Вот страница. Нет, это лист, а с одной стороны это страница, Ольга.
3: Но он же вырвал пять страничек, он не может вырвать пять страничек, потому что он пять листов вырвал. В пяти страничках в пяти листах 10 страничек. Нина Владимировна, я как
2: вы что правильно говорите.
1: То есть он вырвал 5 листов, а не 5 страниц.
3: Я же читающий человек.
1: Да, говорю еще раз, он вырвал.
2: Я очень боялась, что в качестве листа воспримут сложенный пополам лист.
1: Нет. 5 листов, он вырвал 5 листов.
3: Культурологи еще хуже, Нина Владимировна.
1: То есть 10 страниц.
2: Да, 5 листов, а ниже 10 страниц.
1: И он сложил все номера страниц. И
2: да.
1: Вопрос, четное или нечетное получилось, да?
2: Да.
1: Нечетное.
3: Сейчас, на каждой странице у нас есть... Да, потому что всего в любом случае будет 5 нечетных чисел.
1: Да.
3: Какие бы они ни были. Да, нечетные. Денис Евгеньевич, вы подсказали. Я бы,
1: нет.
3: Может, с помощью Нины Владимировны сама бы додумалась.
1: Вы сами додумались. Я...
3: Нет, вы отобрали у меня.
2: Извините.
1: Так.
2: А почему вы считаете, что будет 5 нечетных страничек?
3: А потому что у нас на каждом листе одна страничка номер один будет четный, а другой всегда нечетный. 1, 2, 3, 4.
2: И если... Они чередуются?
3: Да.
2: Вот это вообще продвинутое наблюдение на самом деле. Заметить, что они идут через одно. Это, кстати, очень важное соображение четности. Вот это чередование.
1: А, что через
2: одно
1: идут?
2: Это соображение применяется далеко не только, когда мы что-то считаем или складываем.
3: Угу.
2: Вот, например, можно поговорить про какие-нибудь, бог их знает, шахматы, например.
1: А давайте вот у нас Лера из Курска на связи, мы сразу будем вместе с ней говорить.
2: Ура!
1: Лера, здравствуй.
4: Здравствуйте,
1: привет.
4: Доброе утро.
1: Доброе. Все, включаемся в математику.
4: Да.
2: Доброе утро, Лера.
4: Доброе.
2: Сколько вам лет, Лера?

0: целых, не дробных. И все перемножили. И получилось минус один. Скажите, Лера, а если бы мы эти числа не перемножили, а сложили, мог бы получиться ноль?
1: Какая классная задача. Сложили 20 чисел и получили минус 1. Нет, перемножили.
0: Перемножили, получили минус 1. А если бы складывали, могли бы получить 0?
1: Ну, а при определенной комбинации, наверное, да.
2: Наверное.
1: А они повторяются, числа могут повторяться?
0: А давайте вместе подумаем, если я перемножала целые числа, целые, недробные, и получила минус один, какие числа я вообще могла перемножать?
1: Единицы только.
0: Или?
1: Один и минус один.
2: Сами на себя. Ой, нет.
0: Да, единички и минус единички. Да, так что вариантов у нас не так уж много, так что уж точно они повторяются, правда?
1: Угу.
0: Так, хорошо. И вот я их перемножила и получила минус один.
2: Ну, предположим, вот что хотя бы одно число, нечетные числа, должно быть нечетных чисел с минусом в любом случае. Потому что если было бы четное, тогда бы было бы положительное число, а у нас отрицательное.
0: Совершенно верно. Значит, у нас минус единичек было нечетное количество. Так,
1: да.
0: Это, например, сколько?
2: 1, 3, 5 и так далее.
0: И
2: до
0: так 19. Далее. Замечательно. Угу. А теперь я хочу все их сложить и получить 0. Это сколько мне надо минус единичек?
2: 1.
0: Подождите, у нас 20 чисел. Если у нас одна минус единичка и все остальные единички, это ноль не получится.
2: Это получается, должно быть равное количество отрицательных и положительных, чтобы получился ноль. А у нас в любом случае не будет равное количество, потому что при умножении не будет равно минус одному.
0: Совершенно верно. Чтобы их было поровну, раз у нас их всего-то 20, значит, чтобы было поровну, их должно быть по 10.
1: А если у нас будет 10 минус единица, это даст плюс единицу.
0: Совершенно верно.
1: Гениально.
0: Шикарно.
1: Гениально. Я предлагаю сейчас маленькую паузу сделать и с Лерой еще какую-нибудь сложную решить задачку.
3: Я хоть в себя приду.
1: Да.
3: Так сложно.
1: Все, через минуту вернемся.
4: Хочу все знать. Хочу все знать. 10 лет в эфире. Маяк.
5: На радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Гид. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на Маяке и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: продолжаем. Давайте для Леры еще одну задачку.
1: Давайте, для Лера, Леры, вы для хотите Ольги. Задачу... Лера и Ольга, вы хотите задачу про простые числа или про шахматы?
2: Про шахматы.
3: Поддерживаю Леру.
1: Про шахматы. Хорошо, давайте про шахматы. В шахматах есть такая фигура конь. Все знают, как ходит конь?
3: Знаю, знаю.
2: Буква Г.
1: Лера? Ну, замечательно. Буква Г. Так вот, смотрите.
3: Тык-дым-тык-дым-тык-дым.
0: Вот так конь. Ходит конь.
2: Скачи-скачи, мой коник.
0: Тык-дык-тык-дык-тык-дык.
1: Конь вышел с поля А1. Это левое и нижнее. Вышел такой с левого нижнего поля. Сделал тык-дым-тык-дым. Тык-дым-тык-дым несколько раз. И вернулся обратно. Спрашивается, этот конь сделал четное количество тык-дымов, в смысле ходов, или нечетное?
2: Нечетное.
1: Почему?
2: Ну, потому что, допустим, если он ходил только по одной траектории, чтобы вернуться на свое изначальное место, ему надо сделать два хода. Вот первое.
1: Ну, это если он четко сразу обратно пошел. Он гулял по всему полю, тык-дыкал целый день.
0: Все равно четное.
2: Ну да, все равно четное будет.
1: Да что вы говорите?
3: А почему?
0: Не знаю, я вот рисую. Как ну, не рисуешь, все равно получается... Да. Четное.
2: Ну да, всегда четное.
0: А, нет, бывает. Вот нарисовал, когда нечетное. Нет, опять тут надо кругаля накрутить. Ну, тут же математическое решение должно быть. Надо просто подумать.
3: А что вы такое нарисовали, Денис Евгеньевич?
0: Я, как он ходит, кусочек шахматной доски.
3: Денис Евгеньевич шашки играет.
0: Нет, это тут точки, где он находится. Он выходит из А1. Как бы он ни ходил, он всегда находится на нечетных линиях. Правильно?
2: Нет.
0: Ну-ка. Ну, у меня... Я не могу... А, можно перекинуть. Ну, можно, можно.
2: А,
0: да.
2: Есть, на нечетных. Да.
0: Да, можно. Это я... Нет, он на любых может быть.
1: Да.
0: Так, ну он может быть на любых линиях. Ну, отсюда вывод, что он может как за четное, так и за нечетное попасть на старое место.
1: Хотите подсказку?
0: Давайте.
1: Шахматная доска не просто так раскрашена в черный и белый.
0: Это по факту четные и нечетные, можно так назвать.
3: То есть откуда начал?
0: Подождите, сейчас черное, белое, черное. Он всегда меняет, он меняет знак. По факту он меняет знак при каждом перемещении. То есть черное на белое, он всегда меняет с черного на белое. Правильно?
3: Почему?
1: А с белого на черное.
3: Ну, с вот, белого на черное, так.
0: Ну потому что вот так он устроен. Раз, два, три.
2: Черный, белый, да, черный. С белого на черный, с черного на белый он перескакивает. И получается, чтобы он перескочил назад на белое поле, ему надо сходить четное количество ходов.
0: Да, потому что иначе...
1: Совершенно верно.
0: Вот, все доказали.
3: Лера, умничка какая.
0: Класс.
3: Неудивительно, что Лера не боится экзамена. У меня дочке тоже младше 14 лет, и она боится. А Лера вот молодец, не боится, подготовлена.
0: Зря. Не надо бояться.
3: Учиться надо, правильно?
0: Как выяснилось, есть жизнь после ЕГЭ. Какой бы страшное оно ни было. А, кстати, вот Лера пока на связи. Я сейчас хочу обратиться к товарищам-родителям, которые, может быть, там иногда очень странно реагируют на своих товарищей детей. Им кажется, что они ничего не делают. Я официально заявляю, я начал учиться. Я пошел учить китайский язык именно в академическую систему. То есть не с репетитором, а прям полноценные... Двухчасовые занятия два раза в неделю. Товарищи взрослые, я вам рекомендую, куда-нибудь запишитесь поучиться. Просто вспомните, как это тяжело. Это два часа. Я, товарищи дети, товарищи мои любимые, хочу все знать. Я искренне вами восхищаюсь с вашими 6-8-часовыми учебными днями по 5-6 дней в неделю. Я как вот теперь все, я всегда на вашей стороне буду, потому что.
3: А
0: мне
3: можно
0: хватает...
3: я побуду строгой тогда,
0: можно,
3: училка?
0: Конечно,
3: здесь
0: можно.
3: Вы-то еще работаете. У вас
0: не
3: есть еще домашние обязанности.
0: Это все понятно. Я про другое говорю, что это оказывается, я совершенно забыл, что это физически тяжело, вот сидеть на занятии, потому что мы привыкли к другому, ты взрослый, ты уже по-другому себя, у тебя больше свободы,
3: микро. Да в школе просто веселее, а вы сейчас уже учитесь, не, потому что пришли учиться. Группа.
0: Лер, спасибо тебе большое, звони обязательно еще, тебя тоже поздравляем с днем нашего рождения. Нина Максимова была у нас сегодня в гостях, учитель математики онлайн-школы Фоксфорд, победительница, призер математических и педагогических конкурсов, мастер над четностью и нечетностью. И Лера получает книгу Лены Титовой «Как я стал государством» от издательства «Самокат». Все.
3: Нина Владимировна,

0: В Москве 11 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В Госдуме 9-го созыва будут сформированы 34 комитета и 4 постоянные комиссии, а также 5 фракций, сообщил сегодня глава Временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы нового созыва Виктор Пинский. Он также рассказал, что принято решение пригласить на первое пленарное заседание президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Пинский также рассказал, что, кроме того, члены рабочей группы приняли решение пригласить на первое заседание ректоров известных российских вузов, представителей экспертных сообществ, то есть тех, кто взаимодействует с Государственной Думой в ее работе. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что первое заседание Госдумы нового 9-го созыва состоится уже 30 сентября. По его словам, большая повестка дня, очень важно не допустить какой-либо паузы после перерыва, связанного с выборами. Поэтому нужно было как можно скорее обеспечить условия для возобновления работы Думы уже в новом составе, сказал Песков. Российские войска поразили портовый пункт Вилково в Одесской области, через который поступали оружие и боеприпасы из Европы. Как сообщила пресс-служба Минобороны, в Одесской области также был поражен автомобильный мост в селе Маяки, задействованный для переброски грузов военного назначения подразделениям ВСУ. Кроме того, армия России нанесла удар по логистическому центру «Новая почта» в Одесской области, где, как утверждается, хранились военные грузы для нужд украинских военных. Армия России, помимо этого, ночью ударила по морскому судну типа «Сухогруз» в акватории Черного моря. В Киеве был поражен центр обработки данных Космонова, который, по утверждению Минобороны, обеспечивал поддержку систем спутниковой связи «Старлинк» в интересах вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба военного ведомства. Новый взрыв произошел в Киеве на фармацевтическом заводе «Дарница», который является одним из крупнейших на Украине, сообщают украинские СМИ. Данные о масштабах повреждений не приводятся. Несколько дней назад уже сообщалось о взрыве на заводе. Именно украинская сторона прервала контакты в Стамбуле, заявил Владимир Путин на 12-м международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. По словам президента, за пару недель до выборов Киев изъявил желание их возобновить, и Россия была готова поддержать предложение, но в ночь на 20 сентября ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Москву. Были нанесены удары по избирательным участкам, сказал президент.
2: В ночь с 19 на 20, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Это первое. Второе, были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился, этот участок, в школе. Школа была практически разрушена. Начали осуществлять атаки на жилые дома председателей территориальных избирательных комиссий. В одном случае председатель территориальной комиссии была ранена, муж ее ранен, ребенок ранен. А в другом случае, к сожалению, дело дошло до трагедии. И вы знаете об этом. Председатель территориальной избирательной комиссии погибла. Тоже удар был нанесен по ее дому.
0: Владимир Путин также рассказал, что Украина повредила в Черном море более 100 судов, как российских, так и под иностранными флагами. Но Россия уже восстановила весь ущерб после морских атак Киева. Путин также заявил, что страна не готовится к боевым действиям с Европой, для этого нет оснований. При этом агрессивно настроенные круги в Европе и дальше хотят использовать Украину как пушечное мясо, как инструмент борьбы с Россией. В Министерстве культуры может появиться экспертный совет по использованию искусственного интеллекта, сообщила статс-секретарь, заместитель министра культуры Жанна Алексеева. По ее словам, в него могут войти представители учреждений культуры, образовательных организаций, профессиональных объединений, технологических компаний, а также молодежных сообществ и научных институтов. Это позволит эффективнее внедрять новые решения на основе уже имеющегося практического опыта и с учетом позиций профессионального сообщества, сказала представитель Минкульта. Президент Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social изображение карты с Ормузским проливом, подписав его как пролив Трампа. Иных пояснений к изображению он не привел. Ранее американский лидер высказывал идею, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территории США. Он неоднократно опубликовал в своей соцсети карту региона с пометкой о том, что эти воды являются американскими. В середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако 3 недели спустя начался новый виток эскалации. Сейчас свободный проход судов через Армузский пролив не осуществляется. В Москве сегодня переменная облачность, будет преимущественно без осадков, днем воздух прогреется до 16-18 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится западной периферией антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 16-18. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 миллиметров ртутного столба.
0: Между тем, волна аномальной жары, которая прогнозируется в Европе в ближайшие дни, затронет некоторые регионы России, но циклон разбавит тепло, 40-градусной жары не будет. Об этом рассказала ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, днем от 13 до 15 тепла. В российской столице в течение дня столбики термометров могут подняться до 16-18 градусов, преимущественно будет без осадков, сейчас в городе плюс 11 градусов.

0: музыка.
1: Дорогие товарищи дети, товарищи взрослые, поговорим про музыку, причем про этническую музыку Африки. И поговорим о том, как древние ритуалы и племенные традиции превратились в явление мировой культуры. В студии Денис Николаев, Ольга Хлопонина, как раз специалист по культурологии. И у нас в гостях Макангила Селенги Серафин, музыкант, участник группы Simba Vibration. Правильно я произнес?
2: Vibration.
1: Vibration?
3: Vibration.
1: Да. Позор мне!
3: Ладно. Доброе утро. Поздравляю на самом деле вас с праздником. Вот это десятилетие, очень приятно вот оказаться у вас в этот день именно, потому что действительно музыка, это, могу сказать, что это жизнь. Потому
1: это
3: что
1: точно.
3: Жизнь каждого человека, это заполнена вашей музыкой, то есть и ритмом, и мелодия, просто с праздником.
2: Спасибо.
1: Так, ну давай, вот очень сложно, вы не видите кадр, но у нас здесь есть странный инструмент, мы его уже успели потрогать,
2: поиграть. Потрогать со всех сторон,
1: да.
2: Потрясти.
1: Вот, это что, как это называется?
3: Вот это инструмент кабас. Конечно, он сделанный из прототипа его, он тиквенный, но то есть тиква огромная, из которой... Вот,
1: все изнутри достали?
3: Да.
1: Высушили?
3: Да, высушили. В Африке такие есть. Естественно, и надевают бусы, и на нем играют как шейкер, там, и также можно вот, играть.
2: То есть мультифункциональный?
3: Да. Очень много...
2: Потрясающе, как все руки работают.
3: Вот, а это уже, получается, инструмент уже сделан уже индустриальный через LP, вот, перкуссия кубинской. То есть, получается, из африканской, который вот прототип откуда, потому что там ломается тыква во время концерта.
2: Вот я хотел спросить, Серафина, поэтому... а почему тыква-то? Тыквы, что ли, кончились? То есть все-таки тыква-то лучше, чем пластик?
3: Ну, то есть это легко.
2: Просто практичность.
3: Можешь упасть, и все, и концерт закончился.
2: А звук? Как же звук?
3: Звук-то всегда есть.
2: Он просто разный, да? То есть зависит от того, кто звук извлекает.
3: Да. И на чем?
2: И на
3: как раз, на самом деле, вот там, где я родился в Демократической Республике Конго, родина Патриса Лумумба, который назван в Москве. Вот. И, естественно, у нас музыка, она нас заполняет с детства, то есть с момента, когда мы осознаем себя, потому что не обучались музыкой специальной, и танцы не специальные, потому что здесь это приходит, окружает. То есть
2: получается, вот, Серафин, у нас просто есть музыканты, есть не музыканты. Вас нет не музыкантов. Все умеют петь, все умеют танцевать, все умеют играть на музыкальных инструментах. Так выходит?
3: По идее, так. И я на самом деле на протяжении почти 25 лет, которые в России занимаюсь музыкой, всегда людям говорю о том, что все люди могут петь, и все могут танцевать. Единственное, просто мы друг друга иногда говорим о том, что ему медведь наступил. Но это на самом деле неправда. Это создает некоторые, не знаю, неуверенность у людей, они начинают в этом еще верить, и все, ломаются.
2: Это неправильно. Кто не верит или сомневается, приходите на концерты Simba Vibration.
3: Да. Даже сегодня, я думаю, что...
2: Вот я уже приплясываю.
3: Можно вечером после 9 будет сегодня тот же концерт, потом расскажу адрес, можно прийти, послушать, как движение идет Simba Vibration.
2: Ритм.
3: Да, это песня про Маша Мария на Линга. Мания. Маша Мария. Угу.
1: Ладно, я тоже пританцовываю.
3: Да. А и как не иначе? Я говорю, симботерапия.
2: Симботерапия.
3: Да. Подумаку сранила соба, сраная мани, Баколинга сейору, кулила сейору.
2: А хорошо. А у меня тогда такой вопрос, Серафина. Скажите, пожалуйста, вот 21 век, вроде у нас много технического всего. А что позволяет, на ваш взгляд, вот африканской музыке оставаться актуальной? Люди хотят ее слушать, она зажигает моментально. Что в ней такого особенного, удивительного? Она завоевала весь мир, она послужила основой для огромного количества музыкальных жанров.
1: Почти для всей современной музыки.
2: Да, для всей современной музыки. Расскажите, вот сформулируйте, что в ней такого волшебного? Она действительно волшебная?
3: Ничего такого удивительного нет, потому что современный человек, он выходит из Африки, там корни.
2: Поэтому мы понимаем... На уровне музыки, да?
3: По-любому.
2: А это, кстати, хорошая мысль.
3: Это правитус, корни человечества, это Африка. То есть Африка, это является, можно сказать...
2: То есть даже если каких-то других вопросов бывают непонимания, музыка объединяет всех.
3: Объединяет,
2: и она показывает, что мы все-таки все одинаково говорим на одном языке.
3: Объединяет, да. У нас получилось, что по миру, так как это миграционный процесс, который вот люди вынуждены оказаться на американском континенте, африканские, но они в память того, что они выросли, они начали некоторые инструменты там изображать. Естественно, стучали те ритмы, предки там, которые вы знаете, есть инструмент, называется конго. Тоже имеет отношение к стране Конго. Потому что на Кубе есть люди вообще, которые вот темнокожие, которые сохранились через даже можно говорить, даже религия эстонтерия, вот они языки, некоторые слова конголезские, они там используют спустя столько веками, и появились такие сон-кубано, вот много ритмиков, они из тех же африканских.
2: То есть ритм лежит в основе, правильно?
3: Да. И естественно, из ритма. А ритм у нас это получается, что вот перед тем, что даже поесть любой пищи, это столько ритма, который мама должна сделать. Да-да-да, выходя из дома, идя за водой вот утром, чтобы ручье и принести это, а потом, чтобы получить мука от манёка, ей нужно молотить это. У нее получается ровно должна быть ее удар.
1: С одним и тем же ритмом.
3: И получается... И это она готовит мука, которую она будет готовить для детей обед.
2: То есть любое бытовое действие, оно все равно подчинено ритму.
3: После этого она берет еще, у нее получается, чтобы томить... И получается, это ритм перед тем, чтобы пойти к обеду, начинается, то есть, как заливается водой, все это. Вот, для нас это естественно. И когда мы пытаемся сочинять какие-то мелодии, это именно из-за этого. И откуда брать? Потому что из того, что уже привыкли птицы, допустим, которые вот, да, и куда-то, слава богу, там, где я родился, это просто... чудо, райские места, где и экватор означает и растения, и животные много.
2: То есть музыка, самое главное, что получается, африканская музыка неразрывно связана с жизнью. Неразрывно, то есть нет отдельно музыки.
3: Это
2: вот этого
3: точно.
2: Синкретизма, по этому пути пошла европейская культура, разделение. Вот в Африке оно осталось, то есть музыка — это жизнь. Она
3: это жизнь, в том, что когда рождается ребенок, это вся семья, и вся деревня, которая празднует приход этого ребенка. А также, вот, когда он становится, то есть приходит в взрослой жизни, это тоже праздник, который, музыка. Дальше его женитьбы.
2: То есть самые музыка. Главные моменты человеческой жизни...
3: До смерти тоже люди играют на инструмент и поют, плачут прямо мелодично.
2: Даже
3: вот,
2: так?
3: Да, это есть. То есть я это видел вот, перед тем, что я уехал в Советский Союз в свое время.
1: Давно это было.
3: Да, 36 лет назад я прилетел в Москву. Я помню, это было 14 сентября 1990 года.
2: Так у вас тоже, по сути, ну, да, день рождения, так сказать, сегодня. Не сегодня, а да? В сентябре.
3: Да, в сентябре, потому что...
2: Округлим.
3: Я помню, когда я улетела тогда из Браззавиля.
1: То есть, это столица же, да?
3: Столица Конго.
1: Конго.
3: Но я из Заира тогда, я пересек река Конго. Потому что это самая близкая столица в мире. Браззавиль и Киншаса. Демократическая республика Конго и Конго-Браззавиль. То есть я из Демократической республики Конго и пересек река Конго. На другой стороне там в Браззавиле на Аэрофлот. Вот улетел оттуда. А там было плюс 32 градуса. В Москве оказалось где-то 14-15 градусов. Mm-hmm. Это было для меня так холодно.
1: Я себе представляю эти ощущения.
3: Ты попадаешь в... Это другой мир и так. То, что написано, я ничего не понимаю. Вообще, я кириллицу только через месяц начали понимать, что я...
2: Вы отважный человек.
3: Что?
1: Музыка привела.
3: Это не «Р». У меня очень серьезно такой байк лично свое. Я читала слово «пектопа». В Москве, когда я прилетел, я не мог понять, что это. А это оказалось на кириллице «пектопа», вы поймете.
1: А, ресторан.
3: О! Я не смог найти вообще. Да, «пектопа».
1: «Пектопа», да.
3: «Пектопа».
2: Денис Евгеньевич, вам задание для каламбура.
1: Нет, тут не каламбур, это забавно. «Пектопа»,
3: вот,
1: точно.
3: Вот я находился в гостинице, я не понимаю, что это означает. Ну, когда я начал...
2: По запаху? Идти, да, на запах?
3: Нет,
2: по
1: запаху. Такое красивое французское слово «пектопа».
3: Да, и я не мог найти вообще корни это слово. Это для меня только спустя месяц в город Донецк, где я изучал русский язык, и там...
2: А вы до этого русского не знали языка?
3: Нет, вообще.
2: Вообще, то есть с нуля?
3: Да. И поэтому действительно для меня это была задача, какой, что это за слово? Пект, ну... Что это такое? Тогда я больше по-английски даже разговаривал. Вот, и после того, что начали изучать русский язык в Донецке, потому что через 4 дня меня туда отправили. Вот, и все, я подумал, это ресторан, это, бля, такое праздник. Все,
2: так, ничего себе.
1: А у меня вопрос, получается, да. Металлург, что ли?
3: Нет, я экономист по образованию. А. Горный инженер.
1: А, да. Ну горный инженер.
3: Да, то есть заканчивал Санкт-Петербургский горный институт в 96-м году.
1: А мы вот, коллеги. Я инженер-металлург по образованию. А, да.
2: Где-то мой муж передает вам всем привет.
1: Тогда был, да. Сейчас просто не трумисит. Да. Все свои. У меня музыка. Я знаю, что у нас еще припасена музыка. Давайте послушаем. Можно потанцевать.
3: Вот песня, допустим, сейчас это песня «Соколинги». Это тоже о любви. Потому что вот я решила мое творчество только о любви. Вот, потому что и хватает не любовь со стороны. Я хотела, чтобы только о себе говорить или просить только о любви.

0: мы в танец спустились здесь.
1: Даже Денис Евгеньевич научился.
0: Я на полупустой бутылке воды. Кстати, по поводу музыки и того, что все с ритма начинается. У меня есть любимый вопрос. Я всегда всех проверяю. Вот посмотрим.
2: Хорошо.
0: Самый популярный, самый распространенный музыкальный инструмент в мире. Какой, как ты думаешь? Это вопрос шутка.
2: Ну, вот самый распространенный.
0: Самый распространенный. Вот больше всего людей на нем играют.
2: Больше это...
1: Именно играют?
0: Играют, да.
1: Я вот ни на чем не
0: играю. Но с ритмом. Нет, ты тоже играешь. Я вот гарантирую, я сейчас скажу ответ, и ты скажешь, да, точно. Это автомобильный руль. Потому что все, сидя в пробках, ты слушаешь музыку и барабанишь. Это самый распространенный баранка, автомобильная баранка, самый распространенный музыкальный инструмент в мире.
2: И самое интересное, люди не ловят себе то, что они стучат.
1: Наверное, поэтому мы даже не осознаем.
2: И большинство они стучат очень такие красивые ритмы. Вот. Они не вот... Вот тот же ритм сейчас. Да-да-да. Вот. И иногда эти ритмы, они бывают естественно. После того, когда мы начнем стесняться, пытаться чего-то добавить, и все. И там уже...
0: Уже плохо.
1: Жизнь уходит, да? Должна быть жизнь живая.
0: Нет, ну надо то есть свободу должен. Это как и в пении, в музыке, в стихотворении.
1: Такое получается, Денис Евгеньевич. А то иногда в свободе, знаете, сходить в караоке, вот вам будет свобода.
0: А не важно, человек в этот момент сейчас. Вы меня, я очень...
2: Караоке. Серьезно.
0: Это очень плохо, да?
2: Не знаю. Я бывало часто в караоке. У меня друзья, вот я часто в свое время гастролировал по Финляндии. Вот, у них там в городе...
1: То есть вы все холоднее забираетесь, да, Сергей?
2: Нет. Ну, я жил 32 года вообще в Санкт-Петербурге.
1: Уже ничего не страшно тогда, поняла.
2: Да. Я многие даже россияне не настолько выдерживали этот город, но город меня полюбил, как сама земля русская. Вот. Вот.
0: На русском песне.
2: Эта песня посвящается России и именно ритмы Санкт-Петербургской, в котором я проживал.

0: такая прелесть. А да, это... Жалко, нет камер.
1: А что здесь за основа? Это регги?
2: Это регги.
1: Регги.
2: Регги, да. Ну, плюс для меня регги – это дитя Африки. Это все ритмы африканские, которые уже... То есть, тех же... Вот, когда я смотрел на Бумали, танцующие, у него там танцы румба. То есть, естественно, и тут идет...
1: А, Серафина, скажите, пожалуйста, а вот по музыкальным именно инструментам, кроме вот таких вот мультифункциональных, да, перкуссионных инструментов, какие еще характерны для именно для африканской вот музыки изначально?
2: А видите, у нас конга.
1: Конга, просто мы на радио, вы объясните, да. Пожалуйста, что это такое.
2: Ну, то есть это тоже барабаны.
1: То есть тоже перкуссия все равно, да?
2: Да, перкуссия, барабаны большие, которые вот натянуты кожи.
1: А какие-нибудь вот трубы, струны, это что-нибудь, есть распространение?
2: В Африке есть трубы, так, такие рога, разные животные. Да, и есть на самом деле вот... Для традиционной у нас в наш народ пользовали не барабаны с кожаной мембраной, а прямо кусок дерева, который вот сделан, ну, он создает звук.
3: Товарищи, да. У нас неожиданно все. Реклама.
1: Ой.
3: Перемена. Увидимся, услышимся.
2: Спасибо. Счастья, с праздником. Yo.
4: Величие средневековой эстетики в том, что она тебя завлекает в коридор к бесконечному. Анна Кигай, преподаватель философии.
5: Так говорит маяк.
6: Боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и

0: Телефон рекламной службы 495-105-5244. Маяк.
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: в Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Решения о процедуре избрания председателя Госдумы будут приняты на следующем заседании Временной комиссии Госдумы в понедельник, сообщил глава комиссии Виктор Пинский. По его словам, также будут приняты решения о порядке работы Государственной Думы и другие вопросы. Кроме того, как рассказал Пинский, журналистам будут подготовлены проекты постановлений, которые Дума будет рассматривать 30 числа. Первое заседание Государственной Думы 9 созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ ранее подписал Владимир Путин. Виктор Пинский также рассказал, что в Госдуме 9 созыва будут сформированы 34 комитета и 4 постоянные комиссии, а также 5 фракций. По его словам, принято решение пригласить на первое пленарное заседание президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Все логистические пути украинских боевиков около населенного пункта Доброполя в ДНР находятся под контролем российских войск. Об этом заявили в Минобороны. Как отметили в ведомстве, населенный пункт представляет собой мощный укрепленный район ВСУ и важный транспортный узел, через который проходит одна из основных артерий снабжения ВСУ со стороны Днепропетровской области. Боевую задачу выполняет подразделение группировки войск «Центр». Вооруженные силы России ночью нанесли удары беспилотниками по связанным с ВСУ объектам в Киеве, в районе Одессы и посудно в Черном море, заявила Минобороны. В результате удара в Киеве поражены центр обработки данных Космонова, обеспечивавший работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ. В городе Вилково Одесской области нанесен удар по портовому пункту, через который на Украину поступали оружие и боеприпасы из Европы. В селе Маяки поражен автомобильный мост, задействованный для переброски и для ВСУ грузов военного назначения. Также по данным ведомства, в Одесской области нанесен удар по логистическому центру «Новая почта», который осуществлял хранение военных грузов для ВСУ, а в акватории Черного моря было поражено морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее грузы военного назначения. Военные пенсии в России будут проиндексированы на 4% с 1 октября, сообщил РИА Новостям член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, этот параметр закреплен в законе о федеральном бюджете на 2026-2028 годы. Машаров уточнил, что повышение привязано к росту денежного довольствия действующих военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, и произойдет это автоматически. По словам эксперта, изменения коснутся в том числе и пенсионеров, получающих выплаты от Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, а также ФСБ и ряда других силовых ведомств. Правительство России вводит ввозные таможенные пошлины в размере 35% на биологически активные добавки к пище из недружественных стран, за исключением Венгрии и Словакии, следует из постановления Кабмина, опубликованного на официальном портале нормативных актов. Мера вступит в силу 2 октября и будет действовать до 31 декабря следующего года включительно. Жители России в ночь на воскресенье смогут наблюдать одну из самых завораживающих астрономических картин осени. В небе над восточной частью горизонта взойдет яркая урожайная луна, которая у Земли будет казаться особенно большой. Как сообщил РИА Новостям руководитель обсерватории университета Решетнева Сергей Веселков, полнолуние, известное в северном полушарии как урожайная луна, вступит в субботу 26 сентября в 19:49 по московскому времени. По словам астронома, наблюдать полную луну можно будет сразу после захода солнца. Она взойдет в восточной части горизонта и останется видимой всю ночь. А вблизи горизонта луна покажется особенно большой, хотя это полнолуние не является суперлунием, уточнил ученый. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня днем облачно с прояснениями, без осадков и до 15 тепла. В российской столице сейчас около 13 градусов, в течение дня потеплеет до 16-18 градусов и без осадков сегодня.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между казахстанским «Барысом» и нижнекамским «Нефтехимиком». В первом периоде счет 1-0 в пользу нижнекамцев отличился Дамир Жафяров. Российский защитник Нью-Джерси Девилс Антон Силаев покинет тренировочный предсезонный лагерь основной команды и отправится в фарм-клуб из американской хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба Нью-Джерси. 20-летний россиянин в июне подписал трехлетний контракт новичка с клубом национальной хоккейной лиги. Россиянин Роман Сфюлин пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Ханчжоу. Он во втором круге взял верх над французом Кентеном Алисом со счетом 5-7, 6-3, 6-4. Ранее Алина Карниева в четвертьфинале соревнований в Сеуле была сильнее австралийки Тайлы Престон 6-1, 6-4. И позднее в субботу за выход в финал поборется с Майей Джойнт из Австралии. Волейболистки петербургской «Корабелки» обыграли сербский «Тент» со счетом 3-2 в полуфинале международного турнира в итальянском «Аристана». В субботнем финале «Корабелка» встретится с греческим «Панатинаикосом». В пятницу стартовал новый сезон баскетбольной единой лиги ВТБ. В Петербурге «Зенит» уверенно разобрался с екатеринбургским «Уралмашем». Подробности в материале нашего обозревателя Виталия Павлова.
1: «Зенит» и «Уралмаш» удостоились чести открывать новый 18-й сезон единой лиги ВТБ. Встречу в Санкт-Петербурге обе команды начали активно. В первой четверти лидер сменился целых 9 раз. На старте второй 10-минутки уральцы вырвались вперед. Долгое время гости и лидировали, но концовку первой половины успешнее провел таки «Зенит». Благодаря агрессивной защите и серии быстрых отрывов команда Душка Ивановича ушла на большой перерыв с небольшим перевесом 42-38. Определяющей в матче стала третья четверть. На нее хозяева вышли невероятно заряженными. За 6,5 минут «Уралмаш» смог набрать лишь 5 очков. За это время преимущество петербуржцев взлетело до плюс 17. «Зенит» и не думал останавливаться на достигнутом, а только увеличивал отрыв. В четвертой четверти хозяева спокойно довели матч до победы. Главным фактором успеха была защита петербургской команды. Впервые в истории своего выступления в единой лиге ВТБ «Уралмаш» уступил в стартовой игре. Три предыдущих сезона уральцы начинали с победы. Самым результативным игроком этого матча стал защитник «Зенита» Айке Рэбу, набравший 17 очков и сделавший 5 подборов.
0: Геннадий Фокин и Никита Шлейхер одержали победу в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на спартакиаде народов России. Второе место занял Евгений Кузнецов и Илья Молчанов. Бронзовыми призерами стали Владислав Качанов и Илья Надеев. В прыжках с 10-метровой вышки среди женщин лучше стала Александра Кедрина, серебро Анастасии Чистяковой, замкнула тройку сильнейших Екатерина Беляева. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Театр HD представляет на большом экране балеты на музыку Мариса Равеля со сцены Королевского балета «Фландрии». Выставка «Сиди Ларби Широкуи» и «Моя матушка-гусыня» Яруна Вербрюгина. Две хореографические фантазии по мотивам образов, созданных великим композитором. Пересечение миров, грусть потерь и теплота воспоминаний. Красота музыки, помноженная на красоту танца. В афише кинотеатров с 25 сентября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
3: Мир русских сказок.
4: Жил да был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
5: А что надо?
6: Ивану нужно свою руку извлечь.
7: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
5: Есть у меня одна идейка.
3: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал? Уже в кино. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+.

пусть на сердце не лежит, мне все на свете по плечу. И с песней этой качу по свету, качу

на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу, качу.

хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, из песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу.

0: История.
1: Дорогие товарищи, хочу все знать, от мала до велика. Продолжаем. В студии Денис Николаев, Ольга Хлопонина, и в гости к нам пришла Александра Бертенюк, учитель истории обществознания школы 1253. Александра, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александра.
1: И интересная у нас сегодня тема. Как Иван Грозный присоединил Астраханское ханство к России?
2: Конечно, интересная, потому что... Ну, а где наша знаменитая фраза «Товарищи взрослые»?
1: В смысле, где?
2: А, ну что, вы не помните знаменитую фразу? Как же так? Как же так?
3: Может какую, быть... какую, Александра?
1: Ну, Казань брал, тогда... Астрахань брал?
2: Шпага не брал. Что же мы не начали с нее? Ну вот, сегодня поговорим тогда об Астрахани. Обычно как раз-таки все разговаривают о взятии Казани, о присоединении Казани. А мы поговорим именно о другом ханстве. И начнем тогда.
1: Давайте.
2: Да. Что такое вообще Астраханское ханство и Казанское ханство в период XVI века? Откуда вообще образовались эти ханства?
1: Осколки Орды.
2: Да, это осколки Орды. Орда – это огромная цивилизация, которая, в общем-то, доминировала в Европе Восточной.
1: Да как, ну она от Китая до...
2: Ну, мы именно про Орду золотую, то есть не про все...
1: Не про все, да?
2: Да.
1: Понятно.
2: Не про все это пространство Чингисхана, а про часть. И 13 до середины 15 века это было безраздельное господство в Восточной Европе, в общем-то, такое богатейшее государство. Но мы говорим о деградации Орды в какой-то период. А в какой? Когда был конфликт хана Тахтамыша с Тамерланом Тимуром и в конце 14 века. И Тимур одерживает победу. И тогда, ну, конечно, он понимает, что можно бесконечно воевать с этими ханствами. Они имеют такую возможность постоянно восстанавливаться. Поэтому он понимал, что надо, Тимур понимал, что нужно сломать хребет ордынской цивилизации. Поэтому он стал уничтожать поволжские города Золотой Орды. И эти города, они вообще превосходили европейские. То есть там жило по несколько десятков тысяч человек. И там были и каменные строения, и ремесленники, потомки пленных жили, то есть уже веками. И он понимал, что нужно уничтожить просто физически поволжские города, чтобы сломить вообще всю Золотую Орду. А я говорю про Тамерлана Тимура. Вы наверняка, наверное, представляете, кто это такой. У нас есть изображение по черепу настоящего Тамерлана. И вскрытие гробницы тоже имеет множество всяких историй.
1: Очень много про него рассказывали. Когда в Ташкенте был, у них музей есть... государственной вот истории. У них там прям очень много про него рассказано,
2: конечно.
1: Потому что...
3: Там герой.
1: Ну, он, как считается, основатель государственности. Да.
2: И вот он сломил, ну, что было на руку Руси, он сломил Золотую Орду и уничтожил множество городов, и могущество Золотой Орды было уничтожено. Сломлено, точнее. И... собственно, сил восстанавливать не было. И начался распад, и Орда начала распадаться на части, и поэтому мы говорим о Казанском ханстве, о Астраханском ханстве, о Сибирском ханстве и других. Вот как-то так. Собственно, он разрешил пограбить жемчужину Астраханского ханства. Жемчужину – это Хаджитархан, город, это столица Астрахани. И он разрешил эту жемчужину Каспийского моря уничтожить, очень сильно пограбить. И при этом это был такой очень лакомый кусочек, выход к Каспийскому морю. И он прекрасно понимал, что нужно как-то, чтобы экономически больше эти ханства не поднимались. А что Русь к этому моменту? То есть мы как бы тоже пытаемся от Золотой Орды как-то отойти. Знаменитое стояние на реке Угре, 1480 год, потом уничтожение разных ханств, и мы подходим к нашему Ивану Грозному, это уже 16 век. Поэтому главным направлением была у Ивана Грозного восточная политика. И когда взяли Казань, то на повестку дня стало уже Астраханское ханство. Какие проблемы решало взятие и Казани, и Астрахани, вот этого...
1: Это Каспий,
2: да,
1: море.
2: Да, то есть это стратегический Волжский путь, это контроль над этим путем и прямой выход в Каспий.

0: как бы это было по сравнению с Казанью, конечно, небольшое ханство, и Астрахань ориентировалась на кого? Что опасался Иван Грозный? Почему он так как-то резко ударил по Астраханскому ханству? Кто оставался из самых сильных осколков Золотой Орды аж до нашей Екатерины II?
1: Крымские татары?
0: Крымское ханство, да, и Ногайская Орда тоже была сильной.
1: А Ногайская Орда, она где находилась?
0: Это соседи, это тоже рядышком, собственно, с Астраханью.
1: А,
0: да. Все. Русские дипломаты предъявляли вообще претензии очень интересные, то, что Астрахань — это древняя Тмутаракань, хотя на самом деле географию они не знали, и никто не знал, и все как бы такие, ну да, да, это древнерусские земли, Тмутараканское ханство, княжество, которое было еще в Древней Руси. На самом деле, этот Таманский полуостров, Тмутаракань, не имеет отношения к Астрахани, но мы такие вот использовали, что это русские земли, мы, в общем, имеем право как-то туда претендовать на них. Были переговоры, попытка договориться, поставить кого-то, какого-то свою марионетку туда, и, собственно говоря, как бы они, эти истории, проваливались, не получалось. Пришло все к боевым активным действиям, потому что хан Емгурчи пленил нашего посла. То есть приехал наш посол Севастьян Аврамов, который должен был наладить торговые связи между Москвой и ханством, но как бы это было воспринято как угроза, и, в общем, его арестовали. После этого, после этой провокации, в общем-то, тут не очень понятно, мы как бы это специально как бы отправили, зная, что будет пленение, или это, да.
1: Это был тонкий маневр.
0: Дипломатический ход. Да, и в ответ на такую, может быть, и провокацию в марте 1554 года русская рать пошла на Астраханское ханство в поход. И он, Иван, подготовился. Он вообще, вот вы про Ногайского хана Орду спросили, он, Иван, заручился поддержкой ногайцев, поэтому, в общем-то, как-то были связи с соседними ханствами. И несколько отрядов численностью около 40 тысяч человек отправились в поход к побережью Каспия. Первая стычка ратников с войсками Астраханского хана завершилась победой московского царя.
1: Давайте сейчас маленькую паузу сделаем.
2: Хочу все знать. Хочу все знать. 10 лет в эфире. Маяк.
3: Второе радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Маяк. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Канада и США ориентируются на уровень залива Святого Лаврентия.
3: География. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром. Выходные. На «Маяке». И в любом

0: медиаплатформе smotrim.ru.
1: Из дневника.
2: 12 октября 1928 года. Мой портрет, написанный художником П., чрезвычайно похож на меня. Притом похож вообще на ученого, писателя, может быть, на художника. Но моей индивидуальности в нем совершенно нет. Жена моя очень хорошо это чувствует, но не мастерица в оценке искусства, свое недовольство выражает просто: портрет не похож. Мы долго спорили. Я говорил: похож, она не похож. Я говорил: очень похож, она совсем не похож. Вдруг, как в нашем городе это часто бывает, погасло электричество, портрет исчез. И спор наш сам собой прекратился.
1: Михаил Пришвин. Маяк.

0: История.
1: Продолжаем. Первые начались столкновения.
2: Первое столкновение, победы московских войск, и в новое сражение хан вступать не стал и покинул ханскую столицу, бежал в турецкую крепость Азак. Азак, вы, наверное, по букве А можете подумать, кто там рядышком у нас. Это Азов.
3: Азов.
1: Азов.
2: И, в общем, Турция здесь фигурирует в нашей истории очень, ну, как бы часто, потому что Турция, ну, через Крымское ханство как раз-таки смотрела на эти территории как на свои потенциальные. После неудачного преследования хана русские решили не присоединять Астрахань, а поставить лояльного Москве хана. Им стал дервиш Али, правнук знаменитого Ахмата. И с новым ханом заключили договор, по которому Астрахань становилась вассалом русского государства и обязывалась выплачивать дань серебром. Местное население сочло с московитами такой договор унизительным и кабальным, и настроения, в общем-то, были дервишем Али правильно поняты, и он решил сбросить с себя контроль Москвы и начать контакты с Крымским ханством. Опять же, о чем мы и говорим, то есть Турция здесь постоянно фигурирует. Собственно, он выслал царского наместника из Астрахани, Тургенева, что было расценено как измена, потому что, ну как, мы же договорились, у нас тут вот союз. Но силовыми методами Иван не решался восстанавливать контроль, и в августе 55 года он отправил сначала маленький отряд стрельцов и казаков, и они заняли без сопротивления, кстати, Астрахань, потому что хан, он опасался расправы и со многими жителями сбежал из Астрахани. Фактически в какой-то период, ну, небольшой, здесь сложилось двоевластие, началась борьба между русскими государевыми людьми и сторонниками хана. Но все-таки карательная экспедиция была отправлена в 56 году, и, собственно, русских войск было, ну, как бы, достаточно много, стрельцы, вятское ополчение, донские и волжские казаки, 3000 человек. Они каждый самостоятельно добирался до Астрахани, и первыми подошли волжские казаки под руководством атамана Липуна Филимонова. И они внезапно дождались, нет, точнее, они не дождались.
1: Сейчас это надо запомнить, простите, но внезапно дождались.
3: Ну, они ждали-ждали, а потом внезапно...
1: Внезапно дождались.
2: Они как раз внезапно не дождались.
3: Они уже и не надеялись.
2: Они напали на гарнизон и разбили его, и как раз-таки подкрепления они не ждали. И им удалось стрельцам получить полный контроль над Астраханью. Хан дервиш Али удалился из города в свою ставку у самого Каспийского моря, там 20 километров ниже по течению Волги. Но, в общем-то, ногайцы были лояльны русским войскам, и они как раз-таки нанесли поражение астраханскому хану, после которого он сбежал опять в Азов, а потом вообще в Мекку, то есть вообще подальше от русских земель. Так что присоединение ханства шло, ну, как бы по такому достаточно жесткому сценарию, то есть русская администрация была введена туда вот четко, то есть никаких вассальных людей сюда Иван не отправлял. То есть сюда назначили русского воеводу, вместо Хаджи Тархана города через 2 года заложена была новая крепость Астрахань, это центр современной Астрахани. То есть по итогам похода Астраханское ханство было ликвидировано, в столице был царский наместник Николай Семенович Черемисинов-Караулов, и, в общем-то, это вот все зависимость от территории России уже тогда была, то есть Волжский путь. И остались только Ногайская Орда, Башкирия и такой серьезный враг Сибирское ханство, и которым уже будет, в общем, заниматься больше в конце правления Ивана Грозного его сын. Угу. Уже про Ермака Тимофеевича, но это уже совсем другая история.
1: Кстати, про Ермака вообще можно такое несколько передач сделать. Про само путешествие. Это,
2: путешествие.
1: Мне кажется, интересно.
2: Это не путешествие.
1: Но поход. Внезапно напало на меня путешествие. Почему-то. Да.
3: У нас... Нет, уже есть минутка.
1: Есть.
3: У меня очень смешно. Студенты вот путешествия разбирали картины, и, ну, студенты, бывает, совсем ничего не понимают, как бы, не... и показываем, им, коллега моя показывает боярню Морозову, и говорит, ну, давайте подумаем, что здесь происходит. Он говорит, не знаю, гулять, наверное, едет.
2: Да, ну как, логично.
1: Ну, кстати, про боярню Морозову, если вдруг что, у нас тоже мы делали передачу, можно найти на медиаплатформе, смотрим. Просто чтобы кому стало вдруг интересно, куда она едет, просто
3: пришлите.
1: Вообще нет.
3: Вообще не гулять, да.
1: Да, ну как раз тогда, получается, мы в следующий раз можем, да, про Ермака.
3: Сибирь. Интересно очень.
2: Да. Сибирь, да.
1: А я, ну я хвастался, я в этом году, я еще Енисей потрогал рукой, я был как раз в центр Сибири, город Кызыл, Республика Тыва. Я прям...
3: Вы в этом году, Денис Евгеньевич, лето провели, просто...
1: Не лето, август. Лето-то я в Москве работал, да. Да, поэтому в Сибири, я наконец-то в Сибири побывал, потому что у меня, получается, Урал был, Дальний Восток был, а Сибирь все время...
3: Хотя Сибирь бы... это очень интересно, это важнейшая часть истории России, сибиряки это... совершенно другие люди,
1: да,
3: они прям
1: того,
3: вот настоящие такие.
1: Это важнейшая часть истории России, это будущее, все понимают, что Сибирь это вот, как бы дальше будет точка развития страны.
3: С радостью
1: страны.
3: Будем ждать Александру.
1: Да, спасибо большое, Александра Бертынюк была у нас в гостях, учитель истории общества знания школы 1253, товарищи, мы на перемен.

0: Москве полдень.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, а также Марина в Сумской области, сообщили сегодня в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 1222 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По данным ведомства, в районе Нефедовки Харьковской области сорваны 2 попытки выхода из окружения группы до 10 боевиков. Идут бои также за Хрипуны, Грачевку и Рубленное в Харьковской области. Подразделение «Север» также продолжает сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять зону контроля, говорится в сводке ведомства. ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки войск «Север» потеряли более 245 военных. На первое заседание Государственной Думы, которое пройдет уже 30 сентября, приглашены Владимир Путин, Михаил Мишустин и Валентина Матвиенко. О ходе подготовки сегодня рассказал глава Временной депутатской группы по подготовке первого заседания Госдумы нового созыва Виктор Пинский.
2: В этом созыве Государственной Думы будет работать 4 постоянные комиссии, 34 комитета. Вот. Также мы запросили информацию политических партий по регистрации фракций в Государственной Думе. Их будет 5.
0: По словам Пинского, на заседании будут приняты решения о процедуре избрания председателя Госдумы. Также будут приняты решения о порядке работы Госдумы и другие вопросы. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится уже 30 сентября. По его словам, большая повестка дня. Очень важно не допустить какой-либо паузы после перерыва, связанного с выборами. Поэтому нужно как можно скорее обеспечить условия для возобновления работы Думы уже в новом составе, сказал Песков. В Минкульте объяснили, какие западные фильмы не будут показывать в кинотеатрах России. В случае возвращения западных компаний в кинотеатрах будут показывать только те фильмы, которые не направлены на дестабилизацию ситуации в стране. Об этом вестям рассказала министр культуры Ольга Любимова. Она добавила, что ценности в западных фильмах, которые будут показывать в России, должны быть близки российским. Как отметила Любимова, если это кино в первую очередь будет направлено на то, чтобы как-то дестабилизировать ситуацию, в стране, да политизированные картины, созданные с нарушением исторической правды, то вряд ли такое кино можно представить в кинотеатрах нашей страны сейчас и в будущем, уточнила глава Минкульта. Лимит в 60 часов при платформенной занятости в России заработает с 1 октября. Он начнет применяться в рамках закона о платформенной экономике и действует до 1 октября 2032 года. Среди них строительство, склады, логистика, торговля, обслуживание зданий, производство еды и общепит, а также недвижимость, образование, IT и разработка ПО, отдых и развлечения, реклама и еще ряд других направлений. С 1 октября в России вступает в силу закон о платформенной экономике. Документ регламентирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Взрыв вблизи Эльгинского месторождения в Якутии мог произойти из-за разгерметизации резервуара для воды насосной станции, сообщили ТАСС в компании «Эльга-Уголь». Там отметили, что ЧП не относятся к основному производственному комплексу месторождения, а объект находится на значительном удалении от производственного комплекса. Рисков для сотрудников нет. Ранее сообщалось, что ЧП на объекте произошло сегодня во время сварочных работ на резервной насосной станции. Следственные органы возбудили дело о нарушении правил безопасности, повлекшие по неосторожности смерть 2 и более лиц. В Москве сегодня переменная облачность, без осадков. Днем воздух может прогреться до 16-18 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится западной периферией антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 16-18. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 миллиметров ртутного столба.
0: Снежный покров в московском регионе в среднем устанавливается в конце ноября, но бывают и исключения. Об этом рассказала ТАСС ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Она отметила, что в последнее время снег выпадает не в этот срок, поэтому точно предсказать ситуацию невозможно. Между тем, первые заморозки в столице и Московской области придутся на вторую половину октября. Устойчивый снежный покров, в свою очередь, сформируется лишь на стыке ноября и декабря, рассказал руководитель гидрометцентра России Юрий Симонов. Метеоролог уточнил, что температурный фон будет заметно превышать привычные климатические показатели. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе визита китайского лидера в США договорились оказывать взаимную поддержку о проведении саммитов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и Большой двадцатки. Об этом сообщил агентство Синьхуа. Военные Китая и США также договорились как можно скорее подписать меморандум о взаимопонимании для укрепления взаимодействия в кризисных ситуациях и их предотвращения. Си Цзиньпин по приглашению президента США Трампа посетил США с государственным визитом 23-25 сентября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБУС в Санкт-Петербурге, сегодня облачно с прояснениями без осадков, днем максимум 15 градусов. В Москве сегодня переменная облачность, также будет сухо, днем 16-18 градусов.

0: Хочу все знать. Мир глазами художника.
1: Итак, цикл «Мир глазами художника», Денис Николаев, и в качестве соведущий и гостя, едино в двух...
2: Вашу маму и там, и тут,
1: да,
2: передают.
1: В две роли исполняет Ольга Хлопонин, доцент Московского гуманитарного университета, кандидат культурологии. Вот вы, Ольга, с Ольгой и поговорите, да? Как подкованный в культурологии ведущий с культурологом, который подкован в ведении.
2: Да, сама у себя я сегодня...
1: Советская мозаика, как создавалось вечное искусство для народа. Вроде советское, да, уже сколько лет нет государства, именно Советского Союза, да, мы...
2: И даже в нашем сегодняшнем рассказе еще советское не будет.
1: Да, и не будет, но имеется в виду, что мозаика до сих пор, она и советская, много где сохранилась, и ее начали переосмыслять, и заново то, что еще сохранилось, стараются теперь сохранить, потому что, ну, это перешло уже как раз из... повседневности, в которой жили люди, оно это превратилось уже в предмет искусства, который надо сохранять, и выставки, и фото, хотя бы фотофиксация правильная, да, и какие-то элементы. В общем, но начиналось это все это давным-давно. Мне кажется, что это первая мозаика, мое мнение, она началась, когда какой-нибудь неолитический человек от скуки выкладывал камешки красивым узором на берегу реки или у костра, вот от нечего делать.
2: Скорее всего, так оно и было, потому что, к сожалению, вот нам от неолита, ну, может быть, и раньше, очень мало что сохраняется, потому что действительно не было потребности, возможно, так вот как-то это закреплять, это же целая все-таки технология, вот, доходит росписи, но тем не менее. Так что вполне возможно, мы не исключаем. Но по конкретным таким вот находкам мы датируем мозаику, конечно, как древнейшее монументальное искусство. Ему более 4000 лет. И, ну, считается, как бы, что оно появилось на Востоке. То есть это Междуречье, Месопотамия, вот там. Ну, и оно живет до сих пор. Вот, Денис Евгеньевич, вы совершенно верно сказали, что это искусство, оно никуда не делось. Оно просто с такими переменами. Вот мы, кстати, сегодня расскажем, и уже по этой части нашего рассказа будет понятно, насколько драматично, если можно так выразиться, история у мозаики. Потому что есть периоды, когда она чрезвычайно популярна, востребована, и происходит расцвет искусства. Есть периоды, когда она, ее актуальность снижается, но, тем не менее, она всем выживает. Вот, поэтому в России, например, она трижды рождалась заново, вот буквально заново, и мы сейчас, конечно, вам об этом расскажем. Ну, давайте, друзья, начнем, наверное, с техники и материалов, потому что у нас все-таки радио, и нам нужно, конечно, описать то, о чем мы говорим, потому что вовсе не все знают, и даже, может быть, те, кто знают, они не очень, не всегда понимают, какие виды есть мозаики.
1: Это она очень... же разная получается.
2: Да, она очень интересная, очень разная. Из чего состоит мозаика, называется тессера. Это такой кусочек материала, как правило, квадратной формы. Это может быть камень, галька, мрамор. Позднее появилось цветное стекло. Но вот эта вот штучка называется тессера. И древняя мозаика, самая первая, она сразу же стала практически разделяться на конкретные такие вот подходы. Вот, например, был опус тесселатум. Это крупные кубики одинакового размера, такие вот. Они выкладывались, ну, практически рядами, и, как правило, из них делались полы. Полы либо потом делались такие вот как бы рамы, это была разная работа, а внутри уже выкладывался рисунок в технике опус вермикулатум. Вермис – это червяк. И это имеется в виду, что...
1: А, вермис, вермишель, червяки.
2: Да, да, да. Вот тесселатум этот, получается, для тонких деталей. То есть тессеры в разные формы и размеры выкладываются уже извилистыми линиями, что позволяет, ну, создать более такой точный, более, может быть, мягкий рисунок. И часто было так, что, например, оболочка делается из опус тесселатум, а как раз вот в серединке сам рисунок есть, вот этот опус вермикулатум. Самое, наверное, известное произведение – это мозаика Александра Македонского, найденная в Помпеях. Вот это как раз такой типичный пример опус вермикулатум. Если есть мозаика прям рядами, таким вверх-вниз, это будет опус регулатум. В латыни, да, все четко. Но довольно долгое время вот нам привычного слова «мозаика» не было, оно не использовалось, вот как раз назывались по этими терминами. Стекло появляется в Александрии Египетской, у греков стекла не было.
1: Вообще еще не придумали.
2: Нет, оно им было не нужно. То есть вот в Александрии Египетской, 3-2 века до нашей эры, поэтому, да, наоборот, помним, считаем, там был прямо расцвет, вот такой центр стекольного мастерства. Грекам, ну, тут вот классический такой момент, нету потребности, не развивается функция, да, удовлетворяющая эту потребность. Им не нужно было это стекло. Дело в том, что первая вот эта мозаика, она, как правило, и в большей части использовалась, в том числе на полу. То есть вот греки делали. И поэтому они пользовались, во-первых, у них камня много, у них там есть и мрамор, и все, и гальки. И им было удобно, потому что стекло даже и позже, и сегодня, оно редко используется на полу. Бывает такое, но вот для, ну, редко, на том, да, уровне, конечно, стекло просто более хрупкое, оно для этого не подходит. Поэтому вот им нужно было, они выкладывали мозаику на полу. Вот римляне уже стали выкладывать на стенах больше. Вот, поэтому стекло появляется, вот то, что мы называем смальта, в Александрии Египетской. Вот, ну и постепенно, постепенно это распространяется, а расцвета мозаика достигает уже в Византии. Вот византийское искусство, она там была цветная, она была золотая. Вот. Ну, это римляне еще на самом деле додумались между двух кусочков прозрачного стекла положить кусочек фольги. И получается, что свет как бы проникает не только вот сквозь толщу этого верхнего кусочка и отражается от фольги, угу, он еще с боков так или иначе проникает в нижний слой. Да, в нижний слой, отражается опять же вниз, и за счет этого получается очень такая богатая, красивая игра. А Византия, вы знаете, они золото любили, и для византийской мозаики как раз характерно вот это обилие золотого фона, у них было такое понятие еще «Sol Invictus», «Непобедимое солнце». И это и императоров касалось, они изображались. Ну, потом, понятно, в христианство все это дело перешло. И поэтому вот этот золотой цвет они очень любили. Вот византийскую мозаику легко отличить, потому что там действительно много золота. Конечно, у нас был иконоборческий период, когда угу, было такое противостояние. Ну, вот решили, что все-таки это идолопоклонство, и давайте не будем изображать вот святых, Бога. 8-9 век, и, к сожалению, огромное количество мозаик было попросту уничтожено. Вот это очень обидно. Жалко. Старых мозаик, да. Единственное, что у нас есть, из мастера византийские были известны очень, и в том числе они ездили вот в итальянские города, и поэтому часть из старых мозаик, например, сохранилась в Равенне, в Венеции, там можно что-то вот такое увидеть. Вот. А иконоборческий период, он тоже по-своему интересен, потому что, конечно, у него тоже было монументальное искусство, но мы его тоже с вами сразу можем отличить. Если вот вы приходите и вы видите мозаику, и, например, это просто такой золотой круг, ну вот где-нибудь, да, на потолке часто делают, и в нем крест просто, то вот, скорее всего, это относится примерно к этому времени. Там крест встречался и раньше. Бывают смешанные. Вот. Но, тем не менее, то есть они старались изображать, вот, не изображать. Но это был относительно короткий период, поэтому в IX веке это уже все закончилось. Но вот, к сожалению, в самом Константинополе, Стамбуле, да, в Византии не так много осталось мозаик, немного осталось в Софии Константинопольской. Часть сами иконоборцы разбили, убрали, уничтожили. В 15 веке, когда пришли, исламское было завоевание, они все-таки не уничтожили, а заштукатурили.
1: Ага, да, спасибо. Вот это,
2: да, спасибо. И часть в 19 веке была раскрыта, но там опять был катаклизм в прямом смысле слова, потому что в 1894 году было сильное землетрясение, и они осыпались. Угу. Потому что, да, из-за этого.
1: Но это вот уже не, хотя бы не человек.
2: Да, но тем не менее, с 1930-х годов там музей, и вот что осталось, можно как бы посмотреть, да, был музей. Вот. Соответственно, между способами набора мы их так просто, ну, перечислили, но четкой границы какой-то жесткой между ними нет. Потому что, в общем-то, когда она получила развитие, мозаика, использовали всякие разные, ну, по-разному, да, то есть обрамление, опять же, могли сделать. Причем этим занимались разные мастерские. То есть вот такими крупными кусочками рамку делали в одной мастерской, а, например, набором уже конкретного рисунка такого занимались в другой мастерской. То есть это варьировалось. Ну, краткая история мозаики, да, мы сказали уже Месопотамия, Древняя Греция, Древний Рим, Византия – это то, что для нас важно. Мусульманский мир, конечно, это тоже для нас важно. Но мы переходим все-таки к России. У нас история нашей мозаики. Вот. И византийское наследие, конечно, она пришла к нам из Византии как храмовое искусство вместе с принятием христианства. То есть как угу, такое возможно. 988 год, напоминаю. И первыми работами, это непростая техника, стало убранство Софийского собора в Киеве. Вот его еще делали греческие мастера, потому что своих пока не было. Их прислали из Византии, император Константин Мономах прислал, и вот они здесь работали. Потом постепенно стали появляться наши мастера, и можно увидеть на Новгородском Софийском соборе вот такие самые старые еще мозаики.
1: То есть там. Они там уцелели, можно ехать?
2: Уцелели, да, что-то уцелело, что-то есть. Ну, особенности те же, что у византийской мозаики, то есть это симметрия, это фронтальность такая, да, вот. Прямое изображение – это золотой фон, как символ божественного света. Смальта – это непросто, ее варили в специальных печах, но здесь, скажем так, недостатки производства, они сыграли на руку самой технологии, потому что, с одной стороны, при варке смальты в печи очень сложно добиться, я потом немножко расскажу про технологию, одинакового оттенка, но, с другой стороны, именно это и ценится, то есть каждая партия будет немножко отличаться. Поэтому каждая партия вот этой смальты, она в своем роде уникальна. Соответственно, идеальный ровный цвет почти невозможен был. И, с одной стороны, он очень ценился. Это были самые дорогие кусочки. С другой стороны...
1: Такие непрозрачные?
2: Нет, непрозрачные, да.
1: Непрозрачные.
2: Да, идеальный именно ровный цвет имеется.
1: А, все, чтобы...
2: Да, потому что оттенки могут быть разные. С другой стороны, вот именно это разнообразие, оно придавало такое богатство и игру, собственно, мозаичным произведениям. Но, к сожалению, дальше у нас вот происходит тот самый провал. Мы как говорили, что у нас мозаика, искусство мозаики на Руси имеет богатую историю, сложную. После татаро-монгольского нашествия в XIII веке были практически уничтожены многие-многие ремесла, и вот мозаика исчезла на 5 веков. Секреты изготовления были утрачены, мастера погибли или рассеялись, уехали. А поскольку мы помним, что в то время учебников ведь не было.
1: Да.
2: То есть для того, чтобы ты чему-то научился, а это сложное
1: прямая
2: мастерство.
1: Прямая передача.
2: Конечно. Это нужно идти под мастерьем, сначала там подметать, таким маленьким подаваном быть, да, то есть подметать мастерскую, смотреть, как работает мастер. Потом он начинает потихоньку доверять какие-то несложные операции. То есть это время, это долго. Обучить мастера, это было очень сложно. Соответственно, утрачены мастера, утрачено искусство. Вот. Фреска и иконопись занимают место мозаики, потому что, конечно, христианство активно строит уже после нашествия храмы, но тем не менее, да, дешевле, быстрее в исполнении, так или иначе. Другое дело, что мозаика больше подходит под наш климат. Но это другой вопрос. Потому что фрески у нас сохраняются плохо, к сожалению, и те,
1: да,
2: фрески, которые есть...
1: потому что перепады больших,
2: конечно,
1: температур.
2: Конечно, во-первых, перепады температур, и даже если их нет, Денис Евгеньевич, само пространство храма, то есть, представляете, на праздник, на какую-то молитву собирается много народу, люди дышат.
1: Да.
2: Свечи горят, все это, вот такая влажность собирается, внутренний конденсат, потом они уходят на
1: это
2: какой-то...
1: Это все начинает,
2: конечно,
1: впитываться.
2: Да, для фресок это очень сложно, вот сейчас с этим научились более-менее справляться, с современными средствами, а для древних фресок это крайне губительно, поэтому в те монастыри, где остались и церкви с самой старой фрески, там, конечно, их стараются сохранять и пускать очень дозированно смотреть, но, опять же, это сложно сделать, потому что это все-таки культовое заведение. Люди ходят туда молиться, и невозможно от них это закрыть. Поэтому здесь вот искусствоведы немножечко, да, переживают по этому поводу. Вот, соответственно, большая часть мозаик Софии Киевской была утрачена уже к XVI веку. Отдельные фрагменты дошли до наших дней. Тут еще тоже нужно понимать, что долгое время, ну, практически, наверное, до XIX века, религиозное искусство не воспринималось как искусство. Это была утилитарная вещь.
1: Это была
2: в каком
1: религиозная
2: смысле?
1: Вещь.
2: Конечно, религиозная вещь. То есть, если где-то отбилась, упала мозаика, отбилась фреска, икона потемнела, то никому не приходило в голову сохранить вот этот старый образец. Нам нужно сделать молельный образ, чтобы человек мог к нему обращаться. Поэтому не получается восстановить, а смальты нет. Без сожаления сбиваем и делаем фрески. Поэтому, к сожалению, вот очень много что было утеряно в это время. Но, тем не менее. И в каком-то смысле это уникальный случай в мировой истории. Потому что, вот, например, в Италии мозаичная традиция не прерывалась буквально вот тысячелетия. На Руси у нее такая сложная история. И, тем не менее, наша мозаика и сегодня находится достаточно на высоком уровне. Но пока у нас разрыв в 500 лет, у нас провал в 500 лет до Ломоносова. Тогда происходит первое возрождение мозаики. Михаил Васильевич Ломоносов, основоположник, хотел сказать, мозаичного искусства в России, а потом вспомнил, что тут можно список просто зачитывать.
1: Ну, все, основатель,
2: да,
1: всего.
2: Основатель всего, да, Михаил Васильевич Ломоносов. Ну вот для нас важно. Он попытался восстановить И это было очень сложно. Как это произошло? Он вообще увидел вот эту мозаику у канцлера Воронцова. Он увидел привезенные из Италии, из Рима образцы. Она ему очень-очень понравилась, но выяснилось, что в Италии можно только заказать. Научить они не хотят.
1: Особенно, логично.
2: Да, секреты раскрывать они не хотят. И он задался целью, ну, помните, да, это еще от Петра идет, что можно собственных платонов и быстрых разумов, разумом нефтонов российская земля рождать. Вот идея, конечно, была такая, и хотелось самому. И вот он начинает химические опыты, то есть с 1749 года по окрашиванию стекла. Порядка 3000 опытов он провел. Это очень много. Каждый он фиксировал в лабораторном журнале, состав, весь цвет. Все-все-все. То есть это прям был такой научный каталог, который он составил. Но он был ученый, он ко всему подходил вот с такой вот с позиции систематизации. Он добился 112 основных тонов. Из них он смог получить около 1000 разных оттенков. И первая его работа, это 1752 год, икона Богоматери с оригинала римского художника, потому что, как правило, все-таки эскиз какой-то нужен, да, то есть сложно мозаику выкладывать просто так. Поэтому что-то делалось. И вот он сделал. Императрица Елизавете она очень понравилась. В общем-то, всем понравилось. И ему подарили Усть-Рудицкую фабрику. Ну, как бы место, да, для нее это около Петербурга. Первое, он там основал первую в России фабрику цветного стекла.
1: Тут, да, знаменитая же история про эту фабрику.
2: Да, да.
1: Я вот недавно где-то про нее очень много то ли читал, то ли слышал. Там прям целый... Там детектив, как там все у них развивалось, как было сложно,
2: да.
1: Чтобы и заказы получать. Да, точно, все, это было про Ломоносова как раз, что у него были долго проблемы. Он придумать-то ее придумал, но не мог загрузить, спроса не было. Потом он добился, чтобы появился спрос, появилось финансирование, потом что-то опять произошло, и там вот постоянно у него качели были, хотя он безумно ее хотел сделать из этого настоящий бизнес.
2: Ему действительно было
1: как
2: очень...
1: сейчас можно было бы сказать.
2: Да, он был и ученый, и талантливый человек во всех областях, но он был предприимчивый человек. Да. Все-таки время такое было, которое предполагало это. Так вот, он стал проводить опыты. Я немножко объясню, в чем такая сложность, то есть кажется, да, почему такие проблемы. Дело в том, что стекло в России в 18 веке уже делали, оно было. Стекольные заводы существовали как раз вот с 17 примерно века, но смальта – это другое стекло. Это не просто такое же стекло, и разница там довольно большая. Значит, вот обычное стекло – это оконное, посудное, бутылочное. Оно прозрачное или полупрозрачное и хрупкое. То есть его задача все-таки пропускать свет.
1: Угу.
2: А смальта,
1: тут другая задача, да.
2: Это непрозрачное, плотное, глубоко прокрашенное стекло, которое еще должно давать правильный скол, не разламываться на множество просто кусочков. Соответственно, вот оно должно не пропускать свет, а отражать его. То есть вот эти характеристики должны быть. То есть как бы, да, именно это дает вот эффект такого горения изнутри. Как бы. Этот цвет должен быть однородным на всю толщину. И оно должно колоться предсказуемо, потому что мозаику не режут, ее колят.
1: Угу.
2: Она именно раскалывается. И, соответственно, должно быть более-менее, ну, хотя бы какая-то стабильность от партии к партии. И вот окрашивание, здесь тоже очень много проблем, потому что в стекло это не просто добавить краску. Стекло окрашивается оксидами металлов. И для того, чтобы сделать нужный цвет, нужно точно соблюдать, во-первых, дозировку, добавки и температурный режим. От этого зависит все, потому что, например, одна и та же медь, она может дать и зеленые, и синие, и красные оттенки, в зависимости от того, как вы будете это делать, в зависимости от режима. Поэтому Ломоносову потребовалось огромное количество вот этих опытов, чтобы до этого дойти. То же самое с непрозрачностью. То есть обычное стекло, даже если мы его окрасим, оно остается все равно прозрачным. А нам-то нужен плотный, такой,
1: ну, который,
2: да,
1: не
2: цвет
1: пропускает.
2: Да, да, она должна быть глухой, вот что называется, матовой. Так, для этого туда вводится фтор или олово. А нет, ну, опять же, пропорция и температурный режим. Ведь температурный режим – это не только как обжигаем, но это еще и то, как мы,
1: это
2: как остывает.
1: Очень сложно. Даже сейчас у меня товарищ как раз глазурированием керамики занимается. Он рассказывает, как он долго, сколько он тратит, чтобы подобрать. Это товарищ, перемена!

0: боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 12:30. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска за последние сутки взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, а также Марьино в Сумской области, сообщили в Минобороны сегодня. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. По данным ведомства, ведутся бои за села Хрипуны, Грачевка и Рубленые в Харьковской области. Формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Нестер, Шевченко и Варваровка. Российская армия в районе Нефедовки Харьковской области сорвала две попытки выхода из окружения группы ВСУ численностью до 10 боевиков. Как заявили в Минобороны, киевский режим за сутки потерял более 50 военнослужащих и пусковую установку РСЗО в кольце окружения на северо-востоке Харьковской области. Группировка войск «Центр» ведет уничтожение подразделений ВСУ в западной и восточной частях Доброполя в ДНР. Попыток прорыва из окружения украинской армии не предпринимала. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 40 военнослужащих. Российские войска сегодня поразили портовый пункт Вилково в Одесской области, через который поступали оружие и боеприпасы из Европы. Как сообщила пресс-служба Минобороны, в Одесской области также был поражен автомобильный мост в селе Маяки, задействованный для переброски грузов военного назначения подразделением ВСУ. Кроме того, армия России нанесла удар по логистическому центру «Новая почта» в Одесской области, где, как утверждается, хранились военные грузы для нужд украинских военных. Армия России, помимо этого, ночью ударила по морскому судну типа «Сухогруз» в акватории Черного моря. В Киеве был поражен центр обработки данных «Космонова», который, по утверждению Минобороны, обеспечивал поддержку систем спутниковой связи «Старлинк» в интересах вооруженных сил Украины. Новый механизм информирования граждан о потребительских кредитах и микрозаймах, оформленных на их имя, начнут действовать с 1 октября 2027 года. Банки и микрофинансовые организации будут обязаны передавать сведения в квалифицированное бюро кредитных историй, после чего гражданину должно быть направлено уведомление в личный кабинет на госуслугах, рассказал ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин. По его словам, в сообщении будет указана информация о кредиторе, сумме кредита или установленном лимите, процентной ставке и сроке возврата. При этом уведомление должно быть отправлено не позднее, чем через 15 минут после получения бюро необходимых сведений, пояснил парламентарий. ИИ-агенты компании OpenAI, выйдя из-под контроля, взаимодействовали с сайтами трех правительственных ведомств США – Министерства образования, торговли и комиссии по ценным бумагам и биржам. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на исследователей и источник. По данным издания, до недавнего времени в OpenAI не знали об этих инцидентах. Компания подтвердила случаи с Министерством торговли и комиссией по ценным бумагам и биржам и продолжает расследование инцидента с Министерством образования. Как отметили в OpenAI, речь не идет о взломе, а инциденты названы примерами неожиданного и вызывающего беспокойство поведения технологии. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБО, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода. Днем с прояснениями, временами дожди. Температура воздуха ночью 11-13, днем 14-16 градусов. В Москве сейчас около 15 градусов. В предстоящую ночь похолодает до 5-7. Днем завтра в городе 16-18. Облачно с прояснениями, вечером местами возможны небольшие осадки. Завтра атмосферное давление будет слабо расти, составит 758 миллиметров ртутного столба, что выше нормы для столичного региона.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между казахстанским «Барысом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Во втором периоде счет 5-0 в пользу российского клуба. Российский голкипер Игорь Шестеркин признан первой звездой предсезонной встречи Национальной хоккейной лиги, в которой у Нью-Йорк Рейнджерс был сильнее Нью-Йорк Айлендерс со счетом 6-1. Он отразил 15 бросков в створ ворот из 16. Также у победителя ассистентский дубль у Павла Дорофеева и голевая передача Владислава Гаврикова. Виннипег Джетс уступил Колорадо Эвеланж 2-5. Третьей звездой поединка стал форвард проигравших Владислав Наместников. У него гол и результативный пас. У Колорадо голевая передача в активе Федор. Свечкова. Казань полностью готова к проведению чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года. Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. С подробностями Андрей Кудряшов.
1: Заявление министра спорта Татарстана Владимира Леонова о полной готовности Казани принять чемпионат Европы по водным видам спорта 2028 года имеет под собой самые серьезные основания. Столица Татарстана обладает всей инфраструктурой, от дворца водных видов спорта до бассейнов-сателлитов и деревни Универсиады. Однако реализация этого сценария зависит от политических и дипломатических факторов. С одной стороны, международный календарь сохраняет за Казанью статус хозяина турнира, а руководство European Aquatics планирует визит в Россию этой осенью для предметных переговоров. С другой стороны, главными барьерами остаются логистика, вопросы геополитики и процедура оформления виз для европейских делегаций. Окончательная реалистичность казанского турнира станет понятна после октябрьского визита руководства Европейской Федерации плавания и утверждения юридических гарантий.
0: В эти минуты продолжается матч 7-го тура первой лиги по футболу между Челябинском и Красноярским Енисеем. В первом тайме счет 1-0 в пользу красноярцев. Россиянин Роман Сфиулин пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Ханчжоу. Он во втором круге взял верх над французом Кентеном Алисом со счетом 5-7, 6-3, 6-4. Ранее Алина Корнеева в четвертьфинале соревнований в Сеуле была сильнее австралийки Тайлы Престон 6-1, 6-4. Сейчас начинается полуфинал между Корнеевой и Майей Джойнт из Австралии. Владимир Никитин стал победителем московского марафона на дистанции 10 километров. У женщин в аналогичной дисциплине не было равных Светлане Оплачкиной. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
3: Это профессор Краснов, лучший диагност.
4: Позовите Краснова срочно,
5: если бы не Краснов.
6: Профессор Краснов.
7: Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов.
10: Краснов.
11: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.

0: хочу все знать. Мир глазами художника.
1: Продолжается эфир передачи «Хочу все знать». Денис Николаев, и в качестве даже как-то запутался в словах эксперта, получается, нашего приглашенного, Ольга Хлопонина, доцент Московского гуманитарного университета, кандидат культурологии, эксперт, лектор, получается, рассказчик. Вот рассказчик, хорошее слово, наверное, да?
2: Рассказчик,
1: да. А мы начали такой небольшой...
2: Главное, не популяризатор вот это современное.
1: Все, уже устали, да? Популяризатор. Популяризатор мозаики. В рамках цикла «Мир глазами художника» мини-цикл про советскую мозаику, как создавалось вечное искусство для народа. Но получается, что прежде чем начать говорить про определенный период, надо копнуть поглубже. Мы из древних времен потихонечку
2: подбираемся, собственно, к советской мозаике.
1: Времени,
2: да. Дело в том, что придумана она была не в России, но поскольку она к нам... Мы рассказываем о ее зарождении и развитии там, откуда она пришла, то есть из Византии, из античности. И затем смотрим, как она у нас развивалась у нас. И вот как раз мы остановились на том, что Михаилу Ломоносову стоило огромных трудов восстановить это искусство. Он его действительно восстановил. Огромное количество опытов с температурой, с добавками, с пигментами, с вот этими оксидами железа. Все это было очень сложно. И действительно ему... Вот он был самый настоящий человек эпохи такого вот нашего возрождения. Потому что он одновременно был химиком, технологом, инженером,
1: поэтом.
2: Художником, поэтом. Все вместе, да. Все это было. Опять же, никаких учебников, напоминаем, не было. То есть не рассказывают мастера, хранят все. Секрете итальянские, конечно, они хранили в секрете.
1: Но это же их хлеб.
2: Это их хлеб, да. И приходится доходить до всего самому. А это очень сложный технологический процесс. Он и сегодня сложный, то есть создать. И вот тем печальнее дальнейшая история. Потому что после смерти Ломоносова в 1765 году фабрика прекратила работу, к сожалению. Это было очень грустно, потому что, вы знаете, его не все поддерживали. Там еще такая вот... Он, конечно, хотел это сделать популярным, но людям, возможно... Тогда было немножко сложно переключиться. Дело в том, что, ну хорошо, иконописное какое-то изображение, может быть, они еще его, ну, принимали, да, вот, то есть изображение Богоматери. Не очень зашла его, если так можно выразиться современным языком, полтавская баталия. То, что сейчас считается таким вот его опусом магнум, можно сказать, в сфере мозаики, она как-то вот не понравилась. Но там действительно было немножко сложно, потому что изначально вот эскиз картон, так называемый, который он выбрал для нее, он был не слишком удачный вот именно в художественном отношении. Это была слабая довольно работа. Но он все-таки решил делать. Его отговаривали. Его отговаривал академик Якоб Штейлин. И он все-таки решил делать. И Екатерине не понравилась эта работа. Ну, в общем, там было довольно сложно все это. И поэтому вот это искусство, оно как бы не получило такой вот поддержки повсеместной. Даже вот известна такая легенда, говорит, что его даже дневники все были как-то, они вроде как его после смерти были свезены куда-то во дворец, но они все пропали. Вот все эти записи бесценные его из журналов, большинство из них пропало. И потом даже вот как бы Павел I совершенно это все не поддерживал, сказал, ну, казну потратил неизвестно куда, ничего так и не сделал.
1: Угу.
2: И вот опять же у нас получается, что...
1: Все хотят да, здесь, мозаика здесь опять, и сейчас.
2: Да, мозаика опять забыта почти на 100 лет. И дальше происходит второе рождение, возрождение, а именно в связи с строительством Исаакиевского собора. И появляются императорские мозаичные мастерские заведения, так называемые. И вот это было второе рождение. Про Исаакиевский собор мы с Денисом Евгеньевичем и Алексеем Алексеевичем делали отдельный выпуск.
1: Тоже все можно
2: много
1: на медиаплатформе смотрим, найти.
2: Да, и вот когда стали строить Исаакий, то фрески, которые изначально туда были задуманы, они стали осыпаться прямо в процессе строительства.
1: Угу.
2: И стало понятно, что, наверное, в Петербурге все-таки климат да, не очень подходящий. И тогда вспомнили как раз, ну, Петербург, Ломоносов, там, видимо, кто-то догадался сопоставить такие, в общем, простые вещи, что в мозаике подойдут гораздо лучше. И вот выпускники Академии художеств были направлены в Рим для обучения. При Академии художеств открывается мозаичное отделение, и постепенно вот, да, производство смальты вновь налаживается. Мозаики для Исаакия создавались долго, более 60 лет. Достаточно прям вот работа такая была постоянная, то есть там обновлялось все это, очень-очень долго все это делалось. Вот. Площадь огромная, свыше 500 квадратных метров. Там несколько десятков мозаичных картин, и, конечно, смотрятся они удивительно. Потому что, ну вот как мы уже сказали, вы представьте себе, вот это пространство церкви, то есть свет там довольно ограничен, плюс внутренний свет, мерцающий сам по себе, потому что это свечи. И вот эта мозаика, она, конечно, производит совершенно волшебное впечатление, плюс еще она укладывается специально иногда под углом для того, чтобы была вот эта вот игра света. К этому в плюс ну, использовали смальту, использовали природные камни и так далее. Старались точно копировать такие живописные оригиналы, уже тогда техника это позволяла. И в том числе была разработана техника, которая называется русская мозаика. Это вот те самые малахитовые колонны. И не только малахитовые, там есть лазуритовые и так далее. Когда у нас впечатление, что колонна вырублена целиком из цельного куска камня. Но это не так. Потому что эти камни, во-первых, вы такого размера.
1: Их не существует.
2: Конечно, их просто не существует. Во-вторых, они довольно хрупкие, и вырубить из них было бы сложно, если бы даже у нас была вот такая вот скала. То есть вот то, как это сделано, это техника, когда на криволинейную поверхность, это сложно, так с мастерством вытачивается вот это вот кусочки, да, и настолько они подгоняются плотно друг к другу, что создается ощущение цельного камня. Причем обратите внимание, вот если будете, подойдите, посмотрите, и мы тоже уже об этом говорили, насколько подобран рисунок. Вот вы же представляете себе малахит, то есть лазурит, он немножко так, ну, посвободнее в этом смысле, а малахит, там вся его красота вот в этих волнистых линиях. И мастера специально подбирали, чтобы эти линии были как раз вот такие, ну, соответствовали. Поэтому создается впечатление, что это действительно сделано из цельного. Вот это то, что называется русская мозаика. Потому что был еще тоже тип мозаики, вы его можете найти в Италии, образцы, ну, в разных местах. Он похож на то, что мы называем инкрустацию. Это когда из полудрагоценных камней прям вырезается вот такой вот по форме и, ну, как пазл, что ли, собирается. Угу. Только кусочки не одинаковые, как в пазле, а разные. Такой тип мозаики есть. Но вот до совершенства его в таком сплошном, красивом, это вот называется с тех пор русская мозаика. И как раз вот в Исааке, да, в Исааке это было сделано.

0: называется «Спаса на крови». Александр Никитич Фролов, основатель династии, он был мастеровым, обучался в Академии художеств, вот стал мастером мозаики, работал сначала там, но вот потом в 890 году они открыли первую вот эту частную мастерскую декоративной мозаики, и эта мастерская действительно, вот это удивительный, наверное, может быть, для сегодняшнего момента вопрос, когда был объявлен, ну, что-то вроде тендера, да, конкурса на мозаики для «Спаса на крови», то там участвовали и итальянцы, и немцы, и Академия художеств, и, тем не менее, мастерская Фроловых выиграла этот конкурс. Uh-huh. Вот такое частное заведение, потому что качество было совершенно потрясающим у них, и они получили заказ на этот интерьер. 12 лет они работали, над эскизами работали 32 художника, то есть там были Васнецов, Нестеров, Рябушкин. Вот если будет возможность, сходите, посмотрите, потому что мозаики там уникальные, действительно потрясающие. Огромная площадь, это единственный в мире ансамбль мозаичных работ такого масштаба, такого размера. Поэтому здесь это очень интересно. Плюс там наблюдается то, что было характерно, в общем-то, для конца XIX века, это стилевое разнообразие. Поскольку это все длительная такая история, то, конечно, мы видим, что там разные школы. Там и академизм, то есть то, что было принято, и византийская иконопись, здесь Васнецов, например, да, он тяготел к этому стилю. Модерн, потому что Нестеров это уже ближе к модерну, да, вот к таким. Но именно за счет договоренности такой вот грамотного подхода, грамотной работы, весь ансамбль объединен божественной темой и смотрится очень органично. Поэтому вот сходите, посмотрите. Это очень-очень интересно.
1: Как говорится, сходим и посмотрим.
0: У нас еще один блок, мы на переменку.
1: Да, небольшой, да, сейчас маленькая переменка, да. Обязательно сходим и посмотрим. Товарищи, через 10 минут, полторы минуты продолжим. Напугал всех.
0: Напугал я испугалась.
2: Хочу все знать. Хочу все знать. 10 лет в эфире. Маяк.
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Любое время на медиаплатформе смотрим.ру.

0: «Маяк». Хочу все знать. Мир глазами художника.
1: Чуть-чуть осталось нам времени для того, чтобы первую часть... Я придумал. Мы же историю про мозаику складываем как мозаику из трех частей. Вот сейчас и каждая часть состоит еще из трех частей. Первые полчаса, потом часть до 50 минут, и потом еще маленькая. То есть получается,
2: нечетное число у вас получается.

0: мозаик будет из 9 частей.
1: Вот так вот.
0: Неравномерных по размеру.
1: Да. Так вот, мы возвращаемся к тому, что на рубеже 19-20 веков мастерская Фроловых подняла это искусство на действительно... То есть она соединила практику, мастерство, теорию, все вместе. И действительно это все заработало. Вся семья там работала, сын, братья, то есть все вместе. Где мы еще? Они вообще были очень популярны. Мозаика музея Суворова в Петербурге, за границей есть их работы, вывеска дома Зингера на Невском. А вот в Марфо-Мариинской обители в Москве, в том числе мозаика по эскизам Нестерова, сделана как раз мастерской Фроловых. Угу. Храм святого Георгия в Гусь-Хрустальном, он был построен Юрием Нечаевым-Мальцовым. Это тот меценат, который внес огромный вклад в строительство музея имени Пушкина. Вот. Но, этот, к сожалению, этот храм разрушен, то есть мы их не увидим. Вот. Работали с разными художниками, кто делал вот эти вот эскизы, в том числе с Рерихом. Вот. Надгробие Архипа Куинджи. Оно сейчас, изначально оно было на Смоленском кладбище, потом было перенесено на Тихвинское кладбище Александра Невской лавры. И вот там очень интересное надгробие, там скульптура есть, а сзади мозаика, которая сделана по эскизу Рериха. И вот это тоже такая удивительная вещь. А вот, да, извините, в Гусь-Хрустальном все сохранилось. Это мозаика Рериха в Шлиссельбурге. Да, там не сохранилось. Петра и Павла в храме, вот он не сохранился, он погиб во время Великой Отечественной войны. Вот, а как раз в Гусь-Хрустальном в храме сейчас музей. Поэтому, да, у меня просто стоит такой значок напротив храма, что он как храм не действует. Вот, поэтому у меня так вот оговорка такая произошла. Мы подбираемся к Серебряному веку, и здесь уже немножко другие такие тенденции получаются, потому что модерн, неорусский стиль такой, и мозаика выходит за пределы храмов, выходит за пределы такого вот сакрального пространства и появляется в домах, построенных по заказу купцов, в храмах, понятно, остается, на вокзалах, да, то есть она становится не только церковная, она становится городской, она становится коммерческой. Вот это такой, ну, важный это, момент, который показывает...
0: Классический переход.
1: Да.
0: Потому что появляются люди, которые могут ее делать, им надо ее как-то продавать, и начинается...
1: И это же красиво.
0: Предложение рождает спрос.
1: Конечно, и это же очень красиво, и тут вот просто это показывает, насколько этот вид искусства оказался востребован. То есть, видите, совершенно разные такие моменты применения, древнейшая история, но вот он оказывается востребован. Но действительно, вот так, если подумать, для украшения, мозаика очень яркая, она очень красивая. И для украшения, например, фасада здания, а что вы туда еще, кроме металлической отделки, либо такой вот, да, какой-то менее яркой отделкой полудрагоценными камнями или видами мрамора, сделаете? Во-первых, мрамор тоже плохо переносит наш климат. А вот мозаичная отделка,
0: наш
1: это будет ярко и красиво.
0: Люди хорошо переносят.
1: Наш климат только и люди. И вот некоторые участники музыкальных коллективов из Конго.
0: Угу.
1: Оказывается, тоже
0: ну,
1: хорошо.
0: Люди же.
1: Да. Россияне. Да, Денис Евгеньевич, вы хотите
0: сказать? Нет, я просто, я слушаю.
1: Вот, и получается, что здесь еще происходит такой вот новый. В технологическом моменте модерн ничего не принес нового, можно сказать, в мозаику. Но они сделали важный такой по содержанию нюанс. То есть до 20 века, вот до модерна, скажем так, да, академическая мозаика пыталась быть живописью. Она вот старалась быть живописью такой вот, то есть, ну, больше на нее похожей. А мозаика модерна, она позволила мозаике быть мозаикой. То есть вот какие-то несовершенства, неравномерные вещи. Больше так они вот подчеркивали, поэтому здесь было бы, конечно, больше разнообразия. А в данном случае разнообразие, оно всегда. То есть академическая мозаика, она чуть такая вот подражательная. Вот любое академическое искусство, оно же исповедует принцип, так скажем, мимесиса в своей основе. Да? Вот греческий принцип мимесиса. То есть похоже на оригинал, похоже на природу. А модерна мозаика, она более декоративная. То есть собственный такой вот язык у нее, и она передает свой живописный образ своим языком. Вот это было важно. Вы это увидите, это, наверное, вот по звуку трудно немножко воспринять, но если вы посмотрите
0: по звуку,
1: эти
0: да.
1: мозаики, да, то здесь будет, вы увидите, в чем разница. И вот в мастерской Фролова они еще освоили такой способ Называется венецианский. Вот есть способ прямой, он как бы, ну, еще древний такой, римский. Это когда у нас есть вот оригинал материала, да, и мы на него укладываем лицевой стороной мозаику. А венецианский способ, он по-другому работает. Это калька. На нее мы кладем мозаику как бы вверх спиной, да, вот этой. Затем затираем цементом. Вот эта основа застывает. А, мы переворачиваем
0: и убираем кальку.
1: Да, с одной стороны, это позволяет работать быстрее. Немножко. С другой стороны, это сложно, потому что вы все-таки собираете пазл лицом вниз.
0: Задом наперед. Но да, это вопрос тренировки тоже.
1: Это вопрос тренировки. Но так или иначе, вот это был, может быть, такой, да, их тоже. Они умели работать и так, получается. Появляется нешлифованная смальта вместо полированной, потому что до этого было принято, чтобы она была прям гладкая-гладкая такая. Вот. Меньше затирали, может быть, швы вот эти. Но вот стало, получается, очень интересно. Кто у нас есть в Москве из наших слушателей? Или, может быть, ну, по интернету можно посмотреть. «Принцесса Грёза» Врубеля. Uh-huh. Великолепная мозаика на фасаде метрополя. Она потрясающая. Единственное, обратите внимание, присмотритесь, да, она высоко, но присмотритесь. Это формально не мозаика, то есть как кусочки из твердого материала, это мозаика. Но это майоликовое полотно, потому что там как раз именно такая вот, частично как инкрустация сделана, но сделана интересной техникой, там смешанной такой.
0: Вот. Это где еще раз? Это метрополь?
1: Это метрополь, это прям фасад, да, «Принцесса Грёза». Там целая драматичная история была, потому что он же сначала нарисовал панно, для... они были выставлены на выставке, и комиссия забраковала эти панно, и тогда Савва Мамонтов выстроил отдельный павильон, где экспонировались эти панно. Мы про это рассказывали.
0: Да, да, мы когда про Врубеля делали цикл.
1: Да, они стали очень известны, и поэтому вот можно сходить, посмотреть. Иными словами, к тому моменту, как мы подобрались уже к советской, 17-му году, Россия обладала уже одной из богатейших мозаичных традиций в Европе. И вот о том, как эта традиция развивалась дальше в советское время, а у нее своя интересная история, мы с Денисом Евгеньевичем расскажем в следующих передачах.
0: Да, спасибо большое, Ольга Хлопонина, доцент Московского гуманитарного университета, кандидат культурологии, была сегодня весь день с нами в этом цикле. И отдельно хочется напомнить, субботу и воскресенье, не забудьте включить «Маяк детям».

0: В Москве 13 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Контроль над селами Петропавловка и Лозовая поможет пресечь попытки прорыва украинской армии кольца окружения на северо-востоке Харьковской области, заявили в Минобороны. Ранее сегодня ведомство сообщило, что российские войска за последние сутки взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, а также Марьино в Сумской области. В районе Нефедовки Харьковской области сорваны две попытки выхода из окружения группы до 10 боевиков. Идут также бои за Крепуны, Грачевку и Рубленые в Харьковской области. Подразделение «Север» продолжает сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять зону контроля, говорится в сводке Минобороны. На первое заседание Государственной Думы, которое пройдет уже 30 сентября, приглашены Владимир Путин, Михаил Мишустин и Валентина Матвиенко. О ходе подготовки сегодня рассказал глава Временной депутатской группы по подготовке первого заседания Госдумы нового созыва Виктор Пинский.
1: В этом созыве Государственной Думы будет работать 4 постоянные комиссии, 34 комитета. Вот. Также мы запросили информацию политических партий по регистрации фракций в Государственной Думе, их будет 5.
0: По словам Пинского, на заседании будут приняты решения о процедуре избрания председателя Госдумы. Также будут приняты решения о порядке работы Госдумы и другие вопросы. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится уже 30 сентября. По его словам, большая повестка дня, очень важно не допустить какой-либо паузы после перерыва, связанного с выборами. Поэтому нужно как можно скорее обеспечить условия для возобновления работы Думы уже в новом составе, сказал Песков. Моряки загоревшегося у берегов Камчатки судна «Триумф» госпитализировано с признаками отравления угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей. Они получают всю необходимую медицинскую помощь, сообщили ТАСС в краевой больнице. 25 сентября в акватории у южного побережья Камчатского полуострова начался пожар на рыболовецком судне. На момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. 25 человек были подобраны подошедшими для их спасения судном. Местонахождение 4 моряков пока не установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает 3 основные версии происшествия: техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности членами экипажа судна и нарушение правил технической эксплуатации судна. С начала текущего года по пушкинской карте было приобретено 14 миллионов билетов. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова. Она отметила, что в этом году отмечается 5-летие программы «Пушкинская карта». За весь период ее реализации было приобретено более 115 миллионов билетов на сумму более 58 миллиардов рублей. Глава Минкульта добавила, что за время реализации программы было создано и проведено более миллиона мероприятий. В том числе в этом году почти 155 тысяч. С начала года более 7 миллионов молодых людей стали обладателями пушкинской карты, отметила Ольга Любимова. Башкирия стала регионным лидером в России по размеру выплаты за добычу медведя. Убивший здесь животное охотник может получить 50 тысяч рублей. Далее в списке идут Красноярский край и Бурятия, отмечает ТАСС. Чтобы получить вознаграждение, охотник должен подать заявление, приложив к нему акт добычи животного и копию разрешения на добычу охотничьих ресурсов. В Красноярском крае за борова медведя можно получить 36,5 тысяч рублей. В Бурятии в начале сентября размеры выплаты за добычу медведя увеличили с 6 до 15 тысяч рублей. По данным на вечер пятницы, за последние месяцы в России от нападения животных погиб 21 человек. Представитель Казахстана Тимур Турлов избран президентом Международной шахматной федерации. Об этом сообщает ТАСС с Генассамблеи ФИДЕ. В субботу в Самарканде проходит Генеральная ассамблея ФИДЕ. Соперниками Турлова на выборах были Вадим Розенштейн и Ян Хендрик Бютнер из Германии. Изначально Федерация шахмат России выдвинула своим кандидатом президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, которого из впервые избранного в 2018 году и переизбранного на 4-летний срок в 2020 году. В июле Евросоюз объявил о включении Дворковича в 21-й санкционный список. После этого Дворкович добровольно приостановил исполнение своих полномочий. Конец сентября на русской равнине будет заметно теплее обычного, до плюс 24 градусов. По прогнозу, причиной потепления стало слияние уральского антициклона с азорским очагом над Европой. Сегодня в Москве обещают хорошую погоду. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, такая же погода будет и завтра.
2: Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится западной периферией антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 16-18. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 миллиметров ртутного столба.
0: Первые заморозки в столице Московской области придутся на вторую половину октября. Устойчивый снежный покров, в свою очередь, сформируется лишь на стыке ноября и декабря, ранее рассказали в гидрометцентре. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, днем с прояснениями, временами осадки и до 16 градусов тепла. В российской столице сейчас около 14 градусов тепла, предстоящую ночью 5-7 градусов. Завтра днем, возможно, небольшие осадки и до 18 градусов. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что приемники и, как это говорится, гаджеты настроены. Моя школьная программа для взрослых в эфире. Меня зовут Игорь Ружейников. С большим удовольствием приветствую нашего большого друга. Друга, и, кстати, не только нашей программы, радиостанции «Маяк», хорошо вам знакомого, прекрасного архитектора. Мы сегодня поговорим про город для детей. Поговорим мы с архитектором, градостроителем, основателем градостроительной компании «Яуза Проект», кстати, федеральным экспертом по развитию городов и агломераций Ильей Заливухиным. Илья, якобы только что увидели. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Так, а что у меня с наушниками? Ну, неважно. Скажите, пожалуйста, а почему у вас такая, казалось бы, странная тема, хотя для меня она не странная, город для детей? Это актуально?
1: Ну, для меня очень актуально, потому что у меня сейчас
0: двое
1: маленьких детей.
0: Да.
1: Да, я вообще многодетный отец, у меня даже есть бесплатная парковка.
0: Опа-на.
1: Кстати, очень сильно помогает.
0: Конечно,
1: вообще, когда трое детей, есть бесплатная парковка, и это, конечно, очень хорошо, потому что можно приехать и запарковаться куда угодно. Сейчас, кстати, обещали специальные знаки, которые показывают, что на этом месте могут парковаться только многодетные.
0: Значит,
1: это будет еще лучше.
0: Это будет хуже, Илья. Хуже? Я прошу прощения. Потому что, когда ты приезжаешь в аэропорт, к примеру, да, ты понимаешь, что где-то 10% населения Российской Федерации, которые через аэропорт проходят, инвалиды. То есть ты приезжаешь в аэропорт, все занято и куча мест для инвалидов.
1: Ну,
0: если, там
1: надо,
0: ты,
1: да.
0: Если там ты паркуешься, понятное дело, тебя штрафуют. Так что если у нас появится, а это скорее всего появится, если Алексутов что-то заявил, значит это будет, их будет непропорционально много. Так что давайте будем надеяться, что будет пропорционально.
1: Да, давайте будем надеяться, что будет сделан все-таки специальный расчет, потому что градостроительство, о котором мы все время с вами говорим, это всегда внимательный анализ, расчет.
0: В идеале.
1: И не просто так, а давайте сделаем вот сколько сколько примерно мы хотим. Да? Значит, нет, так, конечно, не должно быть. Вот. Но если говорить вообще про город для детей, знаете, с чего я хотел начать вообще, да, немножко с такой провокационной фразы, что, наверное, город вообще не для детей. То есть город...
0: Вы будете смеяться, я когда шел сюда, у меня первый, я стал прокручивать в голове, город, он не для детей. Спасибо за то, что сказали.
1: Да, и дальше мы можем, собственно, поговорить, почему. Потому что это очень такая большая тема, и на самом деле, тут вопрос, конечно, какого размера города.
0: Конечно.
1: Вот следующее, что я хотел сказать, что очень важно, что, конечно, небольшой город, 25 тысяч, 30 тысяч человек, 10 тысяч человек, но на самом деле это идеальная история для того, чтобы там растить детей. А мегаполис – это очень сложно. То есть вообще сделать так, чтобы там можно было расти детей. Это, конечно, нужно делать. Мы тоже поговорим сегодня про способы, и что нужно сделать, чтобы все-таки в большом мегаполисе родителям, с детьми маленькими было удобно.
0: И чтобы дети росли здоровые, полноценные во всех отношениях.
1: Да, но сразу оговорюсь, что если мы говорим с вами тема «Город для детей», я очень рекомендую и вообще настаиваю, и сам этим занимаюсь, тем, что мы работаем, разрабатываем, развиваем небольшие города. Вот, и, конечно, жить нужно именно вот в таких городах. И у меня тоже есть какой-то план такой, жить вот в таком небольшом городе. Да, это может быть в ближайшем Подмосковье, в агломерации, в какой-то. Это может быть под Санкт-Петербургом, где угодно.
0: Можно я шутку политнекорректно скажу? Знаете, дорогие друзья, у меня тоже есть желание жить в таком небольшом городе. Небольшом, там Ахен какой-нибудь. Нет, мы говорим, разумеется, о наших российских городах, о том, где мы живем.
1: О российских городах, тем более, что сегодня вот развитие мы видим, что транспорт скоростной развивается, если раньше там 15-20 лет назад доехать можно было только на каком-то, я не знаю, поезде, там в плацкарте или где-то на машине, не по хайвею совсем, а по разбитой дороге.
0: До сих пор помню разговор, а как ты добиралась? Да на Челябе. Да. Ну, то есть от Челяб... ну, то есть на проходящем, понятно, да. Да? На то Челябе.
1: Есть, сегодня, ну, у нас уже скоро там, да, как говорится, метро дойдет до Владимира и Тулы. И, собственно, понятно, что не совсем метро, это будут скоростные поезда. Но доехать всегда можно. То есть вот тот пресловутый Большой театр, про который всегда говорят, а вот где мы, а как
0: Большой
1: театр?
0: Как же я переселюсь, да, если Большой театр?
1: Ну, пожалуйста, между Большим и Мариинским театром будет 2 часа 15 минут, ну, плюс там такси, метро, ну, то есть вы за 3 часа можете...
0: Я представляю, как Гергиев будет рад этому. Он же
1: руководит. На 2 театра, да?
0: Конечно, да. Нет, серьезно, да, вы абсолютно правы. То есть сейчас, ну, скажем так, жить в небольшом городе на расстоянии, если говорить про Москву, мы же не только про Москву, жить на расстоянии 50-70 километров, это вообще уже абсолютно нормально, и работать при этом в Москве, и проводить свой досуг в Москве, на мой взгляд.
1: И также с любым другим крупным городом, то есть, я не знаю, любой, да, если мы возьмем там Новосибирск, Краснодар, вы хотите, да, то нет никакого смысла ставить себе цель, даже вот для молодых семей, да, я уже не говорю про администрацию, муниципалитет, да, что мы развиваем? Развивать и застраивать только вот эти города человейниками и делать там вот эти детские площадки, как бы, где дети вот играют во дворе.
0: Ну, гетто, это гетто.
1: То есть вообще мы пока еще даже не знаем, что в результате всего этого мы получим, потому что мы все дети, которые росли в каких-то таких безопасных, по сути, ну, я сейчас назову, советских районах.
0: Ну да,
1: ты,
0: в основном, да.
1: Ну, никто за тобой не следил, то есть самое страшное...
0: 6 часов с ключом на шее на улице абсолютно нормально.
1: Без телефона. Мобильного.
0: Неужели не было телефона? Да, конечно, нормально, да.
1: Вот.
0: Да.
1: И совершенно никто не боялся, и детей выпускали, и они гуляли.
0: Все изменилось. Все.
1: Вот. Изменилось, потому что изменилось. Смотрите, ну, во-первых, в небольших городах это не изменилось. Вот, опять,
0: ну да, соглашусь.
1: Ну, с вами. Я не знаю, мы сейчас работаем, сейчас такую, позвольте себе рекламу хорошую.
0: Давайте.
1: Города Костомукша. Да, вот если кто знает, значит, в Карелии есть такой замечательный город. Правда, сейчас там обещают сделать, значит, взлетно-посадочную полосу, туда будут летать самолеты. Сейчас туда сложно добираться, но тем не менее, в общем, просто потрясающий город, где 25 тысяч человек. Значит, в Карелии сделанный был такой советско-финский проект, чуть ли не последний город, который был построен в Советском Союзе. Он был сделан, вот по сути, знаете, если вы хотите посмотреть, как сделан город в лесу, с учетом, да, природного каркаса, как мы называем специалисты водно-зеленого каркаса, прям можно туда поехать, потому что там во дворах это практически идеал. Да. То есть есть центр города, есть дом культуры, дворец культуры, есть районы, которые построены с учетом деревьев, все эти деревья там дальше растут, и у вас во дворах так, как бы такой, знаете, практически, ну, как бы лес, да, то есть чуть ли не ягоды растут.
0: Класс.
1: И ты выходишь на большое озеро, и в этом озере можно купаться. И когда мы говорили про это, мы, ну, первое, что абсолютно понятно, о чем говорят люди, здесь безопасно растить детей. Да, дальше они уезжают. Нужно подумать, как бы сделать так, чтобы они, возможно, оставались здесь, значит, в техникуме, да, там учились среднее профессиональное образование. Дальше надо подумать о том, как эти дети возвращались бы и растили своих детей.
0: После вуза, вуз в большом городе возвращались и растили бы, заводили своих
1: детей. Кстати, отвлекусь по поводу вуз в большом городе. Тоже интересная тема. Все говорят, вот, в большом городе должны быть вузы. Но на самом деле мировой опыт говорит о том, что большие вузы должны быть кампусами. Не в большом городе.
0: Конечно.
1: Не надо провоцировать, как бы, людей, конечно, размещая кампусы, ну, например, на Москве или где-то, да, потому что в крупных городах, потому что они видят, да, вот жизнь этого большого города. Ну, понятно, что кому надо, все равно увидят. Но вы интегрируете людей сразу в кипучую жизнь большого города. Ну, я не знаю, это как если бы, не знаю, кампус там Принстон или где-то располагался там, не где-то в сельской местности, а в центре Нью-Йорка.
0: Знаете, вот...
1: Ну, конечно, вы оттуда никогда не уедете.
0: В Санкт-Петербурге очень хорошая была идея реализована. По-моему, больше нигде, если брать такие города-миллионники, основное общежитие университета – это станция университета. Сразу за Петергофом.
1: Ну, вот. Шикарно.
0: Отлично просто. Я там был неоднократно. Там прекрасно.
1: Да, вот. Ну вот это следующая сложность, как вообще интегрировать так, чтобы это было тоже не удаленно, чтобы люди
0: чтобы
1: не страдали.
0: Чтобы это было удобно, да.
1: А чтобы
0: да,
1: вот
0: это...
1: наоборот хотелось. Да. А вот да, центр Питера, я могу туда доехать, но кампус сделан так, что вот я здесь живу, работаю, и тут прекрасный парк и трехэтажные домики, в которых все живут там и так далее. Вот. И другие люди тоже живут там, да, вот в Принстоне, где-то еще. Значит, это маленький городок, рядом университет, забора я там был, никакого нету. Конечно. И все это, значит, пронизано между собой. Вот. И тогда люди будут возвращаться в Костомукшу, в Оленегорск, в котором мы работаем, потому что в Мурманской области, потому что сами эти города, ну просто вот одни из которых, там, или даже большой вот город Череповец, в котором мы работаем, замечательно, там можно, там дети, вот они гуляют, они ходят купаться в реку, потому что в реке можно купаться, там есть пляж, там есть парки и так далее. То есть вы, ну немножко большой город, 300 тысяч, да, это все-таки большой.
0: Но это уже предел.
1: Но 25 тысяч, вот лучше про это
0: идеал, 30,
1: это идеальные города. Вот, поэтому мы, собственно, как бы, когда мы говорим про большие города, то необходимо, конечно, сделать огромное количество разных усилий, и все равно люди, ну, скажем так, мы облегчим им жизнь с детьми, но лучше бы, они все-таки жили в небольших городах.
0: Сами, дорогие
1: сами
0: друзья,
1: выбирали,
0: мы говорим,
1: сами выбирали,
0: конечно,
1: да.
0: Предложить.
1: Вот. И сегодня, я думаю, что эта практика, она развивается и будет дальше продолжаться. Вот. Конечно, это не быстро происходит, но вот, да, мы говорили про вот эти крупные города, там Краснодар, не знаю, Новосибирск, любой город, в котором в центре, Москва, да, в котором строят вот эти районы, да, сегодня, многоэтажные районы с детскими площадками. И, ну, все-таки, да, хотя понятно, что это удобно, вот вроде бы дети вышли во двор, но, понимаете, результаты этого,
0: ну,
1: мы еще не знаем.
0: Давайте честно
1: скажем. Все безопасно,
0: скажем,
1: да, так
0: это
1: красиво.
0: Вот эти детские, детские площадки в этих человечниках, это для галочки. У нас должны быть детские площадки. И вот вы представляете, где-нибудь вот на окраине Люберец вот эти вот громадные дома и в центре, вокруг заставленные машины, которым места нет, вот эти вот детские площадки. Не лес, не озеро, а вот эти громадные дома вокруг... Очень хороших детских площадок.
1: Да,
0: очень,
1: да, хороших. У них могут быть и красивые фасады, да, и так далее. Поэтому и вот это вот элемент, скажем так, планирования городов, то есть где все-таки, знаете, есть такой баланс, да, там транспорт и застройки, да, инженерии, да, застройки, социалки, застройки. И вообще должен быть также баланс как бы детей и застройки. То есть, да, мы должны понимать, да, то есть если мы хотим увеличивать демографию, если мы хотим, вот есть задача президента, да, и так далее, то нам нужно тогда в застройке, да, применять какие-то абсолютно другие, требовать какие-то другие принципы. Ну, то есть, на самом деле, ну, во-первых, понять, что как бы человеники точно как бы не ведут к росту демографии.
0: Слушайте, давайте честно скажем, если у человека много денег, и он собирается растить много детей, его не останавливает ничего, если говорить о Москве, он будет жить в Подмосковье, если у него много денег. Потому что человеку, который хочет иметь много детей, современная практика градостроительства, если у человека только не очень много денег, предложить ничего не может. Ну, то есть такие люди, как вы, есть пути, но в основном Москва ничего предложить не может.
1: Вот у меня то же самое, да, я живу, да, признаюсь, на 37-м этаже, значит,
0: высоковато.
1: И я не могу там растить детей.
0: Конечно.
1: Тогда, когда мы это делали, покупали, значит, там в кредит, значит, у нас не было детей,
0: ну, да,
1: и, соответственно, мы понимали, что, да, вот красивый вид и так далее. И сейчас я понимаю, что вот с двумя маленькими детьми
0: и
1: я
0: тупик,
1: больше
0: тупик.
1: Там все я не могу,
0: да,
1: потому что, ну, двор не, для этого не предназначен, рядом все равно нет этой инфраструктуры.
0: Слушайте, я сейчас так скажу вещь, которая, казалось бы, к детям не имеет отношения. Дорогие друзья, вот смотрите, ребенок очень часто хочет собаку, и вдруг ребенку хочется собаку большую. Не дай бог жить на 30... У вас нет большой собаки на 37-м
1: так, куда,
0: этаже?
1: Да.
0: Вот я и говорю, нельзя на 37-м этаже в квартире 60 метров жить с большой собакой.
1: Но даже если у вас есть внутри лопомойка, да, на,
0: да,
1: первом,
0: да,
1: этаже.
0: Да,
1: вы,
0: да,
1: понимаете, вы выходите,
0: да,
1: во двор,
0: да,
1: и на вас все смотрят, но у нас есть люди,
0: да,
1: с собакой,
0: да,
1: косо, потому что,
0: ну,
1: весь,
0: конечно,
1: этот газон в пятнах,
0: да,
1: потому что собаки...
0: Да.
1: Значит, а куда им ходить?
0: Да, да,
1: там, да,
0: да,
1: потому,
0: да,
1: что вокруг нету всей этой инфраструктуры,
0: да,
1: и так далее. Вот, поэтому у нас, конечно, есть очень понятная типология, это индивидуальные частные дома. В небольших городах вообще нужно, ну, ставить просто задачу номер один, да, развивать небольшие города за счет индивидуальных частных домов в городе.
0: Да, конечно.
1: Это как бы, ну, понятно. Вот. А если говорить про большие города, то, конечно, ну, все-таки должны быть районы с небоскребами, никто не отрицает. Но
0: мы
1: надо
0: здесь
1: понимать,
0: не в силах отменить
1: это. Да, это невозможно отменить, но надо понимать, что в таком случае, ну, во-первых, не надо делать гетто для небоскребов, то есть целые районы застраивать небоскребами.
0: Да.
1: Тут есть такой вопрос, конечно, он эстетический, да, то есть кто-то скажет, ну, вот опять Илья предлагает, значит, поставить там, точечно воткнуть небоскребы, но, вы знаете, лучше как бы точечно воткнуть небоскреб в какое-то, значит, место в городе, где... Собственно, там ничего нету, да, или какой-то стоит... То есть какой-то,
0: бывшая
1: там,
0: промзона,
1: бывший,
0: к примеру.
1: Какой-то кусок, да. Но люди оттуда, у них не будет, понимаете, как бы вот это по нормам двора. То есть понятно, что если ты покупаешь квартиру в небоскребе, ну, скорее всего, у тебя как бы сейчас на данный момент вот ты без детей.
0: Ну, да,
1: ты либо молодой, либо уже как бы пожилой.
0: Ну, да,
1: либо там, ну, я не знаю, это временное жилье.
0: То есть у тебя нет задачи растить здесь маленьких детей.
1: Да, а у нас сегодня, понимаете, как бы подталкивают к тому, что есть вот эта вот типология, как бы, да, вроде бы как бы все хотят Сингапур, все хотят небоскребы, вроде бы есть детские площадки даже во дворах. И молодые люди, у которых даже есть дети, они как бы, потому что им хочется там жить в таких районах, они туда заселяются.
0: Но проходит время.
1: Проходит время. Вот просто мой опыт. Они туда заселяют и понимают, что это не работает. И вот, понимаете, и дальше что им это делать? Они взяли уже кредит.
0: Ну, конечно.
1: Значит,
0: они
1: переезжать,
0: связаны,
1: собственно, некуда.
0: Да.
1: Они на это завязаны. И дети начинают расти в этих каменных джунглях.
0: Да.
1: И вот это как бы нехорошо. Я думаю, для детей, которые потом вырастут, и они будут, понимаете, ну, то есть если взрослый человек, он может любоваться небоскребами, любоваться высотой с небоскребами.
0: Ребенку тогда, нужно другое.
1: То ребенку нужно другое. Ребенку нужны цветочки,
0: да,
1: значит, там
0: да.
1: Вид из окна, там снег, я не знаю, еще что-то. И мы тогда с вами абсолютно четко понимаем, что если мы хотим расти детей, это либо небольшой город, либо большой город, но зонированные по типологии застройки, где хотя бы есть выбор, что мы можем жить в такой среднеэтажной застройке, современной, кстати.
0: Конечно,
1: да, потому что мы хотим жить в современной застройке,
0: да,
1: хорошо,
0: да.
1: Но нету предложений. То есть, понимаете, вы не можете найти сейчас в крупных городах предложение какое-то, да, более-менее достойное по деньгам, которое возможно.
0: Вот
1: 4-5 этажей.
0: Вы очень хорошо сказали, более-менее достойное по деньгам.
1: Это, наверное,
0: знаете,
1: есть, но оно
0: Казани
1: как бы космическое.
0: В Казани недалеко от центра есть чудесный район низкоэтажной застройки. Я даже боюсь представить, сколько это стоит.
1: Да, но это, понимаете, когда это один район, вот поэтому он так и стоит.
0: Ну, да,
1: потому что
0: да.
1: Если,
0: а когда их много,
1: а если бы их было больше предложений, то стоимость как бы падала, и у нас бы появлялась бы возможность, собственно, и здесь вот я еще раз говорю, это, конечно, в руках планирования государства, да, то есть каждый город должен это как бы ставить себе задачу увеличение рождаемости, причем такая задача стоит, да, поддержание рождаемости, потому что, ну, увеличение, ладно, нам хотя бы поддерживать, да, это рождаемость, там индекс фертильности там,
0: 2,1.
1: Должен быть 2,1, а у нас уже он меньше,
0: да,
1: а понятно, что в крупных мегаполисах Японии, Кореи там, и так далее, там Китая, кстати,
0: опять
1: в том числе,
0: же, да,
1: там уже 0,7 или там меньше единицы.
0: Да,
1: то есть,
0: да,
1: понимаете, то есть говоря про то, что люди радостно говорят, что люди будут жить все в крупных городах, давайте все будем стремиться к инфраструктуре, к музеям,
0: нет,
1: институтам.
0: Понимаете, они будут жить, но даже тот, кто ратует за главный принцип повышения рождаемости, давайте дадим больше денег, даже эти люди понимают, не только в деньгах, то есть главное даже не в деньгах, вопрос где?
1: Среда.
0: Среда.
1: Да, среда. То есть, ну, не знаю, да, как бы, так или иначе, быт определяет в том числе сознание.
0: Да, конечно.
1: И в обратную сторону
0: конечно.
1: Но, понимаете, если мы говорим про ребенка, у ребенка сознание абсолютно чистое, да?
0: Абсолютно.
1: Поэтому тот быт, который есть вокруг этого ребенка, он определит его сознание.
0: Конечно,
1: потому что
0: базис
1: него...
0: и дальше. Я прошу прощения, Илья, давайте мы с вами прервемся совсем ненадолго, вернемся после новостей спорта.

0: помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
1: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
2: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Президент Сербии Александр Вучич поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную Думу, сообщает пресс-служба Кремля. Там уточнили, что телефонный разговор Путина с Вучичем состоялся по инициативе сербской стороны. Президенты также обсудили по телефону дальнейшее развитие российско-сербских отношений, стратегического партнерства, в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, а также украинский конфликт. Александр Вучич поблагодарил Россию за всестороннюю поддержку Сербии, а также выразил особую признательность за содействие в тушении лесных пожаров, сообщила пресс-служба главы российского государства. Президент Сербии после телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил надежду на продление истекающего 30 сентября контракта на поставки российского газа в страну по льготным ценам. Вучич также сообщил, что проинформировал Путина о своей предстоящей 27 сентября отставке. Группировка «Север» установила контроль над Петропавловкой и Лозовой в Харьковской области, а также Марьино в Сумской области, заявила Минобороны. По данным ведомства, наши войска сорвали в районе Нефедовки Харьковской области две попытки выхода из окружения группы численностью до 10 украинских солдат. Сейчас идут бои за освобождение трех населенных пунктов в районе окружения в Харьковской области. Российские войска продолжают сжимать кольцо окружения противника в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Кроме того, военные поразили цеха производства и места хранения БПЛА ВСУ. Средства ПВО сбили за сутки 4 управляемые авиабомбы, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс» и 1222 БПЛА самолетного типа. Потери киевского режима в результате действий российских группировок войск составили более 1350 военных за сутки. Решения о процедуре избрания председателя Госдумы будут приняты на следующем заседании Временной комиссии Госдумы в понедельник, сообщил глава комиссии Виктор Пинский. По его словам, также будут приняты решения о порядке работы Государственной Думы и другие вопросы. Кроме того, как рассказал Пинский журналистам, будут подготовлены проекты постановлений, которые Дума будет рассматривать 30 числа. Первое заседание Государственной Думы 9 созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ ранее подписал Владимир Путин. Виктор Пинский также рассказал, что в Госдуме 9 созыва будут сформированы 34 комитета и 4 постоянные комиссии, а также 5 фракций. По его словам, принято решение пригласить на первое пленарное заседание президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Тегеран готов оказать содействие в разрешении разногласий между Саудовской Аравией и хуситами из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом катарскому телеканалу «Аль-Джазира» заявил президент Исламской Республики Масуд Пизишкиан. Он подчеркнул, что происходящее в Йемене напрямую не связано с Ираном, однако добавил, что Тегеран солидарен со всеми, кто подвергается притеснениям. Говоря о роли Эр-Рияда, президент отметил, что Саудовская Аравия способна сыграть важную роль в объединении исламского мира. По его убеждению, безопасность на Ближнем Востоке может быть обеспечена за счет сотрудничества стран региона, которые не нуждаются в полицейском надзоре. В Министерстве культуры может появиться экспертный совет по использованию искусственного интеллекта, сообщила статс-секретарь заместитель министра культуры Жанна Алексеева. По ее словам, в него могут войти представители учреждений культуры, образовательных организаций, профессиональных объединений, технологических компаний, а также молодежных сообществ и научных институтов. Это позволит эффективнее внедрять новые решения на основе уже имеющегося практического опыта и с учетом позиции профессионального сообщества, сказала представитель Минкульта. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, днем с прояснениями, временами осадки и до 16 тепла. В российской столице температура воздуха предстоящую ночью составит 5-7 градусов, днем от 16 до 18 градусов, облачно с прояснениями, вечером местами небольшие осадки.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается полуфинал теннисного турнира в Сеуле между россиянкой Алиной Корнеевой и австралийкой Май Джойнт. В первом сете Корнеева уступила со счетом 2-6, во втором пока проигрывает 0-1. Ранее в субботу Корнеева была сильнее другой представительницы Австралии Тайлы Престон 6-1, 6-4. А на мужских соревнованиях в Ханчжоу в четвертьфинал вышел Роман Сафиулин, который во втором круге взял верх над французом Кентеном Алисом 5-7, 6-3, 6-4. В эти минуты идет матч 7-го тура первой лиги по футболу между Челябинском и Красноярским Енисеем. Во втором тайме счет равный 1-1. Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл на выезде казахстанский «Барыс» со счетом 6-3 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Шайбу российской команды забросили Дамир Жафяров, Григорий Селезнев, Герман Точилкин, Александр Петунин, Севастьян Соколов и Артур Тянулин. Российский фигурист Евгений Семененко захватил лидерство на престижном международном турнире «Мемориал Ондрея Непелы» в Братиславе. С подробностями Андрей Кудряшов.
1: За исполнение своей обновленной короткой программы двукратный чемпион России получил от судей 101,16 балла. Этот результат позволил Евгению Семененко обойти главного фаворита соревнований, олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова из Казахстана и двукратного чемпиона Европы Адама Сяохимфа из Франции. Цитирую. «Прокатал в рабочем режиме, удалось исполнить хорошо новый для меня контент в короткой программе. Очень рад атмосфере на мемориале Непелы. Продолжаем работать дальше. Конечно, многих ребят здесь знаю. Очень приятно видеть тех спортсменов, которых не видел достаточно длительное время», — сказал Семененко. Это уже второй международный турнир Евгения. Ранее в Токио на Киношита Кап он выступил не очень удачно, заняв только третье место вслед за японцем Сюн Сата и еще одним нашим соотечественником Владиславом Дикиджи. Ну а в субботу вечером фигуристы исполнят произвольную программу, после чего и определится победитель турнира.
0: Женский волейбольный клуб «Тулица» объявил о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Лазневым по обоюдному соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба. 39-летний специалист возглавлял команду с декабря 2024 года и пришел на смену Алексею Бабешину. Временно исполняющим обязанности главного тренера тульской команды назначен Евгений Васильчук. Тюмень обыграл иркутский «Райара» со счетом 7-5 во втором матче пятого тура чемпионата России по мини-футболу и поднялась на четвертое место турнирной таблицы. Иркутяне на шестой позиции. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
3: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
2: Будешь раса Маша.
4: Какой я ему паук, я же герой.
2: Но вы будете как черная вдова.
5: Готово.
6: Как Иван в сказку попал. Уже в кино. 6+.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, вместе с нашим уважаемым гостем, архитектором-градостроителем и основателем градостроительной компании «Яуза Проект» и федеральным экспертом, это все один и тот же человек по развитию городов и агломераций, Ильей Залевухиным, говорим не то что о городе для детей, а о городе, в котором хотелось бы рожать детей и их воспитывать, и знать, что эти дети, даже если они для получения образования уедут, страшную вещь скажу, даже в другую страну, они все равно вернутся в этот город. Илья, мы с вами остановились на том, что основные усилия, которые сейчас кто-то должен прикладывать, должны идти от государства. Должна быть, на мой взгляд, я могу ошибаться, может быть, в розовых очках, серьезнейшая именно государственная долгосрочная программа с привлечением федеральных средств для развития, ну, прежде всего, малых городов России.
1: Абсолютно, потому что идеальный город, собственно, для того, чтобы расти детей, это город с населением 20-30 тысяч человек, с достойной инфраструктурой, социальной, это школа, детские сады, спорт, культура, образование, медицина, да, все, что вот касается, да, достойной работы. Такие города у нас, кстати, уже есть, где достойная работа есть рядом. Но не хватает сейчас пока, да, на всю инфраструктуру. Инженерная инфраструктура, то есть чистая вода, там отопление, все это тоже должно быть. И хороший транспорт, хорошие дороги. И, конечно же, застройка, типология, да, застройки, которая в небольшом городе, ну, обязательно должна быть малоэтажной, а лучше частные индивидуальные дома. Довольно плотно могут стоять друг к другу, значит, как это происходит во всех городах. И, знаете, не путать с субурбией, да, вот я говорю не про субурбию, все говорят, ой, ужас, значит, как пригород, в котором, значит, малоэтажные дома тоже скучные. Я говорю, нет, я говорю не про пригород, я говорю про город. Вот реальный город, например, там, я не знаю, Оленегорск, вот мы сейчас с ним работаем, в Мурманской области, там есть работа, все есть, в общем, город развивается, интересно. Вообще там много туристических мест вокруг, все это долго можно рассказывать. И вот мы предлагаем основную, да, застройку, которую новую там, на месте там ветхого фонда и так далее, индивидуальные частные дома. Небольшие, плотно стоящие друг к другу, 100-120 метров, значит, там, с участком 200. Из простых материалов, которые там, знаете, там примеров таких масса, да, когда делаются там, ну, такие светлые домики, значит, никакого дизайна, чистый такой конструктивизм, ну, там, скатные крыши простые и так далее. Ну, вот для нормальных
0: людей. Недорого, но симпатично.
1: Да,
0: нормально.
1: Да. Как вот, я не знаю, ну, да. вот опыт такой, да, в мире есть, застроенный единым застройщиком.
0: Единым, конечно.
1: То есть не надо, да, а вот, да, индивидуальные дома, это сейчас разные фасады, кто во что горазд. Почему? Мы просто берем с вами, строим, да, там несколько кварталов, как бы одним застройщиком. Значит, это может быть социальное жилье, вообще забытый формат у нас, когда муниципалитет или предприятие строит жилье для своих сотрудников, сдает его в аренду.
0: Илья, я прошу прощения, почему я сказал, что обязательно федеральные программы с федеральным финансированием? Надо не забывать, что у нас регионов-доноров не так много, и без, если мы говорим о масштабном проекте, это федеральное финансирование.
1: Абсолютно, нет, 100%, потому что, ну, тут, понимаете, надо просто вот перераспределить, да, понять,
0: да, да,
1: мы,
0: да,
1: развиваем крупные города или мы развиваем малые города. Ну, хорошо, если надо делать выборы и приоритеты, то, конечно, мы развиваем малые города.
0: Я с вами полностью согласен, ну, только то есть, за этим будущее.
1: Ну, то есть просто вот, да, понимаете, ну вот хорошо, есть какой-то бюджет, вот надо его поделить. Давайте тогда, ну, считайте, что это вот стратегия пространственного развития Российской Федерации. Давайте мы, да, развивать малые города. Ну, крупные справятся.
0: Они,
1: ну,
0: как сами бы, справятся.
1: Они,
0: да,
1: там разберутся, да,
0: да?
1: Но,
0: да,
1: если мы не будем развивать сейчас, в первую очередь, малые города, то люди из этих малых городов переедут в крупные.
0: Илья, я вам показывал, уже не стучите по столу.
1: Вот, эмоционально, да, да, просто.
0: Да.
1: Знаете, но просто...
0: Вы не один такой.
1: Это пространственное планирование.
0: Да, да, да, да.
1: Вот, поэтому... Да, буду в воздухе пока. Поэтому, значит, они все переедут в крупный город. И тогда, значит, у нас будет еще больше проблем в этом крупном городе, потому что, понимаете, ну, только инфраструктурой, да, вроде бы мы делим инфраструктуру в крупном городе. Хорошо делим ее, да, вроде как дешевле получается, экономичнее.
0: Ну, казалось бы,
1: но мы,
0: да,
1: с вами-то говорим о детях и о будущем, которые через 20, 30, 40, 50 лет непонятно, какими вырастут когда вот в этих мы говорим про или даже понятно.
0: Когда
1: какими.
0: Мы говорим про... Вот мы делим инфраструктуру, которая есть, на круг получается дешевле, да. Но это очень маленький горизонт планирования. Очень Нам же маленький. Интересно, как Россия будет развиваться через 20, 30, 40, 50 лет.
1: Абсолютно, да. Потому что я россиянин, да, я хочу я жить тоже. В этой стране. Да, я тоже. Хочу, чтобы дети жили в этой стране. Да. И мне это интересно. Соответственно, я поэтому этим занимаюсь. Вот. И здесь такой момент еще. Когда мы говорим про стоимость, да, высокоэтажных домов и так далее, мы говорим, вот вроде как дешевле. Но вы поймите, что если мы говорим про, опять, небольшие города, в которых мы строим с вами индивидуальные частные дома от единого девелопера, застройщика, может быть, с привлечением, естественно, федеральных денег и так далее, мы с вами не строим, значит, никаких мест общего пользования. У нас нету никаких там лестниц, лифтов и так далее. Да?
0: Эксплуатация этого обходится дешевле.
1: Человек сам. Он занят. Да, он не перед телевизором сидит, значит, там на диване в студии 25 квадратных метров. У него есть хотя бы две сотки, где он убирает снег, где он выращивает какие-то... Дальше я перехожу, там понятно, что детям, конечно, интересно там не только летом с курочками пообщаться, да, а все-таки жить, как бы, да, где есть собака, начнем, конечно, да, с элементарных вещей, конечно. Кошки, где есть... Возможно, курочки, где есть, там понятно, что на своем участке это невозможно разводить, но тем не менее, да, в каких-то небольших городах могут быть участки побольше, где уже там что-то можно, да, заниматься каким-то своим хозяйством и так далее. Вот, поэтому постепенно, да, мы к этому сейчас должны вернуться, потому что в городах дети не общаются с этим. Абсолютно. Есть контактные, прости господи, зоопарки, есть какие-то развивающие студии, куда родители возят этих детей на машинах.
0: За полтора часа.
1: За деньги там этим занимаются. Да. Вот, поэтому, если все-таки человек живет в городе, и там есть какие-то ремесла, и они все-таки присутствуют, и он это впитывает не как в какой-то отдельной студии, куда он приехал заниматься, а это все-таки более натурально происходит.
0: Непосредственно, что называется, в поле.
1: В поле, да. То он, ну, и как бы понимает, что это часть жизни, а не какая-то, понимаете, аттракцион, куда ты приезжаешь для того, чтобы просто посмотреть.
0: А у меня еще, знаете, какое добавление есть? Мы сейчас говорим с вами о детях, да? Мы очень хотим, чтобы коэффициент рождаемости у нас увеличился. Хотим, чтобы рождалось детей больше. Но пока суть в том, что мы стареющая нация, как и вся Европа. В этих городах людям, я прошу прощения, моего и старшего возраста, жить гораздо приятней и комфортней. При существовании нормальной социальной инфраструктуры, транспорт, медицина. На что всегда сетуют, ну, скажем так, бабушки и дедушки этих детишек. Я бы переехала, но медицина. Нам с вами повезло. Мы живем в городе с самой лучшей медициной в России. Вот. Когда приезжаешь в маленький город, ну, это ужас. Что касается меня, по сравнению с Москвой. С Москвой, с Ленинградом, с Санкт-Петербургом. Вот. В этих городах, где будет комфортно жить детям, комфортно будет жить пенсионерам.
1: Да, и тогда мы с вами получим, что крупные мегаполисы, они, особенно те части этих мегаполисов, которые, возможно, да, конечно, там, состоят из небоскребов, ради бога, людям молодым очень это нравится, я себя тоже к этому отношу, то есть, когда я там без детей, там, ну, временное пребывание в гостинице, еще где-то, я обожаю сотом, я бы вообще жил на сотом этаже, я люблю смотреть на все сверху.
0: Временно.
1: Да. Вот это главный вопрос, да? И, соответственно, такой тип застройки, ну, он должен быть. Но не надо в него засовывать дворы с детскими площадками и говорить, что это вот для всех групп населения. Как бы предупреждать, что это вот временное жилье, что тут вот как бы лучше все-таки, да, и давать альтернативу, где можно жить и растить детей. И тогда... скажем, этих даже небоскребов и вообще застройки многоэтажной станет как бы поменьше. И города крупные, они не станут так, собственно, пухнуть от этого количества людей, именно, и создавать уже проблемы другого рода, про которые мы можем говорить там в других передачах. Это проветриваемость, там, пыль и так далее. Да. Потому что чем больше город, то тем больше у него вообще в целом как
0: проблем больше, конечно.
1: Да, потому что, ну, та же Москва, как бы она была по генплану 1935 года рассчитана на 5 миллионов человек.
0: Сейчас чуть-чуть побольше, да.
1: Потом, значит, увеличили чуть-чуть план в 1971 году, там, 8-9, и это как бы предел. Вообще-то, в общем, для большого города.

0: дочери.
1: Ну, совсем крох.
0: И я прошел с этой коляской по Токио, Киото, понятно, маленькие города Нара, значит, Осака. И вот я вам хочу
1: и
0: сказать...
1: И не испытывали никаких проблем.
0: Я не поднял коляску ни разу.
1: Да.
0: Причем вот так даже не поднял, да? Потому что я вспоминаю сейчас какие-то моменты, когда я пытался пройти по нашим городам, значит, это сравнимо только с моим опытом сейчас в Венеции, когда я зачем-то поехал с двумя детьми, двумя колясками в Венецию.
2: Это серьезно, да.
0: И я простроил маршрут в Гугле, значит, он не строит этот маршрут для маломобильных групп населения, потому что с колясками там, по сути, мы с колясками маломобильные.
2: Конечно.
0: И я поднял 11 мостов, две коляски, значит, на мост контроль, где стоит та коляска. Знаете, мост Риалто перейти, значит, с двумя колясками,
2: ужас.
0: Это отдельный
2: ужас. Ну да, это квест.
0: Но тем не менее, я вот, понимаете, это туристический маршрут, опыт был один раз. Но в наших городах, к сожалению, с коляской, если вы пойдете, вы испытаете то же самое, только вы будете вниз под землю эти коляски тягать,
2: потом
0: их поднимать назад. В общем, удовольствия мало того, что вы не через реку переходите, а переходите через дорогу, но под землей. Или, знаете, есть еще жуткие такие железные как бы направляющие, куда ваша коляска не влезает.
1: Она не влезает никогда. Дорогие друзья, вы представляете, вот самое страшное. Вот с коляской вы пошли гулять по набережной зимой Нижнего Новгорода. Как вы потом подниметесь?
0: Вот. А это нужно продумывать. То есть вы берете...
1: Прервемся ненадолго, Илья.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Ваш внук сбил человека.
6: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
5: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
7: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
8: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
9: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
10: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60.
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
11: Пятницу. В 11 часов вечера.
3: Маяк. Школьная программа для взрослых.
1: Дорогие друзья, тут пока была пауза в разговоре с Ильей, Илья сказал, а вот где отдельные очереди в аэропорту? И я вспомнил, знаете, на границу. Сейчас это для нас не актуально, в общем-то, для россиян. Вот. Но недавно это было очень актуально. Граница между Белоруссией и Литвой автомобильная. Если у тебя ребенку, вот я не помню, по-моему, меньше 3 лет, ты границу проходишь без очереди. Что с той, что с другой стороны.
0: Слушайте, сейчас вот у нас Турция, все летают, все доступно. Два месяца, 60 дней можно жить без визы, по паспорту только, значит, соответственно, заграничному. И там с турецкой стороны есть всегда свободная линия для детей. Ты приезжаешь из наших аэропортов, в наш аэропорт. Значит, даже если есть эта линия, она забита людьми, обычно

0: нету, и как бы никаких вот, понимаете, вы просто не чувствуете, да, что вам помогают, как бы, да, с рождаемостью.
1: Не то, и что, вот не то, вот что в вас, не то, что вас гнобят, нет, упаси Господь, просто никому это не пришло в голову.
0: Это странно, да, да, то есть, если мы как бы помогаем.
1: Потом, что самый главный гражданин – это маленький гражданин России.
0: С ним действительно сложно, если вы хотите, чтобы молодые люди как бы, да, вот больше рождали, или даже не молодые, вот, ну, там, 52,
1: ну, да.
0: Да, больше имели детей, да, значит, да, соответственно, носить их все тяжелее, двоих-троих на себе, с колясками довольно сложно, но сделайте вы эти линии, да, которые фаст-трек, которым можно быстро пройти. Да. Потом, конечно же, везде, вот я в Японии, где только не был, значит, комнаты кормления, да, ребенка, переодевание ребенка, то есть везде это есть, все это доступно, а уличные, да, комнаты, ты тоже можешь везде зайти, и вся эта инфраструктура, она, конечно, очень важна. Я не говорю, что она помогает, в Японии просто это все на каждом шагу, забота о ребенке, есть специальные вот в туалете такие стульчики, куда ты малыша можешь посадить, потому что куда его девать,
1: ну, если конечно, один туалет.
0: То есть продумано практически все, да? Вот, это, конечно же, не все помогает, но это должно быть. То есть мы все, вот у нас, предположим, нация, которая хочет, да, и может рожать детей. Ну, дайте вот, сделайте вот эти необходимые шаги.
1: Если
0: не только реклама,
1: конечно,
0: конкретные шаги.
1: Если этого нет, молодой человек, не очень молодой, 10 раз задумается, конечно, а нужен ли ему второй ребенок.
0: Конечно, потому что он настолько сложно, как бы, да, с этим, где его кормить, переодевать. Да. И, соответственно, как в аэропорту все это делать, значит, не работает. Потом, конечно, сама по себе вот это...
1: Хотите хохму расскажу?
0: Да.
1: Значит, я планировал путешествие по России в прошлом году. Это мелочь, казалось бы. У нас очень мало в гостиничном фонде трехместных номеров. Но это фантастика. Ну как так? Вот ты едешь с ребенком, которому 14 лет или 13. В маленькую кроватку ты его не положишь. А трехместных номеров нет. Есть двухместные и четырехместные. Ну, четырехместные – это вообще страшно. Вот. Ну, это вот, это мелочь, но это
0: но
1: показатель.
0: Но это нужно закладывать в программу.
1: Изначально,
0: конечно, да, что это должно быть, требовать это.
1: Да,
0: то есть, должны быть нормативы.
1: Да.
0: Не по... Там, не в градостроительном проектировании там только, да, и тоже мы с вами говорили о том, что в градостроительном проектировании эти нормативы надо пересматривать, но и вообще в повседневной жизни, и, кстати, в самой рекламе вообще, скажем, имиджа семьи с детьми, да, это не какие-то люди там вот нарожали там им делать больше.
1: Ну да, то есть не надо победных реляций никаких, покажите, когда мы говорим нормальная здоровая семья, это не семья с плаката. В общем.
0: Ну да, и это говорит о том, что нужно создать для них эти все условия, и, соответственно, что это нормальная семья, двое-трое детей, это, ну, это не богатые люди, но это такой вот средний класс,
1: который
0: может себе это вот, и должен это позволить, опять же, говоря о том, где они будут жить, что это должно быть среднеэтажное жилье, что должно быть понятные какие-то дворы, потому что вы с 25 этажа не увидите все равно, что
1: абсолютно
0: ваш ребенок делает на детской площадке.
1: Поэтому
0: говорить о том, что вот там вот есть разные площадки для разных групп детей, ну как за ними уследишь,
1: конечно,
0: с четвертого этажа еще можно.
1: Ну, да.
0: И когда ребенок, понимаете, сбежал по лестнице, иногда даже не нужно делать лифты везде, потому что в лифтах дети могут застрять.
1: Не дай бог.
0: Да, не дай бог. Поэтому, а с 25 этажа он по лестнице не сбежит, и уж точно не поднимется.
1: Да.
0: Ну вот, ноги как бы такого не это надо очень долго тренировать.
1: Дорогие друзья, то есть один из главных посылов нашей программы: в небоскребах не хочется рожать и растить детей.
0: Даже не получается технологически.
1: Не получается технологически, просто, да.
0: Поэтому небоскребы нужны, но они нужны для, как временное место жизни, в молодости, может быть, в таком-то более зрелом возрасте, либо как гостиница, какое-то временное жилье.
1: Да.
0: То есть, в принципе, небоскребы для детей не предназначены.
1: Не предназначены, абсолютно.
0: Поэтому
1: небоскребы и вот вся инфраструктура, которая заточена под небоскребы.
0: Да. Вот эти вот дворы модные, в которых там вроде бы все, даже какой-то дизайнеры что-то продумали. Но вы знаете, там дети, им отводится какое-то место такое, тоже как бы модное. И вот я когда на это смотрю, как они там играют в этот мяч на этих модных площадках, я понимаю, что это вообще не складывается с моим детством,
1: абсолютно,
0: с моими площадками.
1: Абсолютно.
0: И даже с теми советскими дворами, которые еще рядом остались, теми коробками, в которых которых можно. А если мы постепенно будем заменять это наследие советское вот этими дальше домами, то у нас вообще не останется мест, где можно вот
1: по каких-то вот дела,
0: деревья, да, какие-то уголки, площадки, которые все-таки не за... скажем так, не спроектированные вот в рамках узкого маленького двора.
1: Вы знаете,
0: с таким количеством людей.
1: У нас, к сожалению, время заканчивается. Я, честно говоря, не жду, простите меня, дорогие радиослушатели, я не жду ничего прорывного от вновь избранного состава Государственной Думы. Но мне бы, как гражданину Российской Федерации, как гражданину России, как человек, который здесь живет всю жизнь и собирается жить до конца своих дней, мне бы очень хотелось, чтобы вот подобный федеральный, именно федеральной программы на этом уровне озаботились депутаты законодательное собрание именно вот этого созыва. Mm-hmm. Потому что дальше, в общем, откладывать уже нельзя. Mm-hmm. Сколько бы денег мы в семьи не вкладывали для того, чтобы рожать и воспитывать детей, программа должна быть несколько иная, вот именно такая, о которой говорил Илья. Вот мне так кажется.
0: Да, и развитие малых городов,
1: да,
0: развитие инфраструктуры
1: всего,
0: и выделение всего, средств, да, конечно же, по комплексным планам, мастер-планам, да, планам развития инфраструктуры. То есть нужно расставлять приоритеты. А в городах нужно приводить в порядок. Вот возьмите коляску
1: то,
0: с ребенком
1: есть,
0: или еще что-то, и пройдитесь по вашему городу, депутаты.
1: Да, вот, кстати, это к вам обращение, дорогие законодатели. Илья, спасибо большое. Жду
0: спасибо.
1: С нетерпением в студии.
0: Спасибо вам.

0: Москве 14 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе сербской стороны. Вучич поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в России и проинформировал о ходе подготовки к внеочередным парламентским выборам. При этом стороны подчеркнули недопустимость внешнего вмешательства в электоральные процессы. Также президенты обсудили развитие российско-сербских отношений, стратегического партнерства, в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, на транспорте и в здравоохранении, а также ситуация вокруг украинского конфликта и положения на Балканах. Александр Вучич заявил, что в часовом телефонном разговоре с российским лидером сообщил ему о намерении подать в отставку с поста главы сербского государства 27 сентября. Группировка войск «Центр» ведет уничтожение подразделений ВСУ в западной и восточной частях Доброполя в ДНР. Попыток прорыва из окружения украинской армии не предпринимала, заявили в Минобороны в субботу. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 40 военнослужащих. Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение, нанесла удары по 7 украинским бригадам в районах 8 населенных пунктов ДНР. Подразделения войск «Север» ведут сейчас бои за освобождение населенных пунктов Хрипуны, Грачевка и Рублино в окруженной части Харьковской области. Группировка продолжает также сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Российские войска за последние сутки взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, а также Марьино в Сумской области, говорится в сообщении Минобороны. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары беспилотниками по связанным с ВСУ объектам в Киеве, а также в районе Одессы и по судну в Черном море, заявила Минобороны. В результате удара в Киеве поражены центр обработки данных «Космонова», обеспечивавший работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи «Старлинк» в интересах ВСУ. В городе Вилково Одесской области нанесен удар по портовому пункту, через который на Украину поступали оружие и боеприпасы из Европы. В селе Маяки поражен автомобильный мост, задействованный для переброски для ВСУ грузов военного назначения. Также, по данным ведомства, в Одесской области нанесен удар по логистическому центру «Новая почта», который осуществлял хранение военных грузов для ВСУ, а в акватории Черного моря было поражено морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее грузы военного назначения. С начала текущего года по пушкинской карте было приобретено 17 миллионов билетов. Об этом сообщила телеканалу «Россия-24» министр культуры Ольга Любимова. Она отметила, что в этом году отмечается пятилетие программы «Пушкинская карта». За весь период ее реализации было приобретено более 115 миллионов билетов на сумму более 58 миллиардов рублей.
2: Все, что касается пушкинской карты, мы, конечно, делимся этим опытом. Это сложно, но в свое время по поручению президента пушкинская карта была запущена в течение 3 месяца. Поэтому мы уже пройдя этот путь, в том числе такой, знаете, научно-технической революции в учреждениях культуры, если говорить о муниципальных учреждениях культуры, которые все в кратчайшие сроки должны были понять и разобраться в том, что такое банковский эквайринг, как это все работает, сделать, завести личный кабинет, представить мероприятия, создать экспертные советы, чтобы действительно они соответствовали уровню пушкинской карты. Там же еще надо попасть. Мы все время думаем, как школьники попадают, а есть обратная сторона, как учреждению культуры с той или иной программой, новым спектаклем попасть в программу пушкинской карты. Это тоже некий опыт.
0: Глава Минкульта также добавила, что за время реализации программы было создано и проведено более 1 000 000 мероприятий, в том числе в этом году почти 155 тысяч. С начала года более 7 миллионов молодых людей стали обладателями пушкинской карты, отметила Любимова. Участившиеся случаи нападения медведя на людей вызваны изменением климата, ростом популяции и сокращением кормовой базы, что заставляет медведя искать и расширять свою территорию ареал, рассказал РИА Новостям президент Российской академии наук Геннадий Красников. Как отметил ученый, для каждого региона нужно внимательно изучить, насколько изменилась кормовая база, насколько увеличилась популяция медведев и что еще произошло. При этом для каждого региона может быть выработана своя рекомендация. Президент РАН также отметил влияние климатических изменений на поведение животных. Климат в России становится теплее и происходит совершенно иная миграция животных, пояснил Красников. По данным на вечер пятницы, за последние месяцы в России от нападений животных погиб 21 человек. Столичный департамент транспорта рекомендует в воскресенье добираться до центра на метро из-за перекрытия движения на ряде улиц и набережных в связи с проведением московского марафона. Также до окончания мероприятия на участках с ограничениями будет временно запрещена парковка. Как уточняет Диптранс, в воскресенье в период с 8 до 17.30 поэтапно будет закрываться движение. Ограничения начнут действовать в том числе на улице Косыгина от Университетской площади до Воробьевского шоссе, Большое Дорогомилов, Садовой Кудринской, Большой Садовой, Садовой Триумфальной, Тверской, Балчуг, Большой Ордынки и других улицах. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, днем с прояснениями, временами дожди, температура воздуха днем 11-13, днем в городе от 14 до 16 градусов. В российской столице сейчас около 15 градусов. В течение дня синоптики обещают повышение температуры до 18 градусов, предстоящую ночью от 5 до 7 градусов.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Ой, дорогие друзья, вы знаете, я вот слушаю эти страшные новости о нападении медведей во многих регионах России. Я вспоминаю, в одной из соцсетей полгода назад была такая картинка «Сколько медведей в разных странах». Там в какой-то стране, там, знаете, там 10 медведей, там, и дальше по нарастающей. И гордо, что в России больше всего медведей. Я уж не помню, какое-то страшное количество. Чуть меньше, по-моему, в Канаде. Вот. Но у нас вот наше государство обладает самым большим медвежьим фондом. И чё? Медведики. Дорогие друзья! Не о медведях, хотя и о них тоже можно вопрос про медведей придумать. Викторина Кот-ученый. Не медведь, заметьте, а Кот-ученый в эфире школьной программы для взрослых. Если вы хотите проверить свои знания, поделиться своими знаниями, похвастаться своими знаниями, восполнить пробел, если они у вас есть, у меня так точно есть, пробелы в своих знаниях, милости просим. Прежде всего, конечно, для того, чтобы поговорить, побеседовать, пообщаться с нашими дорогими радиослушателями, которые наши друзья. Поверьте, это не просто слова. Пришлите слово «игра», воспользовавшись любым мессенджером, которым вы пользуетесь обычно. Пожалуйста, мы читаем сообщения со всех мессенджеров. Просто слово «игра» на номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Но, пожалуйста, не забудьте указать свой номер телефона.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Yes, we'll do. Это про нас с вами. Дорогие друзья, начинается наша викторина, и откроет ее откупорит. Как говорил Пушкин. Не откупорит, а Пушкин говорил откупорит. Михаил, здравствуйте.
2: И снова здравствуйте.
1: Почему и снова?
2: Не первый раз. Я рад
1: Скажите, слушайте, вопрос по русскому языку. Скажите, а какую, не сильную, но все-таки языковую ошибку совершили, сказав мне сегодня и снова здравствуйте, исходя из традиции употребления
2: русском... Это мем, на самом деле, я употреблял его просто как мем.
1: Это не мем, нет, это обычная расхожая фраза. Я не буду вас долго мучить. Традиционно в русском языке фраза «и снова здравствуйте» произносится тогда, когда вы встречаете человека, с которым поздоровались сегодня уже.
2: Естественно. Я сам не здоровался, но...
1: Нет, сегодня. А если неделю назад, это не снова. Это просто здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Михаил. Вопрос очень...
2: Просто здравствуйте, да.
1: Вопрос, я не знаю, сложный или нет, звучит просто. Вопрос по физике. Что такое лобовое сопротивление?
2: Лобовое, значит... Когда тело движется, получается, у него есть сопротивление в лоб.
1: Кто сопротивляется и почему? Сопротивляется само тело.
2: Он идет туда, а ему сюда, собственно, движется сопротивление.
1: Смотрите, летит космический корабль.
2: Сила, которая возникает ему в лоб, по-русски говоря.
1: С какой стати она возникает?
2: Потому что первый закон Ньютона – сила сопротивления.
1: Ничего подобного. Там никакой силы нет. Смотрите, я бегу, допустим, сегодня московский марафон, к примеру. На меня действует... я на самом деле не бегу никуда сегодня. У меня это все в прошлом. На меня действует сила сопротивления воздуха. Но воздух, он, понимаете, якобы никакого... если есть ветер, закон Ньютона работает. А здесь нет. Здесь абсолютно воздух... К примеру, воздух абсолютно стояч. Ветра нет. За счет чего образуется лобовое сопротивление воздуха? Вообще лобовое сопротивление...
2: Противодействие.
1: Какого?
2: У тебя больше скорость, чем у него. Он-то стоит, а ты-то идешь. Поэтому у него больше. Да?
1: Что такое противодействие? А из-за чего это противодействие возникает?
2: Потому что.
1: Сила трения. Всего лишь сила трения. Сила трения. За счет силы трения. Понимаете, если бы я бежал, допустим, в жидком гелии, сила трения была практически равна нулю. Практически. Нулевая сила трения может быть только у чистого вакуума, которого в природе не существует.
2: Абсолютно упругий конь.
1: То есть близко к нулю, но все равно. Вопрос сила трения всего лишь. Вопрос по истории. Я не знаю, куда проще-то. Кто такой Константин Карлович Данзас?
2: Данте вспомнил.
1: В правильном направлении мыслить.
2: Ага, то есть в прошлое. В прошлое понятно, что не в будущее.
1: Он был знаком, он с Дантесом был знаком.
2: Ага, то есть лицея, наверное, да?
1: Да, он лицеист. Пушкина.
2: Это друг Пушкина был.
1: Это друг Пушкина, но я бы, знаете, друзей у Пушкина было много.
2: Не целовались, не помню. Не знаю. Один из ближайших друзей Пушкина, да, все, я ответ поставил. Больше не знаю.
1: Что... Да это на троечку, на самом деле. Это секундант на дуэли. Это секундант на дуэли, и об этом немногие кто знает. Вообще судьба блистательного офицера Константина Карловича Донзаса, она связана не только с Александром Сергеевичем Пушкиным, но и с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Дело все в... Да. Нет, что очень понятно. Нет, вы не говорите, что понятно, вы этого не знаете.
2: Нет, понятно, что блистательно вывели меня просто на ответ. Ну, да, да. Вот. Надо вспомнить историю. Я помню,
1: Константин Карлович Константин Карлович Донзас был непосредственным командиром Михаила Юрьевича Лермонтова в Тенгинском полку. Вот такая вот коллизия. И последний,
2: это вообще, да. Давайте.
1: Последний вопрос по мировой художественной культуре. Вы знаете, кто такая...
2: Слово уж не крайний. Вот слово крайний очень ненавижу.
1: Подождите, а я что сказал? Крайний?
2: Не-не-не, слава богу, что вы не крайний говорите. Вы говорите нормальный. Последний вопрос, да.
1: Крайняя плоть. Крайняя плоть бывает. И все. А что это такое? Нормально. Крайняя плоть. Нормальный медицинский термин.
2: Да, крайний мира и крайний север.
1: Нет, вот, крайний север. Вообще, нет, вы знаете, московский язык подразумевал много лет назад в очереди спрашивать, кто крайний. И до сих, пор иногда.
2: Да.
1: А вот когда...
2: Это только естественно. А все остальное уже...
1: А когда говорят крайний раз, ну... Вы знаете, раньше, раньше меня это раздражало, сейчас, меня сейчас вообще ничего не раздражает. Вы знаете, кто такой? Продолжаем. Михаил, вы знаете, кто такая...
2: Давайте.
1: Я не хочу стареть. Вы знаете, кто такая Лайза Минелли?
2: Естественно.
1: Ну, поэтому вам не составит труда назвать имя ее мамы.
2: Арнала Мучи. Шутил. Да.
1: Так себе шутка.
2: Не знаю.
1: Здрасте, пожалуйста. Великая американская актриса и певица Джуди Гарленд. Человек, у которого слава-то был гораздо больше, чем у Лайзы Минелли. Если Лайза Минелли великая, то Джуди Гарленд величайшая из величайших. Джуди Гарленд. Посмотрите, очень хороший фильм, кстати.
2: Спасибо.
1: Вам спасибо большое, Михаил, за то, что «Маяк» слушаете, за то, что с нами беседуете. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Дмитрий с нами. Дмитрий, здравствуйте.
3: Да, Игорь, здравствуйте.
1: Дмитрий, вопрос по астрономии. Паллада – это что такое? По астрономии, заметьте, а не по мореплаванию.
3: Да я понимаю. По мореплаванию я бы ответил сразу.
1: Так, это
3: я не помню.
1: Фрегат Паллада – это так себе, на самом деле. Ну, хотя забавное произведение, конечно. Ну, Паллада, ну...
3: Наверное, какая-нибудь звездная система.
1: Нет, это одна из крупнейших так называемых малых планет, которые находятся в поясе астероидов. Одна из крупнейших. У нее диаметр почти 600 километров. То есть такая дура большая. А скажите, пожалуйста, Дмитрий, это вопрос по спорту. Вы знаете, в какой стране, в государстве, появилась такая очень популярная во всем мире игра? Вы знаете, даже у нас федерация есть, у нас играют. Крикет.
3: Ну, варианта всего два.
1: А второй какой? Интересно.
3: В Индии.
1: А чё бы он в Индии появился?
3: Нет, ну его ж туда завезли. Его завезли туда. Ну, в Англии тогда только, понятно.
1: Конечно. Кстати...
3: Между прочим, сборная Индии одна из самых крутых. Они, ребята, такие интересные.
1: А вы, извините, пожалуйста, вы не подскажете мне, куда Волга впадает?
3: Нет, это понятно, но просто... По факту, это все британское содружество играло в него.
1: Поэтому я вам хотел задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот три самых крутых команды в мире, ну, по общему количеству выигранных матчей. Вот
3: есть подозрение,
1: Великобритания, что это... Индия, а третья-то какая?
3: Бангладеш или Пакистан? То есть,
1: все-таки, конечно, Бангладеш отдыхает. Конечно, Пакистан. Вот. Пакистан, Индия и Англия – самые главные крикетные страны. Хотя играют даже в Латинской Америке. Несмотря на то, что в Латинской Америке британского участия, британского влияния практически не было.
3: Нет границ, что там тут?
1: Я в это свято верю, что у спорта нет границ. С вашего позволения, Дмитрий, давайте мы прервемся и вернемся. Еще у нас третий вопрос остался после новостей спорта.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах с проблемным ударением. Первым в эту песочницу попал Михаил Жебрак, гость утреннего шоу. И вот что он сказал.
2: Потом она так не преминула в воспоминаниях написать, что...
1: Преминула, неверно. Правильно, преминула. Ударение в этом глаголе падает на второй слог. Причем всегда, во всех формах. Преминуть, преминул, преминул, преминула. Следующий глагол представит Владимир Горский, тоже гость утреннего шоу.
3: Они чувствуют, что их вскоре отключат от вот этой вот американской благодати, которую их накачивали в период противостояния.
1: Отключат? Неверно. Правильно, отключат. Что интересно, в глаголах с корнем ключ. Ударение на этот самый корень никогда не падает. Включим, переключит, отключат. Точно так же не должно падать ударение на корень и в другом глаголе от Сергея Стилавина.
4: Все больше усиливается ощущение, что вот мы дурилки картонные, а рулят люди, которые в тени.
1: Не рулят, а рулят. Переносим ударение за корень и получаем правильный вариант. Рулят, рулит, рулим, рулишь. Следующий пример еще сложнее. Разберем его вместе с несколькими спикерами.
5: Мужик, женщина, они со сноубордом, у них маленький ребенок. Они маркируют как будто бы пространство, где можно поесть, купить сувениры, переночевать.
6: А подобные сериалы, в которых ничего не меняется, люди ведут
7: плюс,
6: себя
7: да?
6: как дети, да, и маркируют 18+, они воспринимаются как взрослые.
7: Все видят.
1: Было сказано «маркируют», «маркируются», но это неверно. Правильно, «маркируют», «маркируются». Дело в том, что перед нами омограф, то есть слово, которое имеет несколько значений, и ударение зависит от значения. «Маркировать», «маркироваться» – этот глагол используется в лингвистике. «Маркировать», «маркироваться» – это слово общего употребления, означает «ставить клеймо», «марку», как в нашем примере. Поэтому сериалы «маркируются» 18+. Ну и самое сложное слово я приберегла напоследок. Разберем его вместе с гостем утреннего шоу.
8: Поэтому иногда полезно и побряцать в оружии, как бы это грубо не звучало, иначе просто начнут подзабывать начинают.
1: Побряцать? Неверно. Правильно? Побрицать. Это слово имеет настолько непривычное ударение, что большинство людей не слышали и не представляют, что правильно? Побрицать, брицать. Ударение в этом глаголе и в однокоренных глаголах ставится за корнем. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но продолжить общение мы можем в моем канале в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Реклама. Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик. В сумерках, в дождь, уставший. И не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
12: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
0: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Контроль над селами Петропавловка и Лозовая поможет пресечь попытки прорыва украинской армии кольца окружения на северо-востоке Харьковской области, заявили в Минобороны. Ранее сегодня ведомство сообщило, что российские войска за последние сутки взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, а также Марина в Сумской области. В районе Нефедовки Харьковской области сорваны две попытки выхода из окружения группы до 10 боевиков. Также идут бои за Хрипуны, Грачевку и Рубленное в Харьковской области. Подразделение «Север» продолжает сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяет зону контроля, говорится в сводке ведомства. На первое заседание Государственной Думы, которое пройдет уже 30 сентября, приглашены Владимир Путин, Михаил Мишустин и Валентина Матвиенко. О ходе подготовки сегодня рассказал глава Временной депутатской группы по подготовке первого заседания Госдумы нового созыва Виктор Пинский. По его словам, на заседании будут приняты решения о процедуре избрания председателя Госдумы. Также будут приняты решения о порядке работы Думы и другие вопросы. Иран больше не испытывает доверия к переговорному процессу США, учитывая неоднократные атаки и санкции, которые следовали за каждым раундом переговоров, заявил телеканалу «Аль-Джазира» президент Ирана Масуд Пезешкиан. При этом он отметил, что Тегеран передает послание Вашингтону через посредников в лице Катара и Пакистана и в первую очередь ждет от американцев прояснения их позиции по ранее достигнутому меморандуму о взаимопонимании. Пезешкиан также заявил, что не видит необходимости встречаться с президентом США, когда американцы не выполнили подписанное ранее соглашение. Управляющая компания не обязана отвечать на обращения жильцов в домовых чатах, поскольку юридически значимые обращения и сроки ответа привязаны к государственной информационной системе ГИС ЖКХ и ее чат-боту. Об этом рассказал РИА Новостям первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошлев. Как пояснил парламентарий, правила общения в домовом чате разъяснены в письме Минстроя 25 марта 2026 года, согласно которому домовый чат – это канал общения, а не официальный прием обращений. По словам депутата, если управляющая компания выступает администратором чата, она также вправе самостоятельно устанавливать правила модерации и порядок общения в нем. Самый высокогорный в России экологический субботник «Чистая гора» открылся на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В течение двух дней волонтеры в сопровождении гидов будут очищать от мусора наиболее популярные локации курорта. Сообщает ТАСС, акция «Чистая гора» стартовала на полене Азау в Приэльбрусе. Участникам выдали необходимый для уборки инвентарь, экипировку и памятные сувениры с символикой фестиваля. Высота локации, где проходит уборка, начинается от 2300 метров на экотропах и доходит до станции канатной дороги «Мир» на высоте 3500 метров. Жители России в ночь на воскресенье смогут наблюдать одну из самых завораживающих астрономических картин осени. В небе над восточной частью горизонта взойдет яркая урожайная луна, которая у Земли будет казаться особенно большой. Как сообщил РИА Новостям руководитель обсерватории университета Решетнева Сергей Веселков, полнолуние, известное в северном полушарии как урожайная луна, наступит в субботу 26 сентября в 19:49 по московскому времени. По словам астронома, наблюдать полную луну можно будет сразу после захода солнца. Она взойдет в восточной части горизонта и останется видимой всю ночь. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа Санкт-Петербурга, завтра ожидается облачная погода, днем с прояснениями, временами осадки, ночью 11-13, днем от 14 до 16 тепла. В российской столице сейчас около 17 градусов, предстоящую ночь от 5 до 7, завтра днем в Москве возможны кратковременные осадки от 16 до 18 градусов тепла.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты стартовал матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между Магнитогорским «Металлургом» и Казанским «Акбарсом». В первом периоде счет пока не открыт. Ранее нижнекамский «Нефтехимик» взял верх над казахстанским «Барысом» 6-3 и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. В эти минуты начался поединок седьмого тура первой лиги по футболу между костромским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом». В первом тайме счет равный 0-0. Ранее Челябинск дома сыграл ничью с красноярским «Енисеем». 1-1 на гол Егора Иванова. Хозяева ответили точным ударом Матвея Урванцева. Финансовый скандал вокруг английского футбольного «Манчестера Сити» выходит на новый юридический уровень. С подробностями Андрей Кудряшов.
1: Премьер-лига признала клуб виновным по 114 из 115 пунктов обвинения. Конкуренты по чемпионату готовят ответные шаги. По данным издания «Атлетик», соперники «Манчестер Сити» консультируются с ведущими юристами и обсуждают возможность подачи коллективного иска компенсации. Разбирательство охватывает 9-летний период с 2009-го, в течение которого клуб выиграл 8 чемпионских титулов. Главным аргументом истцов станет упущенная выгода из-за нарушений правил финансового фейерплея со стороны Сити. Другие команды упустили квалификацию в Лигу чемпионов и многомиллионные спонсорские бонусы. В то время как в английской премьер-лиге только предстоит определить меры наказания, вплоть до снятия очков, лишения трофеев и исключения из турнира, сам Манчестер Сити готовит апелляцию. Руководство горожан настаивает на своей невиновности и заявляет, что всегда строго соблюдало финансовый регламент.
0: А в эти минуты стартовал поединок второго круга теннисного турнира в Ханчжоу между россиянином Даниилом Медведевым и французом Валентеном Райе. В первой партии счет пока равный 0-0. Ранее в четвертьфинал пробился Роман Сафиулин, который взял верх над французом Кентеном Алисом 5-7, 6-3, 6-4. А вот на женском турнире в Сеуле Алина Корнеева не смогла выйти в финал. Она из-за травмы бедра отказалась от борьбы в полуфинале против австралийки Майю Джойнт при счете 2-6, 0-1. Ранее в субботу у Корнеева была сильнее в четвертьфинале другой представительницы Австралии Тайлы Престон 6-1, 6-4. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Школьная программа для взрослых.
1: Дорогие друзья, продолжается школьная программа для взрослых. Наша викторина «Кот-ученый», которая так названа в честь одного из, я считаю, главных героев первой части «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких. Если хотите принять участие в нашей викторине, не забыв указав свой номер телефона, пришлите слово «игра» на наш номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3. А у нас остался еще один вопрос для нашего уважаемого радиослушателя Дмитрия. Дмитрий, вы с нами?
2: Да, я здесь. Игорь.
1: Дмитрий, выбирайте: химия, русский язык или литература?
2: А географии с историей сегодня не будет?
1: География? Хорошо. Сейчас найдем, господи. Ради бога, с большим удовольствием. Знаете, проще вопроса не придумал. Нет, конечно, можно проще еще. Самый простой вопрос: куда впадает Волга? Вот. А это почти такой же. Что такое низкие широты?
2: Ну, это получается широты от 66-го, наверное, или от 70-го градуса до полюсов. Я правильно понимаю ситуацию?
1: Абсолютно неправильно.
2: Наоборот, в смысле?
1: Конечно! Это высокие широты.
2: Да, тогда, точно, да. Мы,
1: конечно.
2: В другую сторону уходим.
1: Конечно. Все. Нет, не 2, 40. Извините, 40. 40 от экватора в одну сторону, 40 от экватора в другую сторону. Вот, но иногда не 40, иногда 30. Вообще, строго говоря, это термин «низкие» или «высокие широты» не является научным термином. Это термин из мореплавания.
2: Вот. Ну, я только хотел сказать, это
1: конечно, конечно, конечно. Вот. И на самом деле, то ли 40-е широты, то ли, то есть, в смысле, до 40-го градуса, то ли до 30-го, вы вот сказали до 20-го. Вообще любые широты можно назвать, там, знаете, до 10-го, а дальше уже выше. Но вот так вот традиционно английские мореходы высокими, низкими широтами называли широты на 40 градусов от экваторной линии. Спасибо большое вам, Дмитрий. Спасибо за то, что «Маяк» слушаете и с нами беседуете. А у нас Роман. Роман, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Игорь.
1: Роман, как вы думаете, какая самая большая ядовитая змея в мире?
3: И этот, как его? Как женский воротник, как-то. Боа.
1: Боа – это не ядовитая змея.
3: Удав.
1: Удав. Боа-констриктор. Это удав, да, да. Это удав. Они не ядовитые, они безобидные с точки зрения яда. Они душат просто, а потом жрут. И все. А это ядовитое.
3: Ну, а где она живет? В Южной Америке или у нас где-нибудь?
1: Не, слава богу. Не, вообще самые ядовитые змеи, самые ядовитые, но не самые большие ядовитые, живут в Австралии. Вот. У нас ядовитых змей на территории Российской Федерации всей, в общем-то, немного. И смертельно ядовитых, если я не ошибаюсь, у нас, по-моему, вообще нет. То есть надо постараться, чтобы тебя укусила какая-нибудь ядовитая российская змея. Ну, если в шею укусит, в сонную артерию, тогда, конечно, может сильно занемочь и помереть даже. Нет, это, вы знаете, она у нас не живет.
3: Ну, кобра какая-нибудь гигантская.
1: Какая? Нет, ну, у нее очень красивая. Вообще...
3: Королевская.
1: Вот, конечно, гамадриат. Гамадриат – это у нее так вот биологическое название. Вообще королевская кобра. Вот, самый большой экземпляр. Вот, причем он жил в зоопарке. Почти 6 метров. 5 метров 71 сантиметр. Представляете, громадина какая. На человека, как правило, не нападает, потому что она прекрасно понимает, что питаться человеком ей невозможно. Вот. Но, знаете, королевская кобра, знаете, кем она еще питается? Она каннибал. Она питается в том числе и змеями. Представляете? Такая гадость.
3: Хороший аппетит у нее.
1: Да не то слово. Вопрос по русскому языку очень, ну, на самом деле, мне кажется, простой. Я вот каждый раз говорю простой, а потом оказывается непростой. Но это простой. Есть такое прилагательное. Фатальный. Что значит фатальный?
3: Предрешенный, обреченный.
1: Нет, обреченный не может быть. Предрешенный. Предрешенный, предопределенный судьбой. Фата, фата Моргана. Совершенно справедливо, да. И вопрос по литературе. Хотите по литературе, не? Простой, ну, простой, честное слово. Кто такой Павел Федорович Смердяков? Смердяков.
3: Ну, это герой этого Федора Михайловича Достоевского. А этого, по-моему, то ли идиот, то ли преступление на наказание.
1: Ну, назовите еще парочку произведений Федора Михайловича, может, попадете все-таки.
3: Ну, или третье знают. Братья Карамазовы.
1: Ну, конечно же, ну, конечно. Это братья Карамазовы. Это слуга. Это слуга, который...
3: А, это я с этим... Да, тоже на «Се», но литовская фамилия. Да.
1: Свидригайлов. Ну, не литовская, а... Это псевдолитовская. Фамилии, жемайтийской фамилии Свидригайло нету. Это Достоевский придумал. Вот. Очень похоже на древнюю жемайтийскую фамилию, ну, родовое имя Егайло. Поэтому Свидригайло, Свидригайлов. Но вообще, строго говоря, у жемайтов такого родового имени не было. Вот. Но звучит красиво. Это третий был вопрос, по-моему, да?
3: Да, по-моему, третий.
1: Спасибо, Роман, спасибо вам. Да. Хороших выходных, солнечных и безветренных, и без дождей. Михаил с нами. Михаил, здравствуйте.
4: День добрый, Игорь.
1: Михаил, а скажите мне, пожалуйста, это простой, опять же, у меня сегодня такие простые вопросы. Астрономический термин. Перигелий.
4: Перигелий — это сейчас... точка, самая близкая к Земле.
1: Чего? Правильно, перигелий — это самая близкая точка...
4: Луны.
1: Да нет.
4: Самая близкая точка к Земле — орбиты Луны.
1: Не. Можно, конечно, и так сказать. Но вообще, вы знаете, если вокруг меня будет кто-то вращаться по эллиптической орбите, тоже можно установить Офелия Перигелий. Можно.
4: Да, но или спутника там, близкая, да, не точка, спутник, орбита, да, самая близкая
1: к чему?
4: Точка
1: к чему?
4: К Земле.
1: Да не к Земле.
4: Почему?
1: Ну, потому что Офелия Перигелий определяется по отношению к Солнцу.
4: Нет, я не согласен. Это, ну, там апогей, знаете... Пиреней, там, а к Земле, я думаю...
1: Значит, Игорь, значит, смотрите.
4: Позвольте поспорить, это самое, я не знаю, я как раз вот был случай, ну, два дня тому назад, по одному вопросу, я смотрел сам, это связано с Луной, самая близкая к Земле точка околоземной орбиты почему-то.
1: Тогда...
4: Вот связанная с Землей именно.
1: Стоп. Я с вами и соглашусь, и не соглашусь одновременно. Если будет сказано перигелий Луны, это будет говорить о том, что имеется в виду самая близкая точка орбиты Луны к Земле. Если просто перигелий, имеется в виду ближайшая точка любого небесного тела к Солнцу.
4: Нет.
1: Ну, это, хорошо.
4: Перигелий, извините, можно маленькую ремарку?
1: Хорошо, я, давайте, говори. Вот...
4: Перигелий по-гречески, перигелий — земля, то есть к Земле. К Земле, вот. Именно вот перигелий.
1: Совершенно.
4: Я вот этот вопрос там...
1: Совершенно.
4: Я смотрю, к Земле, близкий к Земле, поэтому мы от Земли.
1: Совершенно справедливо. Потому что, когда этот термин вводили древние греки, которые практически ничего, кроме Земли и Луны, не знали, этот термин вводился по отношению к Земле. Но у нас же вопрос не с точки зрения астрономии давности полутора тысяч лет. Вот если просто говорится вот фраза «перигелий»?
4: Ну, это ближайшая это точка по орбите. Любого там взять, там...
1: Почему, любого!
4: Например, мы говорим к Солнцу. Нет, к Солнцу, я думаю, тут... К Солнцу вот...
1: Вы знаете, не знаю, мне вот сразу это. Вспоминается спор из анекдота про армянское радио, где изобрели беспроводное радио. Хорошо.
4: Вот вы молодцы. Хорошо. Вот армянское радио надо было упомянуть.
1: Да ладно?
4: Потом я в долгу не останусь. В конце вам тоже кое-что напомню.
1: Договорились. Хорошо.
4: Да.
1: Вопрос. Давайте. Еще.

0: углерода. Отлично, прекрасно.
1: Углерода, да.
0: Я считаю, что это не то, что 5, это 5 с плюсом. И последний, третий вопрос. Хотите по литературе или, или по русскому языку? Что вам больше нравится?
1: Почти одно и то же. Между ними можно, между ними.
0: Между ними. Ну, давайте, давайте по русскому языку. Был такой, это архаизмы мои любимые, было такое русское слово, которое сейчас в этом значении не используется, используется похожее слово, которое произошло от него. Как вы думаете, лет 200 назад, что могло означать слово, это глагол? Кастить. Кастить.
1: Кастить, если так взять вот это, то есть у этого уклоняться.
0: Нет. Давайте прервемся ненадолго, уважаемый Михаил. Маяк.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец. Программа для взрослых.
1: Михаил, я спросил, что такое «костить» — это слово «архаизм». Знаете, в русском языке современном есть нечасто употребляющее слово.
2: Современном или...
1: Нет, это да. Вот «костить» — это архаизм. В современном русском языке есть такое слово, как «костерить». Но «костерить» — это немножко...
2: Бронить.
1: Бронить, вы сказали, да, правильно.
2: Костерить.
1: Да, но костить — это не бронить. Костерить — это уже переносный смысл от слова костить.
2: Ну, я, честно говоря, уже костить там, бронить что-то там, портить что-то, черт его знает.
1: Правильно, отлично.
2: Да?
1: Вы знаете, если касается человека, то это значит...
2: порча.
1: Ну, не порча, вред, который ты человеку. Костить — это наносить вред. Вот, если касается человека, если касается какого-то материального объекта неодухотворенного, это просто грязнить его, просто испачкать. Костить — это испачкать. Михаил, вы мне обещали ответочку насчет армянского радио.
2: Да.
1: Давайте.
2: И это не по поводу армянского радио. Я недавно прочитал статью про вас, братьев-альпинистов, что уже связывают вот таяние...
1: не надо, пожалуйста.
2: Какие ваши жизнедеятельности, отходы вашей жизнедеятельности?
1: Это писали люди... Михаил, обратно, пожалуйста, в эфир. Значит так, Михаил, слушайте меня... Не то, что внимательно... Нет, может, не внимательно слушать.

0: Это написали люди, которые к альпинизму не имеют никакого отношения вообще.
1: Вот сейчас я хотел поэтому уточнить.
0: Это да. Во-первых, это неправда. Воздействие, я прошу прощения, да. бытовых отходов, да. именно да. мочи,
1: там кала. Там такое тепло посчитали, это что даже чушь. Для вас площадку хотят этих, извините, это... да, сразу, и там чуть ли не извиняюсь за выражение. Да. Таких, да, выделить, нет, чтобы это... льды не таяли. Вообще,
0: это...
1: кошмар.
0: Это полная чушь, это не имеет никакого отношения к реальному положению. Ледники на всей планете тают по другим причинам,
1: да,
0: к сожалению.
1: Да, просто они так описали, что уже,
0: да нет,
1: уже
0: нет.
1: извините, так, да, что да, да. там, да, такой размер, все эти не, оскалы, не, не. Эти вызовы.
0: Это все да, ради хайпа все было ясно. Написано, и все, это, да. это чушь полная. Спасибо, ваша Михаил, очень приятно с вами беседовать. А закончим мы играть, наверное, я так думаю, с нашим радиослушателем Максимом из Казани. Максим, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Максим, а вот если я вам вопрос по литературе задам, зачитаю отрывок очень известного в нашей стране произведения. Это произведение написано на русском языке, это наша русская литература. Вы готовы будете сказать, что это за произведение? Это самое начало.
2: Давайте.
0: Самое начало.
2: Ага, давайте попробуем.
0: На синем, ослепительно-синем небе, полыхающее огнем июльское солнце, да редкие, раскиданные ветром неправдоподобной белизны облака. На дороге широкие следы танковых гусениц, четко отпечатанные в серой пыли и перечеркнутые следами автомашин, а по сторонам словно вымершая от зноя степь, устало полегшие травы и так далее, и так далее, и так далее. Ничего не напоминает?
2: Танковые следы.
0: Значит, можно сделать...
2: Они сражались за родину?
0: Опа-на! Ничего себе! Классно, Максим, аплодирую стоя. Не, ну я не стоя, я не буду вставать, потому что если я встану, значит микрофон за собой тянуть. Я вам аплодирую, честное слово, говорю без тени иронии. Это Михаил
2: Спасибо,
0: Шолохов.
2: Честно, не читал, просто стиль такой очень узнаваемый.
0: Слушайте, а... Ну, кстати, зря не читали. Почитайте, вам понравится. А вы не знаете, как... Вот, ну, есть роман, есть повесть, есть рассказ. А что такое «Они сражались за Родину»? Это вопрос
2: это,
0: на засыпку.
2: Для фильма, это эпопея для фильма.
0: Нет, ну почему здесь фильм? Ну, фильм – это просто экранизация. Экранизация чего? Романа, рассказа, повести, чего так?
2: Ну, роман, судя по объему.
0: Не-не-не, что по объему? Вы не читали, вы не знаете объем. Это главы из романа. Это всего лишь главы из романа. Очень, то есть это можно считать повестью, но поскольку это недописанный Михаилом Шолоховым роман, причем писал он его очень долго. И, судя по всему, написал гораздо больше, чем было издано. Гораздо больше. И, судя по всему...
2: Интересно.
0: Да, конечно. И, судя по всему, то, что он полностью написал... Ну, в смысле, что... Он его так и не закончил. Вот. Мы этого никогда не узнаем. Но вообще это главы из... Это всего лишь несколько глав. Очень немного. Но это не... Почитайте, говорю, вам понравится. Фильм, конечно... Фильм отличный. Ну, мне нравится там, за исключением все-таки... Актеры очень слишком старые, не могло им быть столько лет, но сыгран настолько потрясающе. Но
2: да,
0: вот
2: фильм
0: эти...
2: потрясающий.
0: Что-что?
2: Фильм потрясающий, конечно, экранизация.
0: Да, да. Последний фильм, где снимался Шукшин. Но это вы знаете, разумеется. Так, вопрос успею задать. Вопрос по биологии. Сложный. Эту часть тела человека называют периферический насос. Это неофициальное название, но когда медику скажешь периферический насос у человека, он поймет, о чем идет речь. У вас это
2: прямая
0: тоже
2: железа?
0: Есть.
2: Прямая железа какая-нибудь?
0: Не, а что здесь периферия? Она, знаете, в голове практически находится. Какая же периферия-то?
2: Слезный желез тоже вряд ли.
0: Нет. Знаете, вот если меня подвесит за ноги, да, подвесить, я буду висеть, да, то очень скоро я умру, потому что не будут работать икрокожные мышцы. Икрокожные мышцы поднимают при ходьбе, поднимают кровь к голове. микрокожные мышцы называются периферический насос человека. Спасибо вам огромное. Большой привет моей любимой Казани. Дорогие друзья, спасибо тому, кто позвонит первым, дозвонится первым по телефону 8-495-728-7171. Что это я? В честь 35-летия издательства потрясающей компании «Эксмо» дозвонившись, получит книжку Настасии Реньжиной «Бабушка сказала сидеть тихо». Это атмосферный психологический хоррор в жанре русская хтонь. Я, кстати, знаю человека, кто придумал слово «хтонь».

0: В Москве 15 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Александр Вучич поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму, сообщили в пресс-службе Кремля. Там уточнили, что телефонный разговор президентов России и Сербии состоялся по инициативе сербской стороны. Вучич поблагодарил Россию за всестороннюю поддержку его страны и выразил особую признательность за содействие в тушении лесных пожаров. Главы государств также обсудили по телефону дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства двух стран, в том числе в энергетике, нефтегазовые отрасли, а также украинский конфликт. После телефонного разговора с Путиным Вучич выразил надежду на продление истекающего 30 сентября контракта на поставки российского газа в страну по льготным ценам, рассказали в пресс-службе. Помимо этого, сербский лидер сообщил, что проинформировал Путина о своей предстоящей 27 сентября отставке. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и формирование ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, сообщили Минобороны. В ходе ее расширения, взятая под контроль Петропавловка и Лозовая, ведутся бои за населенные пункты Хрипуны, Грачевка и Рубленая. В районе Нефедовки сорваны две попытки выхода из окружения группы из 10 украинских военных. В Сумской области в ходе активных наступательных действий взят под контроль населенный пункт Марина. В Доброполе Донецкой Народной Республики группировка «Центр» продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной и восточной частях города. Ведомстве добавили, что нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах противника, цехам производства и местам хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 4 управляемых авиабомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 1222 беспилотника самолетного типа. Суточные потери украинской армии в зоне СВО составили не менее 1300 военных. В Госдуме 9-го созыва сформируют 34 комитета и 4 постоянных комиссии, а также 5 фракций. Об этом рассказал глава Временной депутатской группы по подготовке первого заседания недавно избранной Нижней палаты парламента, которая пройдет 30 сентября, Виктор Пинский.
2: В этом созыве в Государственной Думе будет работать 4 постоянные комиссии, 34 комитета. Также мы запросили информацию политических партий по регистрации фракций в Государственной Думе. Их будет 5.
0: Словом Пинского, на первое заседание Госдумы 9-го созыва приглашены президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На него также решено пригласить ректоров ведущих российских вузов и представителей экспертных сообществ, то есть тех, кто взаимодействует с Думой в ее работе. Моряки загоревшегося у берегов Камчатки судно «Триумф», госпитализированное с отравлением угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей. Они получают всю необходимую медицинскую помощь, сообщили ТАСС в краевой больнице. Напомню, пожар на рыболовецком судне начался накануне в акватории у южного побережья Камчатского полуострова. В момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа. Они эвакуировались на спасательных плотах. 25 человек были подобраны подошедшим для их спасения судном. Местонахождение 4 моряков не установлено. Возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает 3 основные версии происшествия. Это техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение членами экипажа правил пожарной безопасности, а также правил технической эксплуатации судна. Коммунальную технику Москвы полностью подготовили к работе в осенне-зимний период. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Как рассказал заммэра столицы Петр Бирюков, для уборки города будет задействовано необходимое количество дорожно-уборочной техники и средств малой механизации. В рамках подготовки машины прошли техобслуживание. Также специалисты выполнили текущий ремонт, устранили неисправности, а при необходимости провели капитальные работы. Большинство коммунальных машин в Москве до наступления холодов переведут на зимний режим эксплуатации. Кроме того, расконсервируют технику, которая применяется только зимой, в том числе снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки. Все коронавирусные ограничения снимут в Петербурге 1 октября. Как передает ТАСС, соответствующее постановление подписал глава города Александр Беглов. Первые ограничения начали действовать в северной столице с середины марта 2020 года. Сейчас они минимальные и сводятся к рекомендации применять защиту защитные маски. Ограничения на пребывание в общественных местах сняты, медучреждения работают в плановом режиме. В конце декабря прошлого года сообщалось о продлении действия антиковидных мер в городе до конца 2026 года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, временами дожди, ночью плюс 11-13, днем 14-16 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, в ночные часы плюс 5-7, а в дневные 16-18 тепла. Сейчас в российской столице плюс 16, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха 67%.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Дорогие друзья, у великого художника Поля Гогена, на мой взгляд, я не серьезно сейчас говорю, есть три гигантских достоинства, которые выносят его на вершину пирамид. Ну, во-первых, это один из самых дорогих художников мира. Во-вторых, это, возможно, один из самых лучших художников мира. И третье немаловажное обстоятельство – это любимый художник большого знатока живописи Игоря Ружейникова. Дорогие друзья, давайте поговорим о Поле Гогене, действительно, со знатоком искусства. Историк искусства, публичный лектор, автор книги «Искусство 20 века. Ключи к пониманию». Книга очень хорошая, честное слово, у меня есть. Алина Аксенова с нами в виртуальной студии радиостанции «Маяк». Алина, здравствуйте.
2: Игорь, здравствуйте, спасибо.
1: Да, пожалуйста. Вот. Я, кстати, между прочим, я вашу книжку, не то чтобы... Ваша книжка «Искусство 20 века. Ключи к пониманию», она хороша тем, что ее можно держать как настольную книгу и читать с любой страницы. Это всегда приятно. Если ты ее один раз прочитал, потом на любой странице открываешь, что-то освежаешь, что-то под другим углом. Так что спасибо вам за вашу работу.
2: И вам спасибо. Ну, там про Гогена тоже есть, кстати говоря.
1: Про Гогена я знаю больше, чем там написано. Шутка, я прошу прощения.
2: Я в этом
1: прощения.
2: Не сомневаюсь.
1: Да ладно, можете сомневаться. Я просто, понимаете, у меня так получилось чисто случайно, что я Гогеном увлекся, лет 45 назад. Ну, так получилось. Я его очень люблю просто.
2: Это, на самом деле, мне очень приятно это слышать. Я Гогена для себя открыла, на самом деле, совсем недавно. Может быть, даже, кстати, выставка Щукина на меня повлияла, которая была в 2019 году. Ага. Потому что, пытаясь ответить на вопрос, почему Щукин так его любил, я как-то вот и стала думать о нем много. И мне кажется, правда, его отношение к цвету и с цветом, то, что он натворил просто вот в этот момент, в конце 19 века, это, правда, очень сильные решения, и то, что было и следствием, и причиной одновременно всяких разных сдвигов в искусстве европейском, и мировом.
1: А там, вы знаете, вот эти два чувака, которые ухом связаны, вот они больше всего с цветом-то и натворили.
2: Да, так и есть. Но они немножко по-разному суперсилу цвета видели, потому что для Ван Гога это все-таки... выражение чувства, а для Гогена это чистая эстетика. И, в общем, как бы одно другого не исключает. Можно действительно через цвет выражать одно, можно цвет просто видеть в качестве гармонии, с его помощью создавать гармонию. И можно и так, и так. То есть они оба великие, безусловно. Но сегодня речь у нас о Гогене, да.
1: Давайте лучше про Гогена.
2: Давайте.
1: Тем более, что вот этот эпизод с ухом, это маленькая такая деталь, которая к искусству, она в его жизни вообще ничего не имеет.
2: Конечно,
1: никакого.
2: Конечно. Зато драматично, да, как внимание. Сейчас, мне кажется, вот кто слушает, например, навострили даже уши.
1: Пускай почитает. Нет, вы знаете, есть два самых великих уха в истории человечества. Одно ухо Ван Гога, а другое ухо Майка Тайсона. Вот, третьего уха нету, и все. Скажите, пожалуйста, вот я, когда кокетничая сказал, что это любимый художник Игоря Ружейникова, меня стало быть. То есть я в юности им увлекся, читал про него, смотрел, потом, разумеется, смотрел его живьем, благо у нас в стране его много довольно. Вот. Но потом я задавал себе вопрос, а чем он мне так понравился? И ответ для меня был неутешительный. Он прост для восприятия неподготовленного зрителя, то есть не искусствоведа. Я прав или нет?
2: И да, и нет, потому что те, кто ценит вот эту цветовую составляющую искусства и, в принципе, готов принять тот факт, что картина может отказаться от каких-то суперобъемов, перспективы, детализации с точностью до волоска. Тому, наверное, Гоген может быть просто приятен, на него классно смотреть и радоваться. Вот, но я, честно говоря, 9 лет проработав в Пушкинском музее, видела разные реакции, разные восприятия. Кому-то он категорически не интересен, потому что, ну, не такой, как Энгар, а что же, нарисовать-то не умел. Ну, короче, вот эта вот вся тема начинается. Поэтому, вот возвращаясь к тому, что вы сказали, что он прост, но ведь Гоген все-таки творец такой собственной системы символических координат, да, какой-то такой своей мифологии. Гоген тоже предполагает, ну, какую-то насмотренность на Гогена же самого, потому что он повторяет самого себя. Вот интересно, как он оценивает собственные находки, потому что какие-то вещи у него, ну, там, один раз возникают, а что-то, это могут быть позы, это могут быть образы, опять же, какие-то символы в деталях заключенные. Вот интересно это сравнивать между собой, и чем больше смотришь картин Гогена, тем, наверное, понятнее действительно он становится. Ну, вот этот момент важно нам обозначить.
1: Вы очень хорошо про нас думаете, про людей, которые не искусствоведы. Как раз чем больше смотришь, тем менее понятным он становится, как мне кажется. Тем более, все-таки у него там много разных периодов. Когда мы говорим Гоген, ну, мы, опять же, люди, ну, просто зрители, вот, вот, без искусствоведческого образования. Вот, мы всегда его там о Полинезии, о Таити вспоминаем, а он же больше, чем это.
2: Вне сомнений, но, понимаете, как Филипп Хук сказал в книге «Завтрак у Сотбис», обожаю эту книжку, ну, есть там такая глава «Бренд художника». То есть, конечно, когда широкий круг воспринимающих все это думает о Гогене, то, конечно, это таитянский Гоген. Да, он был импрессионистом, да, он даже и отлично так под Шардена натюрморты создавал, он, в общем, мог очень так классически действовать. Но другой вопрос, что классическое, реалистическое искусство к моменту вот уже его такой зрелости закончилось, и нужно было двигаться дальше, поэтому, ну, конечно, и импрессионизм уже к этому моменту как-то
1: Дорогие друзья,
2: скучен.
1: Гоген — это не импрессионист, это человек, вообще, которого назвали постимпрессионист. То есть, слушайте, разрешите мой спор внутри меня.
2: Угу.
1: Можно? Только. Вот скажите, пожалуйста, вот мне последнее время, я нигде этого не читал просто, что постимпрессионизм – это просто то, что было после импрессионизма. То есть такого строгого течения быть не может. Или я ошибаюсь?
2: Вы абсолютно правы в том, что это вообще ни разу не течение,
1: конечно,
2: что это действительно период. Это абсолютно
1: да, период
2: так. Период,
1: все,
2: причем
1: да,
2: с 86 по 1906, 20 лет. Угу. Что в этот период помещается? Это с момента последней выставки импрессионистов до смерти Сезанна, угу, то есть одного угу из постимпрессионистов. И, ну, вообще термин возник действительно уже, когда они все поумирали,
1: угу,
2: но важно, что это некое, ну, некий список художников. То есть не абсолютно все, кто жили в это время постимпрессионисты, да?
1: Ну, конечно.
2: Но это вот такое ограниченное количество художников, прям можно их поименно перечислить, там Гоген, Ван Гог, Сезанн, Жорж Сюра, Анри де Тулуз-Лотрек, ну, там еще плюс-минус пара-тройка в этот список попадает, но это один из самых дискуссионных вопросов. Кого считать постимпрессионистами? И уж точно, вот, однозначно это не надо называть стилем, потому что если вы сравните Сезанна и Ван Гога...
1: Это с разных планет все.
2: Там вообще ничего общего нет.
1: Конечно.
2: Поэтому, конечно, это не стиль никакой.
1: Значит, я молодец, значит, я угадал.
2: Абсолютно, я вас
1: спасибо
2: одобряю.
1: Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вы задавали себе такой вопрос? То есть я-то не могу на него себе ответить, хотя... Что у него такой взлет популярности? Вот с какой стати он стал так популярен после смерти? Вот с какой вообще? Вот с какого, простите, прощения, рая?
2: А я вам скажу, значит, ну, я, конечно, не типа исчерпывающий сейчас дам ответ, но смотрите, вот ровно в это самое время, то есть это первые годы 20 века, это время, когда цвет оказывается в таком невероятном тренде, потому что копировать реальность, ну, уже как бы это...
1: Это,
2: ну,
1: скучно и неинтересно, да.
2: Это скучно и неинтересно, это может фотография, но фотография какая? Черно-белая.
1: Белая, да.
2: Вот импрессионисты, они уже поймали вот этот вайб яркости, а постимпрессионисты его даже как будто усилили, они кристаллизовали. Там, где у импрессионистов будет там 20 наслоений всяких цветов, вот, да, они будут соседствовать на щечке у девушки, у постимпрессионистов будет 3 цвета. И они увеличивают цветовое пятно, они его делают ярче, сочнее, вместе с тем это становится таким плоским и декоративным. И вот в этот момент это как-то очень всем нравится. Я еще напомню, что в это самое время очень полюбился фольклор. Начинают иллюстрировать сказки, очень много
1: слушайте,
2: картин
1: вы,
2: вот
1: вы
2: этих ярких.
1: С языка вопрос сорвали.
2: Да, вот потому что это все про вот эту сочность, этот колорит. И Ван Гог, Гоген, он выстреливает по этим мишеням, потому что он тоже касается, ну, у него нет прям фольклора, да, но у него тоже какой-то очень самобытный экзотический мир, а на это тоже есть спрос, потому что европейская цивилизация, она сама себе надоела, она ждет конца, уже все, Европа старая очень, и
1: да
2: в культурном все, смысле,
1: бог,
2: в политическом.
1: Бог умер, и все там.
2: Да. Все, вот ровно, это ощущение конца, но в разных там риторических системах себя проявляет, и Гоген же тоже об этом говорит, то есть вот он обращается к этому Таити, который как рай, он такой яркий, сочный, он такой на Европу не похожий, и поэтому здесь вот, понимаете, он правда такой вот предлагает по разным совершенно направлениям очень новое, яркое, то, на что есть спрос. На экзотику, на рецепт новой жизни, начало жизни новой цивилизации, вот нужно к дикости вот этой вернуться, к первозданности, и цвет плюс.
1: Я, может, утрирую, конечно, никакого Сикейроса не было бы, если бы не Поль Гоген.
2: Ну, мы вообще постимпрессионистов очень уважаем за то, что это такой, знаете, пучок, это такой концентрат идей, которые потом, ну, не просто в авангарде, но, мне кажется, через весь 20 век пройдут,
1: весь,
2: и там
1: весь,
2: каждая,
1: да.
2: каждая вот ниточка там можно выдергивать из каждого
1: да.
2: художника, и это будет там в 20 веке огромным явлением становиться, распространяться, поэтому, конечно, он и в этом тоже преуспел.
1: Слушайте, это такой вопрос, который не имеет отношения к творчеству Гогена. Вы знали, что это единственный художник вообще человек искусства, кто был удостоен экранизации своей жизни и отцом, и сыном? Вы не знали такого, нет?
2: Нет, наверное, я.
1: Это потрясающе. Есть потрясающий фильм про Гогена, где Гогена играет Сазерленд-старший. А через несколько лет был снят фильм, где Гогена играет Сазерленд-младший. Вот. То есть два актера, два ярких. Это, то есть такого... Дорогие друзья, может быть, вы смотрели фильм «Прекрасный сфин» с Венсаном Касселем, где тоже великолепный Гогена. Вообще, наверное, вот два художника, о которых снято, написано, рассказано больше всего. Это вот два художника, которые связаны тем самым ухом.
2: Я бы сказала, что ухом они, конечно, наоборот,
1: развязаны.
2: Все на уши, все и закончилось. Они немножечко до этого взаимодействовали. Да, вообще их кинематограф, конечно, полюбил, не пощадил. Массовая культура подхватила и... Да, интересно.
1: Ну, понимаете, потому как Рембрандта любить уже сложно в 20 веке. Вот. А вот тот же самый Поль Гоген, он просто для понимания, как кажется неискушенному зрителю, я опять же, я не кокетничаю, я говорю про себя. Ты смотришь, и вроде ты понимаешь. Я когда смотрю на самое известное его полотно, «А ты ревнуешь», то есть для меня это полотно, то есть для меня это полотно, это неприкрытая сексуальность. Вот для меня. Потому что ничего подобного не было. Никакая Даная по сексуальности с этим полотном не сравнится.
2: А теперь подумайте о том, что эту картину купил Сергей Иванович Щукин в начале 20 века.
1: Да.
2: Да, и это в Москве,
1: да,
2: такой консервативный,
1: да,
2: такой купеческий,
1: да,
2: такой старорежимный, а там неприкрытая сексуальность. Абсолютно так. Он же, на самом деле, по поводу Таити, существовал тоже такой стереотип, но вообще по поводу всех этих стран экзотических, что там девушки такие, ну, правда,
3: да
2: свободные.
3: Да там он, слушайте, он когда на
2: Европа та... такая он, вся
3: он,
2: из себя.
3: Он когда на Таити приехал, он, кстати, к Таити-то очень не повезло, он когда на Таити приехал, там каждый второй был католический миссионер.
2: Вот да, это правда.
3: В Полинезии там еще был разврат, что называется, и промискуитет с точки зрения европейца, а вот на Таити он опоздал.
2: Да, они были все жутко европеизированы, он был очень разочарован этим обстоятельством. Это правда. Но, кстати говоря, тут надо вспомнить, может, кому-то интересно будет почитать, был такой писатель, ну, в принципе, массовый беллетрист, Пьер Лоти. И вот он писал романы про те страны, ну, вот, которые очень популярны становились. Япония, как раз Ван Гог начитался Пьера Лоти,
3: да,
2: там, мадам Хризантема, и, значит, в Японии сходил. А Гоген читал вот Пьера Лоти, который Полинезию тоже пропагандировал. И писал про красивых юных таитянок, которых так легко заполучить в качестве любовниц. И, в общем, конечно, Гоген человек темпераментный, он и этот моментик.
3: Мне, знаете, очень нравится факт его биографии, где взял в жены, что значит взял в жены? Он под,
2: ну,
3: он под венец с ней не шел, на самом деле.
2: Ну, на Таити там можно было без венца. Священного брака там немножечко иначе себя.
3: Там по-другому. Слушайте, знаете, у меня любовь к Гогену началась после... Это я вот нашим радиослушателям рекомендую. Был такой удивительный человек. Он... Вообще он этнограф. Вот. И увлечение искусством – это просто его было увлечение. Это человек, который швед, который составил компанию Туру Хейердалу в его путешествии на Контике. Это был единственный швед на норвежском плоту. Бенгт Даниэльсон.
2: Наверное, ой, я поняла, да, я читала его.
3: Это, ну, наверное, это лучшая книга о Гогене. Наверное.
2: Мне тоже так кажется, я абсолютно согласна, я ее обожаю.
3: Вот у меня с этого все началось. И, знаете, я еще вспоминаю очень смешной факт. Но это, по-моему, не из этой книги, это уже из другой, это более современный. Сын Гогена, он прожил там, ну, один из его детей, довольно долгую жизнь. Знаете, чем он зарабатывал?
2: Чем же?
3: Он рисовал карандашом разные каля-маля и туристам продавал. Это были картины сына Поля. В 50-е годы картины сына Поля Гогена. Ну,
2: слушайте, если имя Поля Гогена хорошо продает,
3: ну, конечно,
2: сына Поля Гогена, нет-нет, да и тоже можно как-нибудь где-то
3: пикульнуть. Да, не-не-не, он еще давал очень много интервью, причем за деньги. Вот, молол полную чушь, поскольку, в общем, никакого образования нормального он не получил. Скажите, с какой работы бы вы посоветовали бы начать человеку знакомство с творчеством великого Гогена? Вот с какой работы? С одной. С одной.
2: Сложный
3: вопрос, конечно, сложный.
2: Но я, может быть, посоветовала бы начать с той картины, с которой начался Гоген в России. А картина называется «Пейзаж с павлинами».
3: «Пейзаж с павлинами».
2: Ее Морозов купил.
3: Да.
2: И мне кажется, что вот это исторический, вот этот факт, что это первая картина, приобретенная вообще для русского собрания,
3: С этого начать, а там пойдет. Спасибо вам огромное. Спасибо за прекрасный рассказ.

0: когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
3: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
4: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Рекламные службы 495-105-5244.
7: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Взятие под полный контроль Петропавловский Лозовой осложняет для ВСУ попытки прорыва кольца окружения в Харьковской области, заявили в Минобороны. Сегодня ведомство сообщило, что подразделения группировки войск «Север» заняли оба населенных пункта. Кроме того, министерство опубликовало кадры боев за Марьино в Сумской области, а также взятое этой же группировкой в субботу в Доброполье в ДНР. Группировка «Центр» продолжает уничтожать окруженные формирования ВСУ в западной и восточной части города. Помимо этого, нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах противника, цехам производства, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Средства ПВО сбили 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда РСЗО «Хаймарс» производства США и 1222 БПЛА самолетного типа. Суточные потери украинской армии в зоне действий всех группировок составили около 1300 человек. Как минимум у 2 украинских телеканалов наблюдаются проблемы после взрыва в дата-центрах в Киеве. В частности, телеканал «Новости Лайв» сообщил о сбое вещания из-за многочисленных взрывов на оборудование провайдеров связи. Канал пообещал вернуться в эфир, как только удастся стабилизировать сигнал. В свою очередь, телеканал «Прямой» информировал о недоступности своего сайта, сервер которого расположен в одном из поврежденных дата-центров. Ранее сегодня Минобороны России сообщала о поражении в Киеве центра обработки данных «Космонова». По данным ведомства, он обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ. В Госдуме 9-го созыва сформируют 34 комитета и 4 постоянные комиссии, а также 5 фракций. Об этом сообщил глава Временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Нижней палаты нового созыва Виктор Пинский. Он также рассказал, что принято решение пригласить на первое пленарное заседание президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Кроме того, члены рабочей группы решили пригласить ректоров известных российских вузов и представителей экспертных сообществ, то есть тех, кто взаимодействует с депутатами в работе. Добавлю, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что первое заседание Госдумы нового 9-го созыва состоится 30 сентября в среду. По его словам, депутатов ждет большая повестка дня. Как подчеркнул Песков, очень важно не допустить какой-либо паузы после перерыва, связанного с выборами, поэтому нужно как можно скорее обеспечить условия для возобновления работы Думы уже в новом созыве. Эммануэль Макрон не исключил возвращение на пост президента Франции на 3-й срок. Его нынешний срок завершится в мае будущего года, и по Конституции он не сможет баллотироваться в 3-й раз подряд. Однако Макрон планирует в будущем попытаться занять президентское кресло. «Жизнь изобретательна, иногда даже больше, чем в кино», — сказал он изданию «Варайти». Макрон занимает пост президента Франции с 2017 года. Тогда он стал самым молодым президентом в истории страны. На тот момент ему было 39 лет. Снежный покров в московском регионе в среднем устанавливается в конце ноября, однако бывают и исключения. Об этом сообщила ведущая специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Она отметила, что в последнее время снег выпадает не в этот срок, поэтому точно предсказать ситуацию невозможно. Между тем, первые заморозки в столице и Московской области придутся на вторую половину октября. Устойчивый снежный покров, в свою очередь, сформируется лишь на стыке ноября и декабря, сообщил ранее руководитель гидрометцентра Юрий Симонов. Как уточнил метеоролог, температурный фон будет заметно превышать привычные климатические показатели. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно с прояснениями, временами дожди, ночью плюс 11-13, днем 14-16 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, в ночные часы плюс 5-7, а в дневные 16-18 тепла. Сейчас в городе плюс 16, давление 758 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня проходят матчи регулярного чемпионата. И в эти минуты магнитогорский «Металлург» уступает «Акбарсу» со счетом 0-1. Идет 30-я минута второго периода. Ранее нижнекамский «Нефтехимик» взял верх над казахстанским «Барысом» со счетом 6-3 и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. В эти минуты продолжается матч второго круга между Даниилом Медведевым и французом Валентеном Райе. В первой партии счет 7-6 в пользу россиянина. И сейчас уже начинается вторая партия, второй сет. В других встречах игрового дня в четвертьфинал пробился Роман Сафиулин, который взял верх над французом Кентеном Алисом 5-7, 6-3, 6-4. А вот на женских соревнованиях в Сеуле россиянка Алина Корнеева не смогла выйти в финал. Она из-за травмы бедра отказалась от борьбы в полуфинале против австралийки Майи Джойнт при счете 2-6-0-1. Ранее в субботу Корнеева была сильнее в четвертьфинале другой представительницы Австралии Тайлы Престон со счетом 6-1-6-4. Югорский «Газпром» «Югра» обыграл новосибирский «Сибиряк» со счетом 9-1 в первом матче пятого тура чемпионата России по мини-футболу и остался лидером первенства. Ранее иркутский «Ир-Аэро» уступил «Тюмени» 5-7. В первой лиге сегодня проходят матчи седьмого тура. Челябинск и Енисей сыграли сегодня в ничью 1-1. Спартак, Кострома и Урал пока что также играют в ничью 1-1. Но здесь пока что только завершился первый тайм. Еще в одном матче ульяновская «Волга» примет ленинградец. Эта встреча начнется в 16:00 по московскому времени. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Ты пришел спасти нас.
3: Что, надо?
2: Надо как-то вдохновить мир людей снова сказками зачитываться.
3: Есть у меня одна идейка.
0: Как Иван в сказку попал? Уже в кино. 6+. Школьная программа для взрослых.
4: Дорогие друзья, у Сева Новгородцева есть, у великого человека, есть книжка автобиографическая, которая называется «Интеграл похож на саксофон». Мы сегодня поговорим о неожиданном применении математических функций. Про саксофон не будем. Вместе с нашей уважаемой гостьей, виртуальной студией радиостанции «Маяк», преподаватель математики, кандидат педагогических наук Оксана Абрамова. Оксана, здравствуйте, рад вас слышать.
5: Здравствуйте, я рада тоже слышать вас.
4: Оксана, вы меня это самое в тупик поставили. Это какое же неожиданное применение математических функций может быть-то?
5: Ну, давайте начнем с того, что чаще всего в социальных сетях мы там встречаем какие-то огромные значения синусов, логарифмы, и все спрашивают, когда же я это применю, да? Ну, наверное, в эту тему сказать, что нет, все-таки функции, математические функции, они применены в реальной жизни, и мы практически живем бок о бок с ними, но не думаем, да, то, что они работают вокруг нас. Поэтому давайте все-таки расскажу, возможно, кому-то будет интересно, и он по-другому посмотрит на реалии.
4: А знаете, я, между прочим, об этом думаю постоянно. Я вот сегодня вопрос в своей викторине, в нашей викторине задавал про лобовое сопротивление. А я прекрасно помню, что лобовое сопротивление при увеличении скорости растет по экспоненте. Считать, правда, не считаю, вот, ну, то есть мне незачем считать, но я прекрасно помню, там экспонент.
5: Ну, это замечательно. Ну, давайте тогда немножко вернемся в школьную программу.
4: Давайте.
5: Вспомним наши школьные годы, и когда нам объясняли, что такое функция, что такое ордината, абсциссы, эти страшные значения, x, y, и вспомним нашу тригонометрию, любимую, а именно синус, да. Откуда же у нас возникло понятие синус? Синус – это все-таки из прямоугольного треугольника, а именно отношение качества гипотенузы. Но синусы перекладываются еще на единичную окружность. И немножко давайте в реале представьте себе колесо обозрения. Вы где-то садитесь в кабинку на самой нижней точке, и колесо начинает медленно вращаться. А вы плавно поднимаетесь вверх, и с течением времени снова достигаете этой точки. Я к чему? Я к тому, что мы сейчас переложим наше вращение по колесу на график синусоиды, который называется. Так вот, если мы построим на синусоиду, вы будете плавно подниматься и опускаться от минус единицы до единицы. А где же у нас синусоида применяется? А синусоида на самом деле применяется, например, если мы будем рассматривать звук, да, музыкальный тон. Это и есть синусоида. Когда музыкант бьет камертону, чтобы настроить инструмент на ноту ля, стальные рожки колеблются, воздух сжимается, разряжается и рисует в пространстве идеальную синусоиду. Кстати, в начале 19 века французский математик Жан-Батист Фурье сделал поразительное открытие. Он доказал, что любой, даже самый сложный звук, это соло на гитаре, шум морского прибоя, да даже наш собственный голос, который мы слышим, состоит из суммы множества простых синусоид разной частоты и громкости.
6: Я вот боялся, что вы сейчас скажете, что можно описать синусоид. Я уже сразу хотел возмутиться и сказать «синусоид». Но вы сами
5: да,
6: сказали.
5: Да, их много.
6: Их много.
5: Конечно.
6: Конечно.
5: Их... ну, еще, наверное, хотелось бы затронуть шумоподавление в наушниках, которое, вот, наверное, в нашей реальной жизни действительно нужны практически все. Ну, возможно, кто-то задумывался, как это работает, возможно, ну, кто-то это принимает как есть. Хорошо, что шум подавляет их. Замечательно. Так вот, как же это устроено? Вот нижний микрофон наших наушников улавливает гул поезда, шум стройки, либо еще какие-то посторонние шумы. И вот встроенный микропроцессор за долю микросекунды раскладывает этот шум на синусоиды. Ну, опять благодаря Фурье, да? И тут же генерирует точно такую же волну, но наоборот, ну, как бы вверх ногами. Можно даже сказать, в противофазе. И когда гребень одной волны встречаются с впадиной в другой, они гасят друг друга, волны уничтожаются, и в ваших ушах наступает долгожданная тишина.
6: Дорогие вот друзья, вот если вдруг что-то пошло не так, и волны наложились по-другому, то есть интерференция же бывает, то есть следствие или усиливается частота и амплитуда, или гасится. Вот если что-то пошло не так, шума будет больше наоборот.
5: Ну, да. Совершенно верно. Но что у нас еще по синусоиде может двигаться? Ну, электрический ток, который питает наши приборы, вот, и меняет свое направление по синусоиде. Ну, почему именно синус? Ну, давайте вспомним, да, что генератор на электростанции вращает катушку в магнитном поле, а мы с вами уже поняли, что вращение по кругу мы можем спроецировать из-за этого синусоида. Ну и даже наше собственное тело живет по этому закону, по закону этой кривой. Например, температура нашего собственного тела колеблется в течение суток. Минимум достигается, ну, примерно в районе 4 часов утра, а максимум где-то к 6 часам вечера.
6: Причем, вы знаете, Оксан, у вас эти колебания, то есть у вас синусоида, она позначительнее моей будет. Температура женщины колеблется больше, чем температура мужчины. Вот так вот.
5: Ну, это тоже интересный факт.
6: Да, да, да.
5: Это я рассказала про одну из таких интересных функций синусов, а теперь давайте посмотрим на другую функцию, называется функция Гаусса, математический, такой вот у нас укоритель Гаусса, можно так сказать, распределение Гаусса иногда называется.
6: Вот это, сейчас, секунду, пишет нам радиослушатель, сила сопротивления на малых скоростях зависит от скорости линейно на больших от квадрата скорости. Нет. Потому как большие и малые скорости – это не строгий термин. Строго говоря, сила сопротивления, это я Илье отвечаю, зависит от, от квадрата скорости. На любых, строго говоря, на любых скоростях. Просто этот квадрат скорости на там, скорости 1, не знаю, там, метр в час, он просто не учитывается. Вот и все. Но извините, я просто не мог это не сказать. Математика – это строгая наука.
5: Да, я поняла. Видимо, там просто формула, я так поняла, что была немножко другая область. Ну ладно. А давайте теперь про Гаусс. Про колокол просмотрим. Гаусс, для чего он нужен, и что такое центральная предельная теорема и правила трех сигм. Возможно, кто-то помнит этот раздел в теории вероятности. А как же выглядит график?
6: Вы очень хорошо о нас думаете.
5: А как же выглядит график? Визуально график выглядит, я уже говорила, как такой элегантный симметричный колокол. В самом центре это высокий пик, а по бокам плавные спады, которые уходят в бесконечность, ну, соответственно, вправо и влево. Эта функция названа в честь великого немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Хотя и занимались до него, в том числе и Лаплас. И Гаусс применил эту формулу для анализа астрономических измерений и назвал кривой ошибок. В математике есть такая прекрасная великая теорема, которая называется центральная предельная теорема. Она гласит следующим образом: если вы возьмете огромное количество независимых случайных величин, сложите их вместе, то их сумма будет распределена по форме этого самого колокола. Независимо от того, как была распределена каждая из них в один.
6: А если, ну, если выпендриваться, можно сказать, по гауссиане. Стругацкие выпендривались, они говорили по гауссиане.
5: Вот. Ну и вот это вот как раз-таки распределение Гаусса объясняет, почему мир выглядит именно так, а не иначе. То есть большинство реальных вещей на Земле — это результат сотен мелких случайных факторов. Ну давайте разберем более подробно, ну, чтобы стало понятнее. От чего же, ну, как бы от чего зависит наш рост? Ну, понятное дело, что от десятков генов, от качества еды, от перенесенных болезней, экологии, сна и так далее. Но когда мы складываем вместе миллионных людей, мы получаем идеальный колокол Гаусса, где средний рост, ну, например, взрослых мужчин, около 175 сантиметров. И туда в основном большинство людей подходит. А вот это вершина нашего колокола. А вот люди с более низким ростом или с более высоким, ну, например, 150 сантиметров и 210 сантиметров, будут находиться как раз-таки на самых дальних краях этого колокола, то есть его хвосты. И здесь в математике работает еще одно правило, которое называется правило трех сигм. Это прям чисто из школьного курса теории вероятности, что гласит это правило трех сигм. Почти 68% всех значений лежит в пределах одной сигмы, 95% в пределах двух сигм и 99,7% в пределах трех сигм. То есть вот все распределение как раз помещается в эту формулу Гаусса. Где же это применяется? Например, в медицине, ну, когда вы сдаете кровь, врач смотрит на референсные значения. И вот если вы попадаете вот в эту статистику, да, где большинство нормальных, скажем так, результатов анализа, значит, все нормально. А если вдруг есть какое-то отклонение, то повод задуматься, может быть, что-то не так.
6: Вы очень хорошо сказали, вот именно с точки зрения математики, повод задуматься – это не значит, что вы больны. Повод задуматься и перепроверить по другим референтным значениям. Это очень важно.
5: Наверное.
6: Да.
5: В промышленности, например, ну, допустим, станок вытачивает болты. Их, ну, диаметр слегка гуляет из-за многих причин. Микровибрации, температуры в цехе, износа резца. И вот отклонение образуется снова колокол Гаусса. Если результаты вот этого вот, болта у нас меняются от, ну, правила трех сигм, то система бракует это изделие и не принимается. Ну, в психологии, можно даже сказать, в образовании, результаты массовых тестов, например, результаты ЕГЭ, все равно большинство результатов будет находиться в колоколе. А если худшие результаты, то, соответственно, на

Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Эрнест Хемингуэй. «Старик и море».

0: Маяк. Избранная. Осенняя коллекция. Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.
1: А Мария Кислицына, литературовед, с нами, друзья мои. Много-много разных тем. Мы как бы хотели о библейских притчах, но тут много вырастает историй параллельных, да. Вот, может быть, для кого-то в очередной раз удивительно, что справедливость ставится под ценность справедливости, безусловная ценность ставится под сомнение, да?
2: Ну да, она просто, мягко говоря, нам... невыгодно, это не хорошее слово, но она просто страшна, если вот точнее быть, для человека, потому что, ну, как раз есть такое представление, что вот тот самый суд, последний суд, о котором мы так много говорим, ну и вообще Царство Небесное, оно строится не по принципу справедливости, а по принципу милосердия, то есть Господь нас пригласит на этот пир не потому, что мы его заслужили, а Он пригласит нас потому, что Он совершенен, а не потому, что мы совершенны. И вот притча о блудном сыне, она очень хорошо это показывает, что вот возвращается блудный сын, и он не заслужил ничем. И он сам знает, что он не заслужил, поэтому он идет к отцу наниматься в слуги. А отец простил, именно потому что он может простить абсолютно все. Более того, тут же есть, я понимаю, что эта трактовка вызывает огромное количество претензий и... Так, ну, это с догматической точки зрения, наверное, это прям очень радикально звучит, но ведь блудным сыном в пределе это может быть даже сатана, чтобы все вернулись, чтобы со всеми примириться. И примирение между сатаной и Богом, оно невозможно не потому, что Бог его не примет, а потому что сатана настолько извратил себя, что он не покажется на горизонте. Но если покажется, отец побежит, упадет и начнет целовать даже его, потому что, ну, я думаю, что это такой будет пример, который каждому родителю будет понятен, что больше всего огорчает родителя в поведении детей.
1: Мария, а вот если отмотать чуть-чуть назад, сатана возгордился, да?
2: Да.
1: А блудный сын, почему он вот долю-то себе потребовал выделить? Из каких, что с ним такое, как его коротнуло?
2: А его заинтересовал мир больше, чем мир отца. И ему захотелось пойти и погулять. Как раз вот он привязался к предметным картинкам. Ему захотелось здешнего. И он в это здешнее погрузился, а потом он увидел, что здешнее – это рожки из-под свиней. По сравнению с тем, что из себя представляет наследство отца. И вот в том-то и дело, что то, что мы видим здесь – это рожки свиные. Мы могли бы обратиться к большему. Оно бы всегда перекрыло. Поэтому как раз это и есть лекарство. И еще, конечно же, хотелось бы вспомнить одну очень важную притчу. Это притча о том, кто мне ближний. Законники, то есть фарисеи, приступают к Христу и, искушая его, испытывая его, проверяя его, в очередной раз

0: значит, законник Христу говорит: «Скажи, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? В законе что написано? Как читаешь? Возлюби Бога». Ну и дальше они между собой обсуждают вот эту вот первую притчу. И потом Христос говорит, что «возлюби ближнего своего». И законник спрашивает: «А кто мой ближний?» И что сказал Иисус? «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин». Но здесь очень важно понимать, что самарянин – это еретик. То есть для иудея это враг. Потому что вообще логика этого текста предполагает, что у нас будет священник, потом единоверец, потом будет, ну, какой-то простой человек. А у нас именно враг возникает. И Христос говорит этой притчей законнику, то есть фарисею, о том, что твой ближний – это не национальность, не конфессия, не какие-то ярлыки, которые мы клеим друг на друга. Тот, кто помог другому человеку, и есть ближний Богу. И там же совершенно есть потрясающий момент. Когда Христос рассказывает эту притчу, он в конце спрашивает у законника: кто из троих, думаешь, был ближним попавшемуся разбойником? И законник отвечает, оказавший ему милость. Он не может даже произнести, что самарянин мне ближний. То есть он просто не может выговорить эту формулировку. Он говорит, ну он тот, кто оказал милость. И Христос, смилостивившись, опять же, над этой невозможностью прощения для законника, он ему говорит, ну, иди и поступай так же. То есть он не требует, чтобы все-таки фарисей произнес, что ближний мне самарянин, ближний мне еретик, с моей точки зрения. Мой враг мне может быть ближе. Вот в этой притче как раз она у нас каким образом устроена? Нам очень точно описано, что это за дорога, и даже описано направление, что это была дорога из Иерусалима в Иерихон. Ну, любая дорога, она из Иерусалима в Иерихон и из Иерихона в Иерусалим. Но нам дано именно это направление. Потому что нам таким образом указывается, что и священник, и левит, они шли после службы в храме. То есть они не могли даже внутренне оправдаться тем, у них же вот эта тема чистоты ритуальной, что я не могу подходить к окровавленному человеку, потому что я иду к Богу, и поэтому я не могу коснуться крови. Они идут со службы. И они все равно, вот то, что переведено на русский язык, как «прошел мимо», там вообще-то не «прошел мимо», а увидел израненного человека и перешел на другую сторону дороги.
1: Мари, нам придется сегодня поставить многоточие.
0: Я уже, да, вижу.
1: Впрочем, как обычно. Да? Впрочем, как да. обычно. Мария Кислицына, литературовед.
2: Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке. Судьба провела его по необычному маршруту. Родившись в Греции, он вырос в Армении, а став популярным в Советском Союзе, на долгие годы переехал во Францию. Но в эти дни он снова с нами, со своими поклонниками, которые не переставали любить его песни. Жан Татлян. Специальный выпуск «Аудиосторис Маяка». Слушайте в эту субботу с 11 часов вечера.

0: дарит триумф. Я этого добилась там, тут, где угодно, в чем угодно. Написала диссертацию, сварила хороший борщ, вышла замуж, купила хорошие туфли, а искала их долго.
1: От каких недугов следует принимать классическую музыку? Европейские композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 17 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, а также Марьино в Сумской, сообщили в Минобороны. Боевые задачи выполнили подразделения группировки войск «Север». Группировка «Центр» продолжает уничтожать окруженные формирования ВСУ в западной и восточной частях города Доброполья в ДНР. Помимо этого, нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах противника, цехам производства и местам хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 152 районах. Средства ПВО сбили 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда РСЗО «Хаймарс» производства США и 1222 БПЛА самолетного типа. Суточные потери украинской армии в зоне действия всех группировок составили около 1300 человек. 2 человека погибли и 2 ранены в результате удара дрона ВСУ по кафе в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Саль. Дрон ударил по заведению минувшим вечером. Здание было полностью разрушено. По словам Сальдо, под завалами спасатели нашли тела 2 девушек 2004 и 2006 годов рождения. Участники командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ прибыли в Россию на полигон Центрального военного округа для отработки и проведения совместных операций. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Контингенты войск прибыли из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. На полигоне Чебаркульский в ходе учения «Взаимодействие 2026» участники отработают подготовку и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. Помимо этого, запланированное специальное учение «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Военные отработают организацию ведения разведки. Ранее начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков подчеркнул, что проводимые маневры являются плановыми и не направлены против третьих стран. В Госдуме 9-го созыва сформируют 5 фракций, 34 комитета и 4 постоянные комиссии. Об этом сообщил глава Временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Нижней палаты нового созыва Виктор Пинский. Он также рассказал, что принято решение пригласить на первое пленарное заседание президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме того, решено пригласить ректоров известных российских вузов и представителей экспертных сообществ, то есть тех, кто взаимодействует с депутатами по работе. Добавлю, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что первое заседание Госдумы нового 9-го созыва состоится уже 30 сентября. В среду, по его словам, депутатов ждет большая повестка дня. Срочное сообщение мировых информагентств. Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что отклонил предложенный Ираном план восстановления судоходства через Ормузский пролив. Об этом он заявил, общаясь с журналистами на южной лужайке Белого дома. В пятницу Иран через посредников передал Вашингтону 7-дневный план по открытию пролива. Они сделали это предложение, но я его отверг, сказал Трамп. Эммануэль Макрон не исключил возвращение на пост президента Франции на 3-й срок. Его нынешний срок завершится в мае будущего года, и по Конституции он не сможет баллотироваться в 3-й раз подряд. Однако Макрон планирует в будущем попытаться занять президентское кресло. «Жизнь изобретательна, иногда даже больше, чем в кино», — сказал он изданию «Варайти». Макрон занимает пост президента Франции с 2017 года. Тогда он стал самым молодым президентом в истории страны. На тот момент ему было 39 лет. Российский гимнаст Илья Заика стал автором нового именного элемента, сообщили в Минспорта. На этапе Кубка вызова в Париже он успешно выполнил новый элемент на кольцах. Подъем силы по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Согласно правилам спортивной гимнастики, новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях. Элемент уже засчитан и получил имя по фамилии россиянина. Добавлю, что по результатам квалификации Илья вышел в финал с первого места. Коммунальную технику Москвы полностью подготовили к работе в осенне-зимний период. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Как рассказал заммэра столицы Петр Бирюков, для уборки мегаполиса будет задействовано необходимое количество дорожно-уборочной техники и средств малой механизации. В рамках подготовки машины прошли техобслуживание. Также специалисты выполнили текущий ремонт, устранили неисправности, а при необходимости провели капитальные работы. Большинство коммунальных машин в Москве до наступления холодов переведут на зимний режим эксплуатации. Кроме того, расконсервируют технику, которая применяется только зимой, в том числе снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки. Между тем, снежный покров в московском регионе в среднем устанавливается в конце ноября. Однако бывают и исключения, сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Она отметила, что в последнее время снег выпадает не в этот срок, поэтому точно предсказать ситуацию невозможно. Между тем, первые заморозки в столице и Московской области придутся на вторую половину октября. Устойчивый снежный покров, в свою очередь, сформируется лишь на стыке ноября и декабря, сообщил ранее руководитель гидрометцентра Юрий Симонов. Как уточнил метеоролог, температурный фон будет заметно превышать привычные климатические показатели. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди, ночью плюс 11-13, днем 14-16 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, в ночные часы плюс 5-7, в дневные 16-18 тепла. Сейчас в городе плюс 16, атмосферное давление 758 миллиметров, влажность воздуха 69%.

0: Маяк. Избранная. Осенняя коллекция. Человек читающий.
1: Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий», и мы сегодня продолжаем с вами читать, комментировать, обсуждать статьи, эссе Михаила Леоновича Гаспарова из книги «Записи и выписки». Заглянем в историю и порассуждаем не столько о проклятых вопросах, да, кто виноват, что делать и куда мчится тройка Русь, а больше поговорим про саму фигуру этого самого интеллигента или интеллектуала, или просто ученого человека, попытаемся как-то дифференцировать, обращая внимание не столько на этимологию, да, и слово употребление, сколько на исторические корни и то, каким образом все это явление менялось, да, изнутри самого себя и как менялось его восприятие в разных слоях и в разных исторических эпохах. Гаспаров Михаил Леонович, великий советский российский филолог, литературовед, переводчик, не просто филолог, филолог-классик, да, очень много занимался античностью, переводчик с древних и новых языков, стиховед, теоретик литературы, эссеист и поэт, академик РАН, член-корреспондент Академии наук СССР, доктор филологических наук. Книга впервые вышла отдельным изданием в 2001 году, книга награждена премией Андрея Белого, то есть за вклад в русскую словесность. И эта книга состоит из нескольких разделов. Некоторые из них это заметки, выписки, записи и выписки. Да, собственно, так и называется эта книга. Это какие-то пометки на манжетах, на полях, которые Михаил Леонович оставлял себе для будущего или просто выписывал, а где-то встречаются сны, а где-то встречаются какие-то идеи для романов. В общем, такая записная книжка или лаборатория большого-большого интеллектуала. То есть цитаты, рассуждения, пересказы снов, и все это в алфавитном порядке еще расположено. Кроме этого, есть еще тут переводы стихотворений. Есть мемуарный раздел, который состоит из его статей, в которых автор вспоминает о своей жизни, рассказывает о своей работе, о том, как он делал это в советское время, как он делал это в постсоветское время. И вот мы читаем с вами здесь, в рамках этой передачи, второй раздел, в котором содержатся статьи об интеллигенции и филологии. Потому что эта тема мало кем освещается вот таким образом, так структурно, так глубоко, так ясно и так спокойно. А обычно эта тема, как и многие другие в публицистике, скорее выходят либо скандальными, либо какими-то эпатажными, да, либо кто-то кого-то к чему-то призывает, либо кто-то кого-то чем-то поливает. Здесь же явлена нам попытка, и мне кажется, очень успешная попытка разобраться в самой сути этого понятия, в сути этой проблемы, выяснить, проблема ли это. И ну, не то, что дать диагноз времени и культуре, в которой как рыба в воде чувствовал себя Михаил Леонович, сколько вообще взвесить этот самый феномен, посмотреть на него с исторической и с актуальной, современной точки зрения, для того, чтобы понять, что вообще перед нами и о чем столько разговоров проведено. Продолжаем читать. Читаем сейчас примечание историческое к термину «интеллигенция» или «интеллигентность». Было два определения интеллигенции. Европейское – слой общества, воспитанный в расчете на участие в управлении обществом, но за отсутствием вакансий, оставшийся со своим образованием неудел, и советская – прослойка общества, обслуживающая господствующий класс. Первая, западная, перекликается как раз с русским ощущением, что интеллигенция прежде всего оппозиционна. Когда тебе не дают места, на которое ты рассчитывал, ты, естественно, начинаешь дуться. Второе, наоборот, перекликается с европейским ощущением, что интеллигенция или шире интеллектуалы – это прежде всего носительница духовных ценностей, так как власть для управления нуждается не только в полицейском, но и в духовном насилии над массами. Проповедь, школа, печать. То она с готовностью пользуется пригодными для этого духовными ценностями из арсенала интеллигенции. Ценность не абсолютная величина. Это всегда ценность для кого-то, в том числе и для власти. Разумеется, не всякая ценность, а с выбором. В зависимости от того, насколько духовный арсенал интеллигенции отвечает этому выбору, интеллигенция, даже русская, оказывается неоднородна, многослойна и нуждается в уточнении словоупотребления. Можем ли мы назвать интеллигентом Льва Толстого? А Чехова? А Бердяева? гимназического учителя, инженера, сочинителя бульварных романов. С точки зрения интеллигенции, носительница духовных ценностей, безусловно. Даже автор «Битвы русских с кабардинцами» делает свое культурное дело, приохочивая полуграмотных к чтению. А с точки зрения интеллигенции, носителя оппозиционности. Сразу ясно, что далеко не все работники умственного труда были носителями оппозиционности. Вычисляя, кто из них имеет право на звание интеллигенции, нам, видимо, пришлось бы сортировать их вполне по-советски на консервативных, обслуживающих власть, и прогрессивных, подрывающих ее в меру сил. Интересно, где окажется Чехов. «Свет и свобода прежде всего», – формулировал Некрасов «Народное благо». «Свет и свобода» были программой первых народников. Видимо, эту формулу приходится сейчас расчленить. Свет обществу могут нести одни, свободу другие. А скрещение и сращение этих задач действительно специфика русской социально-культурной ситуации, порожденной ускоренным развитием русского общества в последние 300 лет. При этом заметим, свет он всегда привносится со стороны. Специфики России в этом нет. Свет вносился к нам болезненно, с кровью и при Владимире, когда Путята крестил мечом, а Добрыня огнем, и при Петре, и при Ленине. Внедрять просвещение с умеренностью, по возможности избегая кровопролития. Эта мрачная щедринская шутка действительно специфична именно для России. Но пусть менее кровавая культура привносилась со стороны и привносилась именно сверху не только в России, но и везде. Петровская Россия чувствовала себя культурной колонией Германии, а Германия – культурной колонией Франции. А двумя веками раньше Франция чувствовала себя колонией Ренессансной Италии. А Ренессансная Италия – античного Рима, а Рим – завоеванной им Греции. Как потом это нововоспринятое просвещение проникало сверху вниз, это уже было делом кнута или пряника. Петр I загонял недорослей в навигацкие школы силой и штрафами, а Александр II загонял мужиков в церковно-приходские школы, суля грамотным укороченный срок солдатской службы. В России передача заемной культуры от верхов к низам в средние века осуществлялась духовным сословием. В 18 веке – дворянским сословием. Но мы не называем интеллигенцией ни духовенство, ни дворянство, потому что оба сословия занимались этим неизбежным просветительством лишь между делом, между службой Богу или государю. Понятие интеллигенции появляется с буржуазной эпохой, с приходом в культуру разночинцев, то есть выходцев из тех сословий, которые им самим и предстоит просвещать. Психологические корни долга интеллигенции перед народом именно здесь. Если Чехов, сын таганрогского лавочника, смог кончить гимназию и университет, он чувствует себя обязанным постараться, чтобы следующее поколение лавочниковых сыновей могло быстрее и легче почувствовать себя полноценными людьми, нежели он. Если и они будут вести себя как он, то постепенно просвещение и чувство человеческого достоинства распространится на весь народ. По трезвой чеховской прикидке лет через 200. Оппозиция здесь ни при чем, и Чехов спокойно сотрудничает в новом времени. А если чеховские 200-летние сроки оказались нереальны, то это потому, что России приходилось торопиться, нагоняя Запад. Приходилось двигаться прыжками через ступеньку на каждом прыжке, рискуя сорваться в революцию. Русская интеллигенция была трансплантацией, западным интеллектуальством, пересаженным на русскую казарменную почву. Специфику русской интеллигенции породила специфика русской государственной власти. Под сталой России власть была не расчлененной и аморфной, она требовала не специалистов-интеллектуалов, а универсалов. При Петре таких людей, как Татищев или Нартов, при большевиках таких комиссаров, которых легко перебрасывали из ЧК в НКПС, в промежутках николаевских и александровских генералов, которых назначали командовать финансами, и никто не удивлялся. Зеркалом такой русской власти оказалась русская оппозиция на все руки, роль которой пришлось взять на себя интеллигенции. Повесть об одной благополучной деревне Бахтина начинается приблизительно так, цитирую по памяти. Когда государыня Елизавета Петровна отменила на Руси смертную казнь и тем положила начало русской интеллигенции, как вам начало? То есть, когда оппозиция государственной власти перестала физически уничтожаться и стала, худо ли хорошо ли, скапливаться и искать себе в обществе бассейн поудобнее для такого скопления. Таким бассейном и оказался тот просвещенный и полупросвещенный слой общества, из которого потом сложилась интеллигенция как специфически русское явление. Оно могло бы и не стать таким специфическим, если бы в русской социальной мелиорации была надежная система дренажа, оберегающая бассейн от переполнения, а его окрестности от революционного потопа. Но об этом ни Елизавета Петровна, ни ее преемники по разным причинам не позаботились. Западная государственная машина, двухпартийный парламент с узаконенной оппозицией дошла до России только в 1905 году. До этого всякое участие образованного слоя общества в общественной жизни обречено было быть не интеллектуальским, практическим, а интеллигентским, критическим, взглядом из-за ограды. Критический взгляд из-за ограды – ситуация развращающая. Критическое отношение к действительности грозит стать самоцелью. Анекдот о гимназисте, который по привычке смотрит столь же критически на карту звездного неба и возвращает ее с поправками – естественное порождение русских исторических условий. Парламентская машина на Западе удобна тем, что роль оппозиции поочередно примеряет на себя каждая партия. В России, где власть была монопольна, оппозиционность поневоле стала постоянной ролью одного и того же общественного слоя, чем-то вроде искусства для искусства. Даже если открывалась возможность сотрудничать с властью, то казалось, что практической пользы в этом меньше, чем идейного греха – поступательства своими принципами. Может быть, нервничание интеллигенции о своем отрыве от народа было прикрытием стыда за свое недотягивание до Запада? Интеллигенции вообще не повезло, ее появление совпало с буржуазной эпохой национализмов, и широта кругозора давалась ей с трудом. А русской интеллигенции приходилось преодолевать столько местных особенностей, что она до сих пор не чувствует себя в западном интернационале. Щедрин жестоко сказал о межеумстве русского человека. В Европе ему все кажется, будто он что-то украл, а в России будто что-то продал. Долг интеллигенции перед народом своеобразно сочетался с ненавистью интеллигенции к мещанству. Говоря по-современному, цель жизни и цель всякой морали в том, чтобы каждый человек выжил как существо и все человечество выжило как вид. Интеллигенция ощущает себя теми, кто профессионально заботится, чтобы человечество выжило как вид. Тоже мессианство, да, вот мы с Артем Николаевичем сделали передачу, посвященную истокам русского мессианизма, обсуждали книгу историка, который пишет о древнерусских интеллектуалах, и вот это самое мессианство, мессианизм, мы в ответе за тех, кого приручили или кто ниже нас, с одной стороны, очень высоко и пафосно, да, и мы знаем это, эти посылы, эти призывы через школьную литературу, через вообще курс гуманитаристики, с другой стороны, все это такая инфляция эго, такое самомнение и такая поза, что как только к реальности с подобными мыслями прикасаешься, тут же тебе все не по нутру, да, и вдруг оказалось, что реальность не совпадает с какими-то идеальными представлениями о ней, и многие здесь, конечно, шлепаются, скажем так, в лужу. Итак, противопоставляется интеллигенция себя всем остальным людям, тем, кто заботится о том, чтобы выжить самому. То есть буквально те, кто думают своей головой, кто живет свою жизнь и кому навязывается буквально просвещение, да, все эти люди чуть ли не предатели вот этой вот, воспринимаются интеллигенцией как предатели просвещенческой идеи, да, мол, ты думаешь о земном, ты думаешь, ну, вспомните фильм «Курьер» Шахназарова, там отлично показана вот эта подростковая позиция, когда, значит, надо думать о великом, а ты о пальто думаешь, так назидательно говорит главный герой и уходит в закат в сторону призыва на афганскую войну. И с одной стороны, конечно, красиво, да, вот такая поза, такая вот бессеребряная и очень высокая. С другой стороны, ну, насколько с такой позицией возможно жить в реальном мире, когда у тебя есть жена, когда у тебя есть дети, когда у тебя есть обязательства, когда у тебя есть конкретный унитаз, который, например, засорился, это большой вопрос. Чехов об этом очень много писал, да, и не зря Гаспаров вспоминает о нем и приводит какие-то его слова и приводит его планы, но Чехов при этом, несмотря на все вот эти свои планы на 200 лет по постепенному просвещению России, если почитать, например, его замечательную документальную прозу «Остров Сахалин» или «Из Сибири», мы видим, что да, он, конечно, все это записывает, он все это видит, он всему этому ужасается, но он не встает в позу, мол, какой ужас, да, он не начинает ни обвинять во всем власть, ни кляузничать к этой власти, да, и не знаю, писать доносы и письма, чтобы всем тут же помочь, потому что понимает, я думаю, как все устроено, и скорее он просто принимается, знаете, засучивает рукава и начинает работать. Просто каждый день планомерно работал человек, да, и на самом деле за свою не очень долгую поездку, в несколько месяцев, проделал огромный труд по переписи всех этих, значит, крестьян, по медицинской помощи всем этим людям, которые лишены человеческого достоинства, кроме банальных условий для жизни. И это крайне редко встречающийся документ вот этого самого человеческого труда, то есть совпадение вот этой интеллигентской позиции, где я понимаю, что мне есть что дать народу, и с другой стороны, я действительно даю, а не только пишу об этом критические статьи. Итак, противопоставляет интеллигенция себя всем остальным людям, тем, кто заботится о том, чтобы выжить самому. Этих последних в 19 веке обычно называли мещане. И Советский Союз, конечно, советская пропаганда придала, да, видимо, и в 19 веке был такой душок у этого слова, да, мещанство, это что-то вот плохое, шкурническое, низкое, да, чуть ли не нечеловеческое. Называли обычно мещане и относились к ним с высочайшим презрением, особенно поэты. Поэты-толпа, да, тоже такой троп, часто встречающийся. Это была часть того самоумиления, которому интеллигенция была подвержена с самого начала. Такое отношение несправедливо. Собственно, именно эти мещане являются теми людьми, заботу о благе которых берет на себя интеллигенция. А очень сложно не презирать того, о ком ты берешь вот эту заботу о благе другого человека. Да? Даже в семьях очень часто родители, которые на словах хотят всего самого хорошего своим детям, знаете, как в анекдоте, потом, когда смотрят, как дети, выросшие и получившие все то, чего не было у их родителей, как-то не так все равно, как кажется родителям, живут свою жизнь. Когда в басне «Минение Агриппы», вот мне очень нравится это в Михаиле Леоновиче, что вдруг он ссылается на басню «Минение Агриппы». Слышали вы когда-нибудь такое имя? Читали ли вы хоть одну басню? Я вот нет, например. Ну, то есть я встречал это имя у Гаспарова же на страницах, но насколько легко, насколько на короткой ноге наш сегодняшний автор с огромным корпусом древней литературы, это, конечно, каждый раз поражает. Итак, когда в басне «Минение Агриппы» живот, руки и ноги относятся с презрением к голове, это высмеивается. Когда голова относится с презрением к животу, рукам и ногам, это тоже достойно осмеяния. Однако об этом никто не написал басни. Отстраненная от участия во власти и неудовлетворенная повседневной практической работой, интеллигенция сосредотачивается на работе теоретической, на выработке национального самосознания. Самосознание. Что это такое? Гегелевское значение, что самосознание было равнозначно реальному существованию, видимо, уже забыто. Остается самосознание как осознание своей отличности от кого-то другого. То есть это уже, знаете, реактивное мышление. Да? Когда я не знаю, кто я и что я, тогда я буду смотреть на окружающий мир и отстраиваться, то есть буквально действовать от противного. Я не то, и я не это. А с одной стороны, антропологи, Дэвид Гребер в частности, называет подобный способ отстройки одной культуры от другой самым естественным процессом, он называется схизмогенез, да, и он доказывает в своей замечательной книге, посвященной новой антропологической теории, что племена индейские Северной Америки именно таким образом формировались, и мы можем встретить соседей, которые ни в чем друг на друга не похожи, при этом вот уже как бы следующие, как в шахматной доске, да, идут черный-белый, белый-черный, так и здесь, если здесь распространены жертвоприношения, у соседей это будет порицаться, а дальше снова они будут распространены, потому что главное наше отличие, что мы не похожи на наших соседей. И вот чем-то похожим, но уже в 19 веке начинает заниматься вот эта самая интеллигенция, пытаясь построить национальный миф, да, или национальное самосознание, чем бы это ни являлось. Продолжим после новостей.
0: Человек читающий. Я вот думаю, что все за рокерами бегают. Надо за оперными певцами гоняться. Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
2: Так говорит «Маяк».
3: Выгода до 900 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
5: телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны. В ходе ее расширения взяты под контроль Петропавловка и Лозовая, ведутся бои за населенные пункты Хрипуны, Грачевка и Рубленная. В районе Нефедовки сорваны две попытки выхода из окружения группы из 10 украинских военных. В Сумской области в ходе активных наступательных действий взят населенный пункт Марина. В Доброполе Донецкой Народной Республики группировка «Центр» продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной и восточной частях города. Дональд Трамп отклонил предложенный Ираном план возобновления судоходства через Ормузский пролив. Об этом заявил сам президент США, отвечая на вопросы журналистов на южной лужайке Белого дома. Подробности он не сообщил. Семидневный план по открытию Ормузского пролива для судоходства Тегеран передал Вашингтону через посредников в пятницу. План предусматривал принятие за 7 дней ряда мер по деэскалации. В частности, Исламская республика была готова восстановить движение через пролив в обмен на прекращение американской морской блокады Ирана. Помимо этого, Трамп сообщил репортерам, что он не считает военную операцию против Кубы необходимой. Накануне телеканал CBS News сообщил о подготовке американских военных к операции на Кубе. Сам глава американской администрации ранее не раз говорил о намерениях установить контроль над островом. На строительство американской базы «Форт Трамп» у Польши уйдет около 4 400 000 000 долларов, пишет агентство Bloomberg. Открыть постоянную базу США могут уже к 2029 году. Среди возможных мест размещения рассматриваются районы Вроцлава, Познани и Шецина. Ее точное местоположение будет зависеть от того, какие именно американские войска отправятся в страну. На базе могут разместиться около 5000 американских военнослужащих. Напомню, в начале июня Польша призвала Соединенные Штаты создать на своей территории постоянную военную базу. Название «Форт Трамп» предложил президент страны Кароль Навроцкий. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тина Хруппола заявил, что считает необходимым восстановить российский экспортный газопровод «Северный поток». 4 года назад противники германского энергетического суверенитета подорвали его. Жизнеспособность германской промышленности оказалась под угрозой. «Северный поток» необходимо отремонтировать, открыть вновь и обеспечить его безопасность, написал он в соцсети X. По словам Хрупполы, АДГ требует, чтобы подрыв газопровода был расследован на международном, национальном и европейском уровне. В них все соответствующие ответственные за подрыв должны понести наказание. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию, отметил, что совместная работа России и ФРГ может позволить вновь запустить «Северный поток». Столичный департамент транспорта рекомендует в воскресенье добираться до центра города на метро из-за перекрытия движения на ряде улиц и набережных в связи с проведением московского марафона. Также до окончания мероприятия на участках с ограничениями будет временно запрещена парковка. Как уточнили в Дептрансе, в воскресенье в период с 8 до 17:30 поэтапно будут закрывать движение. Ограничения начнут действовать в том числе на улице Косыгина, Большой Дорогомиловской, Садово-Кудринской, Большой Садовой, Садово-Триумфальной, Тверской, на улице Балчук, а также на Большой Ордынке и других улицах. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, временами дождь, ночью плюс 11-13, днем 14-16 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, в ночные часы плюс 5-7, а в дневные 16-18 тепла. Сейчас в городе плюс 16, атмосферное давление 758 миллиметров, влажность воздуха 69%.
2: Екатерина Бредина, здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня проходят матчи регулярного чемпионата. В эти минуты шанхайские драконы принимают минское «Динамо» и ведут со счетом 1-0. «Динамо» Москва встречается с Салаватом Юлаевым и уступает 0-1. «Северсталь» и «Сочи» пока не забросили шайбы. Здесь ничья 0-0. «Автомобилист» ведет в противостоянии со «Спартаком» 1-0. Магнитогорский «Металлург» сегодня победил «Акбарс» со счетом 2-1, а «Нефтехимик» переиграл «Барыс» со счетом 6-3. В первой лиге сегодня проходят матчи седьмого тура. И ульяновская «Волга» встречается с ленинградцем. Идет 72-я минута. Ленинградец ведет со счетом 1-0. Екатеринбургский «Урал» в гостях победил костромской «Спартак» 2-1. А Челябинск и Енисей сыграли в ничью 1-1. Генеральный директор футбольного Ростова Андрей Чайка подтвердил назначение на пост главного тренера команды Дмитрия Кириченко. Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано на 2 года. Кириченко ранее уже работал в Ростове в качестве помощника Курбана Бердыева. Он работал в тренерских штабах в Ростове, Уфе, Кайрате, Иранском тракторе и Сочи. С апреля 2024 года специалист возглавлял ивановский текстильщик, который под его руководством в сезоне 2025-26 завоевал путевку в первую лигу. Первая ракетка России Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу. В матче второго круга Медведев, посеянный под первым номером, обыграл француза Валентена Руайе со счетом 7-6-6-3. В четвертьфинале Медведев сыграет против победителя встречи Колман Вонг из Гонконга, Даниэль Вальеха из Парагвая. Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный идут седьмыми после ритмического танца на мемориале Андрея Непелы, который проходит в Братиславе. Первыми идут испанцы Оливия Смарт и Тим Дик. И на этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Театр HD представляет на большом экране балеты на музыку Мариса Равеля со сцены Королевского балета Фландрии. Выставка «Сиди Ларби Широкуи» и «Моя матушка Гусыня» Яруна Вербрюгина. Две хореографические фантазии по мотивам образов, созданных великим композитором. Пересечение миров, грусть потерь и теплота воспоминаний. Красота музыки, помноженная на красоту танца. В афише кинотеатров с 25 сентября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
3: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
4: Это профессор Краснов, лучший диагност.
5: Позовите Краснова срочно.
6: Если бы не Краснов.
7: Профессор Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов.
10: Краснов.
11: Краснов.
12: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
13: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
14: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7:00 вечера, в эфире «Маяка».
13: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Маяк. Избранное. Осенняя коллекция. Человек читающий.
1: Мы продолжаем читать, обсуждать и наблюдать круги на воде вокруг книги Михаила Гаспарова «Записи и выписки». Говорим об интеллигенции, ее попытке как-то себя создать в XIX веке. Отстраненная от участия от власти, неудовлетворенная повседневной практической работой, интеллигенция сосредотачивается на работе теоретической, на выработке национального самосознания. Вот интересно, да, неудовлетворенная повседневной практической работой. Что это такое? Откуда это берется? Да? Почему не работает с земским учителям, врачам, журналистам, театралам, всем тем, кто себя причисляет к интеллигенции? Почему сразу же хочется все переделывать, заниматься властью, да, вместо того, чтобы с ней, с властью, да, с земским, с дворянским собранием какие-то проекты реализовывать? И реализовывали, да, были архитекторы, и учителя, и больницы строили, и понятно, что не в том масштабе, не с той скоростью, с которой, может быть, хотелось бы, плюс все они ездили куда-нибудь в Европу на воды или в казино играли и видели эту разницу, да, забывая при этом тот самый темп, о котором Гаспаров уже упомянул, темп догоняющего развития. Российская империя, стремившаяся догнать, да, и перегнать Европу, чем потом в советское время и Советский Союз занимался, пытаясь догнать и перегнать Америку, вспоминаем слова Хрущева. Ну, в общем, почему-то просто учителем или просто архитектором или просто врачом не работается, да, не удовлетворена повседневной практической работой, это самая интеллигенция. Итак, самосознание. Что это такое? Гегелевское значение, где самосознание было равнозначно реальному существованию, видимо, уже забыто. То есть, смотрите, самосознание по Гегелю – это что-то, что равнозначно реальному существованию. То есть, насколько, не насколько, я реально существую, точка, да? И это и есть мое самосознание. Но нам этого недостаточно, да? Реальность, кажется, нам недостаточно реальной, нам нужно что-то добавлять. Мы смотрим в окно, мы смотрим в зеркало, и нам чего-то недостает, да? И вообще-то это хороший вопрос, откуда рождаются такие настроения, что нам не хватает, что, значит, рожа кривая и нам не мила в зеркале, и нам надо что-то делать. Какое-то такое вот уже ресентиментное мышление в 19 веке присутствует. Сейчас оно тоже присутствует, безусловно, когда мы чем-то недовольны. Но сейчас в основном на себе люди сосредоточены, на своих там доходах, на своих успехах, на своей внешности, и как-то как будто поменьше смотрят на социальный строй, потому что начнешь разбираться и запутаешься. Все так переплетено, все так сложно, все так медиа проникнуто, медиа насыщено, что начнешь, задумаешься, с чего начать жизнь улучшать, и не поймешь. Хотя можно на родительское собрание сходить или на собрание подъезда, вот уже дело. Итак, остается самосознание как осознание своей отличности от кого-то другого. В каких масштабах? Каждый человек, самый невежественный, не спутает себя со своим соседом. В каждом хватит самосознания, чтобы дать отчет о принадлежности к такой-то семье, профсоюзу, селу, волости. Наконец, при достаточной широте кругозора о принадлежности ко всему обществу, в котором человек живет. Можно говорить о национальном самосознании, христианском, общечеловеческом самосознании. Складывание интеллигенции совпало со складыванием национальностей и национализмов. Поэтому интеллигенция – носитель национального самосознания, мы слышим часто, а носитель христианского самосознания, отменяющего, кстати, нации, почти никогда. Хотя, казалось бы, почему? А в нынешнем мире расколотым и экологически опасным давно уже стало главным общечеловеческое. Когда западные интеллектуалы берут на себя заботу по самосознанию общества, то они вырабатывают науку-социологию. Когда русские интеллигенты сосредотачиваются на том же самом, они создают идеал и символ веры. В чем разница между интеллектуальским и интеллигентским выражением самосознания общества? Первое – стремиться смотреть извне системы, насколько это возможно. Второе – переживать изнутри системы. То есть первые наблюдают, оценивают, да, и не вмешиваются, насколько это возможно. То есть это попытка реализовать, значит, того самого, то самый научный подход, не вовлечение, да, попытка объективности. А интеллигентское выражение самосознания – это переживать изнутри системы. Первое рискует превратиться в игру мнимой объективностью, второе – замкнуться на самоанализе и самоумилении своей, в кавычках, правдой. В отношениях с природой важна истина, в отношениях с обществом – правда. Одно может мешать другому, Чаще второе первому. То есть истина, правда может мешать истине. При этом сбивающая правда может быть не только революционной, классовая наука всем нам памятная, но и религиозной, например, отношение церкви к системе Коперника. Самосознание себя и своего общества как бы противополагается сознанию мира природы. Пока борьба с природой и познание природы были важнее, чем борьба за совершенствование общества, в усилиях интеллигенции не было нужды. Сейчас, когда мир, природа, экология снова становятся главной заботой человечества, должно ли измениться место и назначение интеллигенции? Что случится раньше? Общественный или конфликт передовых стран с третьим миром? Или экологический конфликт с природой? Широта кругозора, сказали мы. Просвещение – абсолютно необходимая предпосылка интеллигентности. Сократ говорил, если кто знает, что такое добродетель, то он и поступает добродетельно. А если он поступает иначе, из корысти ли, из страха ли, то он просто недостаточно знает, что такое добродетель. Культивировать совесть, нравственность, не опирающуюся на разум, а движущую человеком непроизвольно – опасное стремление. Еще раз, вы только вслушайтесь, что нам говорит академик. Культивировать совесть, нравственность, не опирающуюся на разум, а движущую человеком непроизвольно – опасное стремление. Что такое нравственность? Умение различать, что такое хорошо и что такое плохо. Но для кого хорошо и для кого плохо? Здесь моральному инстинкту легко ошибиться. Даже если абстрагироваться до предела и сказать «хорошо» все то, что помогает сохранить жизнь, во-первых, человеку как существу, и во-вторых, человечеству как виду, то и здесь между этими целями, во-первых, и во-вторых, возможны столкновения. Можно вспомнить, например, популярные в научной, популярной фантастике пугачки, когда компьютер, значит, станет управлять людьми и поймет, что главная проблема для человека – это он сам, и начнет как-то вот изолировать людей для того, чтобы сохранить им жизнь. В точках таких столкновений и разыгрываются обычно все сюжеты литературных и жизненных трагедий. Интеллигенции следует помнить об этимологии собственного названия. Русское общество медленно и с трудом, но все же демократизируется. Отношения к вышестоящим и нижестоящим, к власти и народу отступают на второй план перед отношением к равным. Не нужно бороться за правду, достаточно говорить правду. Не нужно убеждать хорошо работать, а нужно показывать пример хорошей работы на своем месте. Это уже не интеллигентское, это интеллектуальское поведение. Мы же сейчас прервемся на короткую рекламу.
0: Человек читающий. Маяк.
2: Второе радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: «Маяк». «Маяк». Избранная осенняя коллекция.
4: Человек читающий.
5: Важные слова, мне кажется, были произнесены под конец предыдущего отрезка, что отношения к вышестоящим и нижестоящим, к власти и народу отступают на второй план перед отношением к равным. Конечно, может показаться, что Михаил Леонович оптимистичен в этой своей оценке, но что мы здесь слышим? Вот, мне кажется, отношения с равными – это одна из самых проблемных точек нашего общества, потому что мы хорошо знаем, как подчиняться, мы хорошо знаем, как слушаться, мы хорошо знаем, как подчинять и руководить, но вот на уровне горизонтальном нам строить коммуникацию довольно сложно. Это начинается с семьи, это продолжается в школе, да, в обществе. То есть мы не знаем, как быть с другим, мы не знаем, как нам... Другое очень часто кажется опасным, да, поэтому бесконечно разговоры ведутся про контроль, про то, как управлять другими. Менеджерский язык пришел на смену руководящей роли партии, но суть, мне кажется, не меняется, а именно как заставить других делать то, что они не хотят. И не задается при этом вопрос, а почему они... какие-то они, да, в кавычках, не хотят делать то, что от них требуется, а во-вторых, почему от них требуется делать что бы то ни было. И мне кажется, в этой позиции сохраняется очень такой инфантильный, вертикальный способ коммуникации, то есть ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак, с одной стороны, с другой стороны, у нас есть злобные тираничные родители и есть инфантильные обиженные дети. И пока как бы мы такую горизонтальную коммуникацию выстроить не сможем, которая неизбежно будет связана с взаимной, ну, можно сказать, договоренностью, можно сказать, торговлей, можно сказать, переговорами, да, там неизбежно нам надо будет уступать. Там неизбежно нам должны будут уступать, там неизбежны конфликты, да, и в том числе и расстройства, и все это часть той самой горизонтальной коммуникации. И он очень важный, Михаил Леонович здесь вещь говорит дальше. Не нужно бороться за правду, достаточно говорить правду. Не нужно убеждать хорошо работать, нужно показывать пример хорошей работы на своем месте. То есть заниматься своим делом, буквально. Быть, да, собой, вот по Гегелю, буквально по этой формуле, где самосознание равно актуальной реальности, моей актуальной жизни. Это уже не интеллигентское, это интеллектуальское поведение. Мы видели, как критерий классической эпохи, совесть, уступает место двум другим, старому и новому. С одной стороны, это просвещенность. С другой стороны, это интеллигентность, как умение чувствовать в ближнем равного и относиться к нему с уважением. А у нас до сих пор, да, ты меня уважаешь, чуть ли не угрозой является. Хотя вопрос-то очень хороший. Уважаешь ли ты меня? Достоин ли я твоего уважения? Если такой вопрос собеседнику задается, то это значит, что мне важно, чтобы ты меня уважал, потому что я чувствую или не чувствую без уважения себя равным тебе, или что ты, значит, ничего за пазухой камень не держишь и второй мысли не держишь. Только так возможны доверительные отношения между кем бы то ни было. У нас же очень часто разговор строится через губу, через презрение, через страх, да, что может упаковываться во всякие разные словесные формулы. Лишь бы понятие «интеллигент» не самоотождествилось, расплываясь с понятием «просто хороший человек». Почему уже неудобно сказать «я интеллигент»?

0: потому что это все равно, что сказать «я хороший человек», а самоумиление опасно. Джордж написал комментарий, я, наверное, его уже не успею в этом часе прочитать, мы с него начнем следующий час, дальше мы будем читать эссе, которое называется «Обязанность понимать». Для меня это все бусины, которые нанизаны на одну нитку, и вот я назвал это в начале этого отрезка «Расходящимися кругами по воде», именно этим мы и занимаемся, созерцанием того, как преломляются все эти сложные темы через разум Михаила Леоновича Гаспарова. Вернемся.
1: Человек читающий.

0: В Москве 18 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем с сообщений последних минут. Вооруженные силы России продолжили наносить удары по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Сегодня днем беспилотники нанесли поражение логистическому центру «Эпицентр» в Одессе. По данным ведомства, его использовали для охранения и распределения продукции военного назначения, поступавшей для украинской армии из-за рубежа. Кроме того, на переходе морем в порт Одесса под удар попал морской сухогруз, который доставлял грузы для ВСУ. Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, а также Марьино в Сумской. Группировка «Центр» продолжает уничтожать окруженные формирования ВСУ в западной и восточной частях города Доброполье в ДНР. Средства ПВО сбили 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда РСЗО «Хаймарс» производства США и 1222 БПЛА самолетного типа. Суточные потери украинской армии в зоне действий всех группировок составили около 1300 человек. И еще одно сообщение последних минут. Главы МИДов России, ФРГ Сергей Лавров и Йохан Вадефуль встретились в Нью-Йорке на полях мероприятий по линии Генассамблеи ООН. Кадры встречи опубликовала официальный представитель МИДа Мария Захарова. Главы внешнеполитических ведомств пожали друг другу руки. Когда министры их делегации молча заняли свои места, прессу попросили удалиться. Это первая очная встреча Лаврова с германским визави за последние более чем 4,5 года. В прошлый раз такой контакт состоялся 18 января 2022, когда Москву посещала на тот момент глава МИДа Германии Анна-Лена Бербок. Как отметила Захарова, инициатором нынешних переговоров был немецкий министр Вадефуль. Она рассказала, что сотрудники МИДа Германии потребовали ограничить доступ в СМИ, не записывать вступительных слов, а также гарантировать отсутствие вопросов и эмбарго на выставление материалов. Сейчас встреча завершилась, она длилась чуть более 20 минут. В Госдуме 9-го созыва сформируют 5 фракций, 34 комитета и 4 постоянные комиссии. Об этом сообщил глава Временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Нижней палаты нового созыва Виктор Пинский. Он также рассказал, что принято решение пригласить на первое пленарное заседание президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также ректоров известных российских вузов и представителей экспертных сообществ, то есть всех, кто взаимодействует с депутатами в их работе. Добавлю, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что первое заседание Госдумы нового 9-го созыва состоится уже 30 сентября. В среду, по его словам, депутатов ждет большая повестка дня. Дональд Трамп отклонил предложенный Ираном план возобновления судоходства через Ормузский пролив. Об этом сам президент США заявил, отвечая на вопросы журналистов на южной лужайке Белого дома. Подробности он не сообщил. Семидневный план по открытию Ормузского пролива для судоходства Тегеран передал Вашингтону через посредников в пятницу. План предусматривал принятие за 7 дней ряда мер по деэскалации. В частности, Тегеран был готов восстановить движение через пролив в обмен на прекращение американской морской блокады Ирана. Помимо этого, Трамп сообщил репортерам, что не считает военную операцию против Кубы необходимой. Накануне телеканал CBS News сообщал о подготовке американских военных к операции на Кубе. Сам глава американской администрации ранее не раз говорил о намерениях установить контроль над островом. На строительство американской базы «Форт Трамп» у Польши уйдет около 4 миллиардов 400 миллионов долларов, пишет агентство Bloomberg. Открыть постоянную базу США могут уже к 2029 году. Среди возможных мест размещения рассматриваются районы Врослова, Познани и Шетцена. Ее точное местоположение будет зависеть от того, какие именно американские войска отправят в страну. На базе могут разместиться около 5000 американских военнослужащих. Напомню, в начале июня Польша призвала Соединенные Штаты создать на своей территории постоянную военную базу. Название «Форт Трамп» предложил президент страны Кароль Навроцкий. На московский марафон, который в этом году пройдет в 13-й раз, зарегистрировали 60 тысяч человек, что является абсолютным рекордом. Об этом журналистам перед стартом забега рассказал директор марафона Дмитрий Тарасов. Если говорить о гендерном соотношении, то на старт выйдут 60% мужчин и около 40% женщин, отметил он. По данным организаторов, на старт дистанции 42 километра выйдут около 90 спортсменов элитного кластера, из которых порядка 20 представляют Кению, Эфиопию, Испанию, Узбекистан, Казахстан и Белоруссию. В 2026 году забег на 10 километров и марафонский забег распределены на разные дни. Первый проходит сегодня, второй состоится завтра. Маршруты обеих дистанций обновлены. Старт обоих забегов располагается на улице Косыгина, финиш на улице Лужники. Трассы пройдут по центральным улицам и набережным столицы. Участники марафона увидят сталинские высотки, храм Христа Спасителя, собор Василия Блаженного и Кремль. Все подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди, ночью плюс 11-13, днем 14-16 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди, в ночные часы плюс 5-7, в дневные 16-18 тепла. Ветер южный 2,7 метров в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров, что выше нормы. Сейчас в городе плюс 16, атмосферное давление 758 миллиметров, относительная влажность воздуха 69%.
1: Авиаконструкторы, испытатели, истребители, воздушные асы и ночные ведьмы, хозяева неба и их летающие машины. Вся история отечественной авиации в подкасте «Крылья советов». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: избрана. Осенняя коллекция. Человек читающий.
1: Мы возвращаемся в студию по-прежнему Владислав Тимкин. Мы сегодня с вами читаем записи и выписки, замечательную книгу Михаила Леоновича Гаспарова. Мы прочитали небольшое эссе, размышление об исторических корнях интеллигенции в России, да, каким образом она, начиная с Петра, существовала, каким образом просвещение обязывало, так сказать, своих акторов, ну, обязывало в кавычках, да, то есть всегда на местах каждый сам решает, что делать с этим просвещением. Но почему-то мы живем в мифе последние 400 лет, в мифе о секулярном просвещении, да, то есть что есть знания, есть наука, есть гуманитарные науки, и каждый уважающий себя человек, это я миф пересказываю, вот должен читать книги, слушать Малера в симфоническом зале, желательно еще пару древних мертвых языков знать, я уж не говорю про современные. В общем, какой-то у нас есть такой недостижимый образ нас самих. И этим образом, собственно, одних поощряли, других понукали, и вот мы оказались в той точке, в которой оказались. Хотя, ну, казалось бы, что мне дает какое-то знание? Если я честен с собой и другими, то мое знание может помочь другим. Если же это для меня лишь способ превознестись над другим, да, то это вызывает неизбежно зависть, раздражение, стыд, изоляцию, да, и вообще не хочется с этим умником ничего общего иметь. Джордж пишет, почему были не удовлетворены? Это про интеллигенцию в 19 веке. Учитель выучил ребенка, он пошел пахать. Зачем учил, зачем лечил? Непонятно. Корень – научная жертвенность для других, но и яркое желание благодарности за свою жертву от других. В общем, как обычно, гордыня. Абсолютно с вами согласен, Джордж. Действительно, я думаю, довольно сложно устоять перед... даже не соблазном, а может и соблазном, подходящее слово. Когда, значит, ты выучился, вот как... вспомнили таганрогского крестьянина Павла Чехова, да, чей сын заканчивает гимназию и университет, довольно сложно, как Чехов, не возгордиться, не считать себя лучше всех тех, из чьей среды ты вышел, не пытаться, значит, умыть носы аристократам, которые неграмотны, но при этом более успешны, или купцам каким-то, и вот это вечное бодание между классами, между сословиями, между образованными и необразованными во многом составляет гуманитарную и культурную историю 20-19 века в России. Хотя мы видим Чехова, мы видим Пушкина, мы видим огромное количество людей, которые, чьи имена, может быть, не остались в истории, только в каких-нибудь губернских архивах, которые строили эти замечательные города, в которые мы сейчас ездим и говорим, ах, какая, ах, какой, значит, Ярославль, какая Кострома, какой Таганрог. Просто честно делали свою работу. И Джордж пишет неплохие выводы, приводит Михаил Леонидович Гаспаров. Неплохие выводы универсальные. Делай искренне, и все подтянутся. И не факт, что все подтянутся, да, просто делай искренне. По сердцу, что называется. Работай правдиво, честно, искренне и хорошо на своем месте. Это и есть настоящий патриотизм. Я бы даже расширил понятие патриотизма. Это и есть настоящая человеческая забота об этом мире, да, и о себе, о своей душе, и об окружающем мире. Без вот этой опосредованности деньгами, патриотизмом, нравственными убеждениями просто хорошо делать то, что тебе нравится, да. Я дочитал книгу горячо любимого мной поэта и писателя Чарльза Буковски, книга билетристики, не билетристики, как называется, книга не публицистики, слово вылетело умное, а книга писем, в общем, собранные, избранные из более чем 2000 письменного архива его писем, которые он за всю жизнь написал, и там собраны, получается, письма с 35-летнего возраста и до самой смерти, до 73 лет, когда он в 1993 году умер, и замечательно они переведены Максом Немцовым, и сквозь эти письма, в основном пьяные, но очень такие искренние, глубокие и хлесткие, мы можем многое понять про личность самого автора, да, про сложности, через которые он проходил, по сути, являясь ребенком Великой депрессии, да, суровых родителей, и как он пробивал себе дорогу. Хотя нельзя сказать, что он пробивал себе дорогу на литературный Олимп, хотя он добился всего, чего можно было добиться, и успеха, и признания, и даже вот на 8-м десятке лет его исполнили мечту юности, его опубликовали в журнале Poetry, то есть главном поэтическом журнале Америки. Конечно же, ему это уже было не надо, но он пишет в своих письмах, что все равно очень приятно, да, когда настигает тебя успех полвека, не успех, да, а признание такой большой институции полвека спустя. Так вот, он пишет, что если бы, по-моему, он пишет это по поводу Селина, он не понимает, как можно было прекратить писать после того, как ты стал успешным. Он говорит, ведь если ты пишешь для того, чтобы стать богатым и известным, а не потому, что отсутствие письма может свести тебя с ума, то это как будто и не настоящая литература. И он здесь буквально, ну, буквально растерян, да, как же так? Его любимый писатель, один из главных писателей в его жизни, вдруг оказывается человеком, который гонится не столько за литературой, как сам Буковский, сколько за длинным долларом, да. И то же самое, мне кажется, мы можем из текста Михаила Гаспарова вытащить. Итак, следующая заметка, следующее эссе, небольшая, у нас сегодня небольшие тексты, «Обязанность понимать». И здесь уже сразу чувствуете, какая нагрузка в самом названии. «Обязанность понимать». Чья, кому, перед кем обязанность, с этим будем разбираться. «Я человек. Считается, что уже поэтому я личность. Если я личность, то какие я чувствую за собой права? Никаких. Я не сам себя создал, и Господь Бог не трудился надо мной, как над Адамом. Меня создало общество. Пусть даже это были только два человека из общества, отец и мать. Зачем меня создало общество? Чтобы посмотреть, что из меня получится. Если то, что ему на пользу, хорошо, пусть я продолжаю существовать. Если нет, тогда в переплавку, в большую ложку пуговичника из пергюнта. Почему я не чувствую за собой право на существование? Потому что мне достаточно представить себя на необитаемом острове. В одиночку, как самодавлеющую личность. Выживу ли я? От силы 2-3 дня. Голод, холод, хищные звери, ядовитые травы. Нет, единственное мое заведомое личное право – умирать с голоду. Все остальные права – даренные. 300 лет назад, когда общество еще не было таким дифференцированным, может быть, выжил бы. И Дефо написал бы с меня Робинзона Круза, изрядно идеализировав. Но времена Робинзонов, которые будто бы сами творят цивилизацию, а не она их, давно прошли. Кстати, Робинзон с пятницы. Кто они были? Нация? Народ? Этнос? С этническим большинством и этническим меньшинством? Есть марксистское положение. Личность – это точка пересечения общественных отношений. Когда я говорил вслух, что ощущаю себя именно так, то даже в самые догматические времена собеседники смотрели на меня как на ненормального. А я говорил правду. Я зримо вижу черное ночное небо, по которому, как прожекторные лучи, движутся светлые спицы социальных отношений. Вот несколько лучей скрестились, это возникла личность. Может быть, я. Вот они разошлись, и меня больше нет. Что я делаю там, в той точке, где скрещиваются лучи? То, что делает переключатель на стыке проводов. Вот откуда-то от единомышленника к единомышленнику послана научная концепция. Протянулось социальное отношение. Вот между какими-то единомышленниками протянулись другая, третья, десятая. Они пересеклись на мне, я с ними познакомился. Я согласовываю в них то, что можно согласовать, выделяю более приемлемое и менее приемлемое, меняю то, что нуждается в замене, добавляю то, что мой опыт социальных отношений мне дал, а моим предшественникам не мог дать. Наконец, подчеркиваю те вопросы, на которые я так и не нашел удовлетворительного ответа. Это мое так называемое научное творчество. Я филолог, я приучен ссылаться на источники всего, что есть во мне. Появляется новая концепция, новое социальное отношение, луч, который начинает шарить по небу и искать единомышленников. Это моя так называемая писательская и преподавательская деятельность. Где здесь место для прав личности? Я его не вижу. Вижу не права, а только обязанность. И при том, только одну. Обязанность понимать. Человек – это орган понимания в системе природы. Если я не могу или не хочу понимать те социальные отношения, которые скрещиваются во мне, чтобы я их передал дальше, переработав или не переработав, то грош мне цена. И чем скорее расформируют мою так называемую личность, тем лучше. Впрочем, пожалуй, одно право за собой я чувствую. Право на информацию. Если вместо 10 научных концепций во мне перекрестится 5, а остальные будут перекрыты, то результат будет гораздо хуже. Для общества же. Вероятно, общество само этого почему-то хотело. Но это не отменяет моего права искать как можно более полной информации. Я уже 3 раза употребил слово «единомышленник». Это очень ответственное слово. От его понимания зависит все лучшее и все худшее в том вопросе, который перед нами. Поэтому задержимся. Человек одинок. Личность от личности отгорожена стенами взаимонепонимания такой толщины или провалами такой глубины, что любые национальные или классовые барьеры по сравнению с этим – пустячная мелочь. Но именно поэтому люди с таким навязчивым пристрастием останавливают внимание на этой пустячной мелочи, то есть на национальных или классовых барьерах. Каждому хочется почувствовать себя ближе к соседу, и каждому кажется, что для этого лучшее средство – отмежеваться от другого соседа. Когда двое считают, что любят друг друга, они не только смотрят друг на друга, они еще следят, чтобы партнер не смотрел ни на кого другого. А если смотрел бы, то только с мыслью «а мой» или «моя» все-таки лучше. Семья, дружеский круг, дворовая компания, рабочий коллектив, жители одной деревни, люди одних занятий или одного достатка, носители одного языка, верующие одной веры, граждане одного государства, разве не одинаково работает этот психологический механизм? Всюду смысл один. Самые лучшие – это мы. Еще Владимир Соловьев, и, наверное, не он первый, определил патриотизм как национальный эгоизм. Ради иллюзии взаимопонимания мы изо всех сил крепим реальность взаимонепонимания. Как будто она и так не крепка сверхмоготы. При этом, чем шире охват новой сверхкитайской стены, тем легче достигается цель. Иллюзия единомыслия в семье или в дружбе просуществует не очень долго. На каждом шагу она будет спотыкаться о самые бытовые факты. А вот иллюзия классового единомыслия или национального единомыслия, какие триумфы они справляли хотя бы за последние два столетия. При этом природа не терпит пустоты. Стоило увянуть мифу классовому, так мгновенно расцветает миф националистический. Я чувствую угрызение совести, когда пишу об этом. По паспорту я русский, а по прописке москвич. Поэтому я этническое большинство. Мне легко из прекрасного далека учить взаимопониманию тех, кто не знает, завтра или послезавтра настигнет их очередная ночь длинных ножей. Простите меня, читающие. У личности нет прав. Во всяком случае, тех, о которых кричат при постройке новых взаимоотношений. У личности есть обязанность понимать. Прежде всего, понимать своего ближнего. Разбирать по камушку ту толщу, которая разделяет нас каждого с каждым. Это работа трудная, долгая и, что горше всего, никогда не достигающая конца. Это стихотворение хорошее. Нет, плохое. Хорошее потому-то, потому-то и потому-то. Читателя, вы всегда сможете назвать эти потому-то? Нет, потому что и так далее. Наступает момент, когда после всех потому что приходится сказать: оно больше похоже на Суркова, чем на Мандельштама, а я больше люблю Мандельштама, а я наоборот. И на этом спору конец. Все доказуемо доказано. Мы дошли до недоказуемых постулатов вкуса. Стали собеседники единомышленниками? Нет. А стали лучше понимать друг друга? Думаю, что да. Потому что начали, и что очень важно, кончили спор именно там, где это возможно. Читатель, согласись, что чаще всего мы начинаем спор именно с того рубежа, где пора его прекращать. А ведь до этого рубежа нужно сперва дойти. Я нарочно взял для примера спор о вкусе, потому что он безобиднее. Но совершенно такого же будет и спор о вере. Кончится он всегда недоказуемыми постулатами. Верю, ибо верю. А что постулаты всех вер для нас, людей, равноправны, нам давно сказала притча Натана Мудрого. Если такие споры никогда или почти никогда не приводят к полному единомыслию, то зачем они нужны? За тем, что учат нас понимать язык друг друга. Сколько личностей, столько и языков. Хотя слова в них сплошь и рядом одни и те же. Разбирая толстую стену взаимопонимания по камушку с двух сторон, мы учимся понимать язык соседа, говорить и думать, как он. Я бы здесь только поправил толстую стену взаимонепонимания. А взаимопонимание – это то, с помощью чего мы эту стену разбираем. Чувство собственного достоинства начинается… это невозможно без терпения, да, без принятия возможности инаковости у другого. И вот это его размышление о том, что вместо того, чтобы пытаться заниматься этой работой взаимопонимания, мы отгораживаемся от кого-то другого, мы говорим «мы не они», мы говорим «наш футбольный клуб лучше, чем ваш футбольный клуб», но это не делает меня ближе с соседом по трибуне. Почему? Да потому что единственное, что нас объединяет, это цвет шарфа у нас на шее, да, или, не знаю что, разрез глаз, вероисповедание или цвет паспорта, да, и нам кажется, что этого достаточно, но мы видим, как сложно строить отношения внутри семьи, как сложно строить отношения с супругой или с ребенком, или с начальством, или в одной компании. Казалось бы, мы все в одной компании работаем, да? Но нет, во время просто бытовых каких-то повседневных рутинных задач мы можем переругаться в усмерть. Чувство собственного достоинства начинается тогда, когда ты растворяешься в другом, не боясь утратить собственную самость. С одной стороны, очень верные вещи говорит, да, Михаил Леонидович, проживший уже к тому времени многие десятилетия. С другой стороны, непонятно, да, а может быть непонятно, как это так. Мы привыкли думать, что чувство собственного достоинства – это отличность своя от другого, это какая-то независимость, это какая-то способность не сливаться с другим. Он же пишет ровно обратно, он говорит, чувство собственного достоинства начинается тогда, когда растворяешься в другом, не боясь утратить собственную самость. То есть эта собственная самость либо становится неважна, либо становится крепкой, да, ее невозможно потерять от того, что я на секундочку встану на позицию другого. А мы знаем, что во всех культурах есть пословицы, поговорки, которые буквально говорят, что для того, чтобы понять другого, нужно, у индейцев, например, говорят, или у англичан, да, try walking in my shoes, то есть попробуй походить в моих ботинках, а индейцы говорят, походи 2 недели в его мокасинах, прежде чем судить, или говорят про рубахи. Ну, то есть есть какое-то вот это народное понимание того, что я вообще-то не на его позиции, а если я не на его позиции, если я не он, то как, откуда мне знать, да? Мы же очень любим судить, можно открыть соцсети, любые почитать комментарии под какими-то постами про кого-то, и очень много комментариев таких реактивных, да, обычно гадких или поддерживающих, наоборот, если что-то конвенционально приятное и важное говорится в этих постах, но попытки понимания за всем этим обычно не стоит. И не то, что люди, которые не стремятся разрушать эту стену взаимонепонимания, какие-то не такие, нет, это не про моральное превосходство или недостоинство, это про вот это вот чувство собственного достоинства, которое тут важно, очень важное слово собственное, да, это не про других людей и не про их восприятие меня, это про мою собственную способность жить, взаимодействовать и входить в контакт с другим. Про это у нас была замечательная книга Мартина Бубера, немецкого философа «Я и ты». В общем, с одной стороны, вроде недоказуемая аксиома, а если нормально так философски не спеша поразмышлять, очень даже доказуемая. И, собственно, Мартин Бубер этим и занимался, переосмысляя опыт Второй мировой войны, Холокоста и того, каким образом мы можем использовать асимметричную этику, как называл ее Эммануэль Левинас, тоже прошедший опыт немецких концлагерей. Остановимся здесь на чувстве собственного достоинства, вернемся с этой же точки.
0: Человек читающий. Быть взрослым прекрасно, хотя иногда я очень завидую подросткам.
2: Никита Карпов, подростковый психолог.
3: Так говорит маяк.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России нанесли очередные удары по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Сегодня днем беспилотники поразили логистический центр «Эпицентр» в Одессе. По данным ведомства, его использовали для хранения и распределения продукции военного назначения, поступавшей для украинской армии из-за рубежа. Кроме того, на переходе морем в порт Одесса под удар попал морской сухогруз, который доставлял грузы для ВСУ. Ранее Минобороны заявили, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, а также Марьино в Сумской. Группировка продолжает сжимать кольцо окружения на северо-востоке области, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Хрипуны, Грачевка и Рубленая Харьковской области. Также формирование противника уничтожается в районах населенных пунктов Нестерная, Шевченкова и Варваровка Харьковской области. В районе населенного пункта Нефедовка Харьковской области в результате огневого поражения сорваны две попытки выхода из окружения группы до 10 боевиков. Потери ВСУ в кольце окружения составили свыше 50 военнослужащих. Боевая бронированная машина, два автомобиля, квадроцикл и пусковая установка реактивной системы залпового огня.
0: Как сообщили в Минобороны, средства ПВО за сутки сбили 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда РСЗО «Хаймарс» производства США и 1222 БПЛА самолетного типа. Суточные потери украинской армии в зоне действий всех группировок составили около 1300 человек. Глава МИДов России ФРГ Сергей Лавров и Йохан Вадефуль завершили встречу в Нью-Йорке на полях мероприятий по линии Генассамблеи ООН. Она продлилась 22 минуты. Кадры начала встречи ранее опубликовала официальный представитель МИДа Мария Захарова. Это первая очная встреча Лаврова с германским визави за последние более чем 4,5 года. В прошлый раз такой контакт состоялся в январе 2022, когда в Москву приезжала на тот момент глава МИДа Германии Анна-Лена Бербок. Как отметила Захарова, инициатором нынешних переговоров был немецкий министр Вадефуль. Она рассказала, что сотрудники МИДа Германии потребовали ограничить доступ СМИ, не записывать вступительных слов, а также гарантировать отсутствие вопросов и эмбарго на выставление материалов. Дональд Трамп отклонил предложенный Ираном план возобновления судоходства через Ормузский пролив. Об этом заявил сам президент США журналистам на южной лужайке Белого дома. Подробности он не сообщил. Семидневный план по открытию Ормузского пролива для судоходства Тегеран передал Вашингтону через посредников в пятницу. Этот план предусматривал принятие за 7 дней ряда мер по деэскалации. В частности, Тегеран был готов восстановить движение через пролив в обмен на прекращение американской морской блокады Ирана. Пожар в двухэтажном административном здании в центре Томска локализован. Его площадь составила 1600 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщили в Главном управлении МЧС по Томской области. Ранее ведомстве рассказывали, что загорелось двухэтажное кирпичное административное здание и пристройка. Согласно открытым данным, в административном здании располагаются офисы различных компаний. Рядом находится крупный торгово-развлекательный центр «Оранжевое небо». Перехода огня на соседнее здание не допущено. Тушение пожара продолжают специалисты из нескольких пожарно-спасательных частей города. Башкирия стала регионом-лидером в России по размеру выплаты за добычу медведя. Убивший там животное охотник может получить 50 тысяч рублей. Далее в списке Красноярский край и Бурятия, передает ТАСС. Чтобы получить вознаграждение, охотник должен подать заявление, приложив к нему акт добычи животного и копию разрешения на добычу охотничьих ресурсов. По данным на вечер пятницы, за последние месяцы в России от нападения диких животных погиб 21 человек. Следим за развитием событий. События на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, временами дожди, ночью плюс 11-13, днем 14-16 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, в ночные часы плюс 5-7, а в дневные 16-18 тепла. Сейчас в городе плюс 14, атмосферное давление 758 миллиметров, влажность воздуха 82%.
1: Новости.
3: спорта.
4: В студии Екатерина Предина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня проходят матчи регулярного чемпионата. И в эти минуты шанхайские драконы обыгрывают «Динамо Минск» со счетом 2-0. Московская «Динамо» уступает Салавату Юлаеву 1-2. «Северсталь» ведет в противостоянии «Сочи» 2-1. А «Спартак» уступает «Автомобилисту» 0-2. Также сегодня магнитогорский «Металлург» обыграл «Акбарс» 2-1. А «Нефтехимик» оказался сильнее «Барыса» со счетом 6-3. В первой лиге состоялись матчи седьмого тура. Челябинск и Енисей сыграли в ничью 1-1. Урал победил костромской «Спартак» 2-1. Ленинградец оказался сильнее ульяновской «Волги» со счетом 1-0. В баскетбольной единой лиге сегодня началась программа регулярного чемпионата. И «Автодор» переиграл «Самару» со счетом 77-69. «Уникс» сейчас встречается с «Пармой». Идет вторая четверть. Счет 38-33 в пользу «Пармы». Российский теннисист Даниил Медведев победил француза Валентина Райе в матче второго круга турнира в Ханчжоу со счетом 7-6-6-3. Медведев сделал 16 эйсов, допустил 4 двойные и реализовал один брейкпоинт из 4. В четвертьфинале Медведев встретится с победителем матча между парагвайцем Даниэлом Вальехо и Коуманом Вонгом из Гонконга. Фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный стали седьмыми по итогам ориентанца на мемориале Андрея Непелы. Российский дуэт получил за свое выступление 73,38 балла. Лучший результат у испанцев Оливии Смарт и Тима Дика. С произвольными танцами дуэты выступят в воскресенье 27 сентября. «Локомотив» потерпел поражение от тульского «Арсенала» в товарищеском матче 0-2. Игра прошла на базе железнодорожников в Баковке в закрытом режиме. Голы тульской команды забили Артем Бирюков и Тимур Меликесцев. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Русских сказок.
5: Жил да был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
6: А что надо?
7: Ивану нужно свой урок извлечь.
8: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
6: Есть у меня одна идейка.
1: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал? Уже в кино. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+.
9: Имена осени. Сентябрь.
10: До прихода христианства названия первого месяца на Руси в разное время были связаны с ревом ветра, с установлением пасмурной погоды и с цветением вереска. Последний вариант закрепился в некоторых славянских языках. Вересень. Имена осени.
9: Месяц за месяцем.

0: kicks in. And I saw scars upon it. Tell me when it kicks in. Broken hearted, but tell me when it kicks in. And I saw scars upon it. Tell me when it kicks in. Broken hearted. Маяк. Избранный. Осенняя коллекция.
1: Человек читающий.
2: Мы продолжаем. Джордж пишет: «Я думаю, что изначально мы очень даже понимаем друг друга и готовы к исследованию с терпением и, главное, с интересом в детстве. А вот потом как-то идет разделение на хороших людей и плохих, создание внутренних структур поддержки этого образа мышления, уход от свободы». Да, наверное, но где же взять такое сообщество людей, да, такую семью, где это не будет выращиваться? Оно, мне кажется, очень быстро проникает, очень легкий этот инструмент, я думаю, эволюционно закрепленный в нас. Разделение на своих и чужих, просто иначе ребенок не выживет, да, ему надо взять какие-то ориентиры, которые мы впоследствии можем назвать моральными, которые обрастут какими-то конструктами относительно того, почему один поэт лучше другого, одна группа людей лучше второй. И уже в 3-4 года, я помню, в детском саду были идеологические споры, да, на выборах президента 96-го года или парламентских выборов. Просто дети транслировали позицию своих родителей. Кто-то был, значит, за одну партию, кто-то за другую. И говорили: ну ты что, дурак, как ты можешь так мыслить? Хотя, понятное дело, 4-летние дети ничего не смыслят в этих самых предвыборных различиях. Но вот это поддержание реноме своей семьи для себя самого, да, как вообще-то центр и основу собственного мира психического, никуда это не денешь. Другой вопрос: как мы потом взрослеем, как мы растем, как мы преодолеваем в себе человеческое, слишком человеческое или животное, можно сказать, разные метафоры можно употреблять, но действительно свободное от шовинизма, давайте назовем это так, свободное шовинизм мышления, это мышление абстрагированное, это мышление, способное выходить в метапозицию, способное посмотреть на себя со стороны. И мне кажется, это хорошо бьется именно с тем, что Гаспаров пишет про условия, значит, сближения этих разных людей, этих разных позиций. Зачем мы спорим, если споры никогда или почти никогда не приводят к полному единомыслию? Затем, что учат нас понимать язык друг друга. Вот изучать язык друг друга, мне кажется, это то самое надчеловеческое или надживотное, да, как раз человеческое, чего мы можем достигать. Сколько личностей, столько языков, хотя слова в них сплошь и рядом одни и те же. Я думаю, каждый из нас знакомится с этим феноменом, когда влюбляется, да, когда нам очень интересно все, что говорит другой. Неважно, мы влюбляемся в романтического партнера или образ, или мы влюбляемся в учителя, или мы влюблены в образ своих родителей, да, и хотим быть как они. Мы очень жадно впитываем все, что они говорят и мыслят. Разбирая толстую стену взаимопонимания по камушку с двух сторон, мы учимся понимать язык соседа, говорить и думать как он. Чувство собственного достоинства начинается тогда, когда ты растворяешься в другом, не боясь утратить собственную самость. Если возводить это на уровень национального, да, если возводить это на уровень межчеловеческий, но повыше, чем семейный или общинный, то уже это может встретить какие-то сложности, да, как это, зачем мне понимать другого, да, другого конфессионально, другого этнического, другого из социального слоя. Но без этого диалога невозможен вот этот вот способ взаимодействия. Почему Рим победил Грецию, хотя греческая культура была выше? Один историк отвечает: потому что римляне не гнушались учиться греческому языку, а греки латинскому гнушались. Поэтому при переговорах римляне понимали греков без переводчика, а греки римлян только с переводчиком. Что из этого вышло, мы знаем. Сколько у нас бывает разговоров в день, хотя бы мимоходных, пятиминутных, 50, 100? Ведите их всякий раз так, будто собеседник – неведомая душа, которую еще нужно понять. Ведь даже ваша жена сегодня не такая, как вчера. И тогда разговоры с людьми действительно других языков, веры, наций станут для вас возможнее и успешнее. И последнее, чтобы научиться понимать, каждый должен говорить только за себя. а не от чего-либо общего лица. Ну, здесь, Михаил Леонович, я только снимаю шляпу. Это очень и очень важное, мне кажется, условие мышления в принципе. Не только коммуникации, но и мышления. Как говорил Мераб Мамардашвили, мы всегда хотим добра, но все вместе и завтра. Поэтому оно никогда не наступает. Потому что взять ответственность за свое мышление на себя и сейчас — это очень сложно, да? Как в прошлом эссе мы читали, не говорить о том, как важно говорить правду, а говорить правду, да? Не, значит, лозунги про то, как мы хорошо будем работать, произносить, а хорошо работать. Так и здесь. Говорить только за себя. И вдруг окажется, если мы всерьез отнесемся к этой рекомендации, что мы не умеем говорить от себя. Нас всю жизнь отучают говорить от своего лица. Все время мы должны причислять себя к какому-то коллективу. Мы, они, кто они, кто мы, какие мы, чем мы объединены. Только вот этим самым забором, да, великой китайской стеной, про которую Гаспаров говорит, которая, значит, и вносит в нас какое-то объединение через то, что мы не они. Схизмогенез тот самый работает. А что я при этом такое? Мы можем даже не задаваться этим вопросом. Я болельщик «Динамо», я болельщик «Спартака», а я болельщик «Ротора». И что это о нас говорит, кроме того, за какой клуб мы болеем? Да ничего это не говорит. Но точно так же мы мыслим себя, причисляя себя к какой-то группе. Национальной, гендерной, философской категории. Их выдумано огромное количество, да? И целые войны за это ведутся. По тому, как я сам себя назову. Даже не я, а мы сами себя назовем. А я-то как себя... А я кто, да? А я как к этому отношусь? А я что люблю? Что я такое вообще в этом мире? Вот рожденное существо на пересечении этих самых социальных транзакций, как это описывает Гаспаров. Вот это важный вопрос. Вернемся после коротких новостей.
1: Человек читающий. Маяк.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: Маяк. Избранный. Осенняя коллекция. Человек читающий.
1: Вик пишет: интеллигенция, как цемент, связывает власть и народ, подстраховывает надежность, стабильность, вытесняет первобытное мышление. Сегодня школьник знает больше профессора, жившего век назад. Ну нет, конечно. Посмотрите, какие профессора были век назад. И посмотрите на любого школьника, не гениального. Нет. Профессура 100-летней давности, 50-летней давности, да и сейчас – это особый вид человека. А по поводу того, что интеллигенция связывает власть и народ, ну, это тоже же миф, да, который мы видим, что не работает. И 20 век показал по всему миру, да, что хоть берите Париж 68-го, хоть Америку 60-х, хоть Советский Союз, хоть сейчас, хоть до революции. Нет, интеллигенция не связывает власть и народ. Она бы, может, и хотела, но сложно. Итак, последнее. Чтобы научиться понимать, каждый должен говорить только за себя. Буквально условия понимания. А я напомню, мы читаем заметку под названием «Обязанность понимать». То есть, с одной стороны, Гаспаров говорит, что это единственная обязанность человека, живущего среди других людей. С другой стороны, для того, чтобы эту единственную обязанность исполнять, мы должны говорить только за себя, а не от чего-либо общего лица. Когда в гражданскую войну в Коктебельскому дому Максимилиана Волошина подходила толпа, он выходил навстречу один и говорил: «Пусть говорит кто-то один. Со многими я не могу». И разговор кончался мирно. Нас очень долго учили бороться за что-то. Где-то скрыто готовое общее счастье, но его сторожит враг. Одолеем его, и откроется рай. Это длилось не 70 лет, а несколько тысячелетий. Образ врага хорошо сплачивал отдельные народы, и он не только про Россию говорит, да, он говорит вообще про способ человеческого мышления, общежития и построения общности. Образ врага хорошо сплачивал отдельные народы и безнадежно раскалывал цельное человечество. Теперь мы дожили до времени, когда всем уже кажется ясно, нужно не бороться, а делать общее дело, человеческую цивилизацию, иначе мы не выживем. А для этого нужно понимать друг друга. Я написал только о том, что доступно каждому. А что должно делать государство, чтобы всем при этом стало легче, я не знаю. Я не государственный человек. Тут он сразу же и использует этот свой инструмент. Да? Мочь сказать «я не знаю», мне кажется, тоже важным таким признаком человека, который мыслит, да? Который знает, что он не знает, как говорил Сократ, да, и чему нас учит философия, начиная с Древней Греции. Я уверен, что и более древние источники, не дошедшие до нас, подтверждают ту же самую максимум. И Христос, да, говорит за себя. И с одной стороны, вроде как со школы, да, со времен школы каждому из нас понятно вот это вот «я говорю за себя». С другой стороны, «а ты кто такой?» говорит тебе коллектив. Есть всякие некрасивые фразы, да, про то, что происходит с людьми, которые идут против коллектива. Но невозможно без выкристаллизовывания собственной позиции вообще быть, вообще становиться, вообще мыслить, да. Иначе, как я уже говорил, мы все время вместе и все время завтра. И в итоге сегодня ничего нету. А что если они, пишет Джордж, они в кавычках живут внутри тебя? Да, конечно, нужно отвечать за себя и от себя, но размышлять-то можно и про них, и даже за них, если они – это часть тебя. Можно, конечно, внутри все что угодно. Но, как говорил Петер Слоттердайк, замечательный философ, ныне живущий немецкий, философ – это точка в цепи колебаний тревоги, которая, если он философ ответственный, на который эта тревога должна останавливаться. Мы получаем входящие импульсы из мира информации и останавливаем ее на себе, пока мы его не отрефлексируем, не проживем и не составим собственное мнение об этом. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Владислав Тимкин. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.

свидания. Человек читающий.

0: Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня.

0: В Москве 19:00.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Страны глобального юга демонстрируют приверженность международному праву и заинтересованность в процветании всех государств, а не только избранных. С таким заявлением выступил Сергей Лавров на 85-й сессии Генассамблеи ООН. Министр иностранных дел России выступает с трибуны Всемирной организации как раз в эти минуты. Он отметил, что Запад все чаще прибегает к другой силе, действует непредсказуемо и ставит под угрозу миллионы, если не миллиарды жизней. В ходе встречи глав МИДов России и ФРГ Сергея Лаврова и Йохана Вадефуля на полях Генассамблеи ООН затрагивались двусторонние отношения и ситуация вокруг Украины. Об этом сообщили в Российском министерстве иностранных дел. Там подчеркнули, что по этим и другим вопросам Вадефуль подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию правительства Германии. Беседа продлилась 22 минуты. Это была первая очная встреча Лаврова с германским визави более чем за 4,5 года. В прошлый раз такой контакт состоялся в январе 2022, когда в Москву приезжала на тот момент министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок. Российские военные нанесли очередные удары по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Сегодня днем беспилотники поразили логистический центр «Эпицентр» в Одессе. По данным ведомства, его использовали для хранения и распределения продукции военного назначения, поступавшей для украинской армии из-за рубежа. На переходе морем в порт Одесса под удар попал морской сухогруз, который доставлял грузы для ВСУ. Группировка «Север» взяла под контроль 2 населенных пункта в Харьковской области, еще один в Сумской. Все подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: В ходе расширения внешней зоны контроля взяты под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Светличная, Ковали, Морозова долина, Шаповаловка, Жуков-Яр и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области в ходе активных наступательных действий взят под контроль населенный пункт Марьино. Нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной, механизированной бригад ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Эсмань, Киянница, Воколовщина и Бояра-Лежачи Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 245 военнослужащих, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и пусковую установку реактивной системы залпового огня.
0: Сейчас подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Идут бои за населенные пункты Хрипуны, Грачевка и Рубленая. Также формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Нестерная, Шевченкова и Варваровка. В районе Нефедовки Харьковской области сорваны 2 попытки выхода из окружения группы украинских солдат. ВСУ потеряли за сутки в кольце окружения свыше 50 военнослужащих. Как минимум у 2 украинских телеканалов наблюдаются проблемы после взрывов в дата-центрах в Киеве. В частности, телеканал «Новости Лайф» сообщил о сбое вещания из-за многочисленных взрывов на оборудование провайдеров связи. Канал пообещал вернуться в эфир, как только удастся стабилизировать сигнал. В свою очередь, телеканал «Прямой» информировал о недоступности своего сайта, сервер которого расположен в одном из поврежденных дата-центров. Ранее сегодня Минобороны России сообщала о поражении в Киеве центра обработки данных «Космонова». По данным ведомства, он обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку системы спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ. Дональд Трамп отклонил предложенный Ираном план возобновления судоходства через Ормузский пролив. Об этом заявил сам президент США, отвечая на вопросы журналистов на южной лужайке Белого дома. Подробности он не сообщил. 7-дневный план по открытию Ормузского пролива для судоходства Тегеран передал Вашингтону через посредников в пятницу. План предусматривал принятие за 7 дней ряда мер по деэскалации. В частности, Тегеран был готов установить движение через пролив в обмен на прекращение американской морской блокады Ирана. Помимо этого, Трамп сообщил репортерам, что не считает военную операцию против Кубы необходимой. Накануне телеканал CBS News сообщил о подготовке американских военных к операции на Кубе. Сам глава американской администрации ранее не раз говорил о намерениях установить контроль над островом. Пожар в двухэтажном административном здании в центре Томска локализован. Его площадь составила 1600 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщили в Главном управлении МЧС по Томской области. Ранее ведомстве рассказали, что загорелось двухэтажное кирпичное административное здание и пристройка. Согласно открытым данным, в административном здании располагаются офисы различных компаний. Рядом находится крупный торгово-развлекательный центр «Оранжевое небо». Перехода огня на соседние здания не допущено. Тушение пожара продолжают специалисты из нескольких пожарно-спасательных частей города. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди, ночью плюс 11-13, днем 14-16 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, в ночные часы плюс 5-7, а в дневные 16-18 тепла. Сейчас в российской столице плюс 14, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха 82%.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Добрый вечер, друзья. Я Александр Ветров. И начинается наша программа «Где?». Обычно мы обсуждаем очень важные проблемы. И сегодня не просто проблемы, а сегодня очень много будет ярких историй. Почему? Потому что всегда с историями приходит основатель и директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость и радость» Елизавета Олескина. Лиза, привет.
2: Добрый вечер.
1: Вот смотри. Фонд «Старость и радость» – один из самых узнаваемых в России фондов. В 2011 году он появился официально. Ты работаешь с 2006-го, но мы говорим об официальной дате. И я поздравляю фонд и всех, кто когда-то работал и кто сейчас работает, с праздником 15-летием вашей организации. 15 лет. Вот в преддверии Дня пожилого человека, да, есть такой международный праздник, он отмечается 1 октября. Скажи, а если оглянуться вот на эти 15 лет, что изменилось сильнее всего?
2: На самом деле, мне кажется, что самой большой радостью, самым большим изменением может быть изменение отношения вообще общества к этой проблеме. Если раньше мы начинали с того, что зачем помогать пожилым людям, зачем тратить силы, есть же дети, то сейчас, к счастью, все понимают, что надо помогать всем, кому нужна поддержка. И
1: а скажи, а можно я еще со стороны, как я вижу, как психологически изменилось? Вот мы, когда с Верой начинали эту программу вести, мы же еще были очень молодые, как и все мы были молодые тогда, да? И я тогда думал, ой, как хорошо, что есть там Лиза Олескина, она сейчас нам подготовит почву для старости, и у меня будет хорошая, веселая старость. Но ты знаешь, вот чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что ко мне, как человеку, ну, взрослеющему, так скажу, уже не применяется слово «старость». Ну, то есть, меня считают молодым. Хотя мне уже, знаешь, вот прилично лет, более или менее. И я считаю, что это тоже заслуга, что к самому понятию возраст поменялось. Нет вот этого эйджизма, да?
2: Знаешь, ну, все, конечно, не настолько радужно, и эйджизм на месте, но заслуга здесь скорее не нашего фонда, а демографии, которую ничем не перебьешь. Угу. Людей в возрасте становится больше и больше, и с понятия среднего возраста и молодого возраста оттягиваются туда вперед.
1: Да.
2: Как это в комнату вошел старик 40 лет, сейчас до 45. Молодежь.
1: Да,
2: и дальше уже.
1: Вот у меня сейчас средний возраст считается. Я в среднем возрасте.
2: И средний возраст длится.
1: Никогда не кончается.
2: Наступает уже, мне кажется.
1: Ну а почему ты себя вот сбрасываешь заслуги эти? Потому что ведь ты же все время в эфирах наших и не наших всегда говоришь, что не надо говорить старик, не надо говорить старуха, бабушка-дедушка или почтенный возраст. Это же от тебя пошло.
2: Спасибо за эти заслуги, как я смеюсь, на моей могильной плите будет написано более там 50 лет студентка первого курса Лиза Олескина ездила, да, по домам престарелых. На самом деле, ключевая вещь – это наше изменение понимания, что такое пожилой возраст и что такое старость. Мы очень долго путали старость и болезнь, старость и немощь, и боялись этого ужасно. И сейчас боимся. Но сейчас мы хотя бы как общество понимаем, что мы боимся не старости, не пожилого возраста, мы боимся всякой бяки, которую возраст может принести. И если знать, что это все будет компенсировано хорошей социальной поддержкой, какой-то поддержкой соседей, близких, то, в общем, не так и страшно. Я, кажется, куча всего, что хочется сделать, когда не надо будет одновременно бежать во все стороны. Ну и бонус, наши теперешние пожилые люди очень часто оказываются все еще зажаты сэндвичем ухода за своими 90-95-летними мамами и папами. И мы видим все больше людей-пенсионеров, которые на пенсии не прохлаждаются и не
1: работают, по сути.
2: А по факту берут на себя уход.
1: Это очень тяжелая и сложная тема, а вот более легкая тема, мне, которая мне нравится, это то, что в какой бы город я ни поехал сейчас в России, я всегда знаю, что там будет вот типа что-то типа московского долголетия. Ну, там условно орловское долголетие, воронежское долголетие и так далее. Вот ничего этого лет 10-15 еще не было, только зарождалось. Сейчас я вижу какие-то вот эти серебряные волны куда-то бегут с этими палками, куда-то на каких-то санках, на каких-то ослах. Это все радует. Радует, потому что не сброшены эти люди со счетов. Как на Северном Кавказе, когда ты, где я родился, ну там чем-то старше, тем, извините, почетнее. Конечно, и они там, ну, совершенно по-другому живут. Эти люди, они купаются в этом, ну, от них все зависит. Мудрость к ним приходит на поклон. Знаешь, это совершенно другое отношение к старости.
2: Я очень радуюсь всем программам, связанным с активным долголетием, но я всегда задаю вопрос, есть ли возможность включиться людям, которые уже имеют ограничения, uh-huh. которые не могут быстро идти, а иногда и не могут идти, в принципе, которые имеют ограничения когнитивные. В части регионов мне отвечают «да», и uh-huh. там есть для них почти такие же программы. В части регионов говорят «нет».
1: Ну, вот в этом вся Лиза Олескина, когда все было хорошо, и Лиза Олескина вдруг будет, будучи студенткой МГУ, ты училась, да, в МГУ, вот, и ты поехала куда-то. Да, все хорошо, но ты нашла, где очень нехорошо, и закатила скандал, и вот так началась самая известная
2: организация.
1: Слава богу, знаешь, когда приходит Саша Щеткина со своей деменцией, я все проверяю, помню или нет. Дорогая моя, скажи, вот за эти 15 лет что практически не изменилось до сих пор?
2: Ты знаешь, если говорить о потребности людей в помощи, то она стала только больше.
1: Серьезно?
2: В чем-то это хорошо.
1: Почему?
2: Люди поверили, что можно жить по-другому. Если раньше нормы были брошенные старики, люди, которые доживают, и, в общем, их проблемы, семьи, которые не справляются с уходом и несите свой крест дальше, зачем говорить об этом вслух, то сейчас все же и семьи, которые ухаживают бесконечно, без поддержки, немножко подают голос и становятся видимыми. Соцзащита пытается их подхватить, местные организации пытаются как-то поддержать этих прекрасных женщин ухода в России и вообще в мире женское лицо. Все же больше начинают выявлять людей просто неравнодушные соседи или такие же, вот, как мы с тобой, не знаю, слушатели маяка, которые видят человека в беде и не проходят мимо, они звонят в наш фонд, звонят куда-то, куда могут дозвониться и говорят, что-то не то. Мы начали видеть беду, из-за этого чуть-чуть больше стало выявление этой помощи. Не то, что стало больше людей, кто нуждается, хотя в последнее время и это происходит из-за того, что очень сильно меняются цены на все. Если семьям, которые едва-едва справлялись, сводили концы с концами, ухаживая за там мамой и папой, которые один слег с деменцией, у другой перелом шейки бедра, то сейчас она, эта женщина, прекрасная их дочка, перестает справляться, потому что рост цен услуг сидела, которая уже не тянет, и она сама становится, как бы растворяется в уходе за своей мамой и папой, а потом становится третьей лежачей.
1: Ты хочешь что сказать, что вот эта системная поддержка, которая вроде бы была попытка наладить ее, и продолжает она налаживаться, так инфраструктурное, так как мы называем, да, изменения, до сих пор все равно не работает так.
2: Она не пришла ко всем, кто ее ждет. Сейчас, например, по подсчетам Минтруда, 10, чуть больше 10% от нуждающихся в долговременном уходе его получают.
1: То
2: это большая победа, что 10% получают ту помощь, которой никогда не было, и получают ее от государства.
1: А что делают 90%, которым надо ухаживать за своими?
2: Справляются так, как могут.
1: А
2: и
1: как
2: поэтому
1: могут?
2: Очень важно, чтобы...
1: Не-не-не, подожди, что важно это понять, а как могут, как они справляются?
2: Очень по-разному.
1: Например?
2: Ну, где-то, например, помогают соседи, где-то человек одинокий, и он целиком зависит от частоты приходов соцработника и внимания его там друзей, бывших соседей и так далее, и так далее. Где-то семьи, ну, как сказать, большая часть ухода все равно на плечах родственников, и не всегда это самый близкий родственник. Очень часто это племянница, которая самой уже под 70 и плохо ходит, но бегает все еще к своей тетке, которая уже давно слегла. Где-то это внуки, которые из другого города ездят, когда могут, а когда не могут, человек один. Не то чтобы здесь мы достигли предела успеха. И пока социальные службы делают, что могут, очень важно, чтобы люди вокруг не проходили мимо, не считая это чужой бедой. Каждый из нас может оказаться в ситуации ухода за своим близким. Я не верю, что хоть один из наших слушателей, не закрывая глаза, не представляет, что его мама, папа, бабушки, дедушки у кого-то
1: Лиз,
2: в какой-то момент могут.
1: Ну вот не что же могут, они вот сейчас. Вот я сейчас реально думаю там о своей маме, как я буду, да, что будет. Вот она уже не выходит, там, когда в прошлый раз ты была,
2: да,
1: она еще чуть-чуть выходила.
2: Гуляла.
1: Сейчас уже ничего нет, уже этого ничего нет, она уже с трудом передвигается по квартире. Я понимаю, что мне надо кого-то нанимать, я знаю цены в регионе, я начинаю думать, и где я буду это брать. Я, ну, я еще человек, вот я работаю, да, там еще как-то могу. А вот что делают те, кто не могут предоставить своим близким вот этих денег на сиделок, там, ну, что происходит в этой ситуации? Ну, три раза в неделю придет какой-то работник социальный, все.
2: Ты знаешь, здесь надо сказать, что есть очень большая региональная специфика. Есть регионы, где каждый день будут приходить. А есть регионы, где будет два раза в день и минимальная помощь.
1: Да, даже так, два раза в день.
2: Два
1: в неделю, ты сказала. Я уж думаю, где такой регион, я хочу в этот регион.
2: И такое тоже есть. Есть большие молодцы. Но, например, у нашего фонда, как и других фондов, которые пытаются что-то сделать, есть программы патронажного ухода на дому, поддержки. Это очень дорого, это очень сложно, но это просто помощь, которая дает возможность жить и хоть как-то дышать и семье, и близкому, который тоже...
1: Ну, там, где прям лежачие-лежачие.
2: Ну, либо где, ну, вот у нас, например, есть такая штука, как передышка для мамочек, которые сами уже на пенсии, и они ухаживают за своими тяжелейшими детьми, которые уже давно по возрасту не дети, но при этом у этой мамочки появляется хотя бы полдня, хотя бы день, чтобы сходить в поликлинику, как некоторые говорят, просто поспать, выспаться, потому что ночью тоже не всегда все спят. И тот груз ухода, то бремя ухода, которое семьи несут, ну, как сказать, в одиночку нельзя нести. Поэтому во всем мире, поэтому верю, у нас постепенно будет система поддержки, которая не исключает то, что близкий включен в уход. Мы не подменяем его никак ни обществом, ни государством, ни фондами, но мы даем ему возможность это бремя донести, а не свалиться рядом. Потому что периодически регионы к нам приходят, а там уже мама слегла, ухаживала, она ухаживала.
1: И получается два уже лежачих.
2: Получается уже два лежачих, с которых можно было избежать, как минимум.
1: А что тогда происходит? Вот она лежачая, даже куда, она что, звонит в старость, радость, кто-то звонит в старость, что, как происходит?
2: Здесь очень по-разному. Где-то, ну, ситуация, когда уже только интернат, потому что уже помощь организовать нельзя.
1: Ну, государственная.
2: Например, государственная, да. Где-то семьи обращаются к нам, где-то соседи звонят нам, где-то наши любимые коллеги из соцзащиты, которые говорят, что на долговременном уходе у них вот очередь, ну, как бы неофициальная очередь, но люди, которые ждут этой помощи. А эта семья просто не дождется, нужно срочно. Они включаются и помогают, чем могут, ищут этого помощника по уходу, кто придет в семью, ищут, как им помочь, но у них просто нет ресурсов.
1: Поэтому... Это же все деньги, конечно, не один помощник, это же очень тяжелая работа.
2: Это тяжелая работа, это дорого, это сложно. Сейчас еще дикий кадровый дефицит, потому что идти работать тяжело, ухаживать за тяжелыми, нуждающимися в уходе людьми не очень престижно, и это тоже большая беда, что скоро просто, ну, я не знаю, откуда будут браться героические герои, которые раньше назывались сестрой милосердия, это, мне кажется, правильное название. Ну, вот
1: это самое тревожное для меня. Знаешь, когда, пока ты не сталкиваешься, ну, ну где-то там, ты тот человек, который бесконечно видит этих людей, а мы-то поговорили в теплой студии, да, и спокойно пошли по домам. И когда ты домой приходишь и понимаешь, вот твой близкий родной человек, но ты не можешь его забрать по определенному. Ну, не все же готовы. Например, моя мама сказала, нет, я хочу доживать здесь, никакой Москвы вашей мне не надо.
2: Молодец, она абсолютно права, и ты бесконечный молодец, что даешь ей право выбора. Очень многие дети приходят к нам со словами, я перевез маму, и что-то с ней случилось.
1: Ну, так это извини, может быть, у них выбора не было.
2: Если семья знает, какие последствия дают переезд, семья чаще всего еще раз бы это взвесила.
1: Ты знаешь, но я после нашего разговора с тобой принял решение поговорить более глубоко с ней.
2: Спасибо.
1: Потому что я-то думал, ну, все родители, вот мой, ну, возраста моей мамы, там 70 плюс уже, а моей маме 78 исполнилось только что. И вот она, ну, вот это поколение, оно считает, что дети, надо жить у детей. Ну, многие так. Ой, а Таня, а почему ты, твои дети тебя не забирают? И я вот это слышал от нее, да? И я такой думаю, нет-нет, я поговорю все-таки. Мы так глубоко поговорили, он говорит, нет, ты знаешь, вот здесь моя социальная жизнь, какие-то соседи.
2: Именно. И поэтому так сильно бьет переезд, например, в дом престарелых, когда тоже семья говорит, мы сами не можем, а вот мы нашли интернат, и вот мама, ну, вроде как-то ее уговорили, а потом что-то случилось. Что-то случается, потому что человек живет своими социальными связями, своей плитой, кошкой, видом из окна, и когда это резко меняется, если человек к этому готов и говорит, я готов переехать, и там и внуки будут, и правнуки, а очень часто семья перевозит свою пожилую родственницу, а дальше семья с 9 до 9 на работе, в итоге человек один, и просто очень скоро перестает вставать, а потом, в общем, все заканчивается.
1: А если еще есть внуки и правнуки, вот моя мама, например, я уже вижу, и даже со мной тяжело, вот она больше получаса, она уже не выдерживает, ей надо прилечь, она привыкла, ну, вот там свое что-то, да, и она уже людей очень тяжело ей. И, конечно, кажется, что вот хорошо бы бабушка там присмотрела, но бабушка сама не в состоянии это уже сделать.
2: Знаешь, на самом деле, это ужасно важная тема, и спасибо, что мы ее обсуждаем, это о том, как вот бережно, как сейчас говорят, экологично наладить вот эту помощь людям, когда они начинают нуждаться в поддержке, наши пожилые близкие. И очень важно тут не быть такими авторитарными, мама, переезжаем, будешь жить у меня, я тебя буду радовать. Надо спросить у мамы, потому что здесь, если мама, например, даже нуждается в поддержке, очень часто она будет чувствовать себя, ну, обузой, бояться лишний раз поговорить и просто чахнуть от того, что вот она ничего тут, а там она хотя бы там фиалку свою поливала. А может быть, наоборот, и она, наконец, будет рядом. Все очень индивидуально. Как вот мы с тобой каждому, там, не знаю, я уже полбутылки воды выпила, ты еще нет, хотя ты тоже. Так и наши близкие. Каждый хочет остаться собой.
1: Это же диктат общества. Тут же еще диктат общества. Принятых каких-то условностей, я так скажу.
2: Вот если к вопросу о том, что изменилось, сейчас мы кучу сил тратим на то, чтобы не рассказать о том, что старость — это нормальное время, что вообще это наше будущее, потому что мы все в какой-то момент, если доживем, то состаримся. А рассказать о том, что в старости ключевое — это дать возможность остаться собой. Вот как бы каждый из нас, 100% каждый из нас хочет стареть по-своему, вообще там делать что-то по-своему. Кто-то хочет там печь пироги и мечтает о том, что он сможет не бегать на работу, а сидеть, печь пироги, радовать внуков, а кто-то просто будет хотеть остаться один, подумать и, ну, осмыслить свою жизнь, уйти в какие-то свои мысли. И очень важно, чтобы семьи понимали, что какая бы ни была бережная их забота, самое важное — это услышать своего близкого. И постараться вместе с ним это спланировать, равно как когда нам звонят на горячую линию, спрашивают, а вот какой пансионат вы посоветуете, а то мамочка моя любимая, вот она хуже и хуже. Я говорю, сейчас все расскажем про систему интернета, интернатов, есть замечательные, есть разные, есть сложные. А мама согласна? В этот момент очень часто родственник говорит: ой, а прям надо ее спросить. Даже, да? Я говорю, знаете, это ключевое, потому что какой бы ни был идеальный пансионат, который сейчас вот вы о нем думаете, но если мама не согласна, ничего не получится.
1: Вот, кстати, насчет интернатов, у нас же, ой, ее сдали, вот меня мама тоже говорит, ой, ну ее вот она совсем ку-ку, это она так деменцию называет, ну тоже ку-ку, ее сдали там в дом престарелых, и она это, знаешь, я так понимаю, что она побаивается, потому что в советские времена были очень плохие дома престарелых, ну ты сама, да, знаешь это все, и вот она боится, что вдруг ее куда-то сдадут, у нее прям начинается тик, истерика, я говорю, успокойся, никто тебя никуда не, а с чего вдруг такие мысли? С одной стороны, с другой стороны, ведь мы знаем мировой опыт, и сейчас, и в России тоже есть этот опыт, когда прекрасные есть учреждения, когда человек всегда под присмотром. Разве это плохо?
2: Знаешь, ключевое – это право выбора. Есть тот, кто хочет и прямо добивается места в пансионате, в доме престарелых или в каком-то аналогичном учреждении, а есть тот, кто готов замерзнуть дома. Потому что, мол, Марья Петровна, ну вы же уже печку ночью не вытопите. Как-то коллеги из регионов рассказывают прекрасным таким честным словом. Вы уже там то-то не испечете. Марья Петровна говорит, все равно дома, оставьте, да? Меня дома.
1: Это... Мой котик и я.
2: Да, и моя печка, и там погост рядом, и все свое и родное.
1: Ты знаешь, вот заговорили о печке, в списке программ, я смотрю, из года в год вот помощь там разная есть, и в том числе вот это, то есть закупка дров и другого топлива. Ну, понятно, что и газ, и электричество, да, центральное отопление в 21 веке, у нас все это есть, но получается для по-прежнему, для тысяч пожилых людей совершенно это буквальный вопрос, чем топить и выживу ли я. Это так? И если в прошлом году, я посмотрел по отчетам, у вас 1900 человек вы снабдили дровами, углем и так далее, то что сейчас, в преддверии зимы, сколько надо и кому?
2: Саша, это такая большая тема. Мы, живя в большом городе, очень часто не слабо себе представляем, что, например, в негазифицированных поселках тепло в печке – это не роскошь, а возможность просто не замерзнуть зимой. С учетом того, как быстро дорожают дрова, как быстро дорожает уголь, нашим пожилым людям становится все сложнее и сложнее как-то добывать себе возможность не замерзнуть. У нас есть регионы, с кем мы плотнее всего работаем, где меньше всего уровень газификации. Ну, вот Республики Тывы, где газификации в принципе пока нету, до регионов, где просто сельская местность, ну, сложнее газифицирована или никак. И это действительно, это тысячи и тысячи людей. Часть из них имеет поддержку детей и внуков, а часть не имеет. И для них это вопрос выживания.
1: Ой, я недавно купил буквально на этой неделе два кубометра дров, ну, для сдачи, да? 20 тысяч.
2: 20 тысяч.
1: Но ты бы видела, это там, ну я так-то прикинул, но у нас еще, извините, газифицирован дом. Это я плюс, ну потому что не хватает, да? Это я плюс. И я представил, что если бы не было газа, вот этих дров, которые я купил за 20 тысяч, это вообще ничего, это ноль, это не работает. Нас еще, кстати, очень часто обвиняют, что, ой, вы все придумываете, это все не так. Вот мы для того, чтобы вы слышали голоса реальных людей, специально подготовились, и поэтому я предлагаю сейчас Геннадию Валентиновичу из Чувашии послушать. Он дом уже топит дровами, который удалось приобрести как раз-таки благодаря фонду помощи «Старость, радость».
3: Я, Геннадий Валентинович, проживаю в этом доме. Дом старый, плохой, ветхий, с 37-го года стоит. Воды нету, газа нету, канализации тоже нету. Все во дворе, на улице находится. Ремонт не на что делать. Пенсия маленькая, что там, 15 тысяч, все на них купишь. Машина дров, дров уходит много, две печки. Хорошо дрова помогают, выручают. Дай Бог здоровья людям.
1: Ну, тут добавить нечего, да, тут единственное, хочется привлечь внимание наших радиослушателей. Вы всегда, вот вы знаете, я смотрю, когда на отчеты «Старость, радость», там же написано, кто, сколько там копеек, рублей, чего перевел. И меня так радует, когда наши радиослушатели помогают. Вот как можно прям дровами помочь, ну, имеется в виду деньгами на дрова?
2: Так как это один из основных сборов сейчас, можно просто зайти на сайт и любым образом оставить любую удобную сумму, которая будет не тяжела, через платеж на сайте. Можно отправить смс 3443 со словом «бабушка».
1: Бабушка.
2: Да.
1: Угу. И через пробел, да? Пробел
2: сумма.
1: Нужен? Сумма.
2: Да,
1: 100,
2: да,
1: 200,
2: да,
1: 500.
2: Да.
1: Дорогие наши родные, 3443, бабушка, самый простой способ. На этот номер отправляем слово «бабушка». Это простой смс, да? Или заходим на сайт «Старость в радость» и тоже на дрова скидываемся. Давайте поможем. А, да, через несколько минут мы продолжим, Лиза.
0: Адреса милосердия. с Александром Ветровым.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Запад ставит под угрозу жизнь миллиардов людей на планете. Действует авантюрно и непредсказуемо. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на 81-й сессии Генассамблеи ООН. По его словам, Европа делает все, чтобы сорвать перспективу мирных переговоров по Украине, в которых заинтересованы и США.
2: В аналогичном духе пренебрежения международным правом серьезную угрозу международному миру и безопасности создают безрассудные действия внешних спонсоров киевского режима. Ради утопической цели сдерживания России Запад своими руками разрушил систему европейской безопасности, взрастил русофобский режим в Киеве. Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. На Западе грезят нанести России стратегическое поражение, но эти грезы, как уже бывало много раз в прошлом, приведут в стратегический тупик самих поджигателей войны.
0: По словам Лаврова, все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам спецоперации. Министр уверен, что лидеры многих стран ЕС, пораженные вирусом расового превосходства, и потворствуют распространению нацизма. Сами основы ООН ставятся под удар, когда Запад стыдливо закрывает глаза на рассвет украинского нацизма, подчеркнул дипломат. Он добавил, что в попытках сдерживать Россию Запад разрушил систему европейской безопасности. Добавлю, что сегодня на полях Генассамблеи ООН Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел ФРГ Йоханом Вадефулем. Как рассказали в российском МИДе, в ходе встречи затрагивались двусторонние отношения и ситуация вокруг Украины. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что по этим и другим вопросам Вадефуль подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию правительства Германии. Беседа продлилась 22 минуты. Это была первая очная встреча Лаврова с германским визави более чем за 4,5 года. В прошлый раз такой контакт состоялся в январе 2022. Вооруженные силы России нанесли очередные удары по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Сегодня днем беспилотники нанесли поражение логистическому центру «Эпицентр» в Одессе. По данным ведомства, его использовали для хранения и распределения продукции военного назначения, поступавшей для украинской армии из-за рубежа. Кроме того, на переходе морем в порт Одесса под удар попал морской сухогруз, который доставлял грузы для ВСУ. Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, а также Марьино в Сумской. Группировка «Центр» продолжает уничтожать окруженные формирования ВСУ в западной и восточной частях города Доброполья в ДНР. Российский гимнаст Илья Заика стал автором нового именного элемента, сообщили в Минспорте. На этапе Кубка вызова в Париже он успешно выполнил элемент на кольцах. Подъем силы по прямым рукам, извис вниз головой, в крест вниз головой. Согласно правилам спортивной гимнастики, новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях. Элемент уже засчитан и получил имя по фамилии россиянина. Добавлю, что по результатам квалификации Илья вышел в финал с первого места. Сентябрь в Москве оказался теплее климатической нормы на 2,2 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. При этом, по его словам, в регионе зафиксирован серьезный дефицит осадков. Дождей выпало почти на 30% меньше положенного. Как отметил синоптик, сухую и теплую погоду в столичном регионе продолжит формировать обширные антициклоны. Согласно прогнозам, нынешнее потепление задержится в Москве как минимум до середины первой пятидневки октября. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно, с прояснениями, временами дожди, ночью плюс 11-13, днем 14-16 градусов. В Москве также облачно, с прояснениями, погода, местами небольшой дождь, в ночные часы плюс 5-7, а в дневные 16-18 тепла. Сейчас столица плюс 13, атмосферное давление 758 миллиметров, влажность воздуха 86%.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня состоялись матчи регулярного чемпионата. «Нефтехимик» победил «Барыс» 6-3. «Металлург» переиграл «Акбарс» 2-1. «Шанхайские драконы» победили «Минское Динамо» 2-1. «Салават Юлаев» справился с «Московским Динамо» 3-1. Такой же счет в матче «Северсталь-Сочи». «Автомобилист» переиграл «Спартак» 4-2. Фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный стали седьмыми по итогам ритма танца в мемориале Андрея Непелы. Российский дуэт получил за свое выступление 73,38 балла. Лучшим результат у испанцев Оливии Смарт и Тима Дика. С произвольным танцем дуэты выступят в воскресенье 27 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев победил француза Валентина Райе в матче второго круга турнира в Ханчжоу 7-6-6-3. Медведев сделал 12 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал один брейкпоинт из 4. В четвертьфинале Медведев встретится с победителем матча между парагвайцем Даниэлем Вальехо и Колмангом Вонгом из Гонконга. «Автодор» дома обыграл «Самару» в матче единой лиги со счетом 77-69. Хозяева уступали с разницей минус 15 по ходу встречи. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Автодора» Уэндал Грин, который набрал 25 очков. Еще в одном матче сегодня «Уникс» встречается с пермской «Пармой». И пока что счет 82-76 в пользу «Пармы». Идет пятая минута четвертой четверти. На этом о спорте все. До встречи.
2: Театр HD представляет на большом экране балеты на музыку Мориса Равеля со сцены Королевского балета «Фландрии». Выставка «Сиди Ларби Широкуи» и «Моя матушка-гусыня» Яруна Вербрюгина. Две хореографические фантазии по мотивам образов, созданных великим композитором. Пересечение миров, грусть потерь и теплота воспоминаний. Красота музыки, помноженная на красоту танца. В афише кинотеатров с 25 сентября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
3: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
4: Это профессор Краснов, лучший диагност.
5: Позовите Краснова срочно,
6: если бы не Краснов.
7: Профессор Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов.
10: Краснов.
11: Краснов.
12: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
0: Маяк. Маяк.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Друзья, мы снова в студии. У нас сегодня в гостях основатель, директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елизавета Олескина. Мы с Лизой говорим о дровах в преддверии зимы. Никто не знает, какая будет зима. Вот нам обещали, что самая теплая она оказалась холодная, самая холодная она оказалась самая теплая. Но в любом случае у меня страшные картинки рисуются. Знаешь почему? Потому что это Коля Романенко, которого мы все знаем, который тоже дровами... Ты знаешь, да?
2: Конечно.
1: Вот. И в Тверской области, да. И он рассказывал, как он в эту историю пришел, когда он бабушек стал, ну, как бы собирать на дрова, да. То есть когда вот идешь там какая-то условная там Елизавета Петровна живет, да, вот он, а смотрит, заборчик это все меньше и меньше, заборен. И он потом зашел, а уже все, сарайчик стопило, заборчик стопило, ничего нет, а потому что либо жить, либо ты забор экономишь. Ну, теперь давайте отправимся в Курганскую область, там Ирина Николаевна, это еще одна история о том, что понятие тепло в доме иногда нужно понимать совершенно, буквально причем.
3: Вы знаете, какое вы чудо сотворили. Меня зовут Ирина Николаевна. Мне 75 лет. Дом у меня кирпичный, старехонький. 67 лет ему. Представляете, чуть ли не мой погодок. Штукатурка, ведь цемент, все это раскрашивается, всюду дует. Пола старые-престарые, гнилые. А где мне это сделать? Мне очень все это тяжело. А тут на тебе счастье какое. Вы помогли, привезли мне дом. Это просто вам низкий поклон и большое-большое спасибо. Я просто не ожидала. Я прошу вас, дерзайте в том же духе. Огромное-огромное вам спасибо.
1: Потрясающая женщина, да? Большой привет передаем. Вот скажи, Лиз, какое сегодня число вот таких людей? Прям цифру скажи, сколько этих людей?
2: Смотри, мы подхватываем в каждом регионе примерно 200-300 человек самых-самых нуждающихся. Число нуждающихся больше, поэтому если у нас хоть чуть-чуть появляется возможность, мы тут же даем информацию об этом соцслужбам, они тут же дают еще списки людей, кто совсем в беде. Мы сверяемся с ними, наши специалисты выходят на дом, ну и каждый раз видишь человека, для кого эти дрова.
1: То есть это такое непостоянное число, то есть оно меняется, да, все время? То есть ты не можешь сейчас сказать, там, 5 тысяч, 20 тысяч человек?
2: Не-не-не, смотри, у нас есть минимальное количество. То есть за прошлый год и, в общем, за это тоже 1200 человек, кто получит от нас дрова или уголь. Но мы надеемся, что их будет немножко побольше, потому что стало сложнее людям, кто еще недавно справлялся. Регионы об этом много говорят. То есть вот, если раньше там был список какой-то, который вот прям самый-самый, то сейчас это уже следующая волна самых-самых.
1: Я уже говорил, что вы популярный фонд достаточно, и бизнес вас тоже знает.
2: Спасибо.
1: Нет, ты же знаешь, опросы, когда социальные опросы, они всегда говорят, это обязательно будет Нюта Федермес, но хосписом, помощь Вера, да, там ваш фонд обязательно «Подари жизнь» и так далее. И это очень здорово, я считаю. Ну так вот, вопрос у меня остается такой, насколько фонд сегодня зависим от нас, от обычных людей, которые там перечисляют, условно, не бизнесовые 500 тысяч рублей, а 500 рублей, 200, 300, 150.
2: Спасибо тебе, Саш. Знаешь, когда мы сами смотрели на свою картинку, благодаря кому мы можем помогать, мы поняли, что можем, наверное, с ужасной гордостью сказать, что мы очень народный фонд. Потому что если...
1: Вообще как народный фронт.
2: К счастью, да, народный фонд. Почему? Потому что основной наш базис, основной запас людей, которые нас поддерживают, это люди из очень разных категорий. Кто-то жертвует 100 рублей ежемесячно с галочкой «спасибо», кто-то 500, кто-то 1000. И львиная доля нашего бюджета – это вот такие платежи. Благодаря этому вот каждый год нашей помощью мы подхватываем порядка 100 тысяч пожилых людей. Это не про дрова, не только, потому что это самый дорогой вид помощи, и не про уход на дому, но это про регулярную поддержку. Новогодние гостинцы, поддержка, когда мы помогаем в интернатах с оборудованием, с возможностью людям дать хоть какое-то восстановление, с поддержкой на дому, потому что очень много семей, которые приходят за помощью и, опять же, за плечом поддержки. Если бы не такие люди, как наши слушатели, как ты, как все, кто нас поддерживает, нас бы просто давно не было. Я расскажу, я просто думала, что если ты про
1: расскажи,
2: это спросишь,
1: расскажи,
2: прям хочу сказать. Недавно помогали, тоже на горячую линию позвонила женщина, 83 года, она из глубинки Тверской области, автобус отменили, а ей нужно было добраться до Москвы, она, ура, получила по квоте, должна была получить операцию на глаза, которая там была ужасно сложная. И она звонила в жуткой панике, как ей доехать, потому что денег на такси у нее, естественно, не было, а выяснилось, что и в Москве надо было ночевать, потому что операция амбулаторная, но на следующий день там ей надо было показаться, появиться. И бедная эта Анастасия Геннадьевна звонила в ужасе, что у нее нет денег доехать, нет где переночевать, собиралась ночевать на вокзале, а ехать на попутках. 83 года с операцией на глаза, одним глазом, который почти не видит, ну, кажется, что это не здорово. Мы тут же попросили соцзащиту уточнить вообще, чем еще помочь и какая там ситуация. Коллеги соцзащиты сказали, что туши света, что делать, они сами, в общем, надо что-то срочно делать, потому что через 3 дня ехать. И, в общем, усилиями нашли волонтеров, которые довезли и смогли снять, ну, дать возможность не на вокзале, а в нормальной гостинице, а потом еще, чтобы все было в порядке, у нее оплатили лекарства, мази. И когда первый раз после операции, уже добравшись до дома, Анастасия Геннадьевна отзвонилась тут же и попросила, говорит, мне дайте, пожалуйста, мне всех, кто, значит, мне помогал к телефону. И говорит, я уже в местную сберкассу поехала, сказала, что как только глаз будет видеть, хочу написать заявление, чтобы, значит, 50 рублей перечислять, чтобы другим людям, кто в такой же беде, тоже помощь пришла, потому что, говорит, родных нету, а чужие помогли, как родные.
1: Ну, вообще, это, конечно, ситуация, которая на самом деле очень распространенная. Окей, в больнице тебя вылечили, но, например, ты вышел из больницы, а дальше что? Или, например, вот как ты сейчас говоришь, наоборот, до больницы как добраться?
2: И до, и обратно.
1: И потом, да. И я так понимаю, что как раз-таки проект, который есть у вас, маршрут заботы, он про это.
2: Ты знаешь, он еще шире. Вот это просто очень, ну, мне кажется, трогательный пример про то, что хочется, чтобы мы были такой общей подушкой безопасности, чтобы любой слушатель знал, что если будет совсем беда или очень трудно, мы есть, и все, что можно будет сделать из любой ситуации, есть. Хоть трудный, хоть плохой, но хоть какой-то выход, и поддержку точно общим усилием можно будет найти. Маршрут заботы — это проект, который мы делаем при поддержке фонда президентских грантов. Он про поддержку родственников в тот момент, когда они вообще не понимают, как жить дальше. Когда папа вчера ходил, а через неделю его выписывают из больницы лежачим. И родственники не понимают, справятся ли они, забирать, не забирать, что нужно. Первые недели срывают спину так, что потом уже сами не могут ухаживать. И в этот момент, благодаря этому проекту, у них появляется информация о том, как ухаживать и что будет дальше. У них появляется вовремя коляска, кровать, первые наборы средств ухода, обучение, как с этим всем быть, и плечо соцслужб, которые рассказывают о том, что мы рядом, все получится, будет тяжело, но дай бог.
1: Ну вот 12 регионам повезло, вот там сейчас реализуется проект, да, а да, получается, да, что ты просто рассказываешь мою ту же историю, у меня папа как раз оттяпали ногу, ну там была своя история, да, ну и вот его привезли, то есть нет, все неожиданно, это же все не получается-то. Нет, именно. Когда это хотя бы, даже когда это хотя ожидаешь, это ты все равно как-то готовишься, там все эти коляски, а тут просто все, раз, приехали быстро, и все, и вот мама там, там брат еще, да, был, ну вот все это очень тяжело, непонятно, самое главное непонятно, и если наш регион не входит вот в эти 12, то что, как дальше-то жить? Кто с коляской поможет, кто с чем поможет, непонятно, да?
2: Ну, очень верю, что мы сейчас потихоньку будем расширять эту помощь и внутри регионов, и на другие регионы.
1: А опять как узнать же, вообще, вопрос... в каком регионе? Ты говорю, 12, а как маршрут заботы, как узнать?
2: Саш, скажу плохое, пока это и не весь регион тоже охвачен.
1: А,
2: то есть это
1: понятно.
2: Пока несколько больниц, но
1: море,
2: каждый...
1: Да.
2: Ты знаешь, да, но когда ты видишь, насколько меняется помощь, когда раньше человек люди выписывались после инсульта домой, и не было понятно вообще, что с ними, как семья справится... А сейчас, когда эти семьи приходят и благодарят больницу, благодарят соцслужбу, потому что говорят, нам не страшно. Вы пришли, когда мы даже не знали о том, что вообще столько разной помощи может быть. Потому что на самом деле, если, ну, как сказать, знать, то много того, что можно поддержать от круга, вот от сообщества ухаживающих родственников, которые уже прошли этот путь и могут рассказать.
1: Равные консультанты, типа, да, вот это.
2: Равные все. Консультанты, спасибо. То есть это мы сеем везде, по всем регионам, где только можем. Поэтому, если кто-то из слушателей, например, в такой ситуации, то мы обязательно подскажем, где ближайшие сообщества. Общество, как включиться, где школа ухода, где могут помочь поставить руки, как не срывать спину, где подскажут, как оборудовать дом. Потому что это какие-то базовые вещи, но без них очень трудно потом.
1: А как надо найти это все? Позвонить куда-то или
2: ну,
1: через
2: вообще,
1: сайт все лучше, да?
2: На самом деле, соцслужбы на местах должны это подсказать. Но на всякий случай и наш телефон, и телефон горячей линии, и наш сайт просто написать нам. Вот я там-то, там-то, подскажите, куда мне бежать. И самое главное, чтобы все понимали, что есть надежда и есть помощь. Трудно, но хоть что-то будет.
1: Есть надежда, и мы продолжим о надежде через несколько минут.
0: Адреса милосердия с Александром Ветровым. Маяк. Провела его по необычному маршруту. Родившись в Греции, он вырос в Армении, а став популярным в Советском Союзе, на долгие годы переехал во Францию. Но в эти дни он снова с нами, со своими поклонниками, которые не переставали любить его песни. Жан Татлян. Специальный выпуск Audio Stories Maker. Слушайте в эту субботу с 11 часов вечера. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
4: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
0: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
4: Воспитание души. Читатель хотел бы, чтобы его автор был гением, но при этом он же хотел бы, чтобы произведения этого автора были понятными. Так создаются писатели, занимающие вакантное место гения и являющиеся его имитацией. Такой доступный.

0: хорошего говорили и плохого говорили, ну, то есть о проблемах, и это важно, и программа существует именно для того, чтобы проблемы обозначались, и потом, когда я вижу, как они решаются в стране, на уровне страны, это так прекрасно. Но мы не очень часто понимаем вообще, а что, вот, что нужно пожилым людям, да, что нужно нашим мамам, папам, и ты первая, кто в стране стала говорить, что а вы спрашиваете у них, а вы задавайте вопросы им. И что вот мы решили сделать? Мы решили спросить разных людей, разных поколений, чего на их взгляд человеку особенно не хватает в старшем возрасте. А давайте начнем с Дмитрия.
1: Меня зовут Дмитрий, мне 27 лет. Я считаю, что для пожилого человека самое главное – это внимание его близких людей, умение выслушать этого человека, который научит тому, что нужно знать. Этого человека нужно всегда выслушать и уделить больше внимания ему, как только возможно. Почаще вызывать врача, который будет хотя бы проводить домашнее обследование, если же этот человек не лежачий, ну, либо же приезжать и ехать с пожилым, со своим родственником в больницу, чтобы он проходил какие-то обследования. Более-менее следить за его здоровьем, чтобы человеку было приятно проводить больше с ним времени.
0: Вот, наверное, услышал Дмитрий Лизу Олескину, а вот что об этом думает Кирилл.
2: Мне кажется, самое главное – здоровье и возможность оставаться самостоятельным, чтобы не приходилось постоянно от кого-то зависеть. Самому сходить в магазин, погулять, встретиться с друзьями, ну и чтобы рядом были люди. Потому что деньги, конечно, важны. Но если тебе не с кем поговорить вечером, они не очень сильно помогают.
0: Ну а вот Петр посмотрел на эту тему немножко с другой стороны. Не только что нужно дать старшему человеку и старшему поколению, но и что сами старшие могут дать нам.
3: Здравствуйте, меня зовут Петр, мне 34 года. Мне кажется, что для человека старшего возраста важно не чувствовать себя одиноким и знать, что он все еще кому-то нужен. Важно понимать, что к тебе прислушиваются, что твой опыт и твое мнение имеют значение. Потому что с возрастом, мне кажется, люди иногда начинают относиться к тебе так, будто ты уже ничего не понимаешь и тебе нечего сказать. А ведь иногда достаточно просто поговорить, спросить совета, дать человеку почувствовать, что его по-прежнему слышат и уважают.
0: Ну вот еще один последний на данный момент ответ мы получили от Елизаветы. Мне кажется, она говорит об очень простой вещи, которая ничего не стоит, но которую мы очень часто забываем.
4: Вы знаете, мне, например, важно чаще общаться там с близкими или с родственниками. Во-первых, можно что-то всегда узнать. Новый рецепт, какую-то новость, поближе узнать своего родного человека, поддержать его. Ну и, естественно, конечно, почаще говорить спасибо, что тоже очень важно.
0: Ну, вот с своей точки зрения, все, как будто бы они послушали несколько программ на «Маяке» с твоим участием.
5: Прям все умницы огромные. Слышать, слушать, быть рядом, проводить время. Я добавлю еще почаще говорить, как тебе дорог, любим человек, потому что мы себе сами накручиваем в любом возрасте, что нас не любят, мы не нужны, и вообще мы там балласт. А человек, когда у него появляются физические ограничения, когда он видит, что он роняет тарелку, когда моет посуду, пирог не получился, он очень сильно будет себя терзать. А когда наступают симптомы немощи, ну, на самом деле, то, чего мы боимся, когда человек впервые, простите, не успел дойти до туалета, нам всем, ну, как бы фу-фу-фу, а на самом деле такая чудовищная трагедия, такое унижение, когда человек это чувствует, он все понимает и понимает, что он больше не он, он не может, он не сможет, он закрывается у себя. Здесь очень важно поддержать, сказать, мам, чтобы ни было, ты моя самая любимая, самая лучшая на свете мама, и ну, ты, без тебя я никогда не буду больше дочкой. То же самое с бабушками. И мы это не говорим, мы считаем, что это так само собой разумеется, и мы слышим пожилых людей, которым никогда не говорили, как они любимы, нужны, хотя любой внук, пока у него есть бабушка или дедушка.
0: Ну, мой, собственно, лайфхак, мама все время ругает, вот, опять вы мне там что-то доставку какую-то присылаете, эти все ваши Wildberries и все. Но я знаю, что, ну, так она проговаривается там соседям, вот когда говорит, что кто-то что-то приносит, я чувствую, что я не одна.
5: Конечно.
0: Вот они могут что угодно говорить, не тратьте на меня деньги, но вот это маленькое, что-то же не обязательно там, не знаю,
5: конечно,
0: стиральную машину каждый день покупать.
5: На самом деле, про всю нашу помощь, которая только есть от нашего фонда, от всех наших любимых, наших волонтеров и жертвователей, это всегда про ты не один, когда пожилой человек получает поддержку любую, дрова, продукты, уход, там, что-то для его семьи, у них всегда есть ощущение, что я поживу, раз я кому-то нужен, обо мне думают и меня любят.
0: Ты знаешь, завершая нашу программу, я, это тут у вас такой фонд, и, ну, может, потому что я тебя знаю, не только тебя, а многих знаю, кто работал и работает в вашем фонде, абсолютное доверие, поэтому,
5: спасибо,
0: когда фонду доверяешь, понимаешь, что любая копейка пойдет куда надо, поэтому я всех вас, уважаемые радиослушатели, приглашаю, предлагаю, и сам я всегда участвую в разных акциях. Давайте поможем фонду в преддверии и холодов, и куча проблем всегда есть у пожилых. Пожалуйста, зайдите на сайт фонда «Старость в радость» для того, чтобы оказать вот эту неоценимую, по сути, помощь. Ну и я хочу, во-первых, тебе сказать спасибо, Лиза, большое.
5: Спасибо тебе.
0: Очень надеюсь на нашу

0: скорейшую встречу. Перед Новым годом жду. Почему? Потому что мы хотим, чтобы у наших мам, бабушек, дедушек был тоже праздник. А завершить я хочу вот тоже аудио, которое мы записали вместе с Татьяной Владимировной из Санкт-Петербурга. Ей 98 лет. Она ходит в лес, знает латинские названия растений, читает, слушает музыку, слушает радиопередачи и считает, что даже когда колят, там болят колени, у человека должна оставаться причина встать и пойти посмотреть, что происходит вокруг. И мне кажется, это хороший пример для подражания.
1: Добрый день, дорогие слушатели. Мне уже 98 лет. Я часто хожу в лес и считаю, что близость к природе играет огромную роль в сохранении жизнеспособности и бодрости. Я могу даже латинские названия многих растений вам сказать. Масса интересного в природе. Есть люди, с которыми вам интересно поделиться и послушать, что они говорят, посоветоваться, обсудить прочитанные книги или прослушанные радио. Передачи или просто хорошая музыка, она дополняет наше положительное восприятие к жизни. Человек стареет постепенно, надо двигаться. И даже если остеопороз или артрит, и колени болят, нужно стараться пересиливать себя, а пересиливать дает возможность желания что-то увидеть, с кем-то общаться, то есть вести полнокровную жизнь здорового человека. Вот на это надо и нацеливать себя.

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. На 81-й сессии Генассамблеи ООН как на заседаниях, так и на двухсторонних встречах неоднократно поднималась тема урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Генассамблеи.
2: Конечно, мы говорили по Украине. Я напомню, что 23 сентября было специальное заседание Совета Безопасности, которое созвали французы по украинскому кризису. Там я подробно выступил и показал, как мы считаем, достаточно подробно генезис всей этой истории. Там все в этом выступлении четко изложено.
0: До этого Лавров выступил с трибуны 81-й сессии Генассамблеи ООН. Он заявил, что цели спецоперации будут достигнуты, а угрозы безопасности России по ее итогам устранены. По словам министра, борьбу за правду и справедливость нужно доводить до конца.
2: Начав в 2022 году специальную военную операцию по защите людей Донбасса, Новороссии от истребления киевским режимом, Россия продолжает бороться за их безопасность и права в полном соответствии с буквой и духом устава ООН. Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена. Это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной, позицию защитника принципов устава ООН, но не выборочно, а в их совокупности, полноте и взаимосвязи.
0: Лавров уверен, что в Европе делают все, чтобы сорвать перспективу мирных переговоров. По его словам, в попытках сдерживать Россию, Запад разрушил систему европейской безопасности. Вооруженные силы России нанесли очередные удары по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Сегодня днем беспилотники поразили логистический центр «Эпицентр» в Одессе. По данным ведомства, его использовали для хранения и распределения продукции военного назначения, поступавшей для украинской армии из-за рубежа. Кроме того, на переходе морем в порт Одесса под удар попал морской сухогруз, который доставлял грузы для ВСУ. Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, а также Марьино в Сумской. Кольцо окружения украинских войск на северо-востоке области продолжает сжиматься, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Хрипуны, Грачевка и Рубленая Харьковской области. Также формирование противника уничтожается в районах населенных пунктов Нестерная, Шевченково и Варваровка Харьковской области. В районе населенного пункта Нефедовка Харьковской области в результате огневого поражения сорваны две попытки выхода из окружения группы до 10 боевиков. Потери ВСУ в кольце окружения составили свыше 50 военнослужащих. Боевая бронированная машина, два автомобиля, квадроцикл и пусковая установка реактивной системы залпового огня.
0: Как сообщили Минобороны, средства ПВО за сутки сбили 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда РСЗО «Хаймарс» производства США и 1222 БПЛА самолетного типа. Суточные потери украинской армии в зоне действий всех группировок составили около 1300 человек. Дональд Трамп призвал Россию и Украину заключить мирное соглашение до начала зимы. Президент США считает, что Москва и Киев могут найти способ урегулирования конфликта в ближайшее время. «Я хочу от Зеленского, чтобы он заключил соглашение, чтобы он договорился с президентом России Владимиром Путиным, а Путин договорился с ним», — сказал глава Белого дома на видео, опубликованном Fox News. При этом Трамп не обозначил конкретных деталей того, на какой основе могло бы быть построено такое соглашение. Незадолго до этого президент США, по сообщениям СМИ, призывал Зеленского отправиться в Москву для возобновления мирных переговоров, но тот отказался. А накануне Владимир Путин заявлял, что Россия была готова возобновить переговоры после выборов в Госдуму, однако ситуация осложнилась после попытки атаки на Москву в дни голосования. Президент подчеркнул, что дальнейшие решения будут приниматься с учетом интересов России. Пожар в двухэтажном административном здании в центре Томска локализованного площадь составила 1600 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщили в Главном управлении МЧС по Томской области. Ранее в ведомстве рассказали, что загорелось двухэтажное кирпичное административное здание, пристройка. Согласно открытым данным, в административном здании располагаются офисы различных компаний. Рядом находится крупный торгово-развлекательный центр «Оранжевое небо». Перехода огня на соседнее здание не допущено. Тушение пожара продолжают специалисты из нескольких пожарно-спасательных частей города. Сентябрь в Москве оказался теплее климатической нормы на 2,2 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. При этом, по его словам, в регионе зафиксирован серьезный дефицит осадков. Дождей выпало почти на 30% меньше положенного. Как отметил синоптик, сухую и теплую погоду в столичном регионе продолжит формировать обширные антициклоны. Согласно прогнозам, нынешнее потепление задержится в Москве как минимум до середины первой пятидневки октября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно с прояснениями, временами дожди, ночью плюс 11-13, днем 14-16 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, в ночные часы плюс 5-7, а в дневные 16-18 тепла. Сейчас в городе плюс 13, давление 758 миллиметров.

0: спорта. Мастера спорта в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Кудряшов.
1: Меня зовут Николай Саприн. Андрей, привет. Всем добрый вечер.
0: Привет. И сегодня у нас большая новостная программа, поскольку событий большое количество в мире спорта произошло. Ну и начнем мы с шахмат, поскольку сегодня на Генассамблее в Самарканде было избрано новое руководство Международной шахматной федерации, ФИДЕ. Их еще называют. И к нам в прямом эфире присоединяется пиар-директор Федерации шахмат России Кирилл Зангалис. Кирилл, приветствую.
2: Здравствуйте.
1: Да, добрый вечер.
0: Новым девятым главой ФИДЕ стал казахстанский миллиардер Тимур Турлов, если я не ошибаюсь, и бывший министр спорта Российской Федерации Павел Колобков избран одним из вице-президентов организации. Как это все происходило? В один ли раунд это все прошло или потребовалось несколько раундов?
2: Вы знаете, из-за того, что на наших представителей не было, мы привыкли бороться за главное кресло президентское. Я, например, лично был как журналист на выборах 2010 года в Ханты-Мансийске, где победил Кирсан Илюмжинов. Был в Тромсе в норвежском в 2014 году, где опять-таки Кирсан Илюмжинов был переизбран президентом ФИДЕ. Был в Батуми в 2018 году. Но, к сожалению, в связи со всеми событиями, вы же понимаете, что Россию пытаются всеми способами и не способами оттереть отовсюду. Поэтому мне, если честно, было абсолютно не важно, кто победит. Важно было, чтобы наш представитель, олимпийский чемпион, которого я лично знаю, у меня прекрасные с ним отношения, как сейчас помню, журналистом «Вечерней Москвы», сделал первым с ним интервью после его победы в Сиднее. Напомню, что Павел Колобков, олимпийский чемпион по фехтованию. Ну, у кого-то недоразумение вызовет, почему вдруг Колобков пошел в шахматы. Экс-министр спорта, в принципе, отличается таким вот шахматным мышлением. И ему нравится этот вид спорта. И нам очень было важно, чтобы из-за санкций убрали Аркадия Дворковича. Мы прекрасно знаем россиянина. Не так много, да, сейчас россиян. Их практически нет, которые возглавляют международные федерации. Но на Западе просто дали откровенно понять нам, кто бы ни избирался, кто бы ни пошел, будь то Илюмжинов, Сергей Корякин, Андрей Филатов или тот же Аркадий Дворкович, то не хотят видеть у руководства шахмата Россию. Явная русофобская организация. И поэтому, вы знаете, я не так пристально следил за этими выборами. И кто там победит, Вадим Розенштейн или Тимур Турлов, если честно, для меня не было особой разницы, потому что я сильно не вникал. Главное, чтобы был избран в совет ФИДЕ Колобков. Это случилось, и считаю, что маленькая победа, как и, знаете, на линии фронта, будем двигаться маленькими шагами вперед.
0: Насколько я понимаю, что Павел Колобков получил, как сообщается, 78 голосов делегатов сегодня на Генассамблее. Сможет ли он легитимно продвигать интересы российских шахматистов внутри руководства организации? Потому что там 7, насколько я понимаю, вице-президентов, включая нового главу.
2: Смотрите, все элементарно. Лучше, конечно же, мы надеемся, что будет продвигать. Для этого и была проделана эта работа. Но смотрите, то, что проголосовало 78 стран за россиянина, это же говорит об отношении к нам. Это реально говорит, я уверен, что если бы избирался россиянин, то мы бы эти выборы выиграли. Потому что и Азия, и Африка, и Латинская Америка все прекрасно понимают, сколько Россия делает для шахмат. Я могу вам сейчас на часа полтора рассказать о том, как после развала Советского Союза, особенно в последние, там, условно говоря, 10 лет до ковида особенно, где проходили все международные турниры в основном. Так вот, я вам скажу, 90% международных турниров проходило на постсоветском пространстве. Никто не собирается платить за шахматы, быть спонсорами этих турниров. Всем этим занимались на пост. И очень мне обидно и жалко, что те, кто сейчас голосит против России, очень здорово кормились на территории нашей страны на международных турнирах, работая на них шахматистами, судьями или просто функционерами или тренерами. Вот, характерный пример – это работавший с Карлсоном много лет датчанин Нильсон, который просто не находит ни дня, чтобы не пнуть как-нибудь Россию в своих комментариях. Поэтому здорово, что Колобков там, пусть наводят порядок.
1: Кирилл, скажите, вот Тимур Турлов, насколько это компромиссная кандидатура? И вообще, о каком компромиссе, в принципе, может идти речь? Потому что, с одной стороны, это человек с постсоветского пространства, это все-таки казахстанский миллиардер, естественно, прекрасно знает русский язык. С другой, наверное, важно, чтобы, ну, вот в этой ситуации все-таки определенные интересы, ну, например, допуск российских шахматистов, да, на международные соревнования, там, возможность, если вдруг что, да, все-таки сделать все, чтобы они, несмотря ни на что, получали возможность выступать на международной арене. Вот в этом смысле, насколько эта кандидатура устраивает российские шахматы?
2: Ну, дай бог, чтобы устраивало. Честно говоря, мое личное мнение, оно особо никого не касается. Я вижу то, что там читаю в интернете, Турлова лично я не знаю, никогда с ним не работал. Я вижу, что казахстанские шахматы, особенно женские, развиваются семимильными шагами. Не уверен я, что прям вот какие-то сдвиги моментальные пойдут. Но вот надеюсь, что если там рядом Колобков, и как-то на это повлияется, потому что, не забывайте, не знаю, знали вы или нет, что Турлов все-таки уроженец города Москвы. Это наш с вами бывший соотечественник, И это о многом говорит. Что будет дальше, вот честно, не хочу свое мнение высказывать, потому что оно действительно, мое мнение здесь обывательское. Я не бизнесмен, не предприниматель, и поэтому не знаю, как будет действовать по отношению к России именно ныне казахстанский миллиардер и казахстанский глава ФИДа. Ну, давайте вот просто надеемся на лучшее. И еще раз говорю, большая победа, потому что никто не ожидал, что вообще в руководстве ФИДа у нас кто-то будет. И в какой-то последний момент, поняв, что Аркадий Дворкович убывает из предвыборной гонки, как-то вот мы подсуетились и сумели сохранить в руководстве ФИДа российские какие-то позиции. Понимаете, еще буквально, ну вот сколько там, полгода назад, когда допустили женскую сборную России до командного чемпионата мира, да, помните, это совсем было под запретом как бы еще недавно, и вдруг наши женщины играют успешно, не то что успешно играют, вообще проигрывают за весь турнир одну партию в командном чемпионате мира, выносят всех соперников, выигрывают золото, и сказали, вот они следующие шаги. Мы возвращаем мужскую сборную на чемпионат мира, и уже на Олимпиаде в Самарканде играем с гимном и с флагом. И вы видите, что произошло. Как бы доверять нашим западным партнерам, как мы видим последние много лет, а может более умные люди это видят всю историю России, что доверять западным партнерам в кавычках нельзя. Поэтому приходится нам бороться. И я много раз говорил, что пример очень простой. До 45 года сборная СССР не была достойна выступать на Олимпиадах. Не шахматных, а обычных. И помните, что первый раз сборная СССР выступила на Олимпиаде в 1952 году. Прямая аналогия, думаю, добавлять ничего не надо.
3: Да, хорошо, спасибо. Кирилл Зангалис был в нашем эфире, пиар-директор Федерации шахмат России. Напомню, сегодня был избран новый глава ФИДЭ, им стал казахстанский миллиардер Тимур Турлов, бывший министр спорта России Павел Колобков успешно избрался на пост одного из вице-президентов организации. Ну и
1: я просто добавлю, что Турлову 38 лет, и до 2022 года у него было российское гражданство. Потом он получил паспорт Казахстана, и в 2023 году Турлов возглавил Федерацию шахмат Казахстана. То есть у него опыт работы в шахматах именно, тем более руководящей работы, несколько лет уже составляет.
3: Ну, безусловно, но пока не решен главный вопрос. Членство Федерации шахмат России ФИДЭ на данный момент временно приостановлено по решению спортивного арбитража. И Россия, соответственно, на этих выборах не имела права голоса. И процесс снятия этих ограничений и возвращения флага будет крайне долгим и тяжелым даже вот при лояльном президенте. Ну что ж, давайте к другой сегодняшней теме, к баскетболу, ибо стартовал новый чемпионат Единой лиги ВТБ сезона 26-27 годов. К нам присоединяется человек, который лучше всего знает про лучшую игру с мячом, это Никита Загдай. Никита, здравствуйте.
4: Добрый вечер, коллеги.
1: Добрый вечер.
4: Лучшая игра с мячом вернулась, и это, конечно же, большой праздник. Приятно отметить его с вами.
3: Никита, такой сразу вопрос тебе из другой лучшей игры с мячом. Сегодня Европейская конфедерация волейбола объявила о возвращении российских клубов на международную арену, да, в Еврокубке. Что в баскетболе с этим? Какая сейчас ситуация на сегодняшний день?
4: Волейбол чуть более глобальный в плане баскетбола, именно в плане принятия решения. К сожалению, для того, чтобы российские клубы вернулись в Еврокубки, большое влияние имеет, уж простите, вернусь к нашему коллеге Кириллу Зангалецу, наши западные партнеры против. И прямо сейчас просто логистически это сложно, и как президент ЦСКА Андрей Ватутин не раз говорил, даже если сейчас получится, что Евролига примет решение и российские клубы вернутся, логистически это будет крайне непросто сделать.
3: Но это нейтральные площадки будут сразу, да?
1: Да, со следующего сезона, тем более. Со следующего сезона. Речь идет о сезоне 27-28.
4: Ну, крайне непросто, плюс еще и дорого. А мы знаем, что больше денег у российских клубов не становится. Uh-huh. И буквально недавно открывали бюджеты, и мы видим, что в целом бюджеты не повышаются. И огромная пропасть, если есть у нас топ-4 клуба, которые больше миллиарда готовы тратить на баскетбол в сезон, то остальные команды этому требованию просто не соответствуют. И Еврокубки на нейтральной площадке – это серьезная трата в бюджете. А главное, для кого играть, если зрители в России. И мы видели сегодня в Саратове ажиотаж, в Перми ажиотаж, и в Петербурге ажиотаж. А на нейтральной
3: площадке… Ну, а в Белграде, в Стамбуле не будет ажиотажа, если вдруг помечтаем и представим, что там будет проводиться матчи Еврокубков для российских команд.
4: Мы пробовали
3: команд.
4: В прошлом году Суперкубок Единой Лиги ВТБ проходил в Белграде, и, прямо скажем, большого ажиотажа не вызвал. Конечно, это было событие и приятное для наших сербских друзей, но прям ажиотажа, так чтобы очереди за билетами были, такого, к сожалению, не было.
1: Ну, одно дело ЦСКА там, условно, с сербскими командами или с командами Сервяная российскими.
3: Звезда,
1: да, хотя, кстати, это был бы аншлаг, если ЦСКА Сервяная Звезда или ЦСКА Партизан. А совсем другое, когда приезжали бы туда еще и лучшие заграничные команды, туда же, в ту же Сербию, а уж тем более, если с самими сербскими клубами еще играть по два матча там.
4: Конечно, на матч с «Партизаном» и «Цервена Звезды» ЦСКА соберет полные трибуны, но проблема, никто не пойдет смотреть на ЦСКА и «Реал» в Белграде. Я имею в виду, никто не пойдет в плане ажиотажа. Но, конечно, это был бы серьезный плюс для российского баскетбола, для международного баскетбола. В Евролиге ЦСКА, прямо скажем, не хватает.
1: Я поехал как болельщик посмотреть.
3: Ну, это естественно.
4: Я бы просто поехал.
3: Даже Никита собирается тоже просто поехать в Стамбул, в Белград. Но пока мы здесь, пока мы в России, чемпионат Единой Лиги ВТБ, что с фаворитом в этом году? Есть ли такой?
4: Загадка, потому что, например, ЦСКА три раза подряд выиграл Единую Лигу ВТБ, сохранил чемпионский состав, и кажется, что армейцы должны вот сейчас ночью их разбуди, они все комбинации помнят, знают, как друг с другом играть, но почти все предсезонные матчи армейцы проиграли. И завтра они стартуют в Москве в гостевом противостоянии с МБА, и нельзя сказать, что ЦСКА прям фаворит. Конечно же, фаворит, но не прям. И будет интересное противостояние буквально завтра. Но уже сыграны несколько матчей. «Зенит» на своем паркете одолел «Уралмаш». И это, не сенсация, но это серьезный показатель.
3: Тревожный звонок.
4: 68, крупная победа «Зенита», при том, что «Зенит» в предсезонных матчах смотрелся крайне неважно, будем уже честны. Но как только стартовал официальный сезон, разгромили екатеринбуржцев, при том, что «Уралмаш» готовился, прошел сито «Спартакиады», пусть и российским составом, но команда раньше начала подготовку, и, казалось бы, «Уралмаш» сейчас должен быть в колее, что называется. Но нет, «Зенит» легко разобрался. Сегодня в Саратове «Автодор» принимал «Самару», саратовцы уступали в волжском дерби минус 15, но в итоге убедительная победа 77-69. Но главное, сенсация игрового дня состоялась в Казани. «Уникс», один из фаворитов, принимал на своем паркете «Парму». И «Парма» показала шикарный баскетбол. 97-88, победа на выезде. И первая сенсация сезона. «Парма» выигрывает в Казани на старт сезона. Завтра состоится матч «Локомотив-Енисей». Здесь «Локомотив», конечно же, фаворит, но мы готовы к любым сюрпризам. Ну и, как я уже говорил, МБА-ЦСКА, московское дерби. Это, наверное, самое вкусное, что можно ждать на первой неделе официальных матчей.
1: По поводу «Парма» и «Уникс», конечно, это неожиданный очень результат, но все-таки «Парма» в прошлом году великолепно играла на своей площадке, останавливая там очень сильные клубы, практически все, да, и уж, по крайней мере, там можно вспомнить целый ряд матчей, где «Парма» выглядела сильнее даже по игре, не только по счету. Но когда мы говорим о выездных победах, это все-таки такие уже, точечные, да, единичные случаи.
4: А давайте я вам добавлю еще.
1: Нет, вопрос просто, да, это «Парма» сильнее стала?
4: Это... кот в мешке. Ага. Вот в стартовой пятерке, например, вышло 4 американца. И, наверное, никакого сюрприза нет, потому что главный тренер Евгений Пашутин. Но Илья Карпенков, например, в прошлом году играл за Нижний Новгород, этой команды не стало, и набрал 4 очка. И вот единственный российский игрок в стартовой пятерке набрал 4 очка. Но при этом Приму Джошуа дебютировал в Лиге ВТБ и за почти 30 минут провел на площадке, 22 очка набрал. И это сенсация, потому что этот парень был выбран на 12-м номером драфта. Не получилось у него заокеанская карьера. Был он в нескольких скандальных историях замечен.
1: Вот это вот тот самый, который экс-гибиционист, да?
4: Да, тот самый. И он, у него несколько скандалов позади, но при этом это невероятный талант, и есть надежда, что он перезагрузит свою карьеру в Перми, и весь мировой баскетбол будет только счастлив. Потому что 12-й номер драфта – это серьезно, и то, что он сейчас показывает шикарный баскетбол, это приятно.
1: Ну, просто раздел Уникс сегодня, да.
4: Глазами.
1: Да. Уникс стал сильнее, или, ну, как тебе кажется, по сравнению с прошлым сезоном? Или вот, пожалуйста, есть результат конкретный, мы пока еще, ну, рано нам говорить, да, о том, насколько этой команде поможет все эти приобретения и вообще трансферное окно.
4: Но прежде всего, Велимир Пирасович ушел из команды, а с этим тренером ассоциировались все победы. Его помощник стал главным тренером Милан Каракаш, и он дебютирует в Лиге ВТБ. У нас два дебютанта-тренера, это Милош Каракаш и Сергей Вознюк в МБА. Он тоже был помощником у Василия Карасева и пошел на повышение. И вот бывшие помощники становятся главными тренерами. Это приятно будет за ними наблюдать, но вот первый свой матч в Лиге Каракаш проиграл вместе с Униксом, при том, что состав очень симпатичный. Ратан Мейс играл в прошлом году в Евролиге, до этого в Реале, а до этого был лучшим снайпером Единой Лиги ВТБ в составе Красноярского Енисея. И, казалось бы, звезда. Лука Шаманич в прошлом году блистал за «Зенит», сейчас перешел в Казанский Уникс. Рейнольд сохранили. Остался Алексей Швед, теперь он в статусе капитана команды, на его счету 8 очков и 7 результативных передач. Он, в общем-то, в форме, но команде сегодня не помог одержать победу.
3: Никит, последний вопрос, который мы, наверное, успеваем тебе задать. Как вообще команда Единой Лиги ВТБ в перерыве, да, между чемпионатами вели себя на трансферном рынке? Потому что мы часто сравниваем там футбол, хоккей, в футболе огромные проблемы с приездами иностранных игроков. В хоккей, ну, тоже там приезжают американцы, уезжают. А в баскетболе как?
4: Давайте не будем
1: плохо, хорошо.
4: Но сейчас заняли. Агрессивно себя вели российские команды, за исключением ЦСКА. Армейцы...
3: Вопрос в другой плоскости. Хотят ли иностранцы ехать сюда или нет?
4: Конечно, хотят. Но, посмотрите, 11 стран представлены в Единой Лиге ВТБ. И канадцы, и американцы. И 11 разных стран это легионеры, кто принимает участие прямо в первых матчах Единой Лиги ВТБ. Это ответ на ваш вопрос. Баскетбол настолько многогранен и настолько аполитичен, что вот за исключением, наверное, наших вот самых ближайших западных соседей, где очень большое социальное давление, а это я говорю про Польшу, Литву и Прибалтику, все остальные с большим удовольствием едут в нашу страну.
3: Ну что же, ты нас успокоил.
1: Спасибо.
3: Будем смотреть.
4: Кстати, будет интересно, следите, друзья.
3: Главное, чтобы зрители ходили, чтобы зрители.
1: Ну, чтобы можно было смотреть. Не ты смотрел эти матчи как? Вот, допустим, Уникс. Ты где смотрел?
3: По телевизору.
4: Новый партнер есть.
3: Не называемый новый партнер. Да.
4: И надо сказать, что баскетбол адаптируется под новые веяния. И сейчас рано еще делать какие-то выводы. Аудитория поменяется, давайте будем честны, но и у Лиги ВТБ есть шанс выйти вперед, КХЛ не даст соврать. Старший партнер, это, наверное, старший партнер для всех лиг, и для волейбола, и для футбола, и для баскетбола. КХЛ показала, что можно развиваться на разных площадках и делать это конкурентоспособно.
3: На стриминговых платформах, да, ты имеешь в виду?
4: Да, я имею в виду, что мир меняется, и баскетбол им получил шанс перезагрузки, что ли, в плане работы с аудиторией в том числе. Воспользуется или нет, можно будет говорить, наверное, ближе к Новому году.
1: Будем искать. Спасибо.
3: Спасибо, спасибо. Никита Загдай был в нашем эфире, в нашем прямом эфире. Человек, который знает все про лучшую игру с мячом, про баскетбол. Стартовал новый сезон в единой лиге ВТБ, в котором, возможно, и не будет такого явного фаворита, как был ЦСКА последние 3 года. Мы сейчас прервемся ненадолго на новости и новости спорта, а сразу после небольшого перерыва мы поговорим о фигурном катании, потому что очень много событий произошло, и в прошлые выходные состоялись открытые прокаты сборной, там тоже было немало интересного, ну и идут международные турниры серии Б, где наши фигуристы стараются завоевать право участвовать в международной серии Гран-при. Не уходите далеко, мы скоро вернемся.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Россия по-прежнему готова вернуться к договоренностям Анкориджа. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он заявил о приверженности России проведению переговоров по ситуации на Украине. При этом глава российского МИДа призвал выполнять договоренности по уже проведенным раундам. По его словам, переговоры всякий раз прекращались не Россией, а теми, кто говорит, что русские избегают контактов.
2: Доверие с нашей стороны, но нет недостатка никакого. Более того, мы вот стали продолжать переговоры, и двусторонние в Стамбуле, и трехсторонние были с участием американцев в Абу-Даби. Все эти вот раунды переговоров прекращались не нами, а теми, кто сегодня говорит, русские избегают контактов, им нечего сказать. Ну, я думаю, что вы все-таки изучаете суть вопроса и понимаете, чего стоят эти вот вопли Зеленского и его сотрудников, которые находятся под полным контролем Запада, который, в свою очередь, является полностью недоговороспособным, если мы берем вклад Европы в усилия по украинскому кризису.
0: До этого Лавров выступил с трибуны 81-й сессии Генассамблеи ООН. Он заявил, что Европа делает все для срыва перспективы мирных переговоров по Украине, в которых заинтересованы и США.
2: В аналогичном духе пренебрежения международным правом серьезную угрозу международному миру и безопасности создают безрассудные действия внешних спонсоров киевского режима. Ради утопической цели сдерживания России Запад своими руками разрушил систему европейской безопасности, взрастил русофобский режим в Киеве. Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. На Западе грезят нанести России стратегическое поражение. Но эти грезы, как уже бывало много раз в прошлом, приведут в стратегический тупик самих поджигателей войны.
0: По словам Лаврова, все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам спецоперации. По словам министра, борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Сообщение последних минут. Дежурные силы ПВО в течение дня в период с 8 утра до 8 вечера уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа над 6 российскими регионами. Об этом только что сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областях, Краснодарском крае, в Крыму, а также над акваторией Черного моря. Ранее вооруженные силы России нанесли очередные удары по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам Украины, морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили Минобороны, сегодня днем беспилотники нанесли поражение логистическому центру «Эпицентр» в Одессе. По данным ведомства, его использовали для хранения и распределения продукции военного назначения, поступившей для украинской армии из-за рубежа. Кроме того, на переходе морем в порт Одессы под удар попал морской сухогруз, доставлявший груз для ВСУ. Ранее в ведомстве рассказали, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозова в Харьковской области, а также Марьино в Сумской. Группировка «Центр» продолжает уничтожать окруженные формирования ВСУ в западной и восточной частях города Доброполья в ДНР. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, временами дожди, ночью плюс 11-13, днем 14-16 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, в ночные часы плюс 5-7, а в дневные 16-18 тепла. Сейчас в городе плюс 12, атмосферное давление 759 миллиметров, влажность воздуха 92%.
3: Екатерина Бредина, здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге состоялись матчи регулярного чемпионата. Нефтехимик победил Барыс 6-3, Магнитогорский Металлург переиграл Акбарс 2-1, Шанхайские Драконы справились с Динамо Минск 2-1, Московская Динамо уступила Салавату Юлаеву 1-3, Северсталь победила Сочи 3-1, Спартак уступил Автомобилисту 2-4. Российский теннисист Данил Медведев победил француза Валентена Райе в матче второго круга турнира в Ханчжоу 7-6-6-3. Медведев сделал 16 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал один брейкпоинт из 4. В четвертьфинале он встретится с Колмангом Вонгом из Гонконга. Также следующий раунд прошел Роман Сафиулин, который победил француза Кентена Алиса в 3 сетах. «Автодор» дома обыграл «Самару» в матче единой лиги 77-69. Хозяева уступали с разницей минус 15 по ходу встречи. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Автодора» Уэндал Грин, который набрал 25 очков. «Уникс» дома проиграл «Парме» 88-97. Конгресс Европейской конфедерации волейбола принял решение о возвращении российских команд к клубным европейским турнирам сезона 2027-28. Об этом сообщает журналист Якуб Балцержак. По информации источника, в сезоне 27-28 команды будут играть домашние матчи не в России. Отмечается, что эти встречи могут проходить в Белграде. Фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный стали седьмыми по итогам ритм-танца на мемориале Андрея Непелы. Российский дуэт получил за свое выступление 73,73 балла. Лучший результат у испанцев Оливии Смарт и Тима Дика. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Мастера спорта.
1: Мастера спорта Андрей Кудряшов, Николай Саприн по-прежнему в прямом эфире «Маяка». И настало время фигурного катания. Это значит, что настало время для нашего коллеги Андрея Журанкова, который к нам присоединяется в прямом эфире. Андрей, приветствую.
2: Вечер добрый.
3: Добрый вечер.
1: Только что, открою небольшой секрет, Андрей закончил комментировать юниорский гран-при.
3: Вау.
1: Международный. Правильно? Ничего не перепутал, Андрей? Столько турниров я делал сейчас.
2: Огромное количество. У нас такого количества фигурного катания еще не было, а это еще российский этап гран-при.
1: Да, это еще ничего не началось на самом деле, да, не международный сезон, не российский. Давай вернемся, наверное, к вчерашнему. Удалось ли тебе посмотреть выступление на мемориале Непелы Евгения Семененко? Короткую программу произвольную сегодня исполняет. Если да, что какие у тебя вообще, в принципе, впечатления?
2: Я хочу сказать, что, конечно, то, что показал Семененко накануне, это просто пышный уровень. То есть, ну, так вообще можно кататься.
1: В финале чемпионата мира. Да.
2: То, как он катался, это, конечно, было потрясающе. И если бы не вот как бы долгий перерыв, бан и так далее, там ему чуть-чуть не додали, потому что, ну, наверное, если это был чемпионат мира, то понятно, что там и другой уровень оценок, и там бы и компонентов ему поставили больше за такой прокат. Но это было восхитительно. Настолько все здорово. На высшем уровне все, от начала до конца. Каждый жест, каждая позиция. Все превосходно. Так что Семененко по праву выиграл короткую программу. Теперь ждем, вот он совсем скоро.
1: Сколько? Он 101, да, набрал балл. Это, на самом деле, такой гроссмейстерский уровень до сих пор, наверное, считается. И в соперниках у него были олимпийский чемпион Михаил Шайдоров и француз Адам Сяо Химфа, который...
2: И итальянец.
1: И Грассель, да, который второе место занимает. Почему наши ребята уже в форме, да, в конце сентября и в середине сентября? Это вызвано тем, что надо бороться за шанс попасть на гран-при, на международный гран-при?
2: Ну, конечно, да. 100%. Мы все понимали, что когда произошел допуск, что нам придется раньше начинать сезон, потому что этапов гран-при вроде как для нас не будет. Да, если ты не выиграешь хотя бы
1: одну бэшку, да.
2: Да, одну бэшку, один из челленджеров, и тогда тебе это даст возможность то, что произошло с Дикиджи. Если кто-то снимется где-то, да. Поэтому, как сказать, то есть я бы не стал говорить, что прям вот именно это была главная мотивация, то, что нужно обязательно выиграть бэшку. Главная мотивация была, что надо рано стартовать, и надо раньше привычного показывать уже очень хороший уровень. Мы все с нуля начали. Семененко, между прочим, мы же помним, он же выступал на международной арене.
1: Да, он на Олимпиаде выступал.
2: До пандемии, до бана, да. А сейчас, по сути, вот все это, вот это заново надо начинать, и надо сразу столбить свои места. Поэтому наши в такой форме.
3: То есть, получается, это вот сейчас первый месяц сентября начали. А когда началась подготовка? Обычно она начинается все-таки, наверное, летом, да, во второй половине лета.
1: Когда программа начинает ставить, наверное.
3: А, вот оно что.
1: Разрабатывает. Ну и физуху делать.
2: Нет, программа ставят весной. То есть и подготовка начинается уже летом. То есть отпуск обычно весной, где-то в мае у спортсменов. То есть поставят программу, потом отпуск, и уже дальше идет подготовка к сезону.
3: Ну просто, просто для того, чтобы сравнить, за сколько времени, за какое количество времени ему удалось набрать такую форму.
1: Потому что в Японии был не так хорош, да, сколько это было, 3 недели назад, да, по-моему, в начале сентября.
3: То есть уже когда он вступил в сезон.
1: Да, он 3-е место занял и плохо катался. Ну, неплохо он на 3-м месте, это нельзя сказать, что плохо. Здесь просто идеально коротко исполнил.
2: Да, здесь просто идеально коротко, я очень надеюсь на произвольную программу. И прям очень хочется, чтобы Семененко показал себя лучшего.
1: Я почитал комментарии после его вчерашнего проката, вчера и сегодня, и говорят, что он неожиданно вот в таком неком рейтинге того фигуриста, который будет представлять, я надеюсь, нашу страну на чемпионате Европы. У нас, напомню, 4 квоты. Чемпионат пройдет в Швейцарии, в Лугано. Вот именно он сейчас стал фаворитом. Не Петр Гуменник, не Владислав Джикиджи, да, который уже выиграл киношный кап и поедет, да, на какой-то этап гран-при в Китай, по-моему. А именно Семененко после этого проката. Не рано ли?
2: Рано. Полностью согласен. Рано. Ну, у нас же любят торопиться. Сразу мы все раздаем.
1: Корону сразу вешают победителя.
2: Да, сразу вешаем и медали. Если что, потом сразу срываем. рановато. Давайте подождем. Понятное дело, что просто-напросто по такому прокату, по тому качеству всех технических элементов и по уровню компонентов, и по уровню хореографии и презентации программы, конечно, это выглядит сильнее, чем в «Ладе Киджи». Поэтому так сразу все и раздали. Понятно, «Гуменник» до сих пор еще как бы так ни шатка ни валка разгоняется. Петя не показал еще подобного проката. Поэтому так вот сразу и сказали, что вот сейчас вот первый номер...
1: Петя не вкатал программу, скорее новую. Вот, они...
2: Да. Давайте подождем. Но я хочу сказать, знаете, вот мы все говорим Семененко. Мы практически никогда не говорим о нем как о действительно артистически очень одаренном фигуристе. А он очень хороший артист, судя по всему. Я понимаю, что это дается большим трудом, но все дается большим трудом. Он артист с точки зрения перевоплощения. Потому что посмотри, сколько разных образов он нам показывал. И клоун, и его этот кей-поп, и Нирвана.
1: Нирвана прекрасная была. Да. Я там прям скакал, как на рок-концерте.
3: Надо посмотреть.
2: Да, а сейчас он выходит и катает вообще другое. Он катает этот драку, он катает такой образ, и он делает это с другими руками, с другой хореографией. Вот что важно, вот что отвечает Семененко. Невероятная трудоспособность и понимание глубины своего образа. Понимаете? И очень хочется, чтобы Женя это все дальше показывал без ошибок. Потому что ошибки, они, конечно, портят, смазывают это впечатление. А когда это было как накануне, тут все руку плескали.
3: То есть помимо, вот опять его рекордов, да, того, что вот вчера ему дали очень высокую оценку, и особенно там одну из лучших в истории за четверного Ридбергера, тут еще важно говорить о том, что это прямо вот абсолютно перевоплощение в нужный момент, когда он действительно выступает под одну, под другую, под третью.
1: Нужный музыку. Момент в декабре будет еще эти России.
3: Не, ну сейчас-то все равно. Главное на репетиции показать, да, потом.
1: Пересудим международным, безусловно, да. Надо закрепиться, да, потому что там, мало ли как там пойдет, да, надо, чтобы тебя, конечно, помнили и знали.
2: Да, поэтому сейчас все вот эти турниры второй категории, они очень важны, все эти челленджеры очень важны, мы зарабатываем обратно, возвращаем обратно свой авторитет.
1: Давай на неделю назад вернемся на прокаты сборной и на женские прокаты, потому что это, наверное, самое интересное было. Александра Трусова, понятно, мы сейчас, если успеем, поговорим о ней. Я хочу пару слов от тебя услышать по поводу Камилы Валиевой, на которую невероятно грустно смотреть, вот лично мне было, это несмотря на то, что это не связано с тем, что она развалила произвольную программу, да, у нее там прыжки не получались. Вообще, у нее в глазах какая-то что там, я не могу. Вот наш коллега, да, Дима Кузнецов, по-моему, прекрасно написал в своем телеграм-канале, какая-то рядом с ней неестественность или фальшь вокруг нее, да, вот это вот что-то вот ее и спросить ничего нельзя, да, она как бы не отвечает, проходит мимо, да, и сама, да. И
3: это вот, про атмосферу или про то, как
1: вообще,
3: она выступает?
1: Вообще, да, про атмосферу вокруг нее, про ее, как, ну, не, понятно, ты можешь говорить с журналистами, не можешь, это твое личное дело, да, это не касается, но это касается там работы на льду, там, на пресс-конференциях и так далее и тому подобное,
2: коллеги, ну вы же понимаете, что сначала тебе дали нейтральный статус, то есть тебе как бы сказали да, вот открытая дверь, пожалуйста, а потом раз так и прямо перед твоим носом.
1: То есть это
2: пинками обратно за дверь выпихнули ее и Кондратюка, и дверь закрыли без объяснения причин. Ну вот как ты будешь к этому относиться? Ведь ты же, да, у тебя была дисквалификация, ты ее честно прошел, эту дисквалификацию. Дальше ты готовишься. У тебя должно быть какое-то будущее. А тебе так, тебя вытолкнули за дверь и сказали, да нет тебе никакого будущего. Мы тебе никогда ничего не простим. А говорить, что я не виновата, кто ее слушает, понимаете? Поэтому мне кажется, вот эта пустота в глазах, пустота во взгляде, это потому что она не понимает, а ради чего дальше ей жить. Она сейчас опять на какой-то развилке. И найти вот эти внутренние силы, это, наверное, главный вопрос для Валиевой. Вот и все. Это первый момент. Второй момент. Есть там определенные моменты фигурно-катательного характера. И там тоже есть вопросы. И она это понимает, она это чувствует. Очень много нюансов в этом виде спорта.
1: То есть все сложилось, да, в одну корзину.
2: Вот такой коррекционный, да, со всеми этими нюансами. Таких же, как в гимнастике, таких же, как в фигурном катании. Психология сюда же. И вот эта история про жизнь.
3: Да.
2: Что дальше?
1: То есть она такой последней точкой, да, стала. Ну, не точкой, нет, неправильно я сказал, такой последней каплей.
3: Ну, мы же видим сейчас по новостям, да, апелляции и Кондратюк, и Степанова с Букина подали, а Камила пока нет.
1: Ну, это неофициальная пока информация, может, ее просто готовят, эту апелляцию.
3: Может быть.
1: А может, ее не будут вообще подавать. Андрей, ты ничего не знаешь по этому поводу? Вообще собирается она идти в КАС судиться опять или нет? Или это бесполезная история?
2: Нет, во-первых, я не знаю, собирается она или нет. Я думаю, что они собираются все идти. Там, понятно, возможно, ведутся какие-то подковерные консультации с кем-то. Но я считаю, это мое личное мнение, что идти надо. Я думаю, что это мнение всех, что идти надо. Угу. Знаете как, лучше сделать и поживи,
1: чем не сделать. Ну да. Проиграл, тогда проиграл, да,
2: да.
1: Дело.
2: Но просто это такая, знаете, такая абсолютная несправедливость. Это хамская несправедливость.
3: Угу.
2: Вот и все. И надо идти и отстаивать свою честь. Вот в чем главный
1: вопрос. То есть, если не давали, не надо сразу давать, да, было? И сказать, что нет, и все, да, там, а и дальше судиться,
2: А вообще даже почему сразу не давали?
3: Да-да, почему вы дали? Почему вы дали вообще?
2: Ну, то есть, на самом деле, абсолютно хамское, свинское, лицемерное отношение вот этих людей бесчести, которые там всем этим рулят в Международном союзе конькобежцев. Вот и все. 100 раз уж мы про это говорили.
1: Ну да, это бесконечный разговор.
2: Давай лучше про Трусова Игната.
1: Давай. Вот ты как сказал, что сколько мы, 2 или 3 недели с тобой назад говорили, у нас 1,5 минуты с тобой, что очень странно, очень странно, но Саша Трусова, которая родила ребенка, которая вышла замуж, которая там вернулась в этот спорт, она стала первым номером сборной. Она приезжает на контрольные прокаты и поднимает зал. Это просто...
2: И подтверждает вот,
1: это тренировочный вообще... прокат, а зал встает.
2: Давай так. Я же у всего фанатского собрания главный критик Трусовой всегда был.
1: Безусловно,
2: и она на меня обижалась, и у нас даже был разговор на эту тему личный. Вот. Сейчас я понимаю, что я становлюсь одним из главных фанатов Игнатовой. Потому что после рождения ребенка мы видим абсолютно другого качества фигуристку. С другими руками, с другим поворотом головы, с другим взглядом, с другой хореографией, с другой подачей программы. Это очень крутая фигуристка. При этом сохранившая взрывную силу, четверные прыжки и суперсложность. Это невероятный коктейль. Это даже не коктейль, это какое-то супердорогое, изысканное блюдо, то, что мы сейчас видим. Вот эта смесь просто дарит такую надежду на...
1: Ну, это хедлайнер спорта, вот о чем мы говорили с тобой, это вообще это лицо фигурного катания вообще
2: были,
1: в мире сейчас.
2: Были фигуристки, которые родили, да, и дальше катались, но в основном это в парах. А вот в одиночном катании, чтобы выйти замуж,
1: ну,
2: родить,
1: да, и вернуться обратно.
2: Даже не потеряв, а приобретя в качестве, такого не было. И вот тут Игнатова начинает какую-то абсолютно новую историю.
1: Андрей, нет, тогда не прощаемся. Сейчас мы вернемся буквально на пару минут.
3: Хорошая тема.
1: Отнимем их у тенниса.
0: Маяк. Когда ночь становится длиннее дня. Осеннее равноденствие. Взгляд астронома. В это воскресенье в 7 часов вечера на Маяке и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо темперированный клавир Бах Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир Маяк Иваге Сивумян.
4: Россия все-таки остается в некой степени такой литературоцентричной страной. Для нас слово очень, очень важно. И когда, конечно же, звучит музыка, в которой слова важны, в которой они стоят на своих местах, всем понятно, что человек делится своим внутренним миром. Он не связывает что-то в цепочку, что должно каким-то образом стрельнуть и заставить людей снять на это танцевальное видео. Нет, они хотят поделиться тем, как они чувствуют.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на Маяке и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк». Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
5: Или просто позвоните в студию во время эфира.
0: Каждую среду и четверг с 17.00.

0: вообще международным турниром. Просто сейчас, по-моему, можно делать все, что угодно, чтобы ее выводить на международный уровень. Но это просто, это
1: да, такой... Она, просто она будет главный хедлайнер.
0: Это драйвер спорта турнира. Вообще, да. Это огромное медиа-внимание.
1: В Японии на нее билеты покупали. Сейчас вообще в мире на любой турнир она заявится, там раскупят билеты посмотреть на Игнатову. Причем это, среди тех, кто купит билеты, будет, видимо, и Малинин, Эмбер Гленн и вообще...
2: Все, в общем, все наши, да.
1: Все пойдут смотреть на трусовый Игнатов.
0: Нет, но это не шутки, это без всякого юмора, не потому шутки. Что ребят сами фигуристы говорили, и Малинин, и Адам Сяохимфа, по-моему, говорил, что они смотрели прокаты.
2: Наталья Бестемьянова наша, да, знаменитая, смотрела, да, она смотрела, она говорит, Трусова сейчас в такой форме, что хоть прямо сейчас на Олимпийские игры.
1: Ну, да, дело даже не в форме, дело в том, что мы просто увидели новую фигуристку, и это прекрасно. Это вообще, понимаете, как это говорит о том, насколько женщина меняется с рождением ребенка. Угу. Насколько она становится тоньше, мягче, глубже.
2: Вот женщина, как-то... женщина.
1: Да, женщина, я так сказал.
0: Какая-то пауза мхатовская повисла при слове женщина. Так, давайте немножко в другую сторону уйдем. У меня такой вопрос, да.
2: Что, здесь тоже хорошо.
0: На лед вернемся. Будут ли у нее соперницы на чемпионате России? Потому что вышла Аделия Петросян. Понятно, что у нее произвольно абсолютно не готова. Но в ней вот новой постановкой нашли какие-то совершенно другие ноты, которой у нее не было.
1: Мне кажется, что сейчас попали в такой сложный переходный период и Аделия Петросян, и Двоеглазова из-за травмы, и, в общем, все-все-все. И у меня такое ощущение, что Камила Нелюбова может неожиданно стать главной соперницей для Игнатовой Трусовой. Ну, именно вот еще из-за своего набора. Тут вопрос, смотри, на Непела в короткой программе девушки прыгают, три девушки заявляют тройную акцию, не просто заявляют, а пытаются его прыгнуть. Сейчас будет борьба тройных акселей. То, что когда-то предвещал великий Алексей Мишин, вот оно сейчас происходит. И мы сейчас уже в начале сезона видим, уже начинают заявлять. А там еще Мао Симада с тройным акселем, четверным тулупом, да, японка. Поэтому
0: заявлять вопрос... в короткой программе, ты имеешь в виду, или в произвольной?
1: А тройной аксель он в короткой программе, и потом в произвольной. Понимаешь, это как раз тот предмет, у девочек единственный элемент ультраси, который можно прыгать в короткой программе. И поэтому Нелюбов со своим тройным акселем очень конкурентная. И тут дальше будет вопрос, вот как это разойдется. Поэтому я не исключаю, что именно она станет главной соперницей Александра Игнатова. Вопрос ли, появится ли тройной аксель у Саши.
0: А судить-то как будут всех? В связи с нашей поездкой на чемпионат Европы по фигурному катанию. Честно или нет?
1: Судить будут как обычно.
2: Ну, хорошо сказал.
1: Я так скажу. В фигурном катании судят, как всегда.
0: Как всегда, да. Но получается, удивительная история.
1: Удивительно, судят, как всегда, получается более-менее объективно.
0: Да, получается объективно, как ни странно. Вот мы сколько вот с Андреем спорили, вот не даст соврать, действительно.
2: Он не даст.
0: Не, он вот начинает. Вот там засудили, здесь моргнули, там что-то не докрутили, а на выходе, ну, все вроде по-честному получилось.
1: Да, да, вот в этом и нюанс. За исключением того, что Гуменнику не дали бронзу Олимпийских игр.
0: Нет, ну это судили не наши и не у нас. Это Олимпийские игры, там все, да. Там первый раз, кстати, на Олимпиаде плохо судили. Кстати.
1: Можно сказать и так. Вот. Поэтому про судейство вот так вот. Знаешь, я бы еще, мы все уперлись в это, я бы еще отметил пару Чехмарева-Янченко.
0: Да.
1: Эти ребята очень круто рванули, и они просто с каждым годом, вот уже как-то первый год, потом был перерыв из-за травмы, потом вот в прошлый год и сейчас этот, такая взрослость, такая маститость появляется, при этом сумасшедшая скорость, элементы, легкость, это очень круто. Вот я честно могу сказать, что там еще при четверном выбросе у Байкова и Козловского, а вот Чехмарева и Янченков выходят на международку и получают больше нежели все наши лидеры. И в том числе по компонентам. Это вот как раз та история о том, когда мы здесь их чуть-чуть придавливаем, а я говорю просто на самом деле, апеллируя это к танцорам на юниорском этапе, не будем сейчас. Ну, в общем, мы в России можем где-то кого-то не замечать, они появляются где-то на международке, и бабах, производят другое впечатление. И Чехмарева и Янченков сейчас производят такое впечатление и на международке, и внутри нас. Поэтому я бы еще сказал, что может быть очень интересный турнир именно в состязании
0: парном катании. Да. Ты имеешь в виду чемпионат России, да, который будет?
1: Ну, сейчас пойдут этапы.
0: Этапы гран-при, да.
1: Сейчас вроде как Миш Галямов поедут, но то, что они

0: показали, это пока, в общем, показывают, это не вдохновляет. Поэтому подождем, увидим.
1: Так, а что, будет иметь значение то, что вот Байкал и Козловский поедут на, ну, заявились, да, в Финляндию, еще виз должны получить, но тем не менее, вот первый этап. Да, с точки зрения внутренней конкуренции, это будет иметь какое-то значение?
0: Будет. Будет. Но я думаю, что все будет решаться. Частотой проката, да. Хотя понятное дело, что если они сейчас в Финляндии всех уделают, то тут как бы всем скажут: ребят, извините.
1: Нет, ну хорошо, дай бог, а там не дай бог, что на чемпионате России, да, не чисто прокат, потому что Байкал и Козловский сейчас в этом сезоне точно рискуют. У них абсолютно новые постановки, новые образы и четверной выброс, да, который пока получается, но там Мишин и Галямов сейчас, я так понимаю, что вернулись к старым программам и к надежности.
0: Вот в том-то и дело, вот тут вопрос, ты говоришь про судейство. Вот здесь судейство будет очень важным, потому что, ну, знаете как, давайте уж наконец-то скажем нафталину нет.
2: Нафталину, да.
1: Скажем. А что ты имеешь в виду, Андрей? Когда ты сказал нафталину нет, но мы подвесим вопросы в нашем эфире, потому что у нас эфир заканчивается, и мы обязательно в наших следующих беседах вернемся. Я это запомню, твое выражение, и попрошу тебя объяснить. Большое спасибо. Андрей Жунаков был в нашем эфире. Андрей Кудряшов, Николай Саприн. Пока.
2: Счастливо.

0: В Москве 21 час. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Многие аналитики считают, что в Европе пытаются создать четвертый рейх. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он назвал это очень опасной тенденцией. Министр подчеркнул, что Европа охотно передала прах нацистов Украине, зная, что там по этому поводу устроят шоу.
1: Нацизм возрождается. И не только в том, что Европа всячески пестует и покровительствует Зеленскому, когда он встает на колени перед прахом нацистских преступников, перед прахом, который услужливые европейцы охотно передали киевскому режиму, прекрасно зная, что там устроят из этого шоу. Они же хотят создать из этих сатанинских останков пантеон памяти героев Украины на территории Киева-Печерской лавры. И не только в поддержке вот этого нацизма откровенного со стороны Европы проявляется тенденция, но и в том, что вот я сказал на выступлении, когда канцлер Мерц говорит, не один раз он не оговорился, несколько раз повторил. Наша цель сделать так, чтобы Германия вновь стала главной военной силой в Европе. Понимает ли он значение слова «вновь» в этой конструкции?
0: До этого Лавров выступил с трибуны 81-й сессии Генассамблеи ООН. Он заявил, что цели спецоперации будут достигнуты, а угрозы безопасности России по ее итогам будут устранены. По словам министра, борьба за правду и справедливость будет доведена до конца.
1: Начав в 2022 году специальную военную операцию по защите людей Донбасса, Новороссии от истребления киевским режимом, Россия продолжает бороться за их безопасность и права в полном соответствии с буквой и духом устава ООН. Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена. Это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной, позицию защитника принципов устава ООН, но не выборочно, а в их совокупности, полноте и взаимосвязи.
0: Лавров также заявил о приверженности России проведению переговоров по ситуации на Украине. Он добавил, что Москва по-прежнему готова вернуться к договоренностям Анкориджа. Российские военные нанесли очередные удары по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Сегодня днем беспилотники поразили логистический центр «Эпицентр» в Одессе, а на переходе морем в порт Одесса под удар попал морской сухогруз. По данным ведомства, этот объект и судно использовались в военных целях. Ранее Минобороны заявили, что группировка войск «Север» взяла под контроль два населенных пункта в Харьковской области и один в Сумской. Группировка «Центр», в свою очередь, продолжает уничтожать окруженные формирования ВСУ в западной и восточной частях города Доброполье в ДНР. Подробности сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделение группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии в районах Белозерского, Роганского, Андреевки, Нововодянова, Сергеевки, Бокового, Веселого, Поля и Горняка. Доброполе Донецкой Народной Республики подразделения 51-й общевойсковой армии продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной и восточной частях города. Уничтожено до 40 боевиков. В течение суток противник попыток прорыва из окружения не предпринимал. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 415 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Между тем, дежурные силы ПВО в течение дня уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа над 6 российскими регионами. По данным Минобороны, дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и над территорией Черного моря. На московский марафон, который в этом году проходит в 13-й раз, зарегистрировались около 60 тысяч человек. Это является абсолютным рекордом, рассказал журналистам перед началом забега директор марафона Дмитрий Тарасов. Если говорить о гендерном соотношении, то это 60% мужчин и 40% женщин, отметил он. По данным организаторов, на старт дистанции 42 километра выйдут около 90 спортсменов элитного класса, из которых порядка 20 представляют Кению, Эфиопию, Испанию, Узбекистан и Белоруссию. В 2026 году забег на 10 километров и марафонский забег распределены на разные дни. Первый прошел сегодня, второй состоится завтра. Старт обоих забегов располагается на улице Косыгина, финиш на улице Лужники. Маршрут проходит по центральным улицам и набережным столицы. Участники забегов увидят сталинские высотки, храм Христа Спасителя, собор Василия Блаженного и Кремль. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ночью плюс 11-13, днем 14-16 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь, ночные часы плюс 5-7, а в дневные 16-18 тепла. Сейчас в городе плюс 12, давление 759 миллиметров.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Вот у нас на фоне завершается композиция, которая называется Last Hope. Это композиция Николы Мельникова, композитора, пианиста и дирижера. И сегодня Никола у нас в гостях в студии «Маяка». Привет.
1: Доброе утро.
0: Большой. Ты второй раз уже у нас в программе. Сегодня пойдет речь о твоем новом альбоме, а также о способе его демонстрации людям. Да, такой интересный ты нашел для себя формат, о том, как он устроен, поговорим. И прежде чем мы перейдем к самой основной теме, твоему новому альбому, что произошло за то время важного? Может быть, ты можешь выделить что-то одно или две вещи, пока мы с тобой не виделись?
1: Так, если вспомнить, виделись мы, значит, перед презентацией прошлого альбома Last Hope. Следовательно, это был 24-й год, начало театра на Таганке, симфонический оркестр, я был за роялем, синтезаторы. Что произошло? Произошло много экспериментов. С тех пор я стал дирижером, у меня появился свой оркестр.
0: Он так и называется, оркестр Николы Мельникова или как?
1: Нет, он называется Continuum Orchestra. Uh-huh. Я не стал использовать свои инициалы. Пусть люди и так, собственно, догадываются, чей он. Да, собственно, оркестр также будет задействован в новом альбоме, но если тот альбом был такой исключительно симфонический, то этот более такой экспериментальный. Там есть и ambient, есть, конечно, да, и рояль, и моя любимая виолончель, и много электроники, и ритмы. То есть, ну, он действительно получился такой прям разный. И он заточен конкретно под, собственно, как мы говорили, это очень необычная, так скажем, демонстрацию самого альбома. То есть я решил сделать самую длинную презентацию альбома в истории. Не в один вечер, а 3 месяца будет идти презентация альбома в музее Москвы, собственно, который находится на метро Парк культуры в Минуте, в палатах вот этих на втором этаже в красном зале на 2000 квадратов. Мы, собственно, разбили весь альбом на 7 разных залов и 7 разных состояний таких. Собственно, это альбом, в который можно войти.
0: И физически.
1: Да, физически, да, войти. То есть мне было интересно построить пространство для своих композиций, то есть чтобы это можно было не только ушами ощутить, а еще и как-то визуально потрогать и зайти внутрь этого трека, да, то есть и, собственно, еще глубже в это погрузиться.
0: Я просто еще раз уточню, с 29 октября по 29 января, предварительно такие даты, да, у нас
1: да.
0: Что будет проходить эта выставка, презентация, демонстрация, наверное, нужное слово подчеркнуть в данном случае. А музыку ты будешь играть там постоянно или это будут все-таки записи?
1: Не, мне было бы очень сложно находиться 3 месяца с 11 до 10 часов вечера в музее Москвы, поэтому, да, мы, у нас как, мы ее создаем в таких двух форматах, то есть есть формат перформанса, как, собственно, забегая вперед, у меня там и хор участвует в альбоме, и хореография будет, и будет, собственно, оркестр, и... Есть формат, когда люди проходят ее в наушниках, и все записано. То есть они будут идти группами где-то по 25 человек каждые полчаса, собственно, проходить через эти разные состояния. И мне вот как раз очень хотелось, чтобы люди в наушниках проходили, чтобы, во-первых, ну, был идеальный звук, и человек был как бы наедине сам с собой, потому
0: с
1: что...
0: С музыкой, соответственно.
1: Да, то есть, чтобы его не отвлекали никакие лишние шумы, чтобы он реально мог выключить телефон из этого суетливого мира, немножко сбежать, и какая-то вот... Вообще, очень хотелось бы какой-то получить эффект в конце выставки, чтобы человек, так как я описываю там разные состояния, состояние души и самих себя, ну вообще в целом этот альбом, он про зеркальность в отношениях между людьми, то есть Когда мы встречаем человека впервые, мы видим в нем самого себя. Такое идеальное зеркало, то есть человек всегда с лучшей стороны себя пытается показать, он как бы все идеальные свои черты и так далее. Даже если он не старается, так получается само по себе, как бы это вот самопрезентация так работает, да?
0: Проекция, да, можно так это даже назвать?
1: Ну, да. Собственно, чем дольше мы знаем человека, чем больше мы в него погружаемся, тем это зеркало может больше искажаться, ломаться на какие-то осколки, и потом собираться во что-то новое, либо вообще ни во что не собираться и так далее. Вот. Я какой-то свой процесс жизненный попытался уложить в этот маршрут на выставке, собственно, где и так и будет происходить. То есть поверхность, собственно, distortion — это...
0: Искажение,
1: да, потом разлом на фрагменты, какое-то нахождение в тени, поиск себя, какой-то перелом, и дальше рефракции, когда ты принимаешь уже какое-то изменчивое состояние как свою норму, и впоследствии еще несколько эффектов, как параллакс и афтеримидж. Это параллакс — это, собственно, форма всегда остается формой, меняется лишь точка восприятия. И after image — это как послевкусие такое, когда тебе уже не нужны никакие отражения, ты уже как будто прошел через эти все состояния, можешь со стороны наблюдать за всем со своей точки зрения.
0: Еще раз уточним механику того, как это все происходит для зрителя, для слушателя, для посетителя Музея Москвы в эти 3 месяца. Значит, еще раз, это 7 пространств. То есть 7 комнат физических. Мы можем туда прийти.
1: Вообще, в целом, 8, но я называю стартовую комнату, где, собственно, собираются группы, тоже как нулевым пространством. Поэтому мы называем это 8 все-таки у нас зал.
0: Хорошо, 8. Да? 8 комнат мы туда можем прийти. Нам выдадут наушники, правильно? Мы их надеваем. И в сопровождении твоего альбома Reflections мы путешествуем по этим специально выстроенным пространствам. Тут нужно, наверное, добавить, что все это было сделано вместе с режиссером Юрием Квитковским, да, все это выстроено, то есть драматургия продумана, то есть это некое путешествие, которое имеет свой четкое начало, нулевую комнату, которую ты обозначил, и выход в конце, соответственно, такой. Я правильно все понял?
1: Все верно, да, абсолютно, механике? Да. Да, и действительно, да, то есть нарратив связан режиссером Юрием Квитковским и драматургом Мишей Дегтяревым. То есть,
0: Дегтяревым.
1: Прости меня, Миша. Да, собственно, у нас есть сторителлинг, который связывает музыку, и то есть, чтобы это, опять же, не превратилось в какие-то просто Instagram был музей, где люди пришли и что-то там нафоткали.
0: Я сняли. Тебя прерву просто на секундочку, напомнить, что Instagram — да, это запрещенная социальная сеть, признанная экстремистской в России. Но верну тебя к твоей мысли.
1: Да,
0: что это не хотелось... для того, чтобы что-то просто показать, а хочется...
1: Хочется, чтобы человек что-то из этого вынес, да, да? А не просто снял контент для своих соцсетей, да. И поэтому мне важно было рассказать больше людям через какую-то такую немножко театральную призму, через призму истории, что же я имел в виду в каждом из того, ну, то есть в каждой комнате, да.
0: Но тут рождается много вопросов. Давай начнем вот с чего. А сам альбом выходит как? То есть вот 29 октября начинается выставка, и если я пришел, например, мне очень понравилась музыка, то я могу прийти домой и сразу его послушать на стриминговых платформах?
1: Нет, я на самом деле наблюдаю вообще за коллегами по всему миру и вообще за тем, как люди сейчас держат свою концентрацию, решил очень дозированно выкладывать весь свой альбом. Каждые 2 недели будет выходить по треку, он как бы будет заполняться, этот пазл, собственно, и к концу выставки как раз он заполнится. То есть я думаю, что в январе он выйдет целиком, альбом. Сейчас, собственно, у людей, которые с 29 октября будут приходить в Музей Москвы, будет вот такая, получается, эксклюзивная возможность послушать весь альбом целиком, реально отключиться от этого мира и пройти через него ногами, собственно, и потом уже, да, собственно, дособирать это в своем, на своей стриминговой платформе.
0: Надо сказать, что у нас тоже сегодня будет одна эксклюзивная возможность. Одну композицию с этого альбома Никола обязательно нам поставят, мы сможем ее послушать. Может быть, ближе к концу это произойдет, но мы спросим у нашего гостя, когда это будет уместно сделать. Хорошо. Возвращаясь к твоей ремарке про концентрацию людей. Ты мог бы для начала расшифровать, что ты имеешь в виду? Вот мы просто не можем удерживать внимание на чем-то большом.
1: Мне кажется, да, ну, то есть вот раньше композиторы писали симфонические циклы крупные, то есть там вот сегодня буквально с утра разговаривали, что некоторые симфонии уж такое идут просто практически полтора часа. Мне кажется, то как бы сейчас для современного человека это просто колоссальный какой-то объем музыки, он просто не выдержит это. Многие с трудом уже 40 минут высиживают на любых спектаклях, какие бы они были интересны. Ну, то есть, вот прям действительно СДВГ все больше, мне кажется, охватывает людей.
0: Ну, СДВГ, насколько я понимаю, это более медицинский термин, а если мы уйдем из как бы медицинской категории в общечеловеческую, какую-то социальную, жизненную, то что за этим всем скрывается, что за механизм, на твой взгляд? Вот ты как композитор, ты это видишь, и это как-то влияет на твою работу, как-то влияет на то, как ты думаешь о музыке, о своих слушателях, как ты с ними коммуницируешь. Вот это такой комплекс достаточно тяжелый, серьезный должен быть.
1: Мне кажется, просто человек сейчас для удержания его внимания требует все больше средств выразительности, следовательно, просто музыки, просто музыкой, грубо говоря, при комнатном свете в зале консерватории очень сложно держать человека. Это получается только у абсолютно избранных там дирижеров и оркестров, просто музыка действительно это делать. Поэтому люди используют другие средства выразительности, как свет, как там какой-то контент или инсталляция, или еще дополнительный какой-то сторител, или твой путь с самого захода в зал уже как бы превращается в... В общем, помочь человеку немножечко, не то что додумать за него, да, что происходит, а просто помочь современному человеку как бы более комфортно его, дать ему возможность эту информацию в себе обработать. Да.
0: А можно ли это называть погружением в контекст?
1: Можно. Можно, да. Ну да, то есть более комфортное погружение в контекст. Вот я только что, у меня был концерт в Архангельском, я дирижировал своим оркестром «Континуум», и мы, собственно, исполняли Прокофьева, «Ромео и Джульетту», симфоническую сюиту, и потом кантату Александра Невский. Вот, то есть это два таких законченных сюжета, да, и каждый идет там 30-40 минут. Мне кажется, это вот хронометраж такой прям идеальный для того, чтобы уложить историю.
0: Uh-huh. А с антрактом посередине между ними имеется?
1: Не было антракта,
0: не было. И все же, ты вот, я понимаю, что дирижируешь, наверное, ты спиной стоишь к залу, но спиной тоже чувствуется. А если сравнить твои ощущения, например, 5 лет назад, когда ты, например, просто играл, да, или дирижировал так же, и ощущения, которые сейчас ты прям чувствуешь, это физически телом, что людям сложнее выдерживать такие дистанции? Или все-таки в залах это не так заметно?
1: Ну, тут я, опять же, собственно, используя свои методы, то есть, во-первых, я людей вытащил из концертного зала, это было в Архангельском на улице, в гигантском портере. Плюс передо мной стоял 15-метровый экран, где изображения оживали под звук оркестра, там, собственно, изображение, которое олицетворяло музыку, оно еще двигалось как бы в такт ритмике и диапазону. То есть были использованы как раз те самые дополнительные средства выразительности, которые помогали, так скажем, человеку. Вот. В воскресенье вот на телеканале «Культура» как раз была трансляция. Кстати, дома было очень удобно смотреть этот концерт. Правда, в тепле, потому что там был уже такой достаточно прохладный вечер. Спасибо публике, что вообще там все укутались. Понятно, что мне было не холодно, мне там не до этого было. В целом, вообще, когда на сцене находишься, мне кажется, может просто пуля попасть в колено, ты даже не заметишь этого, потому что ты настолько...
0: То есть у тебя, в отличие от нынешнего усредненного внимания зрителя и слушателя, проблем с концентрацией нет, когда ты на сцене. Вот такой парадокс получается. Давай поставим еще одну композицию из твоего плейлиста, который ты сегодня принес, на твой выбор что-нибудь, и вернемся после музыки и выпуска новостей.
1: Пусть это будет Inception.
0: Inception. Не переключайтесь, Никола Мельников у нас сегодня в гостях.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Россия по-прежнему готова вернуться к договоренностям Анкориджа. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он заявил о приверженности России проведению переговоров по ситуации на Украине и назвал отношения между Москвой и Вашингтоном соответствующими нормальности. При этом глава российского МИДа призвал выполнять договоренности по проведенным уже раундам. По его словам, переговоры всякий раз прекращались не России, а теми, кто говорит, что русские избегают контактов.
2: Доверие с нашей стороны, но нет недостатка никакого. Более того, мы стали продолжать переговоры и двусторонние в Стамбуле, и трехсторонние были с участием американцев в Абу-Даби. Все эти раунды переговоров прекращались не нами, а теми, кто сегодня говорит, русские избегают контактов, им нечего сказать. Я думаю, что вы все-таки изучаете суть вопроса и понимаете, чего стоят эти вопли Зеленского и его сотрудников, которые находятся под полным контролем Запада, который, в свою очередь, является полностью недоговороспособным, если мы берем вклад Европы в усилия по украинскому кризису.
0: До этого Лавров выступил с трибуны сессии Генассамблеи ООН. Он заявил, что Европа делает все для срыва перспективы мирных переговоров по Украине, в которых заинтересованы и США. Министр добавил, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам спецоперации. Дежурные силы ПВО в течение дня в период с 8 утра до 8 вечера уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа над 6 российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваторией Черного моря. Ранее вооруженные силы России нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Сегодня днем беспилотники нанесли поражение логистическому центру «Эпицентр» в Одессе. По данным ведомства, его использовали для хранения и распределения продукции военного назначения, поступавшей для украинской армии из-за рубежа. А на переходе морем в порт Одесса под удар попал морской сухогруз, который доставлял грузы для ВСУ. До этого Минобороны заявили, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, а также Марьино в Сумской. Группировка «Центр» продолжает уничтожать окруженные формирование ВСУ в западной и восточной частях города Доброполья в ДНР. Президент США Дональд Трамп отклонил предложенный Ираном план восстановления судоходства через Ормузский пролив, в том числе из-за отсутствия доверия к Тегерану. Об этом заявил американский постпред при ООН Майк Олдс. В эфире телеканала Fox News он обвинил Тегеран в нарушении прошлой сделки. При этом Олдс ушел от ответа на вопросы о готовности США возобновить полномасштабные боевые действия против Исламской Республики в ближайшее время, подчеркнув, что не намерен забегать вперед президента. Как заявил ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи, Тегеран передал США через Катар 7-дневный план восстановления судоходства через пролив. Иранский министр отметил, что положение плана не новое и уже содержались в меморандуме о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном. Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что отверг иранский план. Сентябрь в Москве закончится солнечной и сухой погодой с относительно высокой температурой. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус. До конца сентября и в первые 3-5 дней октября погоду в столичном регионе будут формировать антициклональные очаги. Один из них сегодня уже приблизился с востока, а другой выйдет со стороны Скандинавии 2 октября. Завтра днем ожидается плюс 16-18. В понедельник облаков в небе станет меньше, прекратятся дожди, но температура слегка понизится. Днем будет не выше плюс 15-17. 17 градусов. Во вторник столица останется во власти антициклона. Температурный режим почти не изменится, отметил Леус. Среда, последний день месяца, порадует обилием солнца, отсутствием дождей и довольно высокой температурой. После полудня воздух прогреется до 16-18 тепла. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, временами дожди, ночью плюс 11-13, днем 14-16 градусов. В Москве также облачно с прояснениями погода, местами небольшой дождь, ночные часы плюс 5-7, а в дневные 16-18 тепла. Сейчас в городе плюс 11, давление 759 миллиметров, влажность 95%.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бледина. Здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев победил француза Валентена Рае в матче второго круга турнира в Ханчжоу со счетом 7-6-6-3. Медведев сделал 16 эйсов, допустил 4 двойные и реализовал один брейкпоинт из 4. В четвертьфинале Медведев встретится с Колмангом Вонгом из Гонконга. Также в следующий раунд прошел Роман Сафиуллин, который победил француза Кентена Алиса в 3 сетах. В континентальной хоккейной лиге состоялись матчи регулярного чемпионата. «Нефтехимик» победил «Барыс» 6-3. «Металлург» переиграл «Акбарс» 2-1. «Шанхайские драконы» справились с «Минским Динамо» 2-1. «Московская Динамо» уступила «Салавату Юлаеву» 1-3. «Северсталь» победила «Сочи» 3-1. «Спартак» уступил «Автомобилисту» 2-4. Фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный стали седьмыми по итогам ринг-танца на мемориале Андрея Непелы. Российский дуэт получил за свое выступление 73,38 балла. Лучший результат у испанцев Оливии Смарт и Тима Дика. «Урал» на выезде обыграл «Спартак» из Костромы в перенесенном матче седьмого тура первой лиги со счетом 2-1. Спустя 6 минут после второго гола «Урал» остался в десятером. Вторую желтую карточку получил Лео Кардеира. «Челябинск» и «Енисей» сыграл в ничью 1-1, а «Волга» уступила «Ленинградцу» со счетом 0-1. «Автодор» дома обыграл «Самару» в матче единой лиги со счетом 77-69. «Уникс» же уступил «Парме» 88-97. На этом о спорте все. До встречи.
2: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
3: Это профессор Краснов, лучший диагност.
4: Позовите Краснова срочно.
5: Если бы не Краснов.
6: Профессор Краснов.
7: Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов.
10: Краснов.
11: Медицинская драма. Доктор Краснов. Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.

0: темперированный эфир.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем. У нас сегодня в студии «Маяка» Никола Мельников, композитор, пианист, дирижер. И мы говорим о его новом альбоме, который называется «Reflections», и о тех способах, которые он придумал для его демонстрации. Придумал в соавторстве с Юрием Квитковским и своей командой, и с Михаилом Дегтяревым, драматургом. И вернемся, наверное, все-таки мы так немножечко отошли, разговаривая о концентрации, да, внимании, о том, что композиции с этого альбома будут выпускаться, пока будет идти, собственно, выставка в Музее Москвы, напоминаю, с 29 октября по 29 января уже следующего года. И можно прийти, надеть наушники и вместе с музыкой Николы погрузиться в совершенно другие какие-то пространства, непривычные, наверное, для бытовой жизни, скажем так, да, в некотором смысле. Reflections. Я бы хотел вот вернуться к теме этой выставки через название. Переводя на русский, это просто отражение, да? Все ли помещается в это название, что ты хотел в этом альбоме показать?
2: Мне кажется, на самом деле, отражение — это слово такое очень узкое немножечко, поэтому я и выбрал английское слово «reflections». То есть это одновременно и рефлексия какая-то внутренняя, наш момент размышления о том, где, в какой точке, собственно, мы находимся в нашей жизни, и собственно, сами отражения, да, это про отражение в друг друге, и, собственно, это, наверное, один из таких основных художественных элементов, то есть мы будем очень по-разному показывать эти отражения на выставке, то есть у нас там будет и бассейн, например, который будет гладь такую олицетворять, у нас будут очень такие особые кубы, в которых зеркало будет за счет вибрационных установок внутри, собственно, преломлять вот эту гладь и давать определенные эффекты. В общем, мы по-разному очень играемся зеркалами. У нас будут танцоры, например, которые олицетворяют какую-то взрослую осознанность и внутреннего ребенка, который тоже как бы является одним и тем же человеком, друг друга зеркалит. В общем, очень много разных понятий зеркальности, и все это будет показано в современных таких диджитальных инсталляциях, разных арт-объектах и в такой световой партитуре особой.
1: Я когда читал пресс-релиз выставки, меня вот что особенно заинтересовало. Альбом сведен в пространственном звуке, я прочитаю, если ты не против, просто написано. Наушники синхронизируются с движением группы, поэтому музыка меняет направление и глубину вместе с маршрутом. Я тебя попрошу прокомментировать это и дать нам какое-то вот понимание, как это работает в некотором смысле. Значит, мы приходим, надеваем наушники, и альбом сведен в пространственном звуке. Что это значит?
2: Я в Германии записывал когда этот альбом в очень разных студиях, и в том числе там была студия Monom, которая находится в Funhouse. И да, действительно, там особая звуковая система установлена, там, с, по-моему, больше 50 разных динамиков, и то есть там можно выстраивать, то есть это расширенный Dolby Atmos, можно так сказать.
1: Но для обывателя что это значит? У нас есть наушники, например, да? У нас
2: другое,
1: есть...
2: наушники — это left-right, да? То есть это лево-право, у нас есть два сигнала стерео, а тут может быть там 60 сигналов и так далее.
1: Это дает больше погружения.
2: Представим, что у нас было бы 60 ушей, да, и можно перед ними, грубо говоря, эта точка управлять, как в кинотеатре мы иногда слышим, что звук там справа, сзади или если. Вот, и в общем, мы просто некоторые композиции сводили в таком формате, потому что, ну, то есть наша выставка, она вообще в целом будет в том числе еще модернизироваться, как мы думаем, то есть и в какой-то момент, например, наушники не понадобятся человеку, то есть он снимет и услышит уже натуральное звучание. Я просто не уверен, что я хотел бы это говорить в эфире.
1: Ну хорошо, ты меня останавливаешь, что просто я же опираюсь на...
2: Не хочется все раскрывать.
1: Ну, разрушать интригу, да. Я просто меня как человека, который, ну, очень интересуется именно звукорежиссурой, там, техническими аспектами, очень заинтересовал этот абзац. сливаться. Uh-huh. Просто давай вот упростим. Это как вот в кинотеатре, да, то есть звук может появиться с любой стороны, несмотря на то, что мы находимся в наушниках, и это вау-эффект такой. В некотором смысле.
2: Да, ну, грубо говоря, то есть это такой Dolby, да, звук, Dolby Surround, по которому можно прогуляться, и он как бы вокруг тебя еще будет жить, так скажем, своей жизнью.
1: Угу. А, еще вот просто про то, как записывался этот альбом. Часть партии записана на модульных синтезаторах, специально сконструированных для проекта. Здесь я могу чуть-чуть поспрашивать?
2: Специально сконструировал, да.
1: Да. А, можно, да, здесь чуть-чуть поговорить об этом?
2: Конечно.
1: А что это значит? Ты сам собирал эти синтезаторы модульные? То есть модульные — это какие? Это блоки, которые друг к другу прицепляются каким-то
2: образом? Да, все верно, да. Ну вот 17 разных компонентов в Германии собирал по кусочкам, чтобы конкретные звучания добиться. Вообще, как бы Германия — это столица этого всего, там Шнайдерсладен, такое есть замечательное место, просто такой храм модульного синтеза, вот, и по крупицам из разных стран очень долго все ждал, собирал. Это очень интересный процесс, в который можно, мне кажется, закопаться на всю жизнь, поэтому...
1: Так себе обычно представляют эти люди, взлохмоченные немного, да, и перетыкающие панч-проводки отсюда туда.
2: Я тоже, да, обнаружил у себя уже примерно вот такую же прическу, какой-то небритости, и вот в какой-то момент понял, что надо срочно возвращаться в Москву к цивилизованному вот образу жизни, к оркестру и прочим делам, но уже с синтезатором, да.
1: И, собственно, ты это сконструировал, и специально для альбома на тобой сконструированном, так сказать, железе сделал несколько партий, правильно?
2: Все верно, да. Возможно, он даже будет стоять как экспозиция там в одном из залов, и в дни перформансов, когда будет появляться, собственно, и оркестр, и так далее, я буду вживую играть там один из треков, который прописан. Да. Ну, у меня уже было, кстати, летом одно выступление, вот, где я играл целиком весь лайв, исключительно вот с модульного синтезатора. Это очень прикольно. То есть это как бы тебе не нужен компьютер вообще. Вот у тебя есть одна машина, в нем есть все. Вот просто множество голосов, да, ритмов и каких-то сэмплинга прямо в эту же секунду. И, собственно, звук рояля можно тоже в него запустить, и чтобы он на выходе получился другой. И вообще мне нравится сама какая-то вот тоже идея этого постоянно живого звука, который на самом деле там всегда идет, просто ему надо дать выход, то есть он действительно там всегда есть. Это физика, и очень интересным образом выстраивается.
1: Получается, какая система? У нас есть электрический ток, который внутри, да, и он преобразуется всегда в звук. Просто нужно найти способ с помощью разных крутилок, переключений, да, перетыканий проводов, повлиять на него таким образом, чтобы он стал музыкальным, осмысленным и таким, как художник в широком смысле этого слова замышляет. Я правильно понимаю процесс?
2: Ну да, то есть каждая нота — это, собственно, вольтаж определенный, в общем, все это просчитывается и так далее, то есть это все управляется по CV, да, control voltage, и можно просто придать окраску этому звуку невероятную, то есть можно разбить его на те же фрагменты и работать с каждым фрагментом, там можно создать ритм из голоса, там, то есть это как шахматы, то есть у тебя миллиард ходов, вообще можно в этом бесконечно копаться, все время восторгаться какими-то новыми модулями, докупать, вот каждый стоит там по $500, в общем, ты, в общем, бесконечно просто это все. Люди собирают целые стены, мне кажется, сидят дома,
1: заваряются, да.
2: Вот. Ну, вот действительно, здесь важно очень важно остановиться и выпускать музыку.
1: Нам тоже важно на две минутки взять паузу, потому что будет реклама, и мы вернемся к вам после нее.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Что из этого?». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по русскому языку. В 11 утра разберемся, зачем нужен заповедник в городе и как себя в нем вести. И в полдень в цикле «Вокруг света за 80 изобретений» изучим экзоскелет и его путь от железного человека до реальности. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».
0: С 9 утра.
2: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
3: Совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Текст уже должен как-то о себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем.
0: Тексты, которые рекомендованы вам. В подкасте «Человек читающий».
2: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
4: Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
5: Конечно. Вот тренд какой сейчас? На осознанность. Люди перестали верить этому.
0: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании.
2: На медиаплатформе «Смотрим».

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Ну что ж, возвращаемся в студию «Маяка». У нас Никола Мельников сегодня в гостях, композитор, пианист, дирижер. Мы пытаемся предвосхитить выход его альбома «Reflections» и связанную с этим выставку, презентацию, которая пройдет в Музее Москвы с 29 октября по 29 января 2027 года. Возвращаясь все-таки к

0: у тебя есть вообще ожидания от таких процессов? Вот что ты там 29 января, если это 29 января закончится выставка, если будет продлена, то вот в тот момент, когда она будет закончена, какое-то ощущение ты ждешь, что ты поймаешь? Какой-то результат, какую-то мысль, какое-то взаимодействие с кем-то? Вот что будет выходом для тебя из этого периода, скажем так?
1: Как сказать, я на самом деле очень сильно получаю удовольствие от процесса. Вот мы все это создаем, весь год этим занимаемся, коммуницируем с, не знаю, тысячами людей, чтобы это все собрать воедино и построить и сделать. Мне вот интересен сам процесс. Скорее всего, в январе я уже буду занят мыслями о чем-то новом, но на самом деле больше всего я жду, что... люди получат удовольствие, действительно, какая-то некая какая-то внутренняя трансформация произойдет с ними, что это сделано все не просто как бы так, ради игры, искусства, просто экспериментов. Хочется какое-то полезное, что-то приятное людям сделать. И на самом деле, мне кажется, с точки визуальной, я вообще считаю, что здорово, что, мне кажется, появится такая выставка в Москве, где в самом центре Москвы можно посмотреть очень современные визуальные инсталляции, больше современного какого-то такого искусства. Не с точки зрения... У нас, мне кажется, много галерей, в которых есть картины, да, разных современных художников. Digital art у нас маловато, мне кажется, хотя... То есть это можно встретить скорее на каких-то фестивалях на 1-2 дня. Ну, то есть прекрасный есть фестиваль, например, Intervals в Нижнем Новгороде, есть фестиваль Нур в Казани, есть Просвет в Перми. В Москве почему-то все компании, которые занимаются диджитал артом, они ну просто как бы сложный рынок, чтобы выживать. Я думаю, все ориентированы на коммерческие разные проекты, постоянно, да, работают с какими-то брендами и так далее. Мы знаем, что их спектр у нас в целом сузился в последние годы, бюджеты тоже. Но в целом про искусство, как я говорю, то есть спасибо там Нижегородская область прекрасно поддерживает свое современное искусство, да, за счет государства и так далее. Но это все требует действительно очень больших вложений, поэтому этому сложно жить так более продолжительный срок, чем несколько дней, чем уикенд, да, но интерес вызывает невероятно у людей. То есть я знаю, что там у интервалов, там в Нижнем, да, то есть миллионы людей ходят на все эти инсталляции, в Казани также. Вот хотелось бы, чтобы в Москве был бы такой же примерно поток, потому что мы даем как раз актуальную картинку вот какого-то нового, современного русского кода, если можно так назвать. То есть мне бы хотелось в целом, чтобы эта выставка также считалась международной, потому что мы хотим этот нарратив на нескольких языках делать. И, собственно, людей, которые приезжают в Россию, тоже приглашаем посетить и посмотреть за актуальным каким-то современным искусством.
0: Мне остается добавить к этому только, что вы можете подписаться на соцсети Николы Мельникова, там вся информация будет о билетах, о том, когда сам Никола будет на мероприятиях, следить за этим, и если вы хотите его застать в Музее Москвы в эти 3 месяца, то вот подписывайтесь. У нас на фоне играет уже композиция «Together We Are», и ею мы с вами попрощаемся сегодня. Спасибо, Никола, что нашел время к нам заехать.
1: Спасибо большое.
0: И до новых встреч.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Россия не собирается воевать с Европой. Это Европа готовится к войне с Россией, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН. Если на страну нападут, то, как сказал министр иностранных дел, это будет совсем другая война, и она будет короткая.
2: Именно Европа готовится к войне с нами. Они каждый день подтверждают, что вот, ну, максимум к 2030 году мы, европейцы, должны быть готовы к войне. Это, знаете, как самосбывающееся пророчество может оказаться такая позиция, потому что они же вкладывают огромные деньги сейчас в производство вооружений. И на каком-то этапе какой-нибудь авантюрист скажет: ребят, мы столько накопили, куда девать? Девать некуда. А, мы же обещали напасть на Россию. Вот в этом случае, если они на нас нападут, это будет совсем другая война, и она будет короткой.
0: Цели спецоперации будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, заявил Лавров с трибуны 81-й сессии Генассамблеи ООН. Европа делает все, чтобы помешать мирному урегулированию на Украине, сказал глава российской дипломатии.
2: Начав в 2022 году специальную военную операцию по защите людей Донбасса, Новороссии от истребления киевским режимом, Россия продолжает бороться за их безопасность и права в полном соответствии с буквой и духом устава ООН. Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена. Это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию защитника принципов устава ООН.
0: Россия считает, что в Анкоридже была достигнута договоренность и по-прежнему готова к ней вернуться, сказал Лавров. По его словам, Москва поддерживает регулярный диалог с администрацией Трампа и готова говорить о том, что ее не устраивает. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портам, логистическим центрам и морским судам Украины. Днем в Одессе беспилотниками поражен объект, используемый для хранения и распределения зарубежной военной помощи. В море под удар попал сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ. Ранее в Киеве поражен центр обработки данных, который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи. Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Освобождены населенные пункты Петропавловка и Лозовая. Ведутся бои за Хрипуны, Грачевку и Рубленое. В Сумской области взят под контроль населенный пункт Марьино. Всего противник потерял около 250 боевиков, бронемашину, два орудия и пусковую установку РСЗО. Бойцы группировки войск «Запад» уничтожили свыше 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
3: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе техники механизированной штурмовой бригад и бригады теробороны в районах населенных пунктов Глущенкова, Андреевка, Лесная Стенка, Червоный Оскол, Грушевка, Еремовка Харьковской области и райгородок Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, танк, бронемашина «Макс-Про» производства США, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Боевой авиации России, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены объекты транспорта, цеха производства и местохранения БПЛА. Средствами ПВО сбиты 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда, свыше 1200 беспилотников самолетного типа. В течение дня перехвачены и уничтожены 105 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Столичный департамент транспорта рекомендует в воскресенье добираться до центра на метро из-за перекрытия движения на ряде улиц и набережных в связи с проведением московского марафона. Также на участках с ограничениями будет запрещена парковка. С 8 утра ограничения начнут действовать на улице Косыгина, Большой Дорогомиловской, Садово-Кудринской, Большой Садовой, Садовой Триумфальной, Тверской, Балчуг, Большой Ордынке и других улицах. На 13 13-й московский марафон зарегистрировались 60 тысяч человек. МЧС предупредила о тумане в Московской области с видимостью 200-700 метров ночью и утром воскресенья. Средняя температура сентября в Москве в этом году опережает климатическую норму на 2 с лишним градуса, сообщили синоптики. По осадкам наблюдается дефицит почти в 30%. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец отметил, что на следующей неделе в столичном регионе солнечный антициклон обеспечит идеальную погоду.
1: Большую часть воскресенья погода примерно такая же станет на градус теплее. И лишь к вечеру с приближением циклона с запада кое-где может брызнуть небольшой дождь. На следующей неделе погода готовит жителям русской равнины настоящий подарок. Солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы.
0: Погода. В Санкт-Петербурге 27 сентября небольшой дождь, плюс 16. В Москве 17 градусов без осадков. Сейчас в российской столице плюс 11 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте Вести.ру.

вечные. В небе без дорог тысячи тревог, бури бесконечные. Села, города, суша и вода —

0: небе плывут, птицы песней живут, потому что нет жизни иной. Ласточки летят, ласточки спешат, дуют ветры встречные. В небе без дорог, тысячи тревог, бури бесконечные. Села, города, суша и вода, все недаром пройдено. Ласточки летят, ласточки спешат повстречаться с родиной. Ласточки летят, ласточки спешат, ласточки летят, ласточки летят.
1: Audio Stories.
2: Здравствуйте, друзья! Мой сегодняшний специальный выпуск Audio Stories посвящен советскому певцу и автору песен Жану Татляну. В свое время его песни покоряли сердца по всему Советскому Союзу, потом были запрещены, а сегодня мы снова с удовольствием достаем пластинки и наслаждаемся уникальным голосом. Американский журнал New York Magazine в 1987 году писал: «Жан Татлян, если уж не русский Фрэнк Синатра, то Барри Манилоу точно». Жан Арутюнович Татлян родился 1 августа 1943 года в Салониках в Греции, в армянской семье. А в 1947 семья репатриировалась в Советскую Армению, позже переехав в Сухуми. Музыкальные способности проявились у Жана рано. Он купил гитару на заработанные деньги. Занимался в Сухумской филармонии, окончил эстрадно-цирковое училище в Киеве, а в 18 лет стал солистом Государственного джазового оркестра Армении. В середине 60-х годов 20 века Татлян обрел всесоюзную популярность. Его хиты распевала вся страна, тиражи пластинок превысили 50 миллионов. При этом его репертуар подвергался критике, а концертная деятельность порой ограничивалась властями. В 1971 году Татлян эмигрировал в Париж, где, не зная поначалу французского, быстро освоился. После отъезда Татляна из СССР его записи изъяли из продажи и приказали уничтожить. Но часть фонограмм удалось сохранить благодаря работникам радио и телевидения. В начале 1990-х годов артист вернулся к активной концертной деятельности в России. Жан дал аншлаговые выступления в Санкт-Петербурге, участвовал в телепередачах и в итоге решил жить в России на постоянной основе. Он продолжает записывать альбомы, исполняет песни на нескольких языках и выступает с концертами. Например, участвовал в фестивале «Славянский базар», давал концерты в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Это история о возвращении, о том, как память и музыка преодолевают границы и время. И именно с этой нотой светлой ностальгии сегодня звучит его песня «Воспоминания».
1: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: В 1970-е годы популярность Жана Татляна не спасала его от давления властей. Его обвиняли в недостойном советского артиста поведении, запрещали концерты, изымали пластинки и фактически вычеркивали из культурной повестки. Все из-за того, что он отказывался исполнять пронизанные идеологией и чужие песни. Чтобы вырваться из этих ограничений, Татлян заключил фиктивный брак с иностранкой и эмигрировал во Францию. Певец взял с собой минимум вещей – тексты песен, концертный костюм, гитару, фотографии и всего $100. Во Франции Татлян стремительно нашел свое место. Выступал в известных кабаре, открыл собственный ресторан французской кухни и покорял сцены по всему миру. В репертуаре певца были песни собственного сочинения, а также армянские, цыганские и русские народные песни. В 1990-х годах он вернулся к активной концертной деятельности в России. Когда человек выбирает свободу, он словно выходит из тьмы к свету. И в этом движении так много надежды. Поэтому сейчас песня «Воскресенье» Жана Татляна.
0: Аудио сторис.

0: Stories.
1: Музыка для Жанны Татляна всегда была главным делом жизни, но далеко не единственным увлечением. Особую страсть он питает к кулинарии. Эту любовь к тонкостям вкуса Жан унаследовал от мамы. Стремясь воплотить свое видение идеальной приправы, он зарегистрировал торговую марку «Татако» и наладил выпуск сухих соусов и приправ, которые, по его словам, не имеют аналогов. Каждый соус – это сложная композиция. В рецептуру входят многочисленные компоненты, и каждый из них добавляет свою особую ноту, формируя неповторимый вкусовой профиль. Татлян сознательно сделал ставку именно на соусы. Он убежден, что они – неотъемлемая часть любой трапезы, способная преобразить даже самое простое блюдо. По словам певца, гости неизменно остаются в восторге от его кулинарных творений. Сегодня компания не работает, но Жан Татлян в интервью часто вспоминает о таком опыте. Вкус, как и музыка, складывается из оттенков. И иногда один аромат способен вернуть нас в самое теплое время года. Например, песня «Осенний свет». Песня, в которой столько же уюта, сколько в хорошем соусе на медленном огне.
0: Audio Stories.
2: Рассветы росные уходят месяцы далекой осенью. С тобой мы встретились, но дни прошедшие не возвращаются. Мечты сбываются и не сбываются.

0: Аудиосторис.
1: В какой-то момент Жан Татлян загорелся идеей соединить два своих пристрастия – музыку и хорошую кухню. Так в центре Парижа, всего в 500 метрах от Триумфальной арки, появился ресторан «Две гитары», где Татлян угощал гостей блюдами русско-французской кухни и сам выходил к публике с песнями, превращая каждый вечер в маленький концерт. Позже похожий проект возник в Нью-Йорке. Ресторан «Санкт-Петербург» на 64-й улице Манхэттена. Здесь тоже царила атмосфера русско-французского гастрономического диалога. И заведение быстро стало местом притяжения для известных людей. Среди гостей нередко бывали звезды балета – Рудольф Нуреев и Наталья Макарова. При этом сам Татлян так и не проникся любовью к Америке. Во второй половине 1980-х годов ему предложили уникальный контракт с казино «Империал Палас» в Лас-Вегасе. Петь 180 дней в году. Такой возможности не давали ни одному артисту из СССР. Однако спустя всего 4 месяца он отказался от сотрудничества. Сухой климат оказался ему не по душе. Но даже вдали от дома он носил в себе тот самый город, который стал для него родным. И сейчас прозвучит старая песня Жана Татляна, в которой столько личной теплоты и ностальгии.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Жан Татлян всегда оберегал личную жизнь от посторонних взглядов. Певец искренне верит, что тихое семейное счастье лучше хранить вдали от чужих глаз, чтобы не спугнуть удачу. Жан Татлян не скрывает, что в прошлом наделал немало ошибок и потому особенно ценит тот факт, что судьба все же подарила ему настоящую любовь. Свою единственную официальную супругу Жан встретил уже после 50 лет. С юмором и теплотой он называет жену «дочерью моей тещи». По его словам, в этой фразе есть и оригинальность, и особая прелесть. Супруга артиста русская по национальности. Ее корни уходят в Костромскую область. Она увлечена цветоводством, в прошлом была связана с балетом, а теперь наслаждается заслуженным отдыхом на пенсии. Женщины для Татляна – главный источник вдохновения. Но когда речь заходит о верности мужчин, певец лишь улыбается и замечает, что природа мужчины неизменна. Мужчина всегда остается мужчиной. Есть песни, которые звучат как признание, сказанное шепотом под открытым небом. «Звездная ночь» Жана Татляна о разлуке, ожидании и надежде снова оказаться рядом с любимым человеком. Пусть эта мелодия подарит вам немного романтики и тихого света.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Песня «Лучший город Земли», гимн Москве, созданный поэтом Леонидом Дербеневым и композитором Арно Бабаджаняном. Первым ее исполнил Жан Татлян. Версия Муслима Магомаева принесла композиции всесоюзную славу. Целый месяц она звучала по радио, пока Никита Хрущев не возмутился. Твист о Москве запретить. Песня исчезла из эфира, но после отставки Хрущева в октябре 1964 года вернулась. По легенде, Дербенев пришел на радио, с иронией заметил: «Магомаев сделал все, что мог. Хрущева сняли. Будете теперь давать нашу песню в эфир?» С 1965 года шлягер прочно вошел в золотой фонд советской эстрады. С годами композиция обросла множеством интерпретаций. Группа «Браво» записали дуэт с самим Магомаевым. «Мари Ачи Лос Панчос» наполнили хит латиноамериканскими ритмами. Иностранные коллективы и ансамбли русских народных инструментов предлагали свои прочтения. В 2013 году песня стала лейтмотивом празднования 866-летия Москвы. Весной 2023 года прозвучала в игре Atomic Heart, а осенью того же года получила свежее звучание в аранжировке хит-оркестра. Но у этой песни есть первый голос, тот, с которого все началось. И сейчас оригинальное исполнение Жана Татляна «Лучший город Земли». Аудио Stories.

Москву приезжай. Ты пройди по Арбату, окунись на Тверской, шум зеленых аллей, хотя бы раз посмотреть.

0: в сторис.
1: В конце 1960-х годов родился трогательный музыкальный союз. Композитор Арно Бабаджанян и поэт Гарольд Регистан создали песню «Страна влюбленных», а ее главным голосом стал Жан Татлян. Эта композиция будто ждала именно его. В исполнении Татляна она обрела особую душу. Легкий акцент певца, его мягкая проникновенная манера и умение чувствовать каждую строчку позволили раскрыть всю лирическую глубину песни. Пластинка со «Страной влюбленных», куда также вошла, например, композиция «Море зовет», быстро завоевала любовь слушателей. Ее охотно ставили на радио. Позже к песне обратились и другие исполнители. Так ее пел Юрий Гуляев, а творческий тандем Бабаджаняна и Татляна на этом не распался. Вдохновленные удачным опытом, композитор и певец продолжили работать вместе. И Бабаджанян еще не раз писал музыку специально для голоса Жана. Когда музыка и голос находят друг друга, рождается что-то по-настоящему вечное. И сейчас та самая первая «Страна влюбленных» в исполнении Жана Татляна.
0: Audio Stories.

0: Stories.
1: Песня «Фонари» родилась из ленинградского декабря, самого темного времени года. Именно городской пейзаж тех дней, плотный туман, пасмурное небо и мерцание уличных огней пробудил в Жанне Татляне мелодию. Стихи к песне написал Юрий Гарин, а Татлян наполнил песню своим личным ощущением города. В 1962 году, взяв гитару, Татлян пришел на телевидение Армении и спел «Фонари» почти по-домашнему. Один, без пышной аранжировки, лишь с инструментом в руках. Кадры той съемки до сих пор хранят трогательную непосредственность. Певец стоит под огромными прожекторами, подходит к декоративному фонарю и начинает петь. Уже через месяц история получила неожиданное продолжение. Сев в ереванский троллейбус, Татлян услышал, как кондуктор, отрывая билеты, тихонько насвистывает его мелодию. Этот момент артист считает лучшим подтверждением того, что песня стала настоящим шлягером. Тем самым, что прилипает к человеку. Есть песни, которые светят, как те самые фонари в зимнем городе. Тихо, но верно. И сейчас «Уличные фонари» Жанна Татляна.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Песня «Море зовет», созданная Арно Бабаджаняном на стихи Гарольда Регистана, впервые прозвучала в 1966 году в исполнении Жана Татляна. Позже ее включил в свой репертуар Юрий Гуляев, и песня прочно закрепилась как дуэт двух ярких голосов советской эстрады. Муслим Магомаев, услышав «Море зовет», загорелся желанием ее исполнить. Но Бабаджанян мягко, но твердо попросил его этого не делать. Так песня осталась в истории как творческая визитка именно Татляна и Гуляева. А последующие версии, хоть и появлялись в репертуаре других артистов, уже не производили такого сильного впечатления. Это зов, от которого невозможно отказаться, как от волны, которая тянет за собой. И сейчас «Море зовет». Жан Татлян.
0: Аудиосторис.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Из дневника.
1: 26 октября 1928 года. Если мы, наблюдатели русские, возьмем японцев для сравнения с нами, то нам покажется, что оттенков в их облике гораздо меньше, чем у своих земляков. Это потому, что японцы нам мало знакомы, и мы не привыкли еще их различать. А если взять даже близкую нам родную природу, то способность видеть лица у диких животных и растений оказывается очень слабой, присущей только очень немногим. И если вернуться к способности понимать лица людей даже в своем народе, то эта способность окажется чрезвычайно ограниченной, свойственной немногим художникам. Таким образом, подсолнечный мир представляет нам сам по себе неограниченный материал для различия, требующий себе для этого тесного приближения с родственным вниманием. Вот эта способность различать в подсолнечном мире и есть главная основа искусства видеть мир.
0: Михаил Прилучный.

дожди. Ветер принес, холод сковал, плечи берез.

осень зиме выстелит путь. Жаль, что нельзя лето вернуть.

листва, вянет трава. Видно, сейчас осень права. Если у

0: Audio Stories.
1: Одна из тех трогательных историй, что умеют находить путь к сердцу с первых строк, песня «Белый медвежонок». Ее начало в простых, но пронзительных стихах ленинградского поэта Николая Малышева. В этих строках тихая грусть маленького зверя. Медвежонок, который живет в зоопарке, отчаянно тоскует по маме. И эта детская беззащитность звучит так искренне, что невозможно остаться равнодушным. Текст получился именно таким, каким и должен быть для настоящей детской песни. Немного наивным, предельно честным и очень человечным. Будто ребенок сам рассказывает о своей печали. Выступив и как композитор, и как исполнитель, Жан Татлян долго искал нужную интонацию. Ему хотелось, чтобы мелодия бережно поддерживала хрупкое настроение стихов, передавала и сочувствие, и светлую грусть, и ту самую трогательную уязвимость медвежонка. Татлян перепробовал несколько вариантов, оттачивая звучание, пока не нашел тот самый музыкальный язык, который идеально лег на слова. В 1969 году песня вышла на «Миньоне» вместе со «Старой башней» и «Кораблями» и быстро стала одним из любимых хитов советского репертуара Татляна. Иногда самая простая история трогает сильнее всего, как этот маленький медвежонок, который ждет маму. И сейчас «Белый медвежонок» в исполнении Жана Татляна.
0: Аудио Stories.

ребенок в зоопарке жил. Отчин он без мамы, без ласковой мамы в городе тужил.

0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Россия готова вернуться к договоренностям Анкориджа, сообщил Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН. Министр иностранных дел заявил о приверженности Москвы проведению переговоров по Украине. Переговоры всякий раз прекращались не Россией, а теми, кто говорит, что русские избегают контактов, сказал Лавров.
1: Мы вот стали продолжать переговоры, и двусторонние в Стамбуле, трехсторонние были с участием американцев в Абу-Даби. Все эти вот раунды переговоров прекращались не нами, а теми, кто сегодня говорит, русские избегают контактов, им нечего сказать. Я думаю, что вы все-таки изучаете суть вопроса и понимаете, чего стоят эти вот вопли Зеленского и его сотрудников, которые находятся под полным контролем Запада, который, в свою очередь, является полностью недоговороспособны, если мы берем вклад Европы в усилия по украинскому кризису.
0: «Мы наблюдаем процесс попыток создания Четвертого рейха», – заявил Лавров. Как сказал министр, европейцы по всему миру шастают и покупают оружие для Киева. Европа делает все для срыва перспективы мирных переговоров по Украине, в которых заинтересованы и США.
1: Запад своими руками разрушил систему европейской безопасности, взрастил русофобский режим в Киеве. Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. На Западе грезят нанести России стратегическое поражение, но эти грезы, как уже бывало много раз в прошлом, приведут в стратегический тупик самих поджигателей войны.
0: По словам Лаврова, все угрозы безопасности России будут устранены. По итогам спецоперации борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Российскими военными в Киеве поврежден центр обработки данных, который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи. В Одессе и Одесской области под удар попали распределительный узел Вилково, через который на Украину поступали оружие и боеприпасы из европейских стран. Автомобильный мост в населенном пункте Маяки, логистический центр «Новая почта», в Черном море поражен сухогруз. Солдаты и офицеры южной группировки ударили по формированиям 6 бригад войск киевского режима в районе населенных пунктов Дружковка, Славянск, Васильевская пустошь, Николаевка, Краматорск, Белокузьминовка и Червонозаряная Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 боевиков, 26 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки «Центр» уничтожили более 400 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Доброполе Донецкой Народной Республики, подразделение 51-й общевойсковой армии продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ. Уничтожено до 40 боевиков. В течение суток противник попыток прорыва из окружения не предпринимал. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 415 военнослужащих. 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Боевой авиации России ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены объекты транспорта, цеха производства и места хранения БПЛА. Средствами ПВО сбиты 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда и свыше 1200 беспилотников самолетного типа. В течение дня перехвачены и уничтожены 105 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря. На московский марафон зарегистрировались 60 тысяч человек, что является абсолютным рекордом. Мужчины и женщины в соотношении 60 на 40. На старт дистанции 42 километра в воскресенье выйдут около 90 спортсменов экстра-класса, из которых два десятка представляют Кению, Эфиопию, Испанию, Узбекистан и Белоруссию. Столичный департамент транспорта рекомендует в воскресенье добираться до центра на метро из-за перекрытия движения на ряде улиц и набережных. В сентябре в Москве закончится солнечная и сухая погода, и до конца сентября и в первые 3-5 дней октября погоду в столичном регионе будут формировать антициклональные очаги. В воскресенье днем ожидается плюс 16-18, в понедельник облаков в небе станет меньше, прекратятся дожди, а температура слегка понизится. Днем будет не выше плюс 15-17. Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец прогнозирует идеальную погоду в начале недели.
3: На следующей неделе солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы. Грядущее старое бабье лето будет претендовать на звание самого продолжительного в истории метеонаблюдений. При таком сценарии наступление коммунальной осени, когда среднесуточная температура становится ниже плюс 8 градусов, будет сдвинуто ближе к середине месяца.
0: Погода. В Санкт-Петербурге в воскресенье днем небольшой дождь, плюс 16. В Москве 17 градусов, без осадков. Сейчас в столице плюс 11. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Новости читайте на сайте вести.ру.

уходим под воду. В нейтральной воде мы можем погоду, плевать на погоду. А если накроют, локаторы взвоют о нашей беде. Спасите наши души, мы приедем от удушья. Спасите наши души,

нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Но здесь мы на воле, ведь это наш мир. Свихнулись мы, что ли, всплывая.

0: два, три, четыре, пять. Найди меня, найди меня, найди меня, найди меня, найди меня.
1: Audio Stories.
2: В 1985 году британский музыкант и музыкальный критик Клайв Веринг заразился обычным вирусом герпеса. Хотя большинство людей переносят герпес относительно легко, иногда он способен преодолеть защитный барьер и вызвать поражение головного мозга. Именно это случилось с Клайвом. Инфекция привела к развитию герпетического энцефалита, почти полностью разрушившего его гиппокамп, область мозга, ответственную за формирование новых воспоминаний. Результатом стала одна из тяжелейших форм амнезии, известных в современной медицине. Его память сохраняется лишь на короткий срок – от 7 до 30 секунд. Когда этот временной отрезок истекает, мозг Клайва словно перезагружается. И все произошедшее ранее исчезает безвозвратно. Даже повседневные события, произнесенное слово, услышанный голос, съеденный обед моментально стираются из сознания. Каждый новый миг ощущается им как первое пробуждение после долгого беспамятства. Клайв регулярно записывает происходящее в своем дневнике, который превратился в своеобразный медицинский документ. Раз за разом он повторяет одну и ту же запись. «Сейчас я наконец-то очнулся. Теперь я абсолютно уверен, что бодрствую». Но спустя считанные минуты он перечеркивает собственные заметки, утверждая, что ничего подобного раньше не писал. Ведь до текущего момента он находился в забытии. Несмотря на утрату способности запоминать лица близких, имена детей и даты важных событий, музыка остается единственной областью, в которой его талант остался неизменным. Если посадить Клайва за фортепиано, он виртуозно исполнит сложнейшие композиции и уверенно руководит хоровым коллективом. Во время исполнения музыки его сознание обретает целостность и ясность. Однако сразу после окончания выступления он вновь погружается в хаос, теряя воспоминания о недавнем выступлении. Единственный человек, кого Клайв узнает неизменно, его супруга Дебора. Их отношения остаются прочными, несмотря на отсутствие памяти о совместной жизни.
1: Audio Stories.

Я Василий Стрельников. Ночь продолжается. Бессонница каждое воскресенье в 23:07. Есть чувства, которые не помещаются в дневную суету. Они приходят сюда, в тишину. Поделитесь ими и добавьте к ним музыкальную заявку. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Традиционно европейские драконы – свирепые монстры. Они копят богатство, крадут красавиц, разрушают поселение огнем, пока герой их не одолеет. Их видят огромными крылатыми огнедышащими рептилиями, которые живут в пещерах и охотятся на скот и людей. Азиатские, особенно китайские драконы – изящные существа без крыльев. Они парят в воздухе, вызывают дождь, приносят счастье и живут в водоемах, болотах и лесах. Эти различия наводят на мысль о независимом зарождении образов в разных культурах. Ученые считают, что у всех драконов общий предок – древние ископаемые динозавры. Люди находили кости и принимали их за останки драконов. Однако мифы о подобных чудовищах старше, чем первые находки динозавров. Библейский Левиафан, греческая Гидра, скандинавский Кра. Человечество склонно преувеличивать опасности обычных животных, превращая их в гигантов. Антропологи видят прототипы драконов в современных хищниках – крокодилах, змеях, крупных птицах и кошках. Страхи перед хищниками сливаются в универсальное воплощение зла, а победа над драконом символизирует преодоление страхов. Антропологи отмечают свидетельства встреч с драконами в XI-XIII веках, но отвергают связь с динозаврами. Они вымерли давно, а кости не объясняют детали образа. Возможно, дело действительно в эволюции сознания. Страх перед змеями, большими птицами или другими хищниками человек унаследовал от обезьян, а воображение породило идеального врага в виде дракона.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим слова, которые обозначают людей, их профессии и не только. Еще, например, сословия. Давайте с них и начнем. Вместе с Елизаром Рогожкиным, гостем программы «Как знать».
2: Видим какой-то интересный такой момент, то, что в какой-то момент он становится мещанином, а потом купцом третьей гильдии. Видимо, он не вписался в более богатое сословие купцов второй гильдии и стал мещанином. А, видимо, после этого дела совсем пошли плохие.
1: Стал не мещанином, а мещанином. Мещанин, ударяем третий слог. Хотя во множественном числе мещане ударение падает на второй слог. Запомнили. И переходим к профессии, вернее, к придворному чину. Вместе с Николаем Свистуном, ведущим программы «Место действия Россия».
3: В дословном переводе это буквально начальник конюшни. Ну пусть это вас с толку не сбивает. Во-первых, вот эти все конюши и прочие разные люди, которые таким образом именовались, были людьми влиятельными с достаточно давних времен. Ну...
1: Конюши, неверно. Правильно, конюшей. Ударяем второй слог. И здесь есть шпаргалка. За ориентир берем место работы. Конюшню. Конюшня, конюшей. Ударная ю. А далее нас ждет сразу несколько профессий. Одна необычнее другой. Эту горсть семечек мы разгрызем вместе с ведущим программы «Хочу все знать» Денисом Николаевым и его гостем Евгением Альбертом.
4: У нас сегодня в гостях был Евгений Альберт, кандидат биологических наук, преподаватель биологии, знатный медузовед, полиполог. Вы уже разберетесь в полипах, значит, вы полиполог или нет?
5: Ну, можно и так сказать.
4: Или полипсист, но это что-то другое, это что-то из философии. Есть такое, полипсист?
6: Я не знаю, что вы на меня смотрите?
4: Вы
6: я тоже полиполог.
1: Итак, встречаем новые слова. Знаток медуз – это, конечно, медузовед. Можно еще предложить вариант медузолог, но медузовед выглядит солиднее. Тут не прибавить, не убавить. А вот полипы, вернее, те, кто их изучает, оказались задачкой со звездочкой. Здесь уже есть из чего выбрать. Полиполог – хорошо. Полипсист – тоже неплохо. И философия здесь ни при чем. Там, конечно, в философии, я имею в виду, много всяких интересных направлений. Но полипсистов нет. Зато есть солипсисты, а они нам не конкуренты. Так что у нас два варианта, и их можно оставлять. Полиполог и полипсист. Но специалисты сами сделали свой выбор и остановились на полипологах. Значит, так тому и быть. Ну и напоследок, еще одна интересная специальность. И там ошибки не будет, просто хочется разобрать одно слово. Редкое, интересное. Сделаем это вместе с гостем программы «Место действия Россия».
7: Здесь очень важно, да, что Шукшин, понимаете, при всем том, что его относят, и справедливо относят вот к этой когорте деревенщиков, да, писателей, кинематографистов, людей, которые занимались деревенской прозой.
1: Деревенщик. Такое слово есть в русском языке. Это писатель, произведения которого посвящены деревне, деревенским жителям, их традициям и устоям, деревенскому быту. Ну и, конечно, Василий Шукшин – представитель этого направления и один из самых ярких деревенщиков в русской литературе. Ну и на этом я прощаюсь с вами здесь. Однако приглашаю в МАКС. Там у меня есть канал, и в нем много интересного. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против мейкапа.

осталось по-прежнему, словно время стоит, только что оно вам, только что оно вам, вы же с будущим рядом продолжаете.

«Маяк». Это мы. Это

0: Audio Stories.
1: В январе 1994 года американка Глория Рамирес поступила в больницу в терминальной стадии рака шейки матки. Ее доставили в отделение реанимации, где врачи провели ряд стандартных мероприятий, вводя препараты для стабилизации состояния. Через некоторое время медики заметили необычные явления. Кожа больной была покрыта жирным блеском с неприятным запахом чеснока, а кровь имела специфические включения неизвестного происхождения. Во время проведения дефибрилляции ситуация обострилась. Сначала потеряла сознание медсестра, затем врач-реаниматолог, а вскоре появились жалобы на ухудшение самочувствия и у других сотрудников отделения. Симптомы варьировались от головокружения и рвоты до сильного затруднения дыхания и судорог. Больница была срочно эвакуирована, а дальнейшая работа врачей проходила в специальных защитных костюмах. Глория умерла вечером того же дня, оставив специалистов в замешательстве. Расследованием инцидента занимались эксперты различных ведомств, но лишь спустя годы специалисты Национальной лаборатории выдвинули гипотезу о происхождении необычного химического процесса. Перед поступлением в клинику Глория использовала популярное народное средство – диметилсульфоксид, который обладает обезболивающим эффектом. В отделении ей дали кислород. В результате взаимодействия кислорода с молекулами обезболивающего образовался диметилсульфон. Под воздействием электрического разряда при проведении дефибрилляции он трансформировался в диметилсульфат – опаснейшее вещество, которое ранее применяли как химическое оружие. Хотя семья Глории предъявила претензии врачам, обвиняя их в халатности, официальные расследования подтвердили научную версию произошедшего.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Согласно дошедшим до современного человека источникам, пояс верности представлял собой металлическое приспособление, которое плотно охватывало женские бедра. Конструкция отличалась разнообразием форм. Одни изделия оснащались кожаными лентами, закрепляемыми на талии, другие дополнялись торчащими наружу шипами, призванными отпугнуть нежелательные попытки ухаживания. Историки подвергают сомнению саму идею реального существования подобных устройств в средние века. Несмотря на редкие записи о появлении первых поясов в 15 веке, современные исследователи утверждают, что первоначальные упоминания носят исключительно символическое значение. Такое мнение имеет вполне разумные основания. Тугой железный пояс неизбежно раздражал бы нежную кожу, вызывая раны и язвы. Металл тех времен, далекий от современных стандартов, стремительно окислялся, провоцируя инфекции, порой смертельные. Более щадящие версии с кожей или бархатом нуждались бы в частой чистке, но постоянное снятие устройства сводило бы на нет весь смысл подобного средства защиты. Главная разгадка заключается в том, что большая часть существующих ныне экспонатов музеев изготовлена вовсе не в средние века, а намного позже. Сотрудники Британского музея заявляют, что наиболее известные образцы поясов верности относятся к 18-19 векам. Эти предметы были развлечением аристократов или объектом грубых розыгрышей. Так, пояс верности повторил судьбу другого известного атрибута – железной девы, изобретенной для пыток. Эта конструкция представляла собой железный ящик с шипами изнутри, предназначенными для истязания жертвы. Как выяснилось впоследствии, оба предмета оказались фальшивками, созданными специально для того, чтобы развлекать публику шокирующими рассказами о жестоких нравах предков. Audio Stories.

0: «Маяк». В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Что из этого?». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по русскому языку. В 11 утра разберемся, зачем нужен заповедник в городе и как себя в нем вести. И в полдень в цикле «Вокруг света за 80 изобретений» изучим экзоскелет и его путь от железного человека до реальности. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Когда ночь становится длиннее дня. Осеннее равноденствие. Взгляд астронома. В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам в 8 часов вечера.
2: Именно повествование творит смысл, а смысл творит жизнь. И без этого погружения в мир знаков, в мир языка, в мир смыслов невозможны никакие культурные действия. Большая часть того, что мы сами о себе рассказываем, является продуктами культуры. И не замечая то, каким образом устроено это культурное пространство, внутри которого мы обитаем, ну, неизбежно будет нас приводить в какие-то проблематичные зоны, из которых потом будет сложно выбираться. Читайте книги, думайте, любите.
0: Отыскать себя в культурном пространстве с подкастом «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

Солдатские снятся ночью сны, а свидание впереди. Только две зимы

служили всего примерно 14 тысяч километров из-за нехватки сырья и слабых заводов. Выход нашли в радиальных шинах со съемным протектором. Это был каркас с тремя кольцами, которые удерживались давлением воздуха. Нужно было только менять протектор. Производили шины на Ярославской и Московской фабриках для грузовиков и легковушек. Первая партия прошла тесты на ГАЗ-51. Итальянцы показали похожее изобретение на выставке в Турине. Фильм «Долговечная шина» 1960 года показывал восторг водителей, которые преодолевали континенты на одном каркасе. Но минусы оказались фатальными. Хрупкие протекторы выдерживали около 20 тысяч километров, скользили на камнях, а грязь разрушала каркас. Давление требовало идеального контроля, иначе колеса слетали. К началу 1960-х годов производство свернули, и мечта о вечных шинах растаяла. Аудио сторис.

Час ночи в Москве. Новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Россия выступает против постоянного членства в Совбезе ООН, Германии и Японии, которые встали на путь милитаризации и реваншизма, заявил Сергей Лавров в ООН. На

0: пресс-конференции глава российской дипломатии сказал, что ничего нового на встрече с министром иностранных дел ФРГ услышать не удалось.
1: Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать наших коллег, любых, и тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах. Это и примером президента Путина доказано многократно. Мы всегда готовы выслушать. И я, когда мы встретились, предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно. О чем мне господину Вадуфулис? Ничего нового я оттуда не извлек.
0: Нацизм возрождается, и многие аналитики говорят о попытках создания Четвертого рейха, заявил Лавров. Выступая на сессии Генассамблеи ООН, глава МИДа напомнил, как немецкий канцлер говорил, что их цель – сделать Германию вновь главной военной силой в Европе.
1: Придавая забвению ответственность нацистской Германии за геноцид советского народа и не стесняясь роли ФРГ как основного спонсора нацистского режима в Киеве, канцлер Мерц заявляет о необходимости вновь превратить Германию в главную военную силу в Европе. Понимают ли в Берлине, что означает это «вновь»? Понимают ли, к чему это может привести? Разве итоги Второй мировой войны ничему не научили? На Украине русский под запретом за его использование наказаний вплоть до тюрьмы. Но в Евросоюзе лишь говорят, что Украина как раз помогает отстаивать те самые европейские ценности.
0: Цели спецоперации будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, а мирная жизнь восстановлена, сказал Лавров. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портам, логистическим центрам и морским судам Украины. Днем в Одессе беспилотниками поражен объект, используемый для хранения и распределения зарубежной военной помощи. В море удар принял сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ. Ранее в Киеве поражен центр обработки данных, который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи. Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение 7 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Белозерская, Роганская, Андреевка, Нововодяная, Сергеевка, Боковое, Веселое поле и Горняк в ДНР. В Доброполе продолжается уничтожение окруженных формирований укронацистов. Всего уничтожено более 400 боевиков, 4 бронемашины, 11 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы. Бойцы группировки войск «Восток» ликвидировали около 300 ВСУшников, сообщил офицер пресс-центра Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике, механизированной 2 десантно-штурмовых бригад, бригада морской пехоты и штурмового полка в районах населенных пунктов Веселый Кут, Гавриловка, Ивановка, Граничная, Орлы, Общая, Егоровка и Омельник. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 5 автомобилей.
0: Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда и свыше 1200 беспилотников самолетного типа. В течение дня перехвачены и уничтожены 105 украинских дронов. Боевой авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены объекты транспорта, цеха производства и места хранения БПЛА. Строительство американской базы «Форт Трамп» обойдется Польше в 4,5 миллиарда долларов, пишет Bloomberg. Открыть базу планируют в 2029 году. Ее местоположение будет зависеть от того, какие именно войска Вашингтон отправит в Польшу. На базе могут разместиться около 5000 американских военнослужащих. Американская корпорация «Боинг» обнаружила сбой в программном обеспечении самолетов семейства 737 «Макс». По сведениям издания Wall Street Journal, некорректная работа компьютерной системы может приводить к отказу автоматизированной навигации и потенциально создавать угрозу безопасности при посадке. Сбой возник после обновления программного обеспечения кабины пилотов. В случае ухода на второй круг самолет меняет запланированную траекторию полета. МЧС предупредила о тумане в Московской области с видимостью от 200 до 700 метров ночью и утром в воскресенье. Средняя температура сентября в Москве опережает климатическую норму на 2 с лишним градуса. По осадкам наблюдается дефицит почти в 30%. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец отметил, что на следующей неделе в столичном регионе солнечный антициклон обеспечит идеальную погоду.
3: Большую часть воскресенья погода примерно примерно такая же станет на градус теплее. И лишь к вечеру с приближением циклона с запада кое-где может брызнуть небольшой дождь. На следующей неделе погода готовит жителям русской равнины настоящий подарок. Солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы.
0: Погода. В Санкт-Петербурге 27 сентября небольшой дождь, плюс 16, в Москве 17 градусов, без существенных осадков. Сейчас в столице плюс 10. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 90%.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек.

0: Audio Stories.
1: Цветовая палитра природы – это результат взаимодействия физики и эволюции. Каждый предмет воспринимается зрением человека в зависимости от спектральных характеристик света, который он отражает или поглощает. Основную роль играют природные пигменты. Хлорофилл придает растениям зеленый оттенок, поглощая красные и синие лучи. Каротиноиды обеспечивают желтые и оранжевые тона, а меланин ответственен за темные и коричневатые оттенки. Физика задает возможные комбинации цветов, но решающее слово остается за эволюционными процессами. Природа сохраняет лишь те расцветки, которые способствуют выживанию видов. Самый распространенный цвет в природе – зеленый. Дело в ключевом процессе жизнедеятельности – фотосинтезе. Зеленый пигмент хлорофилл позволяет растительным организмам эффективно поглощать солнечную энергию, поскольку энергия, содержащаяся в красных и синих лучах, лучше подходит для синтеза органических веществ, преобладание зеленого стало наиболее выгодным решением с точки зрения выживания. Этот выбор оказался столь удачным, что многие организмы, которые нуждаются в камуфляже, адаптировались именно к зеленому цвету. Голубой и синий цвета – исключительные явления в животном мире. Большинство живых существ предпочитает потреблять синие и короткие волны, поскольку они несут больше энергии. Физиологически синтезировать синий пигмент крайне затруднительно, поэтому большинство животных получает необходимые компоненты извне, например, из рациона. Исключения составляют птицы и насекомые, способные создавать визуальные эффекты благодаря структурной окраске. Ярким примером являются сверкающие крылья бабочек морфо или перламутровые шкурки некоторых видов жуков. Еще менее распространенным считается фиолетовый цвет. Расположенный на границе видимого спектра, он обладает сложной структурой формирования. Биохимическое производство соответствующего пигмента практически невозможно, особенно для высших позвоночных. Многообразие цветовой гаммы в природе представляет собой удивительный баланс возможностей и ограничений, обусловленных физическими законами и эволюционным отбором. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В феврале 2026 года на Архангельском горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба был добыт редкий ювелирный алмаз весом 228,62 каратов. Хотя находка весьма примечательна, ее и другие затмевает абсолютный мировой рекордсмен – алмаз Куллинан, обнаруженный в ЮАР еще в 1905 году. Вес гиганта достигал колоссальных 3106 каратов, что составляет примерно 620 граммов. Вес драгоценных камней измеряется в каратах. Так делать придумали торговцы Средиземноморья. Для точности они использовали семена рожкового дерева, которое известно также как хлебное дерево святого Иоанна. Форма стручков напоминает маленькие рога, и именно отсюда произошло название единицы измерения. Сначала греческое кератион – рог, потом поменявшееся через арабское кират и итальянское карато. Средняя масса каждого семечка составляла примерно 200 миллиграммов, благодаря чему семена стали удобными миниатюрными гирями для торговых сделок, распространенных от берегов Греции до индийских рынков. Позже выяснилось, что идея идеальной однородности была лишь легендой. Семена различаются в зависимости от пола растений. Женские особи имели массу около 200 миллиграммов. Тогда как гермафродиты обладали семенами значительно меньшего размера – порядка 176 миллиграммов. Постоянная величина оказалась лишь красивым мифом. В 1907 году Парижская генеральная конференция установила единый международный стандарт – метрический карат, зафиксированный на уровне ровно 200 миллиграммов. Карат – это единица веса, а не объема. Камень массой в 1 карат может иметь разные визуальные характеристики в зависимости от материала. Алмаз и сапфир, обладая одинаковым весом, выглядят иначе из-за разной плотности. Сапфир компактнее, поскольку его структура более плотно упакована. Жемчужины же, напротив, кажутся крупными при той же массе ввиду своей меньшей плотности. Аудио Stories.

0: Studio Stories.
1: В феврале 2026 года прошла всероссийская перепись воробьев. Любой желающий мог подсчитать птиц возле дома или на прогулке, внеся вклад в исследование численности домовых и полевых воробьев. Последние десятилетия отмечается резким сокращением популяции этих птиц в мире. С конца 20 века численность домового воробья в европейских странах уменьшилась наполовину. В России динамика схожая. В московских районах с пятиэтажками с 1970-х годов потеряно около 75% воробьев. И это замечают даже городские жители. Ученые называют причины. Гладкие фасады новостроек, где невозможно построить гнезда. Обрезка газонов препятствует созреванию семян диких растений, а использование инсектицидов убивает насекомых, которыми питаются птенцы. Полевой воробей лучше адаптируется. Он все чаще приходит в города и образует смешанные стаи с домовыми воробьями. Согласно переписи, в России свыше 44 миллионов особей обоих видов, примерно поровну. Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Примерно 10 тысяч лет назад ни один взрослый на Земле не усваивал лактозу, молочный сахар. Фермент, который расщепляет лактозу, лактаза, работал только у детей, пока не питались грудным молоком. Со временем, после одомашнивания животных в Северной Европе, в Восточной Африке и на Ближнем Востоке, появились мутации, которые позволили человеку синтезировать лактозу и во взрослом возрасте. Это дало носителям эволюционное преимущество. Свежее молоко коров или верблюдов стало дополнительным источником калорий. Раньше лактозу удаляли брожением, делали из молока сыр, кефир и творог. Но это снижало энергетическую ценность на 25 или 50%. В степях Евразии молоко употребляли массово, но мутация не закрепилась. Значит, дело не только в частом употреблении. Ученые предполагают, мутация распространялась из-за голода и эпидемий. В неурожай диарея от молока приводила к обезвоживанию и смерти, особенно при ослабленном иммунитете. Инфекции желудочно-кишечного тракта усиливали отбор в пользу устойчивых. Компьютерные симуляции подтверждают, ген лактазы ускоренно распространялся во время кризисов. Сегодня треть человечества, азиаты, африканцы, средиземноморцы плохо переносят лактозу, но большинство взрослого населения может пить молоко.
0: Аудио Stories.

0: Маяк. Имена собственные. Русский поэт Серебряного века Николай Гумилев. Еще в юношестве он повстречал свою будущую возлюбленную и музу Анну Ахматову. Много раз он предлагал ей руку и сердце, но девушка отвергала его. В отчаянии он несколько раз пытался покончить с собой. Через год Ахматова примет его предложение, и они проживут вместе 8 лет. Многие известные стихотворения Гумилева посвящены Анне, а благодаря их творческому союзу появилось новое литературное течение – акмеизм. Это мы. Это про нас. Маяк.
1: Повернись туда, где ты думаешь, что север. Если повернешься правильно, я тебе дам шоколадку.
2: Так.
1: И оказывается, что среди голодных мужчин, 60% мужчин, удавалось повернуться в нужном направлении.
0: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
3: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница. В воскресенье в 23:07 на маяке.

0: Audio Stories.
1: Таофит – самый редкий минерал на Земле. Всего в мире обнаружено лишь около 50 официально зарегистрированных экземпляров. Специалисты утверждают, что вероятность встретить этот камень в миллион раз ниже, чем обнаружить алмаз. Открытие таофита произошло случайно в октябре 1945 года. Ирландский гемолог Ричард Таафе изучал

0: лавандового и светло-зеленого. Реже встречаются прозрачные и сероватые варианты. Твердость минерала по шкале МОСА достигает уровня 8 баллов, что позволяет применять его в ювелирных изделиях. Обычно камни получают округлую либо овальную формы обработки. Первоначально большинство известных экземпляров хранились в частных коллекциях, ошибочно классифицированных как шпинель. Сегодня крупнейшими источниками таофитов являются русловые отложения Шри-Ланки, где обнаруживаются мелкие гладкие кристаллы. Позднее небольшие месторождения были найдены в южных регионах Танзании, Китая и, в редких случаях, в Австралии, Мадагаскаре. На территории России единичные случаи встреч отмечены в Карелии, Уральском регионе и Восточной Сибири. Наиболее ценные, интенсивно окрашенные экземпляры камня продаются за сумму порядка 380 тысяч рублей и выше за карат. Отдельные, исключительные образцы достигают рекордных цен, вплоть до 1,5 миллионов рублей за один карат.
1: Аудио сторис.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Россия не собирается воевать с Европой. Это Европа готовится к войне с Россией, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН. Если на страну нападут, то, как сказал министр иностранных дел, это будет совсем другая война, и она будет короткая.
2: Именно Европа готовится к войне с нами. Они каждый день подтверждают, что вот, ну, максимум к 2030 году мы, европейцы, должны быть готовы к войне. Это, знаете, как самосбывающееся пророчество может оказаться такая позиция, потому что они же вкладывают огромные деньги сейчас в производство вооружений. И на каком-то этапе какой-нибудь авантюрист скажет: ребят, мы столько накопили, куда девать? Девать некуда. А, мы же обещали напасть на Россию. Вот в этом случае, если они на нас нападут, это будет совсем другая война, и она будет короткой.
0: Цели спецэпи...

0: операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, заявил Лавров с трибуны 81-й сессии Генассамблеи ООН. Европа делает все, чтобы помешать мирному урегулированию на Украине, сказал глава российской дипломатии.
1: Начав в 2022 году специальную военную операцию по защите людей Донбасса, Новороссии от истребления киевским режимом, Россия продолжает бороться за их безопасность и права в полном соответствии с буквой и духом устава ООН. Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена. Это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию защитника принципов устава ООН.
0: Россия считает, что в Анкоридже была достигнута договоренность и по-прежнему готова к ней вернуться, сказал Лавров. По его словам, Москва поддерживает регулярный диалог с администрацией Трампа и готова говорить о том, что ее не устраивает. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портам, логистическим центрам и морским судам Украины. Днем в Одессе беспилотниками поражен объект, используемый для хранения и распределения зарубежной военной помощи. В море удар принял сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ. Ранее в Киеве поражен центр обработки данных, который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи. Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Освобождены населенные пункты Петропавловка и Лозовая. Ведутся бои за Хрипуны, Грачевку и Рубленое. В Сумской области взят под контроль населенный пункт Марьино. Всего противник потерял около 250 боевиков, бронемашину, два орудия и пусковую установку РСЗО. Бойцы группировки войск «Запад» уничтожили свыше 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе техники механизированной штурмовой бригад и бригады теробороны в районах населенных пунктов Глущенкова, Андреевка, Лесная Стенка, Червоный Оскол, Грушевка, Еремовка Харьковской области и райгородок Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, танк, бронемашина «Макс-Про» производства США, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Боевой авиации России, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены объекты транспорта, цеха производства и места хранения БПЛА. Средствами ПВО сбиты 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда и свыше 1200 беспилотников самолетного типа. В течение дня перехвачены и уничтожены 105 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Столичный департамент транспорта рекомендует в воскресенье добираться до центра на метро из-за перекрытия движения на ряде улиц и набережных в связи с проведением московского марафона. Также на участках с ограничениями будет запрещена парковка. С 8 утра ограничения начнут действовать на улице Косыгина, Большой Дорогомиловской, Садовой Кудринской, Большой Садовой, Садовой Триумфальной, Тверской, Балчуг, Большой Ордынке и на других улицах. На 13-й московский марафон зарегистрировались 60 тысяч человек. Сентябрь в Москве закончится солнечной и сухой погодой. До конца сентября и в первые 3-5 дней октября погоду в столичном регионе будут формировать антициклональные очаги. В воскресенье днем ожидается плюс 16-18, в понедельник облаков в небе станет меньше, а температура слегка понизится. Днем будет не выше плюс 15-17. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец прогнозирует идеальную погоду в начале недели.
3: На следующей неделе солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы. Грядущее старое бабье лето будет претендовать на звание самого продолжительного в истории метеонаблюдений. При таком сценарии наступление коммунальной осени, когда среднесуточная температура становится ниже плюс 8 градусов, будет сдвинуто ближе к середине месяца.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня днем небольшой дождь, плюс 16. В Москве 17 градусов, без осадков. Сейчас в российской столице плюс 10. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Все новости на сайте vesti.ru.

ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов, обломал немало веток, наломал немало дров. Вроде гляну, все в порядке.

0: Audio Stories.
1: В декабре 1995 года успешный журналист и главный редактор французской версии журнала «Эль» Жан-Доминик Бобби переживает обширный ишемический инсульт ствола головного мозга. Эта трагедия привела к редкому состоянию, известному как синдром запертого человека. Все интеллектуальные способности остались прежними, однако практически весь контроль над телом у мужчины исчез. Единственный доступный канал общения с окружающим миром – движение левого века. Именно это единственное движение позволяет Бобби реализовывать мечту. Работая совместно с помощницей, он создает уникальный способ письма. Каждая буква произносится вслух ассистентом последовательно, а писатель подтверждает нужную одним морганием глаза. Метод прост, но требует невероятной концентрации внимания и терпения обеих сторон. Такими усилиями рождается текстовая запись воспоминаний, переживаний и мыслей автора. Результатом становится книга «Скафандр и бабочка», которая вышла в марте 1997 года. Название символизирует контраст между физическим состоянием писателя, скафандром, и сохранностью сознания, бабочкой. В произведении автор описывает повседневные переживания, тяготы быта, невозможность полноценно взаимодействовать с близкими и окружающую действительность глазами полностью парализованного человека. Работа была завершена в августе 1996 года, а публикация состоялась 7 марта следующего года. Успех книги был оглушителен. Читатели оценили глубину восприятия и силу духа автора. Однако завершение жизненного пути произошло неожиданно быстро. Спустя 2 дня после выхода произведения Жан-Доминик Бобби умирает от развившегося осложнения – пневмонии. Аудио Stories.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Studio Stories.
1: Имя американского врача Фарида Фата ассоциируется с преступлениями против человечества. Фата возглавлял сеть специализированных клиник в штате Мичиган. Сюда обращались за лечением серьезные онкологические больные. Благодаря успешной репутации и огромным доходам он считался ведущим специалистом региона. Все изменилось летом 2013 года. Стало известно, что доктор создавал собственную бизнес-модель, основанную на ложных диагнозах и назначении чрезмерных дозировок дорогостоящих препаратов. К примеру, здоровых людей он объявлял больными раком, утверждая, что без немедленного начала терапии пациенту грозит гибель. Он также назначал многократные дозы лекарственных средств, несмотря на отсутствие показаний. Даже безнадежно больным пациентам, которые находились в терминальной стадии, Фата продолжал выписывать курсы химиотерапии исключительно ради выплаты страховки. Следователи изучили огромное количество медицинских документов и выяснили, что число пострадавших достигло минимум 553 человек. Общая сумма предъявленных счетов составила около 34 миллионов долларов. Обман раскрывается изнутри. Пока Фарид Фата находился в отпуске, врач его клиники Джордж Каратшех обнаружил подозрительный случай назначения химиопрепарата совершенно здоровому человеку. После тщательной проверки анализов Джордж Каратшех незамедлительно доложил руководству клиники, а затем обратился в правоохранительные органы. Судебный процесс в 2015 году привлек внимание всей страны. Потерпевшие заполнили зал заседаний, многие находились в инвалидных креслах. Доктор признался в совершении ряда преступлений, включая мошенничество, коррупцию и уклонение от налогов. Судья вынес вердикт – 45 лет тюремного заключения. Сегодня Фарид Фата находится под стражей в федеральной тюрьме Южной Каролины.
0: Аудио сторис.

прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой покажись вдали,

берег ласковый. Ах, до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

как в последний раз. Я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответ.

прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному.

0: помиримся навсегда, навсегда.
1: Audio Stories.
2: До начала 80-х годов гастроэнтерологи считали желудок абсолютно стерильным из-за высокой кислотности, а язвы и гастрит объясняли стрессом, курением, питанием и наследственностью. Лечение включало диеты, антациды и иногда операции. Все изменилось благодаря терапевту Барри Маршаллу и патологоанатому Робину Уоррену, которые обнаружили в тканях больных спиралевидные бактерии Helicobacter pylori. Сообщество отнеслось к открытию скептически, подозревая, что чашка для исследования была загрязнена. Маршалл решил подтвердить гипотезу. Он принял внутрь эти бактерии. Через 5 дней у мужчины появились рвота, запах изо рта и воспаление слизистой, которую подтвердил эндоскопией и биопсией. Маршалл вылечился антибиотиками и висмутом примерно за 2 недели. Только в 1994 году США признали инфекционную природу язв, а в 2005 Маршалл и Уоррен получили Нобелевскую премию по медицине.
1: Audio Stories.
3: Не секрет, что

0: Большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Секрет, что друзья – это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь – это рыцарь и шпага, всем глотателям шпаг никогда их не

0: Stories.
1: История врача Анны Бегенхольм иллюстрирует правило. Человека нельзя считать умершим от переохлаждения, пока тело не согреют до нормы и сердце не перестанет реагировать. Весной 1999 года 29-летняя Анна, опытная лыжница, упала в замерзшую реку в Норвегии и застряла во льду головой вниз. Только ноги были наружу. Спасатели освободили ее через 1 час 20 минут. Все это время она дышала в воздушной полости подо льдом. Через 40 минут она замерла, а вскоре ее сердце остановилось. Когда девушку привезли в клинику, температура ее тела составляла 13 градусов Цельсия. В клинике врачи запустили экстракорпоральное кровообращение, медленно согревая кровь. Через часы сердце девушки забилось самостоятельно. После реанимации и реабилитации Анна вернулась к жизни, работе и спорту.
0: Аудио Stories.

0: Shadow Stories.
1: Прототокситы жили около 400 миллионов лет назад. Их высота достигала 8 метров, а диаметр ствола составлял почти метр. Притом сами прототокситы выглядели словно гладкие древесные стволы без ветвей. Позднее, примерно 390 миллионов лет назад, появились первые древовидные растения, а гигантская животная фауна появилась еще позже, приблизительно 340 миллионов лет назад. Первые останки прототоксита обнаружили в 1843 году. Тогда ученых удивила схожесть находки с современными грибами. Прототокситы питались разложившимися остатками, подобно современным грибам. Но новейшие исследования опровергают версию о связи прототокситов с грибами или растениями. Внутри ископаемых останков найдены трубки, похожие на грибные, однако структура ветвлений и состав тканей кардинально отличаются. Химический анализ подтвердил отсутствие хитина, присущего грибам, но выявил наличие соединений, аналогичных лигнину деревьев. Эти факты позволяют предположить, что прототокситы представляли собой отдельную группу эукариотов, абсолютно отличную от известных ныне групп живого мира. Исследователи рассчитывают, что дальнейшие технологические достижения позволят подробнее изучить химический состав древней окаменелости и окончательно определить, к какой ветви эволюции принадлежат эти таинственные существа. Аудио сторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Что из этого?». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по русскому языку. В 11 утра разберемся, зачем нужен заповедник в городе и как себя в нем вести. И в полдень в цикле «Вокруг света за 80 изобретений» изучим экзоскелет и его путь от железного человека до реальности. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Имена осени. Сентябрь.
2: Мы давно привыкли называть 1 сентября днем знаний, поскольку в этот день начинается новый учебный сезон. Но с конца 15 и почти до самого начала 18 века, времени Петровской календарной реформы, 1 сентября считался днем начала Нового года. Назывался этот праздник Новолетие, а сам сентябрь, соответственно, считался первым месяцем года. Имена осени.
0: Месяц за месяцем. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
3: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает. По субботам.
0: 17:00 вечера.
3: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: «Маяк».
1: Друзья, вам всем давно известно, что дней в неделе ровно семь, но есть один из них чудесный, один особенный совсем. Воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Россия готова вернуться к договоренностям Анкориджа, сообщил Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН. Министр иностранных дел заявил о приверженности Москвы проведению переговоров по Украине. Переговоры всякий раз прекращались не Россией, а теми, кто говорит, что русские избегают контактов, сказал Лавров.
2: Мы вот стали продолжать переговоры, и двусторонние в Стамбуле, и трехсторонние были с участием американцев в Абу-Даби. Все эти вот раунды переговоров прекращались не нами, а теми, кто сегодня говорит, русские избегают контактов, им нечего сказать. Я думаю, что вы все-таки изучаете суть вопроса и понимаете, чего стоят эти вот вопли Зеленского и его сотрудников, которые находятся под полным контролем Запада, который, в свою очередь, является полностью недоговороспособным, если мы берем вклад Европы в усилия по украинскому кризису.
0: «Мы наблюдаем процесс попыток создания Четвертого рейха», – заявил Лавров. Как сказал министр, европейцы по всему миру шастают и покупают оружие для Киева. Европа делает все для срыва перспективы мирных переговоров по Украине, в которых заинтересованы и США.
2: «Запад своими руками разрушил систему европейской безопасности, взрастил русофобский режим в Киеве. Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву.